0: качай все сферы. Скажите, считаете ли вы себя благополучными людьми? Вообще, что такое благополучие? Наверное, ну, у каждого в голове это значит, когда денег много. Вообще, что нужно для того, чтобы стать благополучным, и как себя в этом прокачать? Давайте эти вопросы мы рассмотрим с бизнес-практиком, коучем предпринимателей и управленцев, с директором по корпоративному управлению, с Русланом Лариным. Руслан, добрый день.
1: Привет. Здравствуйте, мои дорогие друзья, здравствуйте, наши телезрители, ютуберы, все, кто с нами сегодня.
0: Руслан, тебе выпала честь открыть наш второй сезон. Сегодня наша первая передача. Немножечко расскажи, о чем мы сегодня будем говорить, какие-нибудь аспекты темы мы затронем.
1: Ну, ты знаешь, ты хорошо начал, говоря о том, что для многих людей вообще тема, которая звучит благополучие, сразу же ассоциируется с финансами. Деньги, значит, правят миром. Для других людей, когда у них спрашиваешь, ассоциируется со здоровьем. Но все на самом деле более интересно, но и чуть-чуть сложнее. Поэтому сегодня об этом поговорим. И на самом деле вообще все темы, которые вот в течение нескольких дней мы будем разбирать, всех спикеров, они будут так или иначе вокруг темы благополучия. Поэтому, в общем-то, после этой территории реальности каждый из вас точно станет благополучным.
0: Отлично. Друзья, не стесняйтесь, будьте активными. Вы можете прямо во время программы поднять руку, задать вопрос, либо можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Руслан, я передаю тебе слово, а всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Тема благополучия. Мы не зря назвали нашу тему «Благополучие. Прокачай все сферы». Да, и как прокачать все сферы благополучия. Я буду в том числе пользоваться слайдами. Я думаю, что тема такая, которая нуждается, знаете, даже какие-то моменты записать, потому что я уверен, сегодня у вас будет очень много инсайтов, и их будет так много, что вот за эти там, 30 минут нашего эфира точно все не запомнится, поэтому, в общем-то, пересматривайте, записывайте, как угодно. Главное, чтобы точно стали все благополучными. Когда мы говорим о благополучии, да, я уже говорил о том, что чаще всего ассоциируются либо деньги, либо здоровье, но все намного интереснее. Благополучный человек – тот, который сумел достичь такого некого баланса во всех сферах жизни. И сегодня мы будем говорить об этих пяти главных сферах жизни. Благополучный человек – тот, который, знаете, каждое утро просыпается, и он понимает, что он точно будет заниматься любимым делом. Когда у него все хорошо с его работой, да, с профессией, как угодно можно называть. Кто-то занимается бизнесом, кто-то делает карьеру в компании. Да. Но когда ты идешь с любовью на работу и делаешь это дело. Да. Второй момент, когда у тебя все очень хорошо в отношениях с близкими. Это твоя семья, это твои друзья, это твой любимый человек. Когда у тебя, конечно же, все хорошо с точки зрения стабильного материального положения, когда у тебя крепкое здоровье, когда ты реально чувствуешь свой вклад в общество, ты как бы ну, не зря жив, что ли, проживаешь, да? Вот это все в комплексе и есть благополучие. Знаете, странность в том, что вроде бы многие моменты из, ну, там, тема, например, здоровье, да, мы с вами знаем прекрасно. Но кто не знает, что нужно, там, питаться хорошей, здоровой пищей, да? Или кто не знает, что если делаешь физические упражнения, то чувствуешь себя лучше, там, хорошо выглядишь, да, как-то более подтянутый. Все вроде это знают, но почему не делают? Почему? И когда задаешь этот вопрос и начинаешь исследовать эту тему, понимаешь, что да не все так просто. Мы как-то с вами, знаете, как очень быстро реагируем на какие-то такие сиюминутные импульсы и вот тянемся, что называется, за чем-то вкусненьким, в общем говоря, да?

Даже исследования показывают, когда задают вопрос в лоб, часто ли вы покупаете сладости. И, кстати, я читал большое исследование, было там прям десятки тысяч людей принимали участие. 10% людей ответили на этот вопрос, что они часто покупают сладости. Всего лишь 10% людей. Представляете? Но если посмотреть чуть более глубоко и посмотреть, значит, в семьях, там, на их столах, вот, то практически у всех дома есть сладости. И когда у тех же людей спросили, хорошо, а если вы сидите за столом и стоит, значит, ваза с конфетами, потянется ли рука съесть парочку? 70% ответили, что да. Представляете? То есть, когда у них спрашивают где-то отдаленно, типа, покупаете? Не-не-не, не покупаем. Но когда рядом лежат, то, конечно, рука тянется. Вот так вот получается, что мы знаем о том, что вроде там спортом заниматься полезно, но вроде не идем. Но когда ты перестраиваешь немного свой мозг на тему, что я получаю именно сейчас от какого-то действия, ну, например, если ты прекрасно понимаешь, вот сейчас перерыв, и я пойду прогуляюсь минут 20 на свежем воздухе, и я точно буду себя чувствовать бодрее, то вот этот импульс действует на тебя, и ты реально идешь там на прогулку, на улицу, подышишь свежим воздухом, прогуляешься, чувствуешь себя бодрее. То есть, когда мы себя, ну, что называется, мотивируем такими краткосрочными импульсами и понимаем, что я именно сейчас это сделаю или не сделаю, и именно сейчас я что-то получу, ну, например, там, идешь мимо Макдональдса и думаешь, бургер бы сейчас съесть, да? Вот. И если ты подумаешь в тот же момент на тему, ну, сейчас я его съем, и чего, и какое у меня будет самочувствие, как я буду себя хорошо после этого чувствовать, или там будет лежать этот бургер у меня, не очень комфортно буду себя весь день чувствовать. И когда ты думаешь о том, что ты будешь именно сейчас себя плохо чувствовать, ты проходишь мимо Макдональдса, и даже этот запах тебя уже не привлекает. Поэтому для того, чтобы себя немножко перестроить и научиться, да, прокачивать все эти сферы, о которых мы будем сейчас говорить, важно, ну, что называется, подвешивать себе такую морковочку, да, вот импульс сиюминутной пользы, которую ты получишь. Или если ты что-то не хочешь делать, думай над тем, что ты как бы получишь прям в данный момент какой-то вред. Не когда-то там. Потому что почему люди ходят там очень часто, питаются какой-то неполезной, к примеру, пищей, ну, вот, фастфуд выбирают. Ну, потому что они думают, да ладно, там пару раз не страшно на протяжении всей жизни. Да? Поэтому будем учиться прокачивать это сегодня. Итак, поехали с первой темы. Профессиональное благополучие. Я уже начал говорить о профессиональном благополучии, как о теме, когда ты просыпаешься утром и думаешь, как классно, я займусь сегодня вот этим, вот я буду делать вот это, да, когда ты понимаешь, что ты любишь то, чем ты занимаешься. Профессиональное благополучие на самом деле состоит из многих вещей. Помните, ну, я понимаю, что многие там в школе учились давно, вот кто-то недавно, но, возможно, вспоминаете, как мы ждали, когда же сейчас звонок уже прозвенит, и мы пойдем уже на переменку поскорее. И как только звонок, там вот, знаете, что называется, первая секунда, уже в это время практически все срывались с парты, куда-то неслись. И интересно то, что когда изучают людей уже в взрослом возрасте, да, и смотрят на них, как они ведут себя на работе, то оказывается, что многие точно так же относятся и к работе. Они ждут, когда же уже этот день рабочий закончится, когда же я уже поскорее там закрою там ноутбук или чего, и побегу домой. И когда изучали уровень стресса в организме, то оказывалось, что в начале рабочего дня очень высокий был, а к концу дня наоборот. Уровень гормонов стресса, кортизола опускался, а уровень эндорфинов повышался, потому что люди предчувствовали конец рабочего дня. И таких людей большинство, 2/3 оказывается. Представляете, люди, которые, в общем-то, большую часть светового дня, да, мы же с вами вот световой день, да, чем занимаемся? Ну вот какой-то работой, профессией, бизнес, да, карьера наша. И в большей часть времени человек, получается, испытывает стресс. Он не любит то, чем он занимается. Проживает, получается, жизнь вот в таком определенном стрессе. Конечно, это очень и очень важно найти то, чем ты будешь любить заниматься. И тогда ты как бы большую часть жизни будешь получать удовольствие от жизни. Очень важно на работе
испытывать вот этот процесс саморефлексии.

Реализация. Когда ты понимаешь то, что ты делаешь, да, это некая самореализация для тебя. Ты вкладываешься в себя, ты каждый день развиваешься, ты каждый день получаешь какие-то новые навыки, новые знания. Тебе интересно узнавать свою профессию. Вот это и есть любовь к своему делу. Немаловажным оказался такой момент, как хороший босс. Знаете, я... Так как я, в общем-то, директор по корпоративному управлению и занимаюсь, отвечаю за управление персоналом, вот, я очень-очень много встречаюсь с людьми, в том числе на собеседованиях, вот, и задаю им вопросы, как они выбирают себе работу, на что они обращают внимание. Ну, на что люди в первую очередь обращают внимание? На зарплату думают, какая зарплата, кто-то думает про то, где находится офис, вот. Кто-то думает про коллектив, про климат, конечно, это тоже очень важно. Вот. И меня радует, что многие задают вопросы, в том числе о непосредственном руководителе. Потому что, знаете, есть даже такая фраза. Человек приходит на компанию, да, когда он приходит на работу, он приходит на компанию в целом, да, но уходит чаще всего от босса, да, от руководителя. Оказывается, что влияние непосредственного руководителя – настолько имеет высокий уровень влияния на наше самочувствие на работе, на то, как мы будем чувствовать себя там самореализованными, успешными, что это один из главнейших факторов, на который мы должны с вами посмотреть. Если ваш будущий босс будет безучастен к вашей работе, ему будет там все равно, чем вы занимаетесь, то чаще всего такие люди чувствуют полную неудовлетворенность от работы. А значит, в этой сфере вы точно не сможете быть благополучными. Сфера профессионального благополучия – это одна из важнейших сфер нашей жизни, потому что она занимает большую часть нашей с вами, ну, такой осознанной жизни. Да? Повторюсь, да, если там в среднем мы 8 часов в день работаем, ну, не включая там пару часов утром проснулись, собрались на работу, и после работы еще пару часов у нас осталось до сна, да, то если эта сфера не прокачана, вот, и вы получаете неудовольствие от этого, вы не сможете быть счастливым. Сильные стороны. Крайне важно опираться на свои сильные стороны в работе. Это то же самое, когда, знаете, вот вы предрасположены к одному чему-то, да, а вы занимаетесь совершенно другим. Когда вам, возможно, хотелось бы сидеть и анализировать данные, цифры, работать с аналитикой, да, а вас, значит, толкают, надо вам выходить там на сцену, давать интервью и так далее. И вы каждый день от этого испытываете стресс, потому что это не ваше. В своей работе мы должны опираться на то, в чем мы с вами имеем таланты. Да? Бог нам дает таланты какие-то определенные, и мы должны их использовать. И когда мы делаем против этих талантов, да, это то же самое, как я иногда привожу пример, знаете, если человека там таким резиновым канатом, значит, обвязать и привязать к стене, и вот он действует против своих талантов, против своих сильных сторон, и действует по-другому, и он идет и все дальше, и дальше, и дальше пытается идти, то вот этот резиновый такой канат, он натягивается, натягивается, и в определенный момент ты уже дальше не можешь идти, и когда ты ослабнешь, он тебя просто назад отбросит, вот, потому что ты делаешь не то, что любишь. Я такой пункт поставил, не переусердствуйте. Знаете, иногда мы так сильно любим свою работу, что мы ушли с головы в нее, что все остальные сферы просто начинают страдать. Когда мы даже любим это дело, и мы делаем целыми днями, мы там спать не можем, потому что нам нужно это доделать, все, начинается дисбаланс в других сферах жизни. И когда происходит этот дисбаланс, нарушается здоровье, к примеру, или нарушаются отношения с близкими людьми, которым ты должен был уделить внимание, да, а ты там любишь же свое дело, ты только и думаешь о нем. И этот дисбаланс вносит, ну, скажем, момент такой, что ломаются все остальные сферы жизни. И в итоге и сломается и эта сфера жизни. Поэтому нам важно с вами прокачать все. И такой очень важный момент – проводите больше времени на работе с теми, кто поощряет вас, кто вас поддерживает. Ищите на работе, ну или вот в вашей деятельности, да, в профессии, там, в учебе, в бизнесе, тех людей, которые вас поддерживают. Именно они будут давать вам мотивацию, новые инсайты, новые мысли. Это очень важно. Пару исследований тоже хочу сказать, привести после каждого моего такого слайда, немного для закрепления.

Очень хорошее исследование делает институт Гэллопа по тему благополучия. Они исследуют больше, чем в 150 странах мира эту тему. Что называется, тема благополучия, начиная там от Зимбабве и заканчивая США, все страны мира для того, чтобы понимать, что же является ключом к благополучию. Интересно такой еще момент, что эта тема не имеет значения, да, какой ты национальности, в какой культуре ты вырос, какую религию ты исповедуешь. Но интересно также то, что все сферы благополучия очень часто человек начинает прокачивать, и это дает некий старт у него, именно духовное начало. И для многих людей, кстати, вера является неким фундаментом в каждой из этих сфер. Потому что духовное начало закладывает определенные принципы, что является немаловажным. Так вот, у людей с высоким уровнем профессионального благополучия шансы вообще в целом преуспеть в жизни намного выше, чем у других. Но я уже сказал почему, потому что большую часть времени мы этим занимаемся, да? Если уровень профессионального благополучия высок, то на самом деле вам хорошо и в будни, и в выходные. А не так, что в выходные круто, в понедельник... Да? Росту увлеченности работой сопутствовало значительное снижение общего уровня холестерина и триглицеридов. Оказывается, что когда мы не любим свою работу, у нас почему-то повышается уровень холестерина, что влияет, в общем-то, на здоровье, да? На другую часть нашего благополучия, на физическую. Да? Данные глобальных исследований показывают, что люди, имеющие возможность использовать сильные стороны на работе, они устают даже меньше за 40 часов, рабочей недели, да, чем те, которые, что называется, идут против себя и делают не то, чтобы они умели хорошо делать, и не то, что, в общем-то, у них таланты к этому. Эти люди устают за 20 часов даже больше, чем те, которые основываются на своих сильных сторонах. Поэтому, думая в том числе о своей карьере, о будущей карьере, либо о том, как сегодня вы на своей работе, профессии чувствуете себя, подумайте, а делаете ли вы то, в чем у вас сильные стороны. Поехали дальше. Благополучие в отношениях. Очень важно, когда у нас все хорошо в отношениях с нашими близкими, когда у нас есть любимый человек, когда у нас глубокие отношения с Богом, когда мы выстраиваем систему отношений правильно, да, а отношения – это часть жизни, когда мы каждый день с кем-то общаемся, да, мы ведь каждый день это делаем и по много часов, начиная с утра и до позднего вечера, да, Поэтому очень-очень важно уделить этой теме внимание. Отношения не бывает так, что ты только можешь влиять или на тебя могут только влиять. Это такая штука, которая имеет взаимоотношение между двумя людьми, а еще очень часто, второго порядка, третьего порядка взаимоотношения. Когда, например, у ваших друзей есть друзья, и они тоже оказывают на вас влияние, каким образом? К примеру, самое обычное. Вот вы когда с кем-то пообщались так хорошо, весело, посмеялись, все там. Вот вы с каким настроением идете? Наверняка с хорошим, да? Вы идете, у вас хорошее настроение, и вы встречаетесь с другим человеком уже там. Петр, привет. А у тебя хорошее настроение, ты начинаешь с Петром в хорошем настроении общаться. И ты Петру дальше это передаешь. И у него тоже появляется хорошее настроение. И получается, что только что ты пообщался с другим человеком, у которого было хорошее настроение, и он тебя этим зарядил, и ты передал следующему, а тот следующему. И получается, что другие люди оказывают на нас влияние, и мы точно так же оказываем на других влияние. И поэтому наш круг общения имеет значение. Люди заряжают нас, да, хорошим настроением, но точно так же могут... Что сделать с нашим настроением? Если какая-то была не очень успешная встреча, какой-то сложный разговор, и мы там закончили свой рабочий день не очень хорошо, и мы с таким вот настроением пришли домой в семью, и потом все это принесли в семью и так далее. Да? То есть на нас оказывают влияние, и мы оказываем на других влияние. Поэтому крайне важно думать над тем, с кем мы общаемся. Как мы с этими людьми общаемся? И в том числе помнить о том, что от нашего с вами настроения мы передаем

это настроение другим людям. И, возможно, если сейчас мы вылили на них там поток, значит, не очень хороших эмоций, то, возможно, и семья тоже пострадает из-за этого. Ну вот, это очень-очень все взаимовлияет друг на друга. Есть такое исследование, которое показывает, что для того, чтобы быть благополучной в сфере взаимоотношений, важно, чтобы 6 часов коммуникации в день было. Но это все вместе, конечно же. Ты не то, что сидишь с одним человеком, общаешься, или, например, сидишь с одним человеком, не очень приятным тебе 6 часов общаешься, да, то, конечно, уровень благополучия от этого не вырастает. Здесь очень важно, чтобы вообще в целом у человека 6 часов коммуникации было. Это имеет значение, это имеет смысл, включая, конечно же, коммуникацию и письменную, когда мы переписываемся с кем-то, и даже в WhatsApp, и даже голосовыми, да, когда мы общаемся с коллегами, когда мы общаемся с семьей. Но исследование показывает, что если этого общения меньше, то уровень благополучия в этой сфере общения, он уменьшается. Это касается в том числе и интровертов. Некоторые подумают, а как же, я там люблю, значит, книжку почитать, не люблю общаться. Но интроверты тоже любят общаться. Другой вопрос, что они просто с меньшим количеством людей общаются. Вот, интересный вопрос. Интересно, что благополучие в сфере отношений вырастает в том числе, если есть друзья на работе. Когда у нас есть друзья на работе, это помогает и сторону профессионального благополучия прокачивать, и в том числе прокачивать сторону благополучия, потому что у тебя хватает общения. А на работе мы проводим, как я уже говорил, много-много времени, 8 часов в день. И если там есть друзья, то твой уровень общения достаточно хорош. И вот хороший, кстати, пример и предложение заниматься вместе спортом со своими друзьями. Когда мы вместе пошли даже просто на прогулку, когда я подразумеваю слово «спорт», это не значит, что значит точно, как я помню, мой друг оказывал на меня влияние. Он когда-то занимался боксом, это мой лучший друг, и он все время рассказывал, как же круто там на боксе, и как вообще он там чувствует себя, там столько энергии у него на следующий день. Как вы думаете, следующий вид спорта, каким я занялся? Это был бокс. Вот. Самое интересное, что когда он закончил им заниматься и прекратил мне так рассказывать больше, я тоже впоследствии прекратил им заниматься. Наши друзья оказывают на нас очень сильное влияние. Несколько исследований тоже на эту тему. Исследование, в котором участвовали 12 тысяч человек, 30 лет шло оно, показало, что шансы быть счастливым повышаются на 15%, если те, с кем вы непосредственно контактируете, счастливы. Понимаете? То есть искать нужно количество людей, которые счастливы, создавать общение. Конечно, мы никуда не денемся от людей, которые несчастливы, они оказывают на нас влияние, или которые нам неприятны. Но нам важно делать так, чтобы этих людей не было больше, чем 25% в нашем круге общения. Если у вас 75% общения положительное, позитивное, а остальные не очень, ну, это не будет оказывать сильного большого влияния. Те, у кого лучший друг придерживается здорового питания, чаще всего они начинают придерживаться здорового питания, да, или каких-то здоровых привычек. В ходе одного из исследований было обнаружено, что у людей, имеющих не менее 3-4 близких друзей, оказался уровень благополучия в отношениях намного выше. Поэтому не надо никогда думать, что близкий или лучший друг должен быть один. Должны быть лучшие друзья. Мы должны поменять это в своей голове. Должно быть их несколько лучших друзей. Это намного повышает уровень благополучия. При изучении более 15 тысяч человек старше 50 лет обнаружили, что даже память лучше у тех, у кого уровень благополучия в отношениях выше, да, и общение намного выше. Одно из исследований показало, что натянутые отношения в браке ускоряют ухудшение здоровья и старения. Ну, это понятно, конечно. Это общение самое близкое, самое тесное. Поехали дальше. Следующая наша тема – финансовое благополучие. Ну, здесь вопрос, а в деньгах ли счастье, да? Есть разные точки зрения по поводу финансов и денег, сколько нам их нужно. Вот. Но самое интересное, что если уж так копнуть глубоко, вы знаете, да, примеры, там, люди, которые там, выигрывали в лотереи, например, они получали очень много денег, ну, практически миллионы. Но со временем это быстрое очень происходило время. Я даже помню в своей жизни такой пример. Эти люди возвращались на тот же уровень жизни, на котором были, и они становились еще более почему-то несчастливы. Вот. Они даже не знали, куда эти все деньги ушли, куда они их потратили и так далее. Интересно то, что самое главное для нас – это научиться

Ну, во-первых, уметь жить на то, сколько у нас есть, и управлять расходами. Это намного сильнее влияет на уровень ощущения благополучия в финансовой сфере. Потому что, ну, вы прекрасно знаете, да, что есть очень богатые люди, но они несчастливы. И мы, в общем-то, слышали даже есть такой фильм «Богатый тоже плачет». Вот. То есть не в количестве денег, а в правильном отношении к деньгам и в правильном умении расходовать деньгами зависит наше благополучие. Это важно. Когда проводили исследования на тему, а можно ли купить вот это вот, знаете, счастье, что называется, связанное с деньгами, и была такая тема, есть же такое понятие, как шопинг-терапия, некоторые пытаются, значит, там больше денег тратить на какие-то материальные вещи для того, чтобы чувствовать себя счастливее. Оказывалось, что да, действительно, когда человек что-то себе там покупает, какие-то вещи, он тут же чувствует себя лучше, но очень быстро происходит привыкание к этой материальной вещи, и ты уже не испытываешь никаких эмоций по отношению к ней, а очень часто ты, наоборот, испытываешь, зачем я это купил, не подошло, тогда это на мне лучше сидело и так далее. И ощущение вот благополучия в этот момент, да, удовольствия, оно было еще ниже, чем до покупки этой вещи. Но, с другой стороны, покупка, ну, назовем так, покупка, да, воспоминаний оказывает на нас очень серьезное и хорошее влияние. Ну, что такое воспоминания, да? Когда мы потратили деньги на отпуск со своей семьей, со своими близкими друзьями, например, куда-то поехали. Или мы пошли вместе со своей парой, какой-нибудь романтический ужин устроили. То есть мы купили какие-то воспоминания. Я помню, когда я проходил обучение очередное у экспертов по этой теме, и нам говорили, домашнее задание прям ставили. Оксфордские ребята, ученики Саллингмана известного, они говорили, ставьте себе задачу, каждые 3 месяца обязательно купите себе воспоминания. Воспоминания, они оживают в нашем мозге, да, очень часто, очень ярко, и они дают нам ощущение счастья. Поэтому лучше потратить деньги на вот какое-то такое воспоминание, чем на материальную вещь. Не сравнивайте себя с другими, это важный момент. Как только мы начинаем себя сравнивать, а что у меня, а у него, наш уровень ощущение вот от финансового благополучия сразу же понижается ниже. Мы купили машину, мы такие счастливые, там всей семьей радовались, фотографировались на фоне своей машины. И тут раз сам сосед купил машину чуть лучше, уже там новой модификации, ну той же марки, но уже какую-то новую. И у тебя какое-то уже не такое прям благополучие от твоей машины. Ты думаешь, да не такая она у тебя хорошая. И ты раз таки опустил свой уровень благополучия. Поэтому прекратите себя сравнивать с другими. Как только мы этому научимся, вы почувствуете, насколько ваш уровень счастья постоянно поддерживается на высоком уровне. Прекращаем жить в кредит. Это важный момент. Наше, знаете, вот это вот пользование кредитной карточкой, это наш психологический момент. Мы не хотим расставаться со своими деньгами, поэтому лучше сейчас кредитный, потом попозже заплачу. И получается, мы пытаемся отложить этот момент, вот этой кредитной карты, да, расставания с деньгами. Но в реальности потом мы расстаемся не только со своими деньгами, а еще и выше денег, да, там проценты платим и так далее. Поэтому научиться расходами управлять и научиться не пользоваться кредитными карточками сразу же повышает уровень благополучия. Когда люди не думают каждый день про деньги, знаете, некоторые люди, вот они хотят каждый день зарабатывать деньги, они хотят, думают об этом каждый день. Либо они начинают участвовать в инвестиционных программах, где каждый день следят, ой, а что там с моими деньгами, а выросли ли деньги. У таких людей исследования показывают уровень благополучия ниже. При том, что у них может быть много денег. Если сравнить, да, там у меня 100 рублей, а у него там 1000 рублей, у него там в 10 раз больше, но он почему-то менее счастлив с этими 1000 рублями, который думает каждый день про эти деньги. Поэтому люди, которые про них не каждый день думают, они более счастливы в финансовом плане. Жертвуйте и откладывайте. Исследования, интересное исследование нейрофизиологов, которые исследовали головной мозг, показали, что когда мы, ну вот, что-то покупаем, например, там, да, вот испытываем вот этот момент, да, у нас происходят электрические импульсы в головном мозге, и это даже видно, это прям светится наш мозг на этих фотографиях. Но когда человек, оказывается, делает такое приятное для другого, он жертвует или что-то занимается какой-то благотворительностью для других людей, его

уровень вот этого счастья еще выше. Поэтому делаем этот момент обязательно. Ну и откладываем на завтрашний день, чтобы у нас никогда не было беспокойства о завтрашнем дне. Это важно. Так, быстренько тоже несколько исследований. Изучая связь уровня счастья с расходами на себя и других, группы ученых из Гарварда, то, что я вам говорил, да, показало, что люди, которые тратили деньги на себя, это не повышало уровень благополучия, а в отличие от потраченных денег на других людей. Даже если сразу после покупки у вас улучшилось настроение, исследования показывают, что удовлетворение, которое доставляет материальное благо, со временем все-таки падает. Да? В отличие от покупки даже кратковременных впечатлений, например, ужин в ресторане с любимым, повышает наше благополучие. В отличие от покупки впечатлений. Да? Поехали, следующая тема наша. Физическое и психическое благополучие. Я делаю специальный акцент на том, что у нас есть физическое здоровье, есть ментальное здоровье. Это такая важная сейчас составляющая, которая одна без другого не может. Так много сейчас нагрузки такой интеллектуальной из-за того, что у нас подрывается наше ментальное здоровье, это потом влияет на наше физическое самочувствие. Поэтому, конечно, мы должны смотреть на тему управления нашим состоянием, да, нашим самочувствием очень серьезно. И в рамках нашей программы мы обязательно будем об этом говорить. Я отдельную буду давать лекцию по поводу того, как мы должны нашим ментальным здоровьем заниматься, как мы должны оптимизировать наш мозг. Обязательно будет эта тема, поэтому не пропустите ее тоже. Такая реклама, да, чтобы не пропустили эту тему. Вот. Мы с вами прекрасно знаем, что физическая активность, питание, сон, отдых – это крайне важно для нас. И здесь надо на это все посмотреть более внимательно. Понимаете, мы же знаем, что это нужно делать, да? Но почему-то не делаем. Но если подумать, что 20 минут всего лишь физической активности в день даст вам энергию, энтузиазма на весь день, работоспособность, продуктивность повысит. Ты так берешь и начинаешь делать утром сразу зарядку. А потом раз и чувствуешь, действительно лучше ведь чувствую себя. И потом это входит в привычку. Либо момент со сном. Ну, мы, понятно, что мы все спим. Но здесь важно, чтобы мы действительно ложились спать там не после 12. Знаете, и второй еще момент. Важно приучить себя ложиться спать и вставать в одно и то же время. И как только вы наладите вот только этот один пункт, вы сразу почувствуете, что в жизни происходит какое-то, знаете, как система налаживается. Ты начинаешь себя лучше чувствовать и в других сферах в том числе. Питание, здоровое питание, отдых. Мы не должны переутруждаться, да, даже любимое дело. Чуть более подробно буду говорить об этом на теме «Оптимизируй свой мозг». Тоже несколько исследований на эту тему. Омега-3 защищает наш мозг и дает нам чувствовать себя намного лучше. Да? Данные исследования свидетельствуют о том, что высокий уровень омега-3 смягчает симптомы депрессии, снижает импульсивность, повышает настроение. Просто омега-3. Побольше омега-3. Знаете, я нашел для себя этот главный источник, там, лен. Лен добавляю везде. Такой хороший источник омега-3 для того, чтобы чувствовать себя хорошо и прекрасно. И в свои за 40 выглядеть получше. Продукты, богатые углеводами и сахарами, посылают нашему мозгу сигнал о том, что надо еще поесть, понимаете? Вот. А вот как раз-таки ненасыщенные жиры, да, там авокадо, орехи, дают импульс, что ты все, наелся, хорошо себя чувствуешь, тебе достаточно этого. Всего 20 минут упражнений повышают наше настроение. Комплексный анализ показывает, что как раз-таки физические упражнения помогают бороться с переутомлением. Как только ты устал, позанимайся чуть-чуть, и ты будешь чувствовать себя хорошо. Так, и последняя наша тема – благополучие в среде проживания. Мы должны понимать, что есть место самое лучшее для нас, лучшее для жизни. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, класс, у меня есть вот парк, я так люблю в него сходить, и вечером возвращаюсь с работы, я иду в этом парке прогуливаться. Найдите вот эти, ну, скажем так, плюсы в той среде проживания, где вы сейчас находитесь, это важно. Но если вы будете в следующий раз менять свою среду проживания, да, думайте над всякими маленькими нюансами, которые вы каждый день будете сталкиваться. Иногда важно, знаете, вода, которую мы пьем, или там открываешь форточку, а у тебя свежий воздух, или там птицы поют, или у тебя все-таки машина гудит под домом. И это все влияет на твое самочувствие, на твое ощущение счастья. Поэтому думайте про эти моменты. И второй немаловажный момент по поводу среды нашего проживания, да, это вклад в общество. Это не менее важный момент. Мы должны чувствовать, что наш вклад в общество велик. Что-то мы делаем полезное для людей.

Мы делаем добрые дела для людей, которые вокруг нас живут. Да? И добрые дела, они повышают наш уровень благополучия в этой сфере. Поэтому обязательно мы должны это с вами делать. Поэтому вот они наши пять немаловажных тем, которые мы должны обязательно

0: в отношениях, наше благополучие в финансовой сфере, да, стабильная материальная часть, и наше благополучие в профессии, в нашей карьере. Вот такие главные моменты, и в течение всего нашего, на протяжении, да, вот нескольких дней, когда будет идти территория реальности, мы разберем каждую из этих сфер более глубоко обязательно. Спасибо вам за ваше участие.
1: Руслан, спасибо за эту
0: тему. Мы почти уложились во время.
1: Да, отлично. Но на самом деле у нас довольно-таки много вопросов пришло. Людей задела, интересно, вот тема по поводу работы. Но начнем мы немножечко с других вопросов, с немножко так провокационных. Если у вас есть вопросы, можете их подготовить, мы попробуем чередовать. Один вопрос от зрителей, один вопрос от вас. Руслан, первый вопрос немножко провокационный. Вот ты хорошо очень говоришь. А у тебя у самого в жизни есть благополучие? Все ли так у тебя хорошо во всех сферах?
0: Этот вопрос чаще всего задают, конечно, мне, как только я начинаю говорить об этой теме. Знаете, есть такой момент. Если хочешь чему-то научиться, начни учить других, что называется, да? И вот для того, чтобы прокачать все эти сферы, когда-то я понял, что «а у меня-то его нет». Я понял, что у меня страдают другие сферы. Я очень много усилий инвестирую, там, времени, умственных усилий именно в карьеру, в развитие. И тогда-то я занялся этим вопросом. И начал прокачивать. Я начал заставлять себя, знаешь, вот там 6 часов вечера закрыть ноутбук. При том, что понимаешь, что да еще хочется вот это доделать, надо срочно вот это доделать. Вот. И когда ты начинаешь это делать, начинает получаться. Поэтому, конечно, я не идеальный, я не достиг каких-то высот, которые, можно сказать, я всего достиг. Но я радуюсь тому, что мне получается, у меня получается уделять каждой из этих сфер должное внимание.
1: Отлично, спасибо. Какие-то вопросы из зала есть?
0: Да,
1: да, пожалуйста.
0: Прекрасный вопрос.
2: Я задавала, но я лучше другой задам. Просто мне интересно благополучие. Это вот ты научился этому благополучию, и оно с тобой все время по жизни. Ты благополучный человек. Или это каждодневно, просто ты каждый раз вот утром встаешь, начинаешь там стакан воды, и вот ты начинаешь вот это менять свой день, и вот ты вот в этот день благополучный человек. Как это? Это долгосрочно или это каждый день?
0: Вы знаете, мы привычки действительно формируем каждый день. Мы их формируем. Но как только они сформируются, мы начинаем их не замечать, и они начинают влиять на наше благополучие. Поэтому здесь ответ и то, что нужно делать каждый день, и ты каждый день благополучный, да? Потому что ты каждый день прорабатываешь какой-то момент. И я думаю, что мы будем всю жизнь какие-то моменты прорабатывать в себе, что-то улучшать, что-то менять. Вот. Но когда ты проработаешь основные привычки, кстати, у нас будет тема, даже сегодня она будет, чуть позже, «Рефлексы успеха» называется, мы будем там более подробно говорить об этом. Как только мы их закрепим на уровне привычек, тогда, можно сказать, мы сформируем вот это долгосрочное благополучие. Например, с той же финансовой сферой. Как только ты настроишь такой момент, как, например, автоматическое откладывание денег, то есть ты уже не задумаешься об этом, а у тебя автоматически списывается с карты и прячется на другой счет, ты их больше не тратишь, ты живешь на ту сумму, которую есть. И ты привыкаешь к этой сумме денег, при том, что у тебя есть их больше. Но ты о них не переживаешь. Поэтому это каждодневный труд, но для такого, знаете, как благополучия, что ли, всей же твоей жизни. Поэтому, да, сегодня благополучно, а завтра можешь не стать им, если вдруг ты начинаешь менять свои привычки в худшую сторону.
1: Еще один вопрос, который пришел к нам. Любимое дело и хорошие деньги за него. Чаще всего это миф. По крайней мере, так считают люди. Где взять средства, чтобы заниматься любимым делом и получать еще и прибыль от этого?
0: Давайте сначала про миф. Да? Любимое дело и миф. Я с этим не могу согласиться. Уж извините, пожалуйста.
1: Кстати, любимое дело, которое тебе еще приносит деньги, на которые ты можешь существовать.
0: Вот. Ну и там был момент, что это миф. Я вот с этим не могу согласиться, потому что я не считаю так. Я считаю, что
1: хорошо, не миф, исключение.
0: Многие люди могут заниматься любимым делом и за это получать деньги. Это возможно, и таких примеров огромное количество людей делают это. Я знаю людей, которые меняют, например, карьеру, вроде там много было денег, но они меняют.

0: на любимое дело. Я знаю знакомого, который ушел в фотографию. Он делал совершенно другую там, профессию в маркетинге. Ушел, стал фотографом, стал путешествовать по миру, делать прекрасные фотографии. На этом зарабатывать ему достаточно. Он счастливо чувствует себя. Возможно, месячная зарплата, как он говорит, стала меньше. Но я намного более счастлив от этого. И я получаю больше эмоций и так далее. Вот. Но у него достаточно денег. Вот. Второй момент, где взять денег? Ну, одно могу сказать, в банке, конечно. Жить в кредит и бизнес делать на кредитные деньги – это разные вещи. Ни в коем случае нельзя жить в кредит. Но когда ты начинаешь бизнес, здесь есть несколько моментов. Вот. И, конечно, это не тема как бы наша сегодняшняя, но есть моменты, когда ты привлекаешь друзей, и они становятся твоими, ну, такими некими кредиторами, которые вместе с тобой в деле, и потом получают свой процент от прибыльности этого дела. Либо ты идешь в банк и начинаешь это дело. В этом нет ничего страшного. Нет, это наоборот инвестиция в бизнес. Немножко другое, чем потратить на одежду в кредит.
1: Ну вот немножечко как бы можно продолжить эту тему. Еще один вопрос. Возможно ли полюбить работу или свое дело, если изначально тебе вот это, ну, не нравится?
0: Возможно. Знаете, я знаю, что возможно полюбить человека, который был тебе неприятен. И вот там тоже был вопрос, как общаться с такими людьми. Я помню даже свой эксперимент. Вот на работе был сотрудник. Это было очень давно. Это начало вообще моей карьеры. Вот я еще был новеньким, что называется, в профессии. Я только недавно, там, после института. Вот. Я тоже читал для себя книги, искал ответы. Я помню, Дейла Карнеги тогда прочитал этот пример. Он как раз писал про вот не очень приятных людей. Он говорит, ну, проведите просто эксперимент один месяц, попробуйте, а вдруг у вас получится, как бы ненавязчиво. Вот он вам не нравится, этот человек, а вы найдите в нем что-то такое приятное, что в нем есть. Вот. И вы это замечаете. Например, а он же такой умный. Вот у этого человека есть чему поучиться. Или, например, он такой смелый, у него есть вот эта смелость, которую мне надо взять. Или он человек дела, он сказал и сделал. Вот мне не хватает, надо у него начать. И я начал смотреть на этого человека именно с этой позиции. При том, что у нас были очень сложные отношения. Я вообще хотел увольняться из-за этого человека. И потом мы стали одними из лучших друзей с этим человеком. Когда ты пытаешься найти что-то хорошее, вот в том, чем ты занимаешься, да, вот про работу вопрос. И ты ищешь, в чем ты развиваешься в этой работе, как ты становишься лучше, как ты вырос благодаря этой работе. У тебя начинают меняться отношения. И если ты, проведя такой эксперимент, со временем поймешь, что ты полюбил свою работу, значит, удался эксперимент. Но если ты поймешь впоследствии, что не получается, я бы рекомендовал поменять. И не надо этого бояться. Я знаю многих людей, которые меняли свою карьеру в 30 лет, в 40 лет, при том, что образование было в совершенно другом направлении. Но потом они становились более счастливыми и благополучными людьми.
1: Спасибо большое. Вопросы из зала есть какие-то?
2: Да,
1: пожалуйста.
2: Скажите, пожалуйста, такой философский немножко вопрос. Как не завидовать, если тебе кажется, что другой человек более благополучный? И с другой стороны, как побороть соблазн иногда, например, похвастаться своим финансовым благополучием, к примеру?
1: Это очень хороший вопрос, потому что многих это действительно волнует.
0: Да, прям хороший вопрос. Знаете, корни уходят в гордыню чаще всего. Вот. И гордыня, она вот мешает. Она мешает людям получать удовольствие от того, что ты имеешь. Здесь момент такой, что одним днем это не получается. Перевоспитать свой мозг, думать по-другому. Здесь есть такое понятие, как некое наше искажение мышления. То есть мы начинаем думать, что у него лучше, да, просто смотря на оболочку. Но если заставить себя в этот момент сесть и подумать, а каким образом этот человек смог достичь, ну, там, такой зарплаты, к примеру, купить такой автомобиль или там, ну, там, заработал уже себе на квартиру. То есть ты начинаешь заставлять себя не просто смотреть картинку, да, вот, знаете, стенд, и все у него прекрасно, а ты начинаешь задавать вопросы сам себе. Сидишь и задаешь их вопросы. Это очень хороший внутренний монолог, я его называю. Вот, то есть ты сам с собой разговариваешь. Но это очень полезно для того, чтобы поставить свои мысли на место. Ты начинаешь задавать вопросы, как он этого достиг. Так, а что нужно делать для того, чтобы этого достичь? И ты потом уже начинаешь фокусировать свой мозг не

0: на том, что у него есть, а как ты можешь что-то сделать, чтобы у тебя это было. И ты начинаешь действовать. Твой мозг подталкивает тебя к тому, что ты действуешь. И ты начинаешь потом фокусироваться на том, чтобы заставлять себя что-то делать, а не на зависти другому. Но вот как бы такой, что называется, свой собственный пример и то, что рекомендуют в таких ситуациях. Хотя, наверное, есть какие-то другие рекомендации, вот, но я пользуюсь такой.
1: Ну вот у нас как раз следующая тема, которая будет сразу после этой, так и называется «Успех не грех». То есть чаще всего у людей такое есть мнение, что успех — это может быть каким-то таким провокатором греха, потому что любые успешные люди, это чаще всего люди какие-то, по нашему мнению, такие гордые, может быть, немножечко себе на уме. И вот попробуем разобрать эту тему, которая будет называться «Успех не грех».
0: Классная тема.
1: Еще один вопрос, который к нам пришел. Порой очень сложно контролировать свое настроение, если эмоции на пределе. Как научиться пресекать свой гнев, чтобы не повлиять негативно на окружающих?
0: Ну, здесь есть несколько таких советов физического плана, что называется. Знаете, как, когда вот происходит момент осознанности, ты осознаешь себя вот в этом месте конкретно, да, то происходит переключение твоего мышления с эмоций на состояние там, такого равновесия определенного. Ну вот, к примеру, да, как я рекомендую. Иногда просто стоит посмотреть на какие-то физические вещи. Ты начинаешь там рассматривать свою руку, к примеру. Вот. Ну, понятно, если ты никто тебя не видит, да. Вот, ты стоишь такой с человеком, разговариваешь, потом начинаешь руку рассматривать свою, да. Вот. Там часы смотришь там, на циферблат. То есть ты начинаешь рассматривать физические вещи. И ты как бы возвращаешься вот из этого эмоционального состояния в состояние равновесия. Вот. Иногда помогает просто техника правильного дыхания. Вот наше физическое очень сильно влияет на наше ментальное. Да? Ты начинаешь, ну часто же говорят, ну возьми, подыши ты глубоко. Вот просто глубокий вдох и такой, знаете, 5 секунд. Не все могут вдохнуть даже 5 секунд в таком состоянии. Но когда ты вдохнешь 5 секунд, а потом выдохнешь, то же самое, организм заставляет тебя фокусироваться на физическом. И вот это вот эмоциональное состояние проходит.
1: Отлично. Еще вопрос есть из зала?
2: Благополучие я поняла так, что это как бы вкупе все. И здоровье, и деньги, и семья, ну и так далее. В общем, все, что мы перечислили. А если чего-то одного не хватает, то ты уже неблагополучный человек? Или как это работает?
0: Да, система благополучия начинает ломаться, когда есть перекос во что-то одно. Или во что-то в два, в три. Но когда нет этого всего комплекса, нет полного вот этого благополучия от жизни, удовольствия от жизни, ты его в полной мере не получаешь. Это может продолжаться какой-то период времени, но потом ты начинаешь ощущать, что ты не получаешь полного удовольствия. Поэтому очень важен баланс всех этих сфер.
2: Так у кого не получалось у кого-нибудь?
0: Конечно.
2: Ну, просто у меня такое ощущение.
1: Ну, что... а может, наверное, кто-то что-то, чего-то не имеет.
0: А что именно вас, вас смущает в этой теме? Например.
2: У меня такое ощущение, что, наверное, у нас никто не благополучный. Потому что если это человек инвалид, то получается, что у него не хватает здоровья. Это уже неблагополучие, правильно?
0: Ну, смотрите, ведь благополучие — это наше отношение к тому, что мы имеем. И ведь есть много инвалидов, с которыми вы пообщаетесь, и вы увидите перед собой счастливого человека, который понимает, что да, у него там, ну, нет ног, например, но при этом он чувствует себя счастлив, потому что есть что-то, что делает его счастливым от того, что он, знаете как, он, в это время он не завидует, что у других есть ноги. Он ощущает себя вполне себе полноценным человеком. Вот.
1: В Библии сказано, великое благословение быть благочестивым и довольным.
0: И довольным, да. Когда ты доволен тем, что ты имеешь. И вот именно, когда я говорил про финансы, да, вот люди, которые каждый день думают про деньги, даже у них очень много денег, но они каждый день думают про то, как ими управлять, куда вложить, там тема инвестиций сейчас очень популярна, значит, акции его растут или падают, вот. И они менее благополучны, чем у человека, у которого, возможно, даже вообще нет этих акций. Вот. Но он зарабатывает какую-то сумму денег, но у него есть деньги, которые отложены, и он не беспокоится о завтрашнем дне. И он больше удовольствия от жизни получает. То есть благополучие, знаете, это ведь во многом это наше состояние души. Понимаете? Это не, как бы, не только атрибуты. Но вот это состояние души, его нужно формировать.

0: формировать. А формировать мы можем вот такими маленькими как бы действиями. Да? Чтобы не беспокоиться о здоровье своем, нужно просто начать действовать правильно. Там, делать зарядку, питаться правильно и так далее. И тогда начинаешь чувствовать себя хорошо. При том, что, возможно, да, есть там, человек, например, у него инвалидность. Но чувствует он себя здоровым человеком.
1: Отлично, спасибо. У нас еще есть 1,5 минутки. Давайте мы успеем еще один вопрос задать. Как узнать свои сильные стороны, если нет времени попробовать на практике все сферы?
0: Ух, какая тема. Слушайте, ну, во-первых, у меня будет тема карьера, да, как делать успешную карьеру. Там мы обязательно об этом будем говорить, поэтому пусть этот человек присоединится к ней обязательно, вот, в рамках этих нескольких дней. Вот, но есть, ну, быстро отвечу, да, на этот вопрос. Во-первых, есть возможность проходить профессиональное тестирование у людей, которые занимаются профориентацией, они выясняют твои правильные стороны, которые точно, если ты вот будешь действовать согласно их советам, скорее всего, ты будешь в правильной профессиональной среде. Вот. И есть второй момент, как некая такая ротация, когда ты работаешь внутри даже одной компании, но пробуешь разные направления для того, чтобы почувствовать, твое это или нет.
1: Отлично. Значит, к этому вопросу мы вернемся в наших следующих темах.
0: Да.
1: Спасибо. Это были все вопросы.
0: Спасибо.
1: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в комментариях в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: доверие с ним повлияло на вас в отношениях с папой?
1: Да, безусловно. Безусловно, потому что, опять же, когда ты понимаешь причину следствия именно в отношении папы, да, в отношении болезни, лечения и так далее, я каждый свой шаг, конечно же, с Богом, да, решала все эти вопросы и доверялась ему полностью. Но получилось, как получилось, поэтому я ему очень благодарна. И абсолютно никакого доверия, у меня никакое доверие не подорвалось, даже в отношении утраты папы.
0: Да, это действительно еще и плюс взаимоотношения с Богом, получается, изменились, да, вот на фоне вот этой вот серьезной такой острой ситуации.
1: Еще ближе ты становишься с Богом. К Богу ты становишься еще ближе, когда ситуация, даже потеря близкого человека, оно еще больше приближает, ну, в моем случае, еще больше приблизило к Богу, потому что я чувствовала его участие, прямое участие в нашей жизни и в лечении папы, и разрешение всех возможных вопросов, которые казались для нас, для человека, трудными. Но Господь вмешивался, Он решал все это. Вот поэтому здесь у меня никакого сомнения нет, и мои отношения с Ним не подорвались.
0: Да, слава Богу. А какие вот внутренние изменения, да, душевные стали происходить в вас? Вот что вы стали понимать? Может быть, что-то переосмыслили?
1: В отношении себя конкретно или в отношении...
0: И вообще жизни.
1: Вообще жизни? В отношении себя, наверное, каких-то глобальных открытий не было, конечно. А вот в отношении, например, других людей, моего окружения, да, моей семьи, я в очередной раз поняла, что Господь не хочет ни болезней, ни смерти, да, никаких каких-то негативных моментов в жизни каждого человека. Мы сами, да, порой себя наказываем своими действиями. Опять же, если я как врач, да, мне всегда хочется как-то это все переправить в сторону медицины, здоровья и так далее. Все наши действия, наша еда, тем, как мы, то, что мы делаем, чем живем, что кушаем, все это влияет на наше здоровье. Поэтому, когда возникают определенные болезни, да, часто мы задаем вопрос Богу: а почему это коснулось именно меня? Почему ты допустил? Да, многие задают вопрос: почему ты допустил? Почему у меня вот такая болезнь? Почему у меня вот это? Но на самом деле Господь здесь не в той роли, в которой мы приписываем и думаем, фантазируем, да, в отношении Него. Когда мы более тесно общаемся с Ним, мы познаем Его характер. И нам становятся понятны вот именно вот эти причинно-следственные связи в отношении здоровья, даже в отношении друг с другом. Да? Иногда есть, не иногда, а зачастую в каждых семьях есть и конфликтные ситуации, да, межличностные отношения. Вот. Но у всего есть точка приложения, своя причинно-следственная связь. Просто так одним щелчком ничего не возникает. То есть оно копится, как снежный ком, и потом это, да, выходит в какую-то болезнь, какой-то, да, в какой-то, да, спор, да, и так далее. Да. Вот. Но организм человека очень мудро созданный Богом. Господь сказал, что Он соткал нас, да, в

0: чреве Матери нашей, поэтому здесь есть очень много
1: надежда,
0: факторов.
1: Да, опять да. же, есть надежда.
0: Да, есть, есть надежда, да. Но если мы, опять же, идем рука об руку с Богом, проблем меньше не становится. Нет, просто твое отношение к этим проблемам, оно меняется, оно смягчается. Почему так происходит? Потому что ты идешь со своим родителем, да, и ты доверяешь, так, он ведет тебя туда, значит, это правильный путь. Значит, ты просто идешь, не думая, там, не переживая лишний раз. Ты просто максимально доверяешь ему, как мы доверяем в семьях друг другу. Дети доверяют родителям. Вот здесь вот такая прям корреляция между нашими отношениями и отношениями с Богом. Отношения между собой, друг с другом в семье и отношения с Богом. То есть это вот такая вот картина. Когда ты это понимаешь, принимаешь, то тебе легче переносить все трудности, которые, ну, даются, и даются они не просто так.
2: Искать, хотеть, гореть, любить. Найти, беречь и отдавать. Какая мысль, такая жизнь. Что же делать? Как же быть? Как он оценит, согласует? А может, скажет, подожди, не время, место для тебя. Живи пока и делай все, что может людям быть полезным. Получишь ты награду, что ты хочешь. Любовь, признание, славу от людей. Не скрою, может и это, но нет. Всегда хотела твоей лишь воли и свободы. Не быть зависимой от них, чьи мысли, взгляды мимолетные. Есть только ты, твоя любовь, твоя забота безграничная. И поняла, что там, где ты, есть все в избытке. Осталось взять, беречь, любить и отдавать. И только так, когда готова отдавать, ты вновь наполнишься всем тем духовным, что не сравнится с миром всем. Возьми, доверься и иди. Я проведу тебя туда, где не будет страшно никогда, где только свет и красота, любовь, забота, теплота, где нет слезы и пустоты, и только ты. Ну что, готова? Тогда иди. Но помни, я всегда с тобой. Держу за руку. Ободрю, не унывай. Иди вперед. Бери от жизни только то, что благо всем несет. Своей улыбкой украшай. Не забывай, любовь везде. И начинается с тебя. Иди, иди к мечте.
1: Алина, конечно, ситуации сложные, да, они зачастую идут всегда рядом с нами. И, может быть, в вашей жизни были такие моменты, когда уходило доверие к Богу, когда вот вы чувствовали, что вот, знаете, какое-то основание вот это, оно как-то вот очень уязвимо. Были какие-то моменты?
0: А, может быть, знаете, был такой момент, когда ты вроде просишь у Бога, да, ты молишься, но... Ну, кажется, как будто бы он тебя не слышит, потому что ответ не приходит. Мы же как привыкли, что ответ должен прийти как можно быстрее, да? Но, к сожалению, так не бывает. Это мы сами себе так думаем. И вот в рутине какого-то быта, дел, ты просто забываешь вот эту тонкую грань, что если ты рассказала Богу, если ты просишь у Бога что-то, ты доверяешь Богу, значит, не всегда он может ответить положительным ответом. Да? То есть ответ в любом случае есть. А мне казалось, что он такое ощущение, что он меня не слышит. То есть ничего не происходит. Я не получаю того, что я хочу, но в то же время и какой-то вот вразрез моего желания тоже что-то не происходит. Как будто он меня не слышит. Вот. Но когда ты останавливаешься, да, останавливаешь все свои дела, и как в Писании написано, что остановитесь, да, и рассудите, на каких вы путях находитесь. И вот в такой вот детоксикации мозга, да, когда мозг очищается от вот этого вот визуального шума, ты понимаешь, что так Господь, наверное, тебе говорит, еще пока не время, подожди. То есть я же тебе не сказала «нет». Возможно, еще не настало то время, не настал тот час, да, обстоятельства не те. То есть подожди. Вот у меня было, да, было в силу, опять же, возможно, какой-то усталости и вот бытовых каких-то вот таких моментов, загруженности большей. Был такой вопрос.

0: что просто он меня не слышит пока. Хотя Бог может, не может не слышать.
1: А в моменты, вот, когда кажется, что он не слышит, как вы поступаете?
0: Вы знаете, здесь как будто я пытаюсь достучаться до него. Я только об этом и думаю. Я очень часто молюсь. Я могу, например, если не спится ночью, я могу просто встать с кровати и тут же просить у Бога, говорить: «Господи, ты меня слышишь? Я тут. Ответь, пожалуйста, мне». Но то есть все равно этот диалог, он не прекращается. Не то, что «Ой, Бог меня не слышит, все, я прекращаю все взаимоотношения с ним и не буду больше молиться». Ну что, я один раз помолилась, два раза, ну хватит, значит, он как бы отвернулся, да, от меня. Но на самом деле нет, у меня здесь другая как бы такая сторона, что так, подожди, надо прям достучаться. Это, видимо, мой характер такой целеустремленный.
1: Да, целеустремленный, точно.
0: Да, ну потом я могу сказать, ну тоже это человеческая просто сторона, я могу сказать: «Господи, ну прости, пожалуйста, меня, что я вот тебя тут стучу». Вот есть такое. Но это опять же вот это мои интимные отношения с Богом, да?
1: Личные, да.
0: Очень личные, да, очень прям тесные отношения, поэтому как бы бывает, да. Но вот момент был, что он меня не слышит. Все, что-то не так. Возможно, что я делаю что-то не так, да? Опять же, вопросы какие-то возникают. Но здесь я поняла на своем опыте, что здесь просто нужно расслабиться, еще больше доверить свою проблему Богу и научиться ждать. Научиться терпению и научиться ждать.
1: То есть как смирение в своем роде, да, происходит в такие моменты?
0: Ну да, если ты доверяешь человеку, ты доверяешь ему, неважно. То есть ты, во-первых, ментально ты ему доверяешь, во-вторых, ты доверяешь ему то дело, да, условно, или ту задачу, которую необходимо выполнить. Ты знаешь, что он сделает, рано или поздно он все равно сделает, ну, в зависимости, какие у вас отношения с человеком. Но здесь ты знаешь свои отношения с Богом, но в какой-то момент это все как будто бы замыливается, ну, опять же, да, в силу, возможно, бывает, что часто в силу какого-то перенапряжения, да, психоэмоционального, физического или других каких-то обстоятельств, ты просто меньше времени уделяешь общению с Богом. И тогда, именно в этот момент, тебя могут одолевать такие вопросы, такие сомнения. Вот. И как бы я вот переосмыслила, да, это, я поняла, что бы то ни было, мои отношения с Богом, вот, день должен начаться с разговором с Богом. Все. И тогда действительно все, что вот какие-то вопросики, да, то, что какой-то соблазн, да, недоверие и так далее, они перестанут просто даже вкрадываться в твою голову.
1: Алина, а вот в моменты тишины, да, в отношениях с Господом, когда он молчит, как нам кажется, достаточно ли одной молитвы или еще что-то может быть в жизни верующего?
0: Ну, молитва — это, конечно, ты больше времени уделяешь молитве, разговору с ним, да, разговору. Вот. Но, опять же, ты можешь и прославлять его имя пением, да, каким-то. Мне очень нравится петь, хотя я очень плохо пою. Вот. Но я чувствую, что я, когда, например, пою ему, да, пою ему, действительно, как бы вот внутреннее какое-то удовлетворение наступает. Вот, то есть это молитва у меня, псалмы. Вот. Ну и, конечно, ты все равно в любом случае ты фокус переводишь на себя. А может быть, Господь хочет указать на тебя, может быть, что-то тебе нужно поменять в своей жизни для твоего же роста, да? Для твоего же роста, потому что я уверена, что Господь хочет, чтобы мы были успешными, красивыми, здоровыми, да? И когда мы несчастны, когда у нас депрессия, когда у нас все без конца что-то болит, я думаю, что Господь не получает от этого удовольствия. Поэтому иногда Он фокус внимания переводит на нас самих. Посмотри, и это будет в твое же благо. То есть просто обрати на это внимание. Вот. этим я тоже занимаюсь. Я люблю заниматься саморазвитием в

0: разных просто сферах, и поэтому для меня это прям несложно повернуться и сказать: Алина, ты, возможно, что-то делаешь не так.
1: Я знаю, что вы очень открыты, вы открыты в общении, и вы достаточно искренни в общении. А вот эта открытость — это следствие вашего доверия к Богу или что-то другое?
0: Наверное, в первую очередь, конечно же, это, да, а вторую очередь я... То, что Господь создал человека, вот вообще для меня человеческие отношения, они, ну, прям многого для меня стоят. Человеческие отношения, вообще человек, да, и для Бога это мы его творение. И когда он создавал все, да, он создал человека как венец творения. Поэтому я очень ценю отношения с людьми и всегда с ними искренне и честно. Потому что я в первую очередь получаю удовольствие от такого общения. То есть это не общение ради разговоров, общения. Это именно общение, которое... Возможно, чем-то я могу помочь человеку, а чем-то он мне может помочь. Да? Это... эмоциональная составляющая, потому что одинокий человек, он несчастен, да, абсолютно,
1: да, конечно.
0: Потому что он одинокий. И счастье для меня — это совокупность, ну, это в первую очередь эмоциональная составляющая. А где ты можешь получить еще вот эту эмоциональную составляющую, если ты не общаешься, если ты закрытый человек, да, если ты в своем таком мирке живешь. Вот, поэтому, да, я... люблю общаться, я люблю людей, и некоторые мне там, в начале нашего знакомства, например, могли сказать: Алина, вы такая счастливая. Я задумываюсь, а что мешает вам быть счастливым? Да? Что мешает? Что такое счастье для вас? И вот когда ты спрашиваешь, и счастье у одних это, да, то есть перечень каких-то определенных... там, материальных или там еще каких-то моментов. Но для меня я действительно поистину получаю удовлетворение, когда у меня качественное, искреннее общение с людьми. Вот. И поэтому я всегда открыта, я могу спокойно подойти с кем-то, познакомиться. Да, ну, здесь у меня нет проблем. И да, это, наверное, все начало, опять же, да, берет начало именно от... ну, моих отношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Вот.
1: Да, это как следственная такая связь, да, когда мы доверяем Богу, соответственно, мы уже в общении с людьми тоже становимся более открыты, да, искренне, и это ощущают люди другие уже.
0: Да, а может быть, Господь хочет, чтобы именно через вот твое общение с тем или иным человеком Он хочет что-то открыть ему, да, рассказать, открыть. У нас есть такое преимущество, мы знаем Бога. А есть люди, которые его не знают, и они действительно несчастны в этом вопросе, хотя, возможно, у них очень много всяких разных благ. Но мы можем это дать им, да? Мы можем познакомить их с Богом, а там уже Господь усмотрит, и человек может сделать свой собственный выбор, остается он с ним или нет. Поэтому если мы будем замыкаться, если мы будем стесняться, если мы будем где-то чувствовать себя неуверенными, мы должны понимать и осознавать, что мы не идеальны. То есть почему сложно сделать первый шаг? Потому что очень много вопросов. Ой, а правильно я подойду? А что я скажу? А как я буду выглядеть? Да без разницы, как ты будешь выглядеть.
1: Самокопание такое, да?
0: Да. Это как синдром самозванца, да? То есть это мне нужно там еще больше поучиться. Это может чем... и тогда я смогу себя проявить как-то и выйти в люди. Но на самом деле нет. Господь создал каждого уникальным и индивидуальным, с огромным внутренним богатством. И когда ты это понимаешь, да, когда ты благодаришь Бога за это, а не так, что «Ой, какая я вот такая, ну, Господь такой, ну, спасибо тебе, вообще-то я автор твой, да, почему такие у тебя сомнения и такое пренебрежительное отношение к себе». Вот, здесь очень важно принимать себя. Когда ты принимаешь себя и согласуешь, что ты действительно творение Бога, у тебя нет сомнений, и у тебя еще больше твоя уверенность крепчает в тебе. И ты идешь и общаешься, да, да.

0: у меня есть там минусы, да, ну и что? А кто без этого? Ну, это мне, да, абсолютно не мешает, потому что вот у меня вот такой настрой, да, и такое понимание, что вот Господь создал меня совершенную, так сказать, да, совершенную. А уже какие-то нюансы, изъяны, это уже, конечно, тут вопрос другой, и, скорее всего, да, это вина не Бога однозначно.
1: И потом это процесс же, он такой постоянный.
0: Постоянный, да, конечно. Мы учимся.
1: Конечно.
0: Вся жизнь — это учеба. Вся жизнь. Учеба неважно где. Это мы сейчас не говорим, да, о каких-то знаниях. Мы говорим учеба везде, во взаимоотношениях, в семейной жизни, отношения с детьми, с друзьями, в работе, с коллегами. И каждый человек, он не просто дается в жизни каждому. Он является своего рода неким учителем. И когда ты это принимаешь и благодаришь его, даже того человека, который, возможно, причиняет тебе боль, да? Понятно, здесь вопрос не о том, что, чтобы терпеть это все, но просто пересмотреть под другим углом, потому что у каждой ситуации есть несколько углов, есть несколько граней. И когда ты просто смотришь под другим углом, и у тебя отношение меняется, и внутреннее твое состояние меняется.
1: Вы всегда развиваетесь. Я знаю, что вы профессионально любите расти. И у вас был определенный период жизни в карьере, связанный также с финансами, когда было достаточно нестабильно очень все. И вот как в отношении доверия к Богу, да, происходило все, мне интересно, не пошатнулось ли оно вот в данном случае?
0: Да, был период, когда я, наверное, вот как раз-таки перегорела в своей профессии. Я являюсь дерматологом, и когда я работала в поликлинике, и ко мне приходили одни и те же пациенты с определенной периодичностью. Это детки были, и я когда... Ну, у нас, да, есть определенные стандарты лечения, но я понимала, что причина этих заболеваний, состояний, ну, в основном это аллергики, атопический дерматит, я понимала, что причина совершенно другая. И родителям старалась объяснять, что надо бы пересмотреть в первую очередь питание ребенка или питание мамы, если ребенок находится на грудном вскармливании. И родители как бы, ну, не понимали, мы не понимали друг друга, что они не понимали меня, что я хочу от них, да. А я, соответственно, мне было жалко лечить детей гормональными препаратами, антибиотиками и так далее. То есть это как замкнутый круг. И вот этот период я поняла, что как будто бы я иду не туда. Или я плыву по течению. А мне это не нравится, когда я всегда плыву по течению. Да? То есть здесь нужно... Я всегда фильтрую. Господь Бог дал нам очень хорошие, очень хорошие когнитивные способности, да, мозга. Поэтому я поняла, что я хочу по-другому работать, я хочу по-другому лечить. И как раз-таки здесь тоже был период молитвы, да, период поста. И Господь мне открыл, дал знания, учебу дал, и я с того времени не прекращаю учиться. Я лишний раз, в очередной раз я поняла, что настолько организм наш сложный по своему, да, вот по своему составу, как Господь настолько мудро все это создал, устроил, да. И вот

0: Это неправильно. Это неуважение к нашему Создателю. Поэтому я поставила себе цель, что мне нужно все-таки всегда, чем бы я ни занималась, более глубоко копать, более ювелирно прорабатывать все свои схемы коррекции лечения пациентов. Да, это непросто, да, это порой сложно не только для меня, но и для моих пациентов. Вот поэтому я учусь постоянно, у меня прям такое непрерывное медицинское образование, но я этому очень рада, я не жалею ни финансов, ни времени, ни своих сил. Если необходимо выбрать между чем-то и учебой, я всегда выберу учебу. Ну, я, конечно, сейчас не говорю, да, там семейные отношения, да, отношения с Богом. Понятно. Вот, да, те желания, которые у меня в первую очередь будет учеба. Потому что для меня это ответственность, это определенная миссия, которую Господь Бог мне дал, мне вручил, и я уже должна более глубоко с этим работать, потому что я это несу в массы. И я работаю с великим даром, да, с даром здоровья, который Господь Бог дал каждому из нас.
1: Алина, я знаю, что вы открыто цитируете Священное Писание, да, в любом обществе можете процитировать. И также у вас дома красиво написаны 10 заповедей Господних.
0: Да, это было наше желание с мужем. Мы в коридоре, у нас прям скрижали 10 заповедей. И я каждый день, мы с детьми повторяем, ну, старшая уже знает, но с младшей мы повторяем все 10 заповедей. Я хочу, чтобы с самого раннего детского возраста заповеди Бог, он именно был в сердцах моих детей.
1: А как люди незнакомые реагируют, когда вы открыто заявляете о Боге?
0: Вы знаете, люди, которые меня знают, да, уже давно, или, например, те люди, которые мы только знакомимся, опять же, не просто так Господь дает знания, не просто так Господь дает какие-то благословение тебе. То есть, когда ты с человеком общаешься, он уже проникается к тебе доверием. И когда он понимает, что твое духовное направление, оно никак не идет вразрез, да, твоим жизненным каким-то ситуациям и моментам, очень уважительно, и многие даже желают сами почитать Священное Писание и очень открыты к таким духовным размышлениям и разговорам.
1: Да. Алина, а вот сегодня для вас, вот спустя многие испытания, конечно же, они не заканчиваются, они всегда идут рядом с нами, но вот во всем этом, каким Бог открылся для вас?
0: Великим. Вот это вот одно слово, которое вот прям приходит в первую очередь на ум. Великим, любящим, милостивым, то всемогущим. Он может все. И зависит только от нас, насколько мы ему доверяем. Доверяем себя, своих детей, свои семьи, свои какие-то вопросы, ситуации, обстоятельства. Он может все. Зависит только от тебя. Ты доверяешь? Если доверяешь, то ты идешь с ним дальше. Если нет, ну, здесь уже другие вопросы.
1: Алина, огромное вам спасибо за это общение. Действительно, вот доверяя Богу, глядя на вас, можно быть счастливым, можно светиться и нести эту весть. Правда. Я желаю вам благословений самых щедрых.
0: Спасибо большое.
1: Дорогие друзья, доверяя свою жизнь Богу, мы не будем застрахованы от различных испытаний в нашей жизни. Они могут продолжаться, но у нас будет с вами твердое основание, которое непоколебимо, не в зависимости от различных сложностей. Давайте доверим свою жизнь Господу и будем в Его надежных руках. Храни вас, Господь!

0: основой традиционных семейных ценностей является Священное Писание, заповеди, которые содержат в Священном Писании. Почему это основа? Потому что Бог создал семью, мы так верим. И только Бог знает, как нам сохранить семью, как сделать ее счастливой, крепкой. И для того, Он не просто знает, Он открывает, Господь, перед нами эти принципы, эти заповеди в Священном Писании. И когда мы читаем Священное Писание, мы не просто сами себя обогащаем, да, а мы как раз обогащаем свои семьи. Мы в семьях читаем, детям нашим читаем, внукам. Вот все это, конечно же, создает фундамент крепкой семьи, потому что в светском обществе тоже есть определенные принципы. Но, понимаете, это не то основание, к сожалению, на котором мы можем построить настоящую крепкую семью. Потому что Библия дает нам надежду, веру, что добро победит зло, да? Вот, веру в нашего Господа. Ну, сильнее мотиватора нам не придумать, как у нас сегодня говорят, да? Вот, поэтому я еще раз хочу сказать, что я убежден, что по-настоящему мы сможем возродить семейные ценности только на духовных основаниях. И, конечно же, это прежде всего задача духовных лидеров нашей страны.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий, людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: 28 июля 1976 года произошло самое ужасное по числу жертв землетрясения 20-го столетия, которое унесло жизни 240 тысяч человек в китайском городе Таншань. Многие из этих людей были крестьянами, которые жили в небрежно построенных домах, стоявших на слабых фундаментах. То же самое произошло и в случае, когда ужасное землетрясение в 7,8 балла по шкале Рихтера обрушилось на китайский город Гансу и унесло жизни 200 тысяч человек. Нечто подобное происходило во многих странах мира, будь то север Перу, Центральная Америка или юг Турции. Дело в том, что чем хуже качество построек, тем больше разрушений, потому что слабые здания не выдерживают землетрясения. Тот же самый принцип применим и в отношении нашей духовной жизни. Есть люди, у которых вера в Бога, казалось бы, крепка до тех пор, пока их жизнь проходит гладко. Их духовность процветает в благоприятное время. Но когда на них обрушиваются ураганы проблем, такие люди, к сожалению, падают. По какой же причине? Потому что их духовный опыт покоится на зыбком основании их собственных человеческих способностей. Пока они чувствуют в себе способность собственными силами преодолеть все препятствия на жизненном пути, у них все в порядке. Но как только их внутренние силы становятся недостаточно для решения каких-либо проблем, они спотыкаются. Без твердого основания они не могут справиться с сейсмическими потрясениями, которые преподносит им жизнь. Бог указывает нам твердое основание в своем слове. Когда мы размышляем над истинами Священного Писания, мы становимся зрелыми христианами. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Сказано в Евангелии от Матфея.

Слово Божье укрепляет нашу веру и придает ей стабильность. Оно помогает нам устоять перед жестокими бурями жизни. Оно поддерживает нас, когда все вокруг рушится. Христианская писательница Елена Уайт так говорит об этом в своей книге. «Питаясь дарами земли, мы укрепляем свое тело. Происходящее в физическом мире наблюдается и в духовной жизни. То, над чем мы размышляем, дает нравственную опору и силу нашей духовной природе». Так она пишет в своей книге «Путь ко Христу». Наполните свой разум Словом Божьим. Откройте свое сердце влиянию Святого Духа через Его Слово, Священное Писание. Если вы это сделаете, ваша вера станет твердой, как камень, и сможет выдержать любое испытание бурей.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

Если вы часто сталкиваетесь с болезненными ощущениями в шее и продуло, защемило, заклинило шею, это про вас, то сегодняшний комплекс точно вам поможет. Сегодняшний комплекс мы будем выполнять на коврике. И начнем мы с положения сидя. Сядьте в любое удобное для вас положение, можно вытянув ноги, можно по-турецки, можно на возвышенность на стул. И в этом положении мы тянемся макушкой вверх и просто поворачиваем голову для того, чтобы оценить, насколько свободно сейчас двигается шея, есть ли какой-то дискомфорт, есть ли разница в повороте в правую и левую сторону. Запомните эти ощущения, чтобы вернуться к ним после тренировки. И теперь попробуйте направить взгляд вверх, в потолок, но как бы через сторону. Мы слегка запрокидываем голову в сторону и смотрим наверх. И точно так же нам нужно оценить, насколько легко это выполняется. Есть ли какой-то дискомфорт, скованность или болезненность. И тоже постарайтесь запомнить амплитуду своих движений и свои ощущения. Для первого упражнения предлагаю лечь на спину. Аккуратно опускаемся вниз. Сгибаем ноги в коленях. Постарайтесь расслабить таз, грудную клетку, ощутить тяжесть тела. И в этом положении найдите по ощущениям ваш крестец. Крестец – это область позвоночника ниже поясницы и выше копчика. Крестцом мы хорошо погружаемся в пол, чтобы стабилизировать таз. И мы начинаем отводить правую ногу в сторону. Таз остается погруженным на крестец. И мягко, плавно возвращаем ногу на место. И проделываем то же самое с другой ногой. Таз по-прежнему остается погруженным в пол. Постарайтесь разделить движение бедра от положения таза. Макушкой мы с вами продолжаем тянуться вверх. Этим движением мы сейчас с вами улучшаем подвижность тазобедренных суставов и работаем над стабилизацией таза. Это важно для того, чтобы наша шея чувствовала себя свободной. И со следующим разом, опуская бедро, мы позволим тазу вовлекаться в это движение –

Когда уже нога опустилась, дайте тазу перекатиться за ногой. И вновь погружаем крестец в пол, возвращаем на место таз и ногу. И то же самое проделываем в другую сторону. Теперь ваша нога двигается вместе с тазом. Важно, чтобы лопатки были плотно прижаты к коврику и во время переката таза не отклеивались. И теперь добавим сюда руки. Мы выведем руки в положение, направленное в потолок, в замок возьмемся и потянемся вверх. И пусть это положение рук еще лучше удерживает ваши лопатки раскрытыми, прижатыми к коврику. И мы продолжаем двигать ногой, таз тоже вовлечен в движение. Чем плавнее и медленнее вы двигаетесь, тем лечебнее будет эффект от этого движения. Проделаем еще так по разу, в правую и левую сторону. Если вам хочется, вы можете сделать большее количество повторений. И для следующего упражнения мы оставим руки направленными в потолок, стопы ставим ближе к тазу, бедра у нас параллельны друг другу, находим хорошую опору в лопатки и начинаем выполнять упражнение «Мост». Погружаем стопы в пол, активно отталкиваемся от пола стопами, и таз у нас приподнимается, и за тазом двигается позвонок за позвонком вверх. Мы выходим в мост, вытягиваемся через колени, опору оставляем на линии лопаток. Не уходите в опору на шею. Нам, наоборот, нужно освободить шею, а для этого нам нужно активизировать все ниже лежащие структуры, чтобы они были хорошей поддержкой для нашей головы. И тогда наша шея будет меньше напрягаться, будет свободнее. Со следующим подходом мы будем отправлять руки в сторону пола, в сторону головы. Мы делаем с вами вдох на старте. С выдохом мы отклеиваем наши позвонки, как будто это лента скотча, и мы ее последовательно хотим отклеить. Вдох делаем в верхнем положении. И с выдохом мы опять, натягивая эту ленту скотча, приклеиваем ее к полу. Снова вдох. И с выдохом будет движение наверх. Вдох верхней точки. И выдох, двигаемся вниз. Выдох всегда помогает нам смягчать наши структуры. И в данном случае мы опускаемся с выдохом. Проделаем так еще раз. Если вам хочется и ваши ноги не устали, вы можете проделать так еще 4-6 повторений. И со следующим разом мы останемся вверху, и наши руки останутся на полу над головой. Мы активно толкаем стопами пол, это очень важно, и начинаем разворачивать таз то в одну сторону, то в другую. Наши ноги то одна, то другая больше погружаются в пол и дают возможность совершать как бы такой шаг на месте. И сейчас обратите внимание, что происходит с вашей челюстью. Возможно, когда вы разворачиваете таз и снимаете опору то с одной стороны, то с другой, вам захочется сжать челюсть. У нас есть такая мышечная связь, положение нашего таза с нашей челюстью. И эта связь проходит через шею. И если наша челюсть сильно напрягается от того, что таз теряет стабилизацию, то шея будет страдать. Если вам легко выполнять это движение, вы можете слегка его усложнить. И когда половинка таза опускается, вы одноименную ногу приподнимаете наверх. И вот здесь ваша половинка таза оказывается совершенно без опоры. Отлично. Проделаем так еще один раз. И теперь мягко опускаем, смягчая грудину, позвонок за позвонком на пол. Теперь мы вновь садимся в любое удобное положение или в то положение, которое было у вас на старте. И здесь снова вы можете просканировать ощущения вашей шеи. Возможно, вам стало легче двигаться, возможно, стала больше амплитуда движения. И то же самое сделайте, посмотрев наверх, как бы через сторону.

И вновь мы сравниваем эти ощущения с тем, что было у нас в начале, и пробуем их запомнить. Для следующего упражнения нам нужно расположиться лежа на животе. И одну руку мы с вами вытягиваем вперед, а вторая рука у нас будет опираться на ладонь в районе наших ребер. Постарайтесь выровнять ваши плечи и расширить ключицы, макушкой тянуться вперед. И в этом положении мы начинаем ладонью опорной отталкивать коврик от себя и как бы перекатываться на ребра со стороны прямой руки. И делайте это на выдох. Ваша голова просто встраивается в это движение. Вы можете двигать таз, вовлекать его в это движение больше или меньше, так, как вам сейчас хочется. И теперь попробуйте направить взгляд на ногу со стороны опорной руки. И для этого вам нужно будет слегка отвести таз. Двигайтесь медленно. Постарайтесь делать это от опорной руки, чтобы меньше напрягать остальные структуры тела и сохранять вытяжение позвоночника. И сделаем это еще один раз. И в следующем движении мы с вами вновь будем слегка отклоняться, как в начале. Таз останется здесь на месте. И в этом положении, эта маленькая ротация, мы будем уходить в разгибание. Слегка поднимать голову, грудную клетку и опускать вниз. И пусть это движение будет небольшим, таким, которое вам комфортно для вашей поясницы, для плеч, для зоны шеи. Очень важно, чтобы ваши плечи были отведены от ушей и было ощущение, что шея длинная. Повторите еще один раз и проделайте то же самое для другой стороны, вытянув другую руку. В следующем упражнении мы с вами становимся на четвереньки, ладони располагаем точно под плечевыми суставами, слегка смягчаем локти, раскрываем пальцы. Колени у нас будут стоять близко друг к другу, и мы выравниваем ось позвоночника. Вы можете сделать разгибание и изгибание, и найти какое-то среднее положение и ощущение столешницы, как будто у вас ровный предмет касается затылка, лопаток и таза. И с этим ощущением начните отталкивать руками коврик, двигаться назад. Постарайтесь не потерять нейтраль в спине. Мы удерживаем спину ровной и двигаемся назад, пока мы ощущаем, что наш копчик не подкручивается вниз, и эта линия позвоночника удерживается. Отлично. И теперь мы одну ногу заводим за другую. И в этом положении точно так же начинаем смещать корпус назад. И у нас больше загружаются голени. И вновь мы возвращаемся в опору на руки. Следите, чтобы ваша шея по ощущениям была длинной, макушка тянулась вперед и копчик не подкручивался вниз. Хорошо. И теперь мы поднимаем ногу вверх, сгибаем ее в колени. И можно сделать это с небольшим усилием, но так, чтобы ваша поясница оставалась в нейтрале, ровной. Из этого положения мы начинаем колено заводить за линию опорной ноги. Правую и левую половинку тела постарайтесь сохранить одинаково длинными. Руки продолжают толкать коврик. Мы хорошую опору находим в голени. И с небольшим усилием заводим ногу за ногу. Проделаем это еще раз. И я предлагаю вам повторить все то же самое с другой стороны. Для заключительного упражнения мы с вами садимся на седалищные бугры, сгибаем ноги в коленях и находим опору в руках позади туловища. Здесь

вновь постарайтесь смягчить ваши локти и не проваливаться в плечах. Для хорошей настройки вы можете опуститься вниз, провалившись в плечи, и потом толкнуть пол руками, подняться и остаться в этом высоком положении. Из этого положения мы начинаем двигать ногами. Отправляем два колена вправо, и пусть таз разворачивается, вовлекаясь в движение за бедрами и в другую сторону. Подвигайтесь так. И почувствуйте, куда хочет двигаться ваша голова. И, возможно, у вас будет желание повернуть голову в противоположную от колен сторону. У нас здесь работает спиральная линия тела. Это мышечная связь, мышечная цепь, в которую входят мышцы шеи. Отлично. И еще одна версия этого упражнения, когда мы собираем ноги вместе, и наши стопы как бы склеиваются по внутренним ребрам. И мы точно так же отводим колени, и наши стопы полностью отклеиваются от пола. Контролируйте положение тела, чтобы вы не проваливались в плечах. Что ж, достаточно. И теперь мы можем вновь сесть в то положение, в котором были в самом начале нашего комплекса. И опять оценить, как чувствует себя шея. Повернуться вправо-влево. И, возможно, амплитуда поворота стала больше и двигаться стало свободней. И у кого-то вообще уйдут болевые ощущения при этом движении. И точно так же мы сделаем, просканируем состояние шеи, повернувшись и посмотрев наверх. Надеюсь, этот комплекс был для вас полезен. Наше тело создано уникальным, и забота о нем является незаменимым инструментом в достижении хорошего самочувствия. Помните, движение – это жизнь!

0: Сегодня у нас на столе замечательный набор продуктов. Здесь у нас нут, который можно также назвать турецким горохом, различные специи, масло, соль. Ты уже догадалась, что мы будем готовить?
1: Да, хрустящий нут.
0: Да, нут действительно будет хрустеть, и поэтому дети его очень любят. Нут богат витаминами А, С, витаминами группы В. Также у него богатый минеральный состав. Это цинк, марганец, магний, фосфор, кальций. В общем, это действительно очень ценный продукт. И если мы будем сравнивать его с привычным для нас попкорном, то, безусловно, по пищевой ценности и по количеству нутриентов, которые он содержит, он всегда выигрывает перед попкорном. Особенно если попкорн сладкий, с добавлением сахара, что, конечно, не хотелось бы, чтобы ели мы и наши дети. Ну что, будем готовить?
1: Да.
0: Элиан, бери нут. Вот так выглядит уже отваренный нут. Предварительно мы его замачиваем на 8-12 часов. Это очень важный момент, потому что в бобовых, в семенах, в орехах, но в злаках тоже содержится такой антинутриент, как фитиновая кислота. И он мешает усвоению тех полезных веществ, которые там содержатся. Поэтому замачиванием мы добиваемся того, что усвоение будет гораздо лучше. После того, как мы замочили на 8-12 часов, мы сливаем эту воду, в которой замачивали, наливаем новую свежую и отвариваем нут до состояния альденте. То есть он должен быть слегка недоваренным. Приступаем к готовке. Мы будем смешивать специи, масло и соль. Я начну с масла. Берем пару столовых ложек. Когда мы что-то запекаем, лучше всего использовать масла, у которых максимально высокая точка дымления. К таким относятся масло авокадо, рафинированное кокосовое масло, горчичное масло и топленое масло кхи. Теперь мы добавляем соль. Соль лучше всего выбирать либо каменную,

0: либо розовую гималайскую соль. Будем добавлять специи. Здесь у нас будет паприка. Вот это сухой чеснок. Черный перец, немножко щепотку, тем более, если будут есть дети. Куркума. И все это мы сейчас будем перемешивать, чтобы нут полностью впитал эту смесь. После этого, когда мы перемешаем, мы положим нут и будем запекать его при 180 градусах. Сначала 15 минут, потом мы достанем, перемешаем, чтобы масло и смесь хорошо были распределены. И еще продолжим запекать 15 минут. Угу. Можешь мешать. Прям хорошо перемешивай, чтобы все было однородно. Ну вот, мы сейчас все однородно перемешали. И теперь будем перекладывать на противень. Угу. Распределяем, чтобы все было равномерно. Давай. И теперь отправляем в духовку. Дочь, а чем тебе нравится такой нут?
1: Он вкусный, полезный и хрустящий.
0: Нут уже готов. Нут является отличным источником растительного белка, а также медленных углеводов, которые дают нам энергию на длительное время. Хочешь попробовать?
1: Да.
0: Хрустит?
1: Да.
0: Пока Элиана хрустит нутом, я добавлю еще овощи в наш прием пищи, чтобы он был максимально полноценным. В нуте мы уже получили медленные углеводы, белок, жиры мы тоже добавили. И теперь мы добавляем клетчатку. Мои дети очень любят такие хрустящие палочки.

такое блюдо подойдет на обед или, может быть, когда к вам пришли гости, и вам нужно порадовать чьих-то детей. Дети очень любят хрустящие перекусы. Пускай они хрустят действительно полезными продуктами.

Кожа рук подвергается ежедневно большой нагрузке. Именно она выдает возраст женщины раньше, чем лицо. И сегодня мы с вами поговорим об уходе за кожей рук и сделаем для них парафиновую ванночку. Вначале мы наносим вазелин на кожу рук и легкими массирующими движениями распределяем его по коже. Легкий массаж подготовит кожу, согреет кожу. Предварительно кожа рук должна быть очищена, на ней не должно быть порезов и язвочек. Итак, подготовленные руки мы с вами можем опускать парафин. Для этой процедуры мы используем парафиновые ванночки, которые свободно можно приобрести в отделах здоровья, в крупных маркетах, в аптеках. Опускаем руку, вынимаем. Несколько секунд мы ждем, когда просыхает первый слой. Далее опять опускаем. И так делаем от 3 до 5 раз. Польза парафиновых аппликаций дает максимально.

увлажнение и омолаживающий эффект на кожу, выводит токсины, очищающий эффект, активизирует обмен веществ, микроциркуляцию, что усиливает и дает заживление микротрещинок, язвочек. Снимает боли, согревающий эффект, и снимает воспаление при проблемах мелких суставов, кистей. После того, как мы вынимаем руку из парафина, он очень быстро подсыхает, мы берем обычный целлофановый пакет и надеваем его на руку, фиксируем его. Далее мы берем махровую варежку и надеваем ее на руку. Варежки обычно идут в комплекте при приобретении парафиновой ванночки. Домашний вариант можно обернуть махровым полотенцем. А для этой процедуры мы приобретаем парафин бытовой в аптеке. Он растапливается в домашних условиях в кастрюльке на водяной бане. По истечении необходимого времени мы снимаем махровую рукавичку и снимаем парафин вместе с пакетом. Время парафиновой ванночки 20 минут. По завершении мы наносим на кожу жирный питательный крем. Хочу напомнить вам правило, что в зимнее время увлажняющий крем наносится за 1,5-2 часа до выхода на улицу, чтобы крем успел впитаться. Мыло, разнообразные моющие вещества, неблагоприятные атмосферные факторы приводят к появлению на нашей коже сухости, покраснения, шелушения, и она быстро стареет. Правильно и своевременно используйте перчатки. Зимой для тепла и при контакте с агрессивными веществами резиновые. Правильно и своевременно ухаживайте за вашей кожей. И помните, кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

0: Детские инфекционные болезни известны с древности. Письменные источники Месопотамии, Китая, Древнего Египта указывают на описание случаев столбняка, полиомиелита, рожи, эпидемического паротита и лихорадочных состояний у детей. И только с 20 века введена вакцина-профилактика таких заболеваний. Исторически сложилось так, что инфекционные болезни, встречающиеся преимущественно у детей, и называются детскими. Что это за болезни? И что надо знать о них родителям? Расскажет нам сегодня эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Давайте с вами разберемся, что такое детские инфекционные заболевания.
1: Детские инфекционные заболевания – это те инфекционные заболевания, которыми болеют преимущественно в детском возрасте. Потому что дальше формируется стойкий иммунитет. Он или у нас пожизненный, или напряженность иммунитета падает во взрослом возрасте. Тогда уже возможно повторное заражение. Но по большей части, если переболеть в детском возрасте, формируется стойкий иммунитет.
0: Угу. А от чего дети начинают болеть этими инфекционными заболеваниями?
1: Ну, они встречаются с этим вирусом или бактерией. Часто это или какие-то локальные вспышки, или это эпидемии, или просто контакт с больным человеком. Существуют разные механизмы и пути передачи этих инфекций. Воздушно-капельный, контактно-бытовой, когда мы пользуемся чужой посудой, полотенцем. У детей это игрушки, машинки. Также фекально-оральный, когда если больной человек и ребенок контактирует с элементами там, испражнения, горшки у детей в детском садике часто. Вот такие более частые пути у детей передачи этих инфекций. Ну, также для через кровь инфекции, которые

0: передаются, но это гепатиты Б, вот это больше для них
1: наверное,
0: характерно.
1: Реже, да?
0: Да, все-таки.
1: Скажите, как родители могут понять, что ребенок заболел инфекционной болезнью?
0: Ну, существует инкубационный период, существует продромальный период и вот период проявления вот, клинических заболеваний. По большей части эти инфекции делятся на вирусные и бактериальные. Вирусные, такие как краснуха, ветрянка, у них в среднем период инкубационный 28-30 дней, но может быть и меньше, от 2 дней. А бактериальные, скарлатина, они до недели, по большей части, до 10 дней и минимум там, 2 дня, какие-то от нескольких часов. Угу. Это инкубационный период, это период, когда вот ребенок уже заражен, но проявлений нету. Также в этом периоде, контагиозный период существует, когда уже ребенок заразен. Еще у нас проявлений никаких нет, а он для другого заразен. И уже когда идет период клинических проявлений, тогда мама может заметить у ребенка. В среднем это начинается с недомогания, повышения температуры. А затем уже существуют какие-то специфические признаки. Сыпь, на каких-то инфекциях сыпь появляется сразу, на каких-то на третий день, на каких-то вот вирусные разелы появляется, когда температура падает на третьи сутки, выходит сыпь, состояние лучше. Да? Желтуха, гепатит. Сначала у ребенка интоксикация, рвота, там температура, потом ребенок пожелтел, и все симптомы уходят, ребенку лучше. При этом он является еще заразным, но ребенку становится лучше. Клинические проявления у всех инфекций разные. Угу.
1: Получается, что, в общем-то, когда ребенок заразен, да, они могут не знать и ходить еще заражать других. Да,
0: да, да, в этом коварность.
1: Да, очень это обидно. Скажите, может ли мама самостоятельно вылечить инфекционную болезнь?
0: В зависимости от степени и тяжести. Но все-таки в любом случае мама должна обратиться в поликлинику.
1: В любом случае?
0: Да, конечно, чтобы эта болезнь была зафиксирована в карте у ребенка. В дальнейшем, если будут какие-то вспышки или вам будут предлагать вакцинацию против этой инфекции, вы можете сказать, мы уже болели. И вы дальше, если ребенок пойдет на какую-то специфическую работу, в ту же самую медицину, да, на военную службу, в каких-то определенных условиях нужно будет потребоваться эта информация. Поэтому лучше обращаться за помощью. Также врач оцепит степень тяжести. Если легкая, средняя степень, то мама сама по рекомендациям врача справится с этой болезнью, а в тяжелых случаях понадобится медицинская помощь и медикаментозное лечение.
1: Угу. А каковы симптомы инфекционных болезней? Давайте подробнее рассмотрим.
0: Ну, например, краснуха. Это заболевание более опасно для девочек тем, что во время беременности уже женщина, если она не переболела краснухой и контактирует с ребенком или со взрослым больным краснухой, особенно на ранних сроках, то у плода формируются тяжелые пороки развития, очень часто несовместимы с жизнью. Поэтому, если девочка не переболела краснухой в детстве, то желательно вакцинировать против краснухи. Если не было прививки в детстве, то уже во взрослом возрасте, когда женщина планирует беременность, все-таки лучше эту прививку поставить. Как же у нас появляется краснуха? Тоже в зависимости от возраста ребенка и от степени тяжести. Ну, в среднем это появляется высокая температура, недомогание, дети тяжело переносят, и появляется мелкоточечная сыпь по всему телу. Очень часто краснуху путают с другими вирусными инфекциями, такие как разелла, энтеровирусные инфекции. Специфика краснухи в том, что до появления сыпи у ребенка увеличиваются лимфоузлы. По большей части это затылочные лимфоузлы и шейные лимфоузлы. Вот это такая отличительная
1: Можно
0: особенность.
1: Отличить только
0: да,
1: вот
0: что это краснуха, да. Ну и все-таки педиатр именно по элементам, по виду сыпи может диагностировать ее от других видов сыпи, других инфекций. Если мы, например, берем скарлатину, это бактериальная инфекция. Скарлатина у нас опасна тем, что после нее развиваются такие последствия, как пороки сердца, артрозы, заболевания суставов. И скарлатины ребенок может приобрести несколько раз. Вот.
1: То есть иммунитет сразу не вырабатывается?
0: Нет, да, там

0: ребенок, если не до конца пролечен или ослаблен иммунитет, он является носителем вот этого гемолитического стрептококка группы Б. Клиника такая, тоже высокая температура, сильное недомогание, рвота, вялость. А затем появляется сильная ангина, воспаление миндалин с налетами, сыпь появляется. Сыпь такая, что на фоне гиперемии кожи ребенок становится красный, и отличительная особенность – это белый носогубный треугольник. Угу. Это сыпь покрывает все лицо, а у нас остается без сыпи, это над губами, да, и подбородок.
1: А если поговорить о коре, да?
0: Да.
1: Сейчас она самая актуальная, наверное, потому что они везде говорят, что вспышка кори.
0: Да, также корь начинается с таких же симптомов: повышение температуры, интоксикация, вялость. У некоторых детей проявляются кишечные расстройства, рвота, жидкий стул. А через 2-1 день на внутренней поверхности неба появляются белесоватые пятна. А для врача и для мамы это может явиться дифференциальной диагностикой. И затем сыпь появляется уже на теле. Она распространенная. Если вот на краснухе там идет этапность, сначала голова, она спускается вниз, вот, а на коре там тоже элементность высыпания тоже постепенная, и у некоторых детей сразу.
1: Угу. Давайте с вами еще поговорим, как и где можно подцепить эти болезни, кто разносчик этих болезней, я не знаю, каким образом это происходит?
0: Ну, если это по большей
1: вот
0: части
1: о тех, вирусные, о которых мы поговорили, да, краснуха, корь и скарлатина.
0: Да, заразен больной человек или человек в продромальном периоде в контактном, вот уже в контактном вот этом окне, в заразном окне, вот является, он является разносчиком. Если он переболел, то он может быть заразный, вот у разных заболеваний разная длительность времени. Ну, допустим, мы берем краснуху, там весь период сыпи плюс 4 дня. Угу. Да? Если у нас ветрянка, то это 7 дней от начала заболеваний. Да? Если мы берем сальмонеллез, то мы пролечили его, и, возможно, он будет являться носителем еще месяцы этой инфекции, да, но у него перейдет в такую стадию просто выделения вот этой вот инфекции. Поэтому самолечение тут тоже не подойдет, потому что нужно сдавать трехкратные анализы и смотреть, как уже ребенок является носителем, не является излеченным полностью или нет.
1: Угу. А именно где мы можем их подцепить, никто не знает,
0: получается? Нет, да, но по большей части дети – это детский коллектив. Угу. Детские сады, детские площадки, торговые центры. Но ребенок может сидеть дома, и если у папы или у мамы напряженность иммунитета упала, он может в легкой форме также заболеть с легкими продромальными там симптомами или в тяжелой форме принести домой ребенку, грудному ребенку, да.
1: Вот чем эти болезни опасны для ребенка? Ну, переболеть, правда, да, тяжело очень, ну, понятно, ну, переболели. А есть ли какая-то вероятность серьезных последствий, может быть?
0: Да, если это тяжелая форма, если это маленький ребенок, грудной ребенок, если это ослабленный иммунитет.
1: Что может быть?
0: Может, в зависимости от заболевания. Да, вот у кори это менингит, инфекционно-токсический шок. У скарлатины у нас отдаленные последствия, такие как заболевание сердца, заболевание суставов. Да? Гепатиты – это у нас постепенное поражение печени с печеночной недостаточностью.
1: Угу. А обязательны ли эти последствия? Или все-таки ребенок может переболеть и остаться в дальнейшем здоров, и менингит, например, не накроет?
0: Нет, эти последствия не обязательны, это все индивидуально, зависит от организма ребенка, от напряженности его иммунитета и от его реактивности его иммунитета, вот как он отреагирует.
1: А от лечения зависит?
0: Зависит, в том случае, если это запущенные формы. Если мама пытается сама справиться, в том случае, когда ребенок уже 5 дней с высокой температурой, если у него обезвоживание, да, при ротавирусных, при токсикоинфекциях, а ребенок отказывается пить, мама не хочет ехать лечиться. Вот в этом случае от лечения зависит. Мы поставим ребенку капельницу, ему станет лучше. Да? Или если развивается менингит, там, на третьи сутки, мама не увидела эти симптомы. Да. Чем дальше мы откладываем лечение, тем хуже последствия.
1: А как,

Какие вообще принципы лечения инфекционных заболеваний? Потому что вот когда ребенок болеет ветрянкой, сейчас уже говорят, что, в общем-то, лечить ничем не надо. Само оно потихонечку пройдет, переболеет. А вы сейчас говорите, что есть такие острые, да, ситуации, тяжелые, да, которые нужно обязательно лечить. Вот расскажите об этом поподробнее.

0: это питье, это обеспечить ребенку отдых, не ограничивать его в движении, но вот обеспечить отдых и помогать какими-то там чай, ромашка, да, если это мы видим ветрянка, сейчас такая тенденция не смазывать зеленкой, потому что она сушит кожу долго, да, отмывается. Есть такие средства, как каламин, там, она на основе цинка, вот мы немножечко подсушиваем, или его аналоги, да, ну, помогаем организму справиться. Также при ветрянке мы в острый период не купаем ребенка в ванной, чтобы вот этот процесс не распространялся, мы его моем в душе, споласкиваем просто, вот. А когда мы видим, что ребенок появляются какие-то вот, мама чувствует, что он становится вялый, неактивный, не реагирует, рвота затягивается, появляются судороги, ребенок синеет, затруднение дыхания, температура выше 40, вот в этих случаях нужно обратиться к помощи специалистов.
1: Ну, наверное, даже если один симптом из тех, которые
0: да, перечислили. Да, вот если что-то из этого появляется.
1: Они ждать, когда все.
0: Да,
1: они...
0: да. И также, если это какие-то бактериальные инфекции, да, скарлатина, например, да, то мы должны обратиться за медицинскую помощь. Мы можем лечить дома, но врач нам пропишет антибиотик. Потому что, вот как я говорила, если не пролечить, то осложнения пойдут на сердце и на суставы. Мы должны вылечить антибиотиком эту инфекцию.
1: А вот интересен такой вопрос. Когда мы поняли, что ребенок пообщался с больным человеком, можно ли каким-то образом его сейчас полечить, чтобы он, так сказать, не переболел в тяжелой форме?
0: Ну, вот все эти детские инфекции, они характеризуются высокой контагиозностью, да? Высокой степенью заражения, нам остается только ждать. Или у ребенка будет врожденный иммунитет, как бывает иногда, к ветрянке врожденный иммунитет, бывают такие случаи краснухи. Да? Или все-таки он заболеет. Мы можем обеспечить ему правильный режим дня, чтобы это заболевание протекло легче. Также вот вакцинация. Не факт, что привитой ребенок не заболеет. Он может заболеть, но в стертой форме и перенесет это легче, если вот именно выработался иммунитет на эту прививку. Но по большей части, если контакт произошел, ребенок заболеет. Тем более, вот если заболел в детском саду ребенок на первом этаже, то большая вероятность, что на третьем этаже группы тоже подхватит. Вот он очень летучий и живучий, вот вирус, допустим, ветрянки и других инфекций.
1: Есть такое мнение, что после того, как ребенок перенес заболевание, он им уже не заболеет. Вот, может быть, мы можем с вами озвучить, все ли действительно болезни? Вот про одну вы уже сказали, что скарлатина, да, по-моему, может переболеть несколько раз. Есть ли еще такие болезни, которыми можно переболеть еще не один раз?
0: Ну, все вот эти специфические детские инфекции, краснуха, ветрянка, иммунитет типа специфичный. Вот именно к этой инфекции. И довольно долгий. Но напряженность этого иммунитета падает в определенном возрасте, к 40 годам, к 60. Поэтому некоторым людям рекомендуется сдать напряженность иммунитета и посмотреть. Вот это именно вот этим вирусным инфекциям, там полиомиелит, также столбняк. Если большая рана, да, загрязненная, поднимается медицинская документация, смотрят, привитой человек или нет, и смотрят, насколько... время прошло от этой прививки, как правильно была проведена схема вакцинации. Если все нормально, его не прививают. Если у врача появляется сомнение, что иммунитет мог быть недостаточным, при таких загрязнениях ран проведут повторную вакцинацию, потому что повторное заражение возможно.
1: У меня такой еще вопрос. Я сама ветрянкой переболела в 16 лет, и это было адски тяжело, просто ужасно. И мне все говорили, вот, в детстве бы отвели, то, ну, кому-нибудь, да, заразиться, то ты бы легко переболела, и все было бы хорошо. Правда ли, что дети болеют такими заболеваниями намного легче?
0: Да, дети, вот, что это вот касается ветрянки, да, с 3 до 5 лет, до 6 лет дети действительно переболевают легче. Ну, не берем какие-то случаи, если ребенок у нас недавно переболел тяжело гриппом, да, если у него обострение хронического заболевания, мы не рассматриваем в среднем. Но грудные дети, дети до года, переносят эту болезнь тяжело. Они, по большей части, это диссеминированный процесс, поражается вся кожа, тяжелая интоксикация, ребенок отказывается от молока, есть, пить, потому что высыпания у него не только на коже единичные, они на слизистых, в в детском возрасте. И также

0: у подростков. У подростков тоже течет тяжело, остаются какие-то последствия, кожные последствия, вот шрамы там. Угу. Но по большей части, вот период с 3 до 5 лет, да, дети переносят легче.
1: В этом возрасте надо бежать заражаться, да?
0: Ну, не только чтобы прямо бежать заражаться, специально ходить искать эту ветрянку, ну, ребенок встретится с ней. Но если уж так случилось, что он заболел, вот это, вы можете порадоваться и не переживать. Если нет вот этих угрожающих жизни симптомов, которые мы перечислили, вы говорите врачу, он вам фиксирует заболевание, смотрит кожу, и вы сидите дома, лечитесь на весь период вашего заразного состояния.
1: Все ясно. Спасибо вам большое за интересный ответ. И всего вам хорошего. До встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Основные причины возникновения инфекционного заболевания – пребывание здорового ребенка рядом с больным и плохая гигиена. При тревожных симптомах, высокой температуре и появлении сыпи следует немедленно обратиться к врачу. При своевременном точном диагностировании заболевания можно назначить эффективное лечение и вовремя оказать ребенку правильную медицинскую помощь. Чтобы обезопасить своего ребенка от инфекционных заболеваний, необходимо соблюдать ряд профилактических мер. Изолировать здорового ребенка от заразного. Соблюдать гигиену, закаливать ребенка и вовремя проводить вакцинацию. А я желаю здоровья вам и вашим детям. До встречи!

Здравствуйте! Бытует мнение, что необходимо планировать свою жизнь по минутам. Умея планировать, мы становимся деловыми, продвинутыми во всех отношениях человеком. Но с точки зрения контроля стресса, планирование – самая благоприятная почва для возникновения стресса. Вы лежите в кровати, проснувшись на полчаса раньше. Ну что же, думаете вы, 5 минут я умоюсь, затем покушаю, еще вот и 30 минут, чтобы все сделать, еще ребенка надо разбудить. Думая так, вы распланируете по минутам все, а потом мы опаздываем, потом что-то не получается, и мы чувствуем стресс. Нечто подобное может произойти на нашей работе, когда мы думаем, что вот она работа, определенное время, но в некоторых случаях мы не успеваем. Мы сталкиваемся с необходимостью планировать, но вот досада. Не успели, опоздали, и вы испытываете стресс. А почему испытываете? У нас возникают незапланированные дела. Мы обнаруживаем, что у нас оторвалась пуговица, порвался шнурок, мы забыли побриться. Решение этих мелких проблем занимает время, и мы в результате этого опаздываем. Допустим, женщина собирается на встречу и не может выбрать платье. Нанесение макияжа и прическа занимает тоже определенное время. Или нам неожиданно звонит приятель и просит нам помочь ему. Помогая ему, мы совершаем, конечно, доброе дело, но теряем время и опаздываем, когда уже все распланировано. При этом мы нервничаем и беспокоимся, хотя в начале дня мы представляли все иначе. Мы запланировали все, каждую минуту нашего времени. Более того, страдают наши друзья и родные. Допустим, мы помогаем ребенку одеться и видим, что на его курточке оторвалась пуговичка. Мы начинаем нервничать и ругаться. На работе наш коллега попал нам под горячую руку, получается у нас порция раздражения. Успокоившись, мы испытываем чувство вины. И вот что же нам делать в подобном случае? На страницах Священного Писания мудрый Соломон говорит следующие слова. Я читаю Екклезиаста, 10 главу и 9 стих. «Кто передвигает камни, тот может надсадить себя».

И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. И далее нам записано, как решать эту проблему. Мудрость помогает исправить все это. Важно научиться мудрости, чтобы предвидеть и наперед сделать то, чтобы подобное состояние, которое я представил вам выше, не произошло у нас. Распределяя время по минутам, мы однозначно будем нервничать. Но давайте возьмем в основу несколько правил. Первое. Отводите на любое дело больше времени, чем вам кажется. Если утром вы собираетесь на работу, приготовьтесь с вечера одежду и все необходимое для завтрашнего дня. Но даже встав утром, найдите еще дополнительно 10-15 минут. Встаньте пораньше на незапланированные дела, которые предстанут перед вами. Если вы ведете блокнот и записываете каждое дело, не перегружайте свое расписание. Да, это будет красиво, если вы успеете и там, и здесь. Но будет очень некрасиво, когда вы будете нервничать и трястись от стресса из-за того, что вы не успели и то, и другое, и третье. Ведь ничего страшного не случится, если вы не просмотрите ленту утренних новостей. Ничего не случится, если вы что-то не сделаете. По крайней мере, у нас очень много лишних дел, которые мы можем избежать. Очень важно для нас то, чтобы каждый раз мы имели определенную порцию времени, чтобы оценить даже то, что мы сделали. Я вспоминаю, что в Астрахани мы жили по соседству с человеком престарелого возраста. Нам каждый день нужно было в определенное время быть в одном месте города. Каждое утро становилось для нас настоящей пыткой в семье. Мы не успевали выехать вовремя, нервничали, кричали, обвиняли друг друга. А наш сосед всегда был в назначенное место на полчаса раньше. Он 2 недели наблюдал за этой суетой и посоветовал нам попробовать приезжать не к самому началу срока, а пораньше, как он. Так мы, в общем-то, и поступили. И что же произошло с нашим стрессом? Да он исчез. Уделяя больший объем времени тем делам, которые мы желаем совершить, мы позволяем мудрости, о которой писал Соломон, исправить положение дел. Важно, чтобы у нас было время все успеть. Лучше получать удовольствие от спокойной жизни, от равномерно устроенных дел, чем страдать от стресса, от чрезмерных дел, которые мы желаем решить в течение дня. И помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Исследования показали, что если курит хотя бы один из членов семьи, успеваемость ребенка в школе ниже, чем у детей из некурящих семей. Дети, подвергающиеся принудительному курению, хуже усваивают учебный материал. «Освободись от табачной зависимости, не отнимай у ребенка возможность развиваться».

0: Слово Божье советует спасать душу терпением. Почему терпение – это главное качество христианина? И неужели мы можем спастись своими усилиями? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот интересно то, что терпение, я думаю, в современном мире не является очень популярным качеством, потому что мы живем век скоростей, мы хотим получать быстрые результаты, мы хотим, если и ждать, то по минимуму, а вот Слово Божие, наоборот, призывает не просто терпеть, а даже спасать душу терпением, есть такой текст. Что вы на это скажете?
1: В какую категорию отнести это понятие терпения? Из какой-то области вообще? Когда об этом думаешь, то получается, что это есть некое качество характера, качество души человеческой. Вот. И в различных философиях об этом уже давно размышления тоже есть, включая и древних наших философов, они называют это добродетелью. То есть терпение – это буквально добродетель человеческого характера или души. Вот. Поэтому, говоря об этом, и тот текст, который вы привели из Евангелия от Луки, да, он призывает человека понять, что это добродетель касается непосредственно душеспасительного действия. Да? То есть она совершает душеспасительные действия. И человек, у которого отсутствует подобный добродетель, ну, фактически сам себе рубит корень. То есть он должен понимать, христианин, да, как вы говорите, христианин или ученик Христа, или тот, кто следует за Богом, он должен понимать, что терпение должно войти в обязательный состав добродетелей его характера, в обязательном порядке. Оно душеспасительно. Терпением вашим спасайте души ваши. Это прямая речь Иисуса Христа.
0: А все-таки, что именно должен терпеть верующий человек?
1: Да.
0: И до какой степени? Да, вот да. Главное, что именно? Я там, например, женщина должна терпеть в семейной жизни, когда ее муж, допустим, как сейчас принято говорить, абьюзер, он может и руку приложить, и лишает ее всяческих благ, а ей, например, говорят в церкви,

0: великое, терпение добродетель, терпи, дорогая да. сестра. Об этом ли идет речь? Или о чем-то подобном? Или вообще не об этом?
1: Мы даже добавим к этой мысли, усилим. Некоторые считают, что вот такие абьюзивные отношения, или когда у женщины в семье алкоголик, наркоман, там у мамы, или как-то так вот, да, дети попали в такую ловушку, и она считает, что она несет крест, терпит, несет крест свой. Да. То есть вот библейское терпение и несение креста своего не относится к бытовым ситуациям. Когда мы рассматриваем Евангелие и вообще Святое Писание, речь идет в первую очередь не о вот этом бытовом применении. Да. И начну я вот с чего. Говоря о том, что когда Иисус своих последователей собирает, учеников, это еще не христиане. Они там себе это название там, ближе к 60-му году возьмут. А так они были, естественно, ученики Христа. И Он их ведет за собой именно в евангельский труд, и в контексте евангельского труда Он и говорит, работая в этом направлении, вашим терпением сохраняйте, спасайте души ваши. Это не просто какое-то бытовое применение терпения. Здесь бы, наверное, другое слово подобрать, я сейчас не готов, да, ну, терпению. Либо он будет, как, знаете, одинаково звучащие слова, они будут иметь разные значения. Да. То есть терпение в области труда, следования за Христом, в том числе и нести крест, евангельское определение, это следовать в проповеди за Христом, а не просто какие-то бытовые тягости преодолевать. Абьюзерство, там, проблемы семейные, да. Несение креста – это речь идет о том, что то, как сделал Христос, не просто на плече деревянный крест пронес, а пронес Евангелие вопреки всему, не отказался от спасительного пути. Вот. Поэтому терпение – это добродетель в евангельском труде в первую очередь. И еще важно подметить, опять символику этого, что издревле это сравнивается как раз с выращиванием урожая, и вот земледелец долготерпит для того, чтобы получить урожай. Вот. И там с приставкой «долго», да, то есть не просто терпит, а долго терпит. Пока ты дождешься, морковка очень туго прорастает, да, пока ты дождешься, думаешь, взошла, не взошла, сроки прошли уже, ты смотришь, нет росточков, о, появились, начинаешь поливать, теперь надо сохранить, чтобы всякая мошка не съела, да, опять терпишь, долго терпишь, ты долго терпишь до...
0: До урожая.
1: До урожая. Должен быть финальный результат, да. Вот. Поэтому есть такое тоже у мудреца замечание, что конец дела лучше начала его, Экклесиаст говорит, потому что терпеливый лучше высокомерного. То есть терпеливый доводит дело до конца. Терпение – такое качество, которое в долгосрочной перспективе работает. Долготерпение. Вот, это первое. То, что земледелие, как символ работы в евангельском труде, требует терпения вот этой добродетели. Второе. Когда человек пытается узнать, каков Бог, помните историю, когда Моисей добивался от Бога, как же его зовут? То есть, кто он? Да? То есть, Моисей получил свое имя как вынутый из воды, да, то есть, вот его обстоятельства жизни какое? Вот Моисей, да, там. А потом Моисей вырос и спрашивает, а кто же ты, как имя тебе? И вот, сокращая эту историю, Бог его ставит в расщелине, проходит мимо него и провозглашает, кто он. И вот там провозглашает среди этих характеристик характера Божия долготерпение. Милосердие, человеколюбие, но и долготерпение. То есть, вот соединяя эти две вещи, работу по Божьему замыслу, да, в духовном мире, и подражание характеру Божию, мы видим, что долготерпение – это вот библейское понятие, которое есть в Боге, характеристика, да, и требуется, чтобы человек, который живет как бы в Боге, следует за ним, отражал вот эту добродетель.
0: То есть, вот иногда говорят в жизни про детей, ну, не в отца, не в мать. Откуда у него это? Откуда? А тут надо быть в отца. То есть Бог нам советует, и Он нам дает силу, получается, для того, чтобы...

0: чтобы мы были в Него, так скажем, несмотря на нашу греховную природу, чтобы Он долготерпеливый, многомилостивый и так далее, и чтобы мы долготерпеливыми были и так далее.
1: В истории так сложилось в христианстве. Кто-то вот думает, что глядя на изображение, там, молясь там изображением, как бы ты постигаешь Бога. Ну, так и люди верят, да. Но Писание говорит, что именно мы узнаем, каков Бог, как раз вот созерцая эти вещи, как Он в действии. Вот долготерпение открывается нам как часть характера Божия. Я в Него всматриваюсь и, соответственно, да, Отцу Своему Небесному, да, Его, становлюсь Его детем, да, подражая вот именно в долготерпении. Есть такой, вернее, проводили эксперимент, мне кажется, неоднократно, может быть, разные варианты, когда ребенка просят перед зефиринкой посидеть там 10 минут, и тогда он получает 2. Да, и мы видим, как насколько разные. Да, один может проявить это терпение, и терпеливый, очевидно, получает 2 зефирки, да, через 10 минут. А тот, кто раз посмотрел по сторонам, никто не видит, раз съел, да. Кому-то здесь и сейчас, да, а кто-то проявляет терпение и более эффективный результат, да, в конечном итоге.
0: Ну вот что интересно, я, кстати, тоже не так давно видела один ролик, когда девочка, ей было буквально 2 годика, мне кажется, мама сказала: я сейчас приду, вот там какие-то маленькие печеницы, ты их не ешь без меня. И она уходит. Я думала, она не вытерпит. Она очень маленькая. Ой. Ну, правда, она едва умеет говорить. Вот. И она только вот там на блюдце они лежат, и она вот маленьким пальчиком стукает по краешку. Но она и мама из другой комнаты кричит: ты ведь не ешь их? Ты не ешь, ты жди, ты не ешь их? Но она маленькая. Ой. Я не верила в нее до последнего. И там проходит, наверное, ну, минуты 3-4 для 2-летнего ребенка. Угу. Это огромное количество времени. Она не взяла. И вот я думаю, ну, как бы дождалась маму, когда вот весь потенциал и всю свою силу, ресурс весь крохотный ребенок приложил, чтобы исполнить слова мамы. Угу. И вот мы исполняем слова Божьи, слова Иисуса Христа. Трудно ли нам это? Легко ли нам это? Ну, вот это вопрос.
1: Преобразую, да, вот эту фразу. То есть, можно сказать, приобретайте, нарабатывайте терпение, потому что терпением вашим вы спасаете души ваши. Да. Если посмотреть на несколько разных слов в Новом Завете, переводится как терпение, но вот основная как бы суть, оно отражает способность к выдержке, к стойкости в перенесении испытаний и выносливость. Вот такое вот общее, это терпение, такое терпение. Вот.
0: А вот мне интересно, вот как бы мы читаем, да, хочется еще раз вот этот текст прочитать, можно, да? Лука 21:19, да? Потому что вот здесь есть очень интересный вопрос, который я хочу задать. «Терпением вашим спасайте души ваши». Да, Лука 21:19. И получается, что мы спасаем себя своими усилиями. То есть, если я терпение практикую и прям стараюсь, я спасла себя, свою душу. А если нет, не спасла. И вот из этого текста как будто это следует.
1: Ну, мы, наверное, сразу за спасением понимаем это. Попадешь в Царство Божие. Да. Но здесь можно...
0: так понимать, да.
1: Вот. Но все-таки при рассмотрении контекста выше и ниже, да, все-таки следует понять, что терпением вашим вы спасаете себя от, ну, скажем, от того, чтобы совершить крайние поступки какие-то, необдуманные поступки. То есть вы нарабатываете терпение, чтобы быть последователями, стойкими, а когда приходят обстоятельства, не для Царства Божия, а чтобы здесь не потеряться. То есть терпение требуется вам здесь, чтобы спастись, вот там ниже, там, Иерусалим, когда окруженный войсками придет, да, можно подумать, ну все, тогда я пропал, да. Но нужно терпение, нужно дождаться, да, окончания.

0: То есть какие-то трудности приходят. А выше написано, что волосы там с головы ваши не пропадет. То есть испытания будут. Да? И вот в контексте выше и ниже говорится, что невзирая на трудности, вырабатываете терпение тем самым, чтобы не оступиться, не упасть и не отпасть, в принципе.
1: Ага, то есть это в контексте, Христос говорил эти слова в контексте пророчества, что ли, о гонениях,
0: получается. Об испытаниях.
1: Так? Об испытаниях веры, да? И вот он, получается, ученикам говорит, что когда наступят трудные времена, вот для вашей веры,
0: да.
1: Вот ключевым будем
0: терпение, да? Вот, давайте теперь еще одно, так, чтобы мы побольше библейского текста видели. В послании Петра есть такое популярное в наших христианских кругах название «Лестница Петра».
1: Угу.
0: Вот. Он описывает ряд добродетелей, которые ведут человека в Царство Божие. Второе послание апостола Петра, да, «Лестница Петра», так называемая, в первой главе она завершается почему-то, то, что наверху, в 11 стихе, она завершается так: «Откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Да, и вот она начинается, я не знаю, это вот этот образ придумали, мне кажется, уже современные, там, ну, в 19-18 веке, что это «Лестница Петра».
1: Угу. Да. Ну, назвали эти тексты, объединили их.
0: Да, объединили в «Лестницу Петра». Да. Здесь, посреди прочего, есть и терпение.
1: Ну, давайте прочитаем, вот вместе. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа».
0: Вот, спасибо. Да. Вот. Некоторое время размышляя над этим, я подумал, а апостол Петр, он дитя своего народа. Он все-таки человек из еврейской среды. Да, он вырос в еврейской среде, читал вот эти писания, где все слева направо, где есть такие структуры, когда начинается что-то, потом доходит до верху и потом спускается, и как бы это повторение идет, параллелизмы какие-то. И вот я вдруг увидел, что лестница Петра на самом деле должна выглядеть как стремянка.
1: Так.
0: И вот, да.
1: Поднимаешься и спускаешься?
0: Да.
1: Снова. Нет.
0: Есть два основания. Да. У лестницы стремянки два основания. И если мы посмотрим, то в начале начинается одна часть – это вера. Вера дает опору. Покажите в вере вашей. Вот. Тут надо и выше как бы сказать, что прилагая к всему все старание, то есть вот если к терпению мы потом перейдем, да, надо прилагать старание, терпение надо нарабатывать. Вот. Покажите в вере, на веру опор, и в конце завершается любовью. Вторая нога лестницы – это любовь. То есть вот она устойчивая конструкция. А дальше между ними по три дополнительных качества или добродетели души. И вот они. Мы доходим до верхней площадки в воздержание и терпение. Воздержание и терпение. Верхняя площадка – это вот как раз там третья и четвертая. Вот так. Если лестницу, если ее представить стремянкой, да. И терпение вот в этой высшей точке. А воздержание и терпение, они очень близкие. Вот как мы про печенюшки сейчас думали, да? То есть воздерживаться или терпеть, они очень близкие. То есть это вот верхнее, это высший пилотаж. Обрести воздержание и терпение вот в этой жизни, да, то есть это спасительные, реально спасительные добродетели для человеческой души. Вот. Я вот стал мыслить так, что да, возбираясь по этой терпению, с веры начинаешь, доходишь, и в основании тоже любовь. Так открывается вход в Царствие Божие.
1: Угу. Ну, все-таки призывы к терпению, я думаю, к христианству не очень привлекают. Я вот просто помню, как я обратилась к вере, как начала ходить в церковь, и как только там начинали говорить о каких-то трудных временах, о том, что нужно смиряться, терпеть, вот опять же воздерживаться, какое-то подвижничество, какая-то аскеза, вот эти темы звучали. Сразу мне как-то вот в душе как-то кошки скребли. Вот хотелось какой-то хорошей, счастливой молодой жизни. Я не к тому, что там молодой, разгульной жизни,

0: просто полноценной, молодой, счастливой жизни, нормальной. А тут мне говорят, терпение, воздержание. И, ну, все-таки вот Господь удержал меня в церкви, несмотря на это, так скажем. Вот. И я это к тому, что все-таки призывы к терпению, ну, это призывы к тому, чтобы проявлять какое-то усилие воли, чтобы как-то просто вот стараться сдюжить. А людям просто хочется счастливо жить. И как-то это с современной жизнью очень контрастирует.
1: Ну, надо согласиться, да. Терпение популярности не имеет. Вот. Одно из в стихотворной форме антоним терпению есть в стихах, это о спешке. Спешка – это как антоним. Вот вначале мы говорили, да, что мир закручен на то, чтобы не терпеть. Мы хотим здесь и сейчас. Да. И вот автор Евтушенко, по-моему, пишет: «Проклятие века – это спешка». То есть спешка, противопоставляясь терпению, как бы нам, ну, может быть, и трудно было слышать эти призывы, она приносит с собой проклятие. Если терпением вашим, а мы же говорим об учениках Христа, которые работают на жатве, да, то есть им терпение крайне необходимо. Крайне необходимо. Это фундаментальный добродетель, качество характера ученика. Поэтому, конечно, тем, кто, может быть, в церкви, как в клуб пришел, где интересные люди, это одно. Им, может быть, о терпении слышать, ну, действительно, кошки скребут. Но когда ты входишь в соприкосновение и сотрудничество со Христом, ты обязательно должен понять, терпение – ключевая, фундаментальная добродетель твоего характера. Ты должен ее нарабатывать. Петр пишет: «Приложите к сему все старание, чтобы дойти до этой вот, до этого уровня». Вот. Поэтому вот Евтушенко там пишет, как, какие проклятия за собой несет все это. Проклятие века – это спешка. И там человек, стирая пот, по жизни мчится, словно пешка, попав затравлено в цейтнот, поспешно пьет, поспешно любит, и опускается душа. Поспешно бьет, поспешно губит, а после кается спеша. Да. Вот. Потрясающая вещь, даже покаяние в спешке. То есть это не принимается. На самом деле это вот вещь, к которой надо стремиться. Как бы это, может быть, кому-то не хотелось слышать. Есть такой пример, история, я думаю, она из реальной жизни. Воспитательница в детском саду. 25 ребятишек у нее, вот тоже двухлеточек, и она каждого, значит, выводя на прогулку, помогает одеваться, потом приводит их, раздевается, да. И вот последний малыш у нее, там 25-й, она ему завязывает ботинки, которые никак не одевается, с трудом одевает, завязывает, все, ставит его, значит. Он говорит, значит: «Светлана Петровна, это не мои ботинки». Она, значит, смиренно сажает его, терпеливо, да, снимает ботиночки, значит, развязывает, снимает, ставит рядом. Он говорит: «Вообще-то это моей сестренки ботинки. Мама мои не нашла, и поэтому велела мне их одеть». Воспитательница опять раз, и терпеливо одела, да. То есть, если не проявить в этой ситуации терпение, даже воспитательница может сорваться, крикнуть, стукнуть, может быть, даже, да. Но человек с наработанным терпением, проявляя терпение, он совершает чудесные действия, да, чудесные действия по отношению, сохраняет отношения, поэтому по отношению к малышу, в дальнейшем к его родителям, да, которые не увидят испуганного малыша. Поэтому терпение, оно вот важнейшая вещь для того, чтобы не совершить крайние действия, да. Терпение, вот о том, о чем мы говорили, в терпении проявляется пауза, когда ты не реагируешь, как, значит, лягушка на укол, да, то есть вот так. Терпение, вот она, добродетель, необходимая для спасения, особенно ученикам Христа.
0: Ну вот в нашей, так скажем, мирской жизни, если человек живет без Бога, да, например, он тоже вынужден терпеть многое. Ну вот вообще наша жизнь такая, что мы не в райских кущах живем, ждем, когда там дети вырастут, когда лечение подействует, когда от какой-то болезни мы лечимся. Ждем, когда в конце концов дом построят, в который мы вложили ипотеку. Ждем, когда мы выучимся, получим профессию. Мы много чего ждем в этой жизни. И если хочешь получить качественное, то чаще всего нужно все-таки ждать. А тут речь

0: речь идет о том, что в Божьем деле мы терпим, и, в общем-то, как бы мы ничего не теряем тогда, а мы только обретаем с терпением, когда практикуем это качество.
1: В послании еврейской общине Павел о терпении говорит так. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Вот. Это вот суть о том, о чем мы говорим сегодня. То есть терпение, да, в бытовых вещах оно тоже крайне важно. Это раз. Угу. В отношениях с людьми крайне важно. Это два. Но если мы встаем на путь Господень, терпение – фундаментальная вещь, требуемая. Угу. То есть мы видим, что терпение, как бы от него не, да, там в этой спешке не отмахивались, оно нужно, если мы хотим в долгосрочной перспективе получить качественный дом, в долгосрочной перспективе иметь добрые отношения в семье между мужем и женой. Да, в долгосрочной перспективе, чтобы дети выросли приличными людьми, да, да, и так далее. Терпение всему это способствует в обязательном порядке. Ну и еще мы, да, обязательно говорим, если мы хотим увидеть результаты труда на пашне Господней, терпение тоже является важнейшим и необходимым качеством души. Терпение. Не сразу увидишь
0: результаты,
1: плоды, да, своего труда.
0: Кстати, об этом бывает так, что люди, которые хотят проповедовать Евангелие, да, верующий человек идет, он рассказывает соседям, родственникам, друзьям о Евангелии, приглашает в церковь, дает книги почитать, там вместе, может быть, даже молятся с этими людьми, если они хотят этого. А результата нет. То есть люди не откликаются. Или они говорят, ну, потом придем. Ой, ну, или такой хороший рассказ, но все-таки потом. И вот у человека возникает тогда, ну, он переживать начинает, расстраиваться. Почему не принимают Божью весть? Ну, почему Евангелие не принимают? Ну, вот надо, чтобы сразу, вот как хорошо. Вот. И кажется, что когда Иисус проповедовал, сразу люди откликались. И когда апостолы проповедовали тоже. А у меня вот уже 5 лет молюсь там за своего мужа, за свою жену. Не откликается.
1: Ну, если вот конкретно этот пример брать о муже или подобные им ситуации, вот. Мне иногда приходится рекомендовать таким сестрам или братьям с другой стороны. Вот. На мой взгляд, человек расходует данное ему Богом время не в том направлении.
0: Да?
1: Ну да.
0: Он же хочет спасти любимого.
1: А получается, он хочет взять на себя роль Бога. Да. И молитвой заставить Бога, прогнуть Бога, сделать так, как он хочет. А то, что всему свое время, а то, что у человека остается свобода выбора. То есть в этом моменте он упускает, что он потратил все время на то, что, значит, ну, вот, непутного мужа на путь истинный, да, а вокруг него столько людей, столько возможностей проходило, где он мог бы свидетельствовать, проявить вот это труда и увидеть плоды, может быть, быстрее. Вот этого не видит. Поэтому, ну, здесь, еще раз говорю, не всегда вот эта бытовая... наше бытовое терпение, может быть, словом «ждать» мы ждем наши завышенные ожидания, что я вот молюсь, а да, не совсем можно называть терпением в том смысле, который Библия нам предлагает, да, долготерпение. Есть посев, есть уход, да, есть взращивание, потом мы видим, да, урожай и собираем плоды, да, и здесь вот это терпение, долготерпение и по замыслу Божию, и по этому вот символике библейское, вот, терпение – ключевая, фундаментальный добродетель труженика, ученика Христа.
0: Итак, мы убедились в том, что терпение – это все-таки добродетель, это действительно ключевое качество для христианской жизни, потому что иначе мы постоянно будем расстраиваться и злиться, почему в нашей жизни происходит не так, как мы мечтаем, ведь наш Бог – это всемогущий Бог, но почему-то Он не дает, чтобы что-то осуществилось быстро в нашей жизни. Да,
1: да, по-моему, итак, по-моему.
0: Да, да, как я хочу.
1: Просто я хотел напомнить, что книга Откровения, финальная книга, тоже в двух местах указывает, здесь терпение святых. То есть до финала доходят люди, обладающие терпением.
0: Да, аминь. Спасибо вам большое, Сергей Валерьевич, за участие в нашей программе. Благодарю вас.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, благодарю и вас за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Могут ли люди, однажды заключившие завет с Богом, в конечном итоге оказаться погибшими? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады приветствовать Александра. Лена, прежде чем вот перейдем к рассмотрению этого интереснейшего вопроса, все ли из людей, заключивших завет с Богом, будут спасены или кто-то окажется погибшим, вот мне хочется общий взгляд бросить на то, что мы делаем. Мы ведь вот рассматривали святилище Ветхого Завета, да, как оно описано в Пятикнижии Моисеева, в пророках, в книгах Ветхого Завета. Вот тебе как кажется, а сейчас мы перешли уже к Новому Завету, да, то есть к небесному святилищу, как оно описано в Новом Завете. Тебе как кажется, по количеству передач на каком этапе мы находимся?
2: Ну, вообще мы, конечно, много говорили о Ветхом Завете и о святилище Ветхого Завета. По сути дела, оно охватывает более 3000 лет служения в нем.
3: Ну, да, это такой объемный период времени, да, на самом деле.
2: И да, действительно, людям было дан это как урок для того, чтобы наглядно они имели спасение. Угу. А вообще оно все указывало на Иисуса Христа.
3: Да, сейчас уже небесные служение реалии, и мы, да, рассматриваем небесное святилище.
1: А все-таки по количеству программ, вот как у нас будет?
3: Ну, больше будет, конечно, Новый Завет, да, он актуальный для нас, ага, сегодня.
1: Мы по Новому Завету какие уже моменты рассмотрели? То есть вот видение Иоанна Богослова на острове Патмос – это вот Новый Завет, да, Фессалоникийцам Новый Завет, послание к евреям. Вот везде там говорится о плане спасения через святилище.
2: Через, да, святилище, да,
3: и вот как раз мы
1: святилище
3: рассматриваем в плане изучения видения семи печатей. И мы как раз в прошлый раз вот закончили шестой печати, но мы и сегодня ее будем изучать.
1: То есть семь печатей – это тоже святилище?
3: Конечно, конечно.
1: Всадники апокалипсиса – это тоже
3: святилище. Да, это все святилище. Ведь голос «выходи» – это как раз от ангела, от Херувима, который находится непосредственно у престола Божьего. То есть всадник выходит по распоряжению самого престола Божьего, высшей власти.
2: И ведь, по сути дела, да, начиная с первой главы книги Откровения, да, Иоанну показано именно, что Иисус в небесном святилище среди, да, светильников, да, да, ходит.
3: То вообще есть вот вся это книга вот Откровения – это о небесном святилище, это небесные реалии и о том, что происходит в этот момент на земле.
2: Вот. То есть параллельно.
1: Печати
2: как бы,
1: это,
2: да,
1: то, что происходит на земле или на небе?
3: Печати – это и то, и другое. Печати открывают нам план спасения. Как то, что святилище – это центр нашего спасения, и как Бог и святилище поэтапно спасают людей. Вот у нас как раз сейчас этап номер 6, шестая печать. И помните, о чем мы там говорили в шестой печати?

0: печати.
1: О знамениях на небе, да, то есть о скором приближении Иисуса Христа, о котором говорили пророки, о том, что творится на земле, как люди боятся и видят все, что происходит в природе, там, на небе, и о том, что Бог в этот момент среди тех, кто будет жить на земле, избрал свой народ, то есть верных ему. Поставил,
0: 144 тысячи.
1: Да, 144 тысячи. Причем он сделал...
0: Символическое.
1: Символическое, да, число. Угу. Причем, вот как мы сейчас написано здесь на слайдике, мы видим, что он это сделал до того, как вот все эти пришествия, да, вот, до того, как ветры подули на землю, до того, как, вот, смотрите, чтобы не дул ветер, держат его четыре ангела, да? Ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И дальше нам написано, не делайте вреда ни морю, ни деревам.
0: Это ангелам сказано,
1: да,
0: вот
1: да,
0: этим
1: да.
0: Удерживающим.
1: Это сильнейший ангел, который спускается на землю и дает им повеление, чтобы они держали эти ветра, держали эти стихии до тех пор, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего.
0: Это не семь печатей.
1: Это семь печатей, это шестая печать.
0: А, это шестая
1: информация.
0: Печать. Вот, вот про нее.
1: Да, и шестой печати.
0: Угу.
1: И мы с вами об этом говорили. И здесь вот как раз нам говорится о числе запечатленных. Это 144 тысячи из всех колен сынов Израиля. И дальше идет скрупулезное перечисление количества из каждого колена. И там 12 тысяч, 12 тысяч, 12 тысяч, название колена.
0: И мы пришли к выводу, что это все символическое, потому что таких людей просто ну, не может быть.
1: Да, мы пришли к этому выводу, но у нас вопрос возник, почему там двух колен не хватает? Колено Ефремова и колено Данова, да?
0: Вместо... Это мы как обнаружили, что этих двух колен не хватает?
1: А мы просто посмотрели, сравнили с тем, как вот они выходили из земли египетской, из египетского плена, там книга чисел, первая глава, там перечисление идет колен, и там есть колено вот как раз Левия, да? То есть есть колено Дана, Дана есть там колено, и колено
2: и
1: Иосифа.
2: Ефрема есть.
1: Ефрема, да, там Иосиф разделен на два колена.
2: На Манасе и
1: да.
2: Ефрема.
1: Вот. А здесь место, значит, колена Ефремова.
0: В Откровении.
1: Да, использует сам Иосиф. А место того, отсутствующего колена Дана
2: Левия.
1: Написано колено Левия. Да.
2: Но интересно, они даже в другом порядке перечислены вот в книге Откровения. То есть в книге чисел
1: да.
2: они как бы по старшинству,
1: да.
2: начиная
1: по рождению,
2: с...
1: Да.
2: Да. Да. А здесь они в другом порядке.
1: В другом порядке, да. Этот порядок тоже интересный. Но это не наша сегодня задача. А наша сегодня задача просто хотя бы разобраться, а почему они отсутствуют. Куда они делись?
0: Два колена.
1: Ведь это, да. Это народ Божий, это народ Завета. Они погибли, два колена. Почему?
0: То есть число 12, оно как раз говорило вот о полноте, замысла, воплощении.
1: Полнота Божьего замысла, его воплощения.
0: И вдруг вот двух колен не хватает.
1: Да. То есть,
2: нет, как... они есть, они тоже перечислены, их 12, но другие
1: да,
2: люди.
1: Вместо Дана нету, Ефрема нету. И мы, давайте разбираться, как обычно мы это с вами делаем, мы идем в Ветхий Завет, ищем символику, мы ищем образ того, что могло происходить. Вспомните, пожалуйста, когда у нас вообще разделение физическое произошло колен на земле?
2: После Соломона.
1: После Соломона, да? Там у него появился такой сын, звали его Рвам, чей мизинец, как по его словам, толще чресла его отца. Вот он поругался со своим народом по поводу налогов, и, соответственно, все закричали, что зная свое место Давид, по шатрам Израиль, и разбрелись по своим коленам. И Бог тогда дает Ирваму, сыну Наватова, 10 колен. И так, таким образом образуется Северное царство.
0: Израиль. 10 колен – это Северное царство.
1: Северное царство, да.
0: Которое потом стало Самарией.
1: Да, там как раз есть Дан, и там как раз есть Ефрем. Вот. И образуется Южное царство, которое называлось Иудейское царство, или Южное царство, со столицей в Иерусалиме. Бог говорит…
0: И там были два колена – Иуды и Вениамина.
1: Иуды и Вениамина, да, совершенно верно. А левиты, они жили в каждом колене. И Бог хотел благословить Иеровоама, обещав ему упрочить

0: престол, если он будет ходить его путями.
1: Божьими.
0: Вот, Божьими, да. Но тот, как говорится, ударился в политику и решил действовать политически. Он понял, быстро сообразил, что раз Израиль – это у нас теократическое государство, да, то есть...
1: То есть богоцентричное.
0: Богоцентричное, да. То есть и там оно настолько центрично, что центр богопоклонения находится в Иерусалиме, то есть в столице Иудеи.

0: что у нас написано. Он посоветовался и сделал двух золотых тельцов, потому что он понимал, что если народ будет ходить на поклонение
1: в Иерусалим,
0: то подданные вернутся к своему царю Рваму, то есть сыну Соломона. И тогда он чисто из политических целей сделал такую вещь. Он сотворил, вот вспомнил этого золотого тельца.
1: Которому поклонились на Синае, да?
0: Да, которому поклонялись на Синае. Это было отступничество. И он его
1: от Бога, если...
0: снова сделал, излил, да, и посмотрите, он говорит, двух тельцов сделал. Одного поставил в Дане, другого поставил в Вифиле.
1: Угу.
0: Вот. И посмотрите, как он их называет. «Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». То есть, другими словами, он не привносит какое-либо новое божество, а искажает образ Бога.
2: То есть он как бы заменяет.
0: Буквально, да, искажает образ Бога.
1: Угу.
0: Искажает его.
1: И
0: да.
1: Заменяет первое, Бога?
2: Да, первая эта заповедь гласит, «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской». Он говорит, это боги, которые вывели вас.
1: Тельцы.
0: Да.
1: Угу. Золотые.
0: Да, смотрите, и всегда все северные цари последующие входили путем Наватова. Сына Наватова, вот Иервама, да?
1: Угу.
0: То есть постоянная вот эта фраза звучит, что он ввел в грех Израиль.
1: Угу. Вот. 10 колен.
0: Да, и признал Господь Израиль за грехи Иервама, которые он сам сделал и которыми ввел в грех Израиль.
1: Угу.
0: Вы знаете, народ стал ходить.
1: В грех идолопоклонство.
0: Да, да, да. Давайте посмотрим на землю обетованную. Вот на этот рисунок, как все выглядело.
1: Карта.
0: Вот наверху.
1: Угу.
0: Северное царство, внизу Иудейское царство. И вот посмотрите.
1: Северное 10 колен.
0: Да, угу. То есть в Иерусалиме находится храм, который построил отец Равама, Соломон. Там находится слава Божья, там находится присутствие Божье, там находится символ престола Божьего, ковчег Завета, где находится вот эта шкина. Там находится центр поклонения, там находится центр прощения грехов, там находится центр очищения.
1: Все это... как заповедано Богом.
0: Да.
1: И само Божье присутствие там же было.
0: Именно
1: да?
0: там. То есть Бог избрал это место. Бог избрал Иуду.
1: Именно там, где вот сейчас в разрезе нам показан ковчег.
0: Да. Иисус потом скажет спасение от иудеев. Почему? Потому что там находится Бог. Там находится храм. Mm-hmm. Более того, Бог повелел... Три великих праздника – это праздник Пасхи, праздник Пятидесятницы и праздник Кущей, который отображает как раз исход из Египта. А мы с вами говорили, что 12 колен вот этих сынов Израилевых, перечисленных 144 тысячи, это как раз они как бы совершили новый исход из земли греха, да? Новозаветний исход, потому что они поют песни, как пели сыны Израилева, когда перешли Черное море, помните? И войско фараона потонуло в пучине.
1: Водах этого моря.
0: После этого оно гналось за ними. То есть фараон – это символ сатаны, который не отпускал народ Божий. Но в итоге все его колесницы, все его всадники, и сам он погиб в погоне, вот, когда волны вернулись.
1: Фараон – это символ того, что сатана преследует народ
0: Божий?
1: Конечно,
0: конечно, да. То есть мы всегда можем найти в Новом Завете то, что было когда-то в Ветхом Завете.
1: Угу.
0: И вот посмотрите, как люди приходили на поклонение. Да? Вот чего боялся,
1: это пунктирная линия?
0: Да, чего боялся Иеровоам, сын Наватов. Посмотрите, они 3 раза в году на 3 великих праздника приходили. Вот с севера, так и вот дорога идет в Иерусалим. И там центр поклонения, там ковчег Завета, там слава Божья. И посмотрите, что он сделал. Вот он этот ковчег, он поменял и славу Божью. Вот план был.
1: Угу.
0: То есть поклоняемся Господу.
1: Это ковчег его. Это присутствие это славы Божьей.
0: Да, это символ престола Божия. Там угу. Херувимы, а где Херувимы, там всегда престол Божий. Вот что он сделал. Посмотрите, он заменил это все тельцом, золотым тельцом.
1: Двумя даже.
0: Двумя, да?
1: Да.
0: Почему двумя? А для удобства. Вот если вы живете где-то на юге, вы идете на поклонение в Иерусалим, а по дороге вы натыкаетесь на этого тельца.
1: И вам ближе.
0: Да, и вам говорят, вот Бог Израиля, который вывел из земли египетской. А если вы идете все равно издалека, и вы скажете, что я все равно пройду

0: дальше, ну, все равно дорога длинная, то ничего подобного. Вон вам в Дании находится как раз непосредственно другой телец. Угу. И народ ходить стал
1: а
0: и в Дан.
1: А он на севере, да? Более севернее.
0: А он на севере, да. Угу. Вот в чем была хитрость Иеровоама. Он поменял образ Бога. А вот насколько мы знаем Бога сегодня? Там вопрос. Можно ли нас так обмануть, как обманули тогда
1: Можно.
0: Народ Божий?
1: Но если мы не читаем Священное Писание,
0: да.
1: то обмануть нас очень легко.
0: Конечно.
1: То есть мы можем верить любым басням.
0: Вот.
1: И если нам это удобно, тем более да. еще проще.
0: Какой это... образ Бога нашего, какой образ Иисуса Христа нам рисует Священное Писание? Знаем ли мы его? Вот представляете, выходит проповедник за кафедру и начинает вам рассказывать об Иисусе Христе. Угу. С чем вы будете сравнивать его? То есть вы будете его внимательно слушать?
1: Ну, вообще, вникать нужно в учение.
0: Да, вы помните, что сказали о верийцах, о чем апостол Павел говорил? Угу. Что вот эти верийцы
1: они благомысленнее.
0: Благоразумнее значительно тех, которые были до них. Почему? Потому что они взяли в руки Священное Писание, и все, что говорил апостол Павел, что они делали?
1: Сверяли.
0: Сличали. Так ли все написано? Так ли все написано? А еще потом подумать надо, помолиться. Вы понимаете, не всякому
1: слову,
0: слову верьте, не всякому духу верьте. Ну, проверяйте, от Бога ли это.
2: То есть критерий – это Священное Писание. Это стандарт, это то, в чем можно быть уверенными.
1: Как говорят, что первая заповедь Бога – это «слушай Израиль». А если Израиль не слушает то Бога, то тогда ему можно говорить все, что угодно. И он будет слушать кого угодно.
0: Да, то есть мы с вами не зря сказали, что в Иерусалиме центр поклонения Бога, центр спасения, центр прощения. Туда нужно жертву принести. Там находился вот этот символ Голгофы, медный жертвенник. Там нужно было возложить свою руку на жертвенный живот. Там нужно было отдать свой грех на него, а потом священник заберет.
2: То есть на образ Иисуса Христа.
0: Да, на образ Иисуса Христа. То есть знаем ли мы как Иисуса Христа, знаем ли тот образ, который написан в Священном Писании. Посмотрите, что Иисус сам сказал о себе. «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
1: И как апостолы тоже говорили, да? Нет другого имени под небом, которым должно спастись.
0: Да. Только имя Иисуса. И посредника другого нету между Богом и человеком, как только. И если мы Иисуса Христа знаем неправильно, а как мы можем его узнать неправильно? Если вот эта книга, Священное Писание, Библия, не является путеводителем в нашей жизни, тогда нас легко можно что сделать? Обмануть.
2: Потому что сатана все время над этим трудится. Да? Он все время трудится над тем, чтобы увести нас в сторону.
0: Обыскажение образа. Вы понимаете, что ведь он сделал Иеровоам еще? Ведь он сделал праздник, подобного куще. А куща, как мы сказали, это символ исхода. Символ исхода. Когда народ Божий вышел из земли египетской. То есть вот почему погибли эти колени? Вот сейчас мы в следующей передаче как раз будем говорить.
2: Почему погибли два колена?
0: Два колена. Почему два колена и как это связано с исходом? Вот. Потому что это грех идолопоклонства. Первая заповедь: не будет у тебя других богов перед лицом моим. А вы знаете, что всегда идолопоклонство, особенно в Ветхом Завете, называется мерзостью для Бога. Для него это просто мерзость. Когда вы заключили с ним завет, не хотите его знать совсем, а начинаете поклоняться чему-то другому, как будто бы самому
2: Богу.
0: Творцу.
2: Я думаю, за этим вот понятием мерзости стоит то, что это нас разрушает, когда мы отказываемся от Жизнедателя, от Спасителя, и когда мы пытаемся спастись там тем, что не может спасти.
0: Ну, конечно. Разве могли тельцы эти спасти? Ведь он сделал праздник, подобный празднику кущей, но на следующий месяц. Понимаете, через месяц поставил.
2: То есть
0: там
2: подделка под Божие.
0: Да, сатана всегда рядится под Бога, всегда рядится под праведность. Но, к сожалению, он добавляет еще туда и яд свой. И вот этот яд становится губительным. Бог хочет, чтобы мы знали его таким, какой.

0: есть.
1: Да, это очень важно.
0: Это очень важно. Ведь куда они выходили? Вот они каждый раз вспоминали этот праздник исхода. Да. Куда они выходили? Иисус сказал, я есть путь истины.
1: До сих пор Пасха, да, иудейского
0: праздника. Да, это воспоминание об исходе. Угу. Куда они выходили? Чего они праздновали? Они шли, через этого тельца они шли к кому?
1: К сатане.
0: К сатане, к дьяволу. Угу. А Иисус сказал, я есть путь истинной жизни.
1: Угу. Ну что ж, слава Господу за Его святое Слово, которое Он нам оставил, которое неизменно на протяжении веков, которое Он хранит особым образом. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы с нами. Мы продолжим в следующий раз эту интереснейшую тему. До свидания.
0: До свидания.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, какие у нас сегодня драгоценные люди. Садись.
2: Да. Так. Как вас зовут? Итак,
1: как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
2: И Веселинка.
1: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
2: Это не глобус, профессор Бодрячок.
1: Ну как же? Что?
2: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
1: Эй, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
2: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот, вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите?
1: Да, да,
2: я
1: да,
2: сейчас
1: да,
2: ее
1: да,
2: протру, да, чтобы кенгуру не испачкалась.
1: И кенгуру не испачкается.
2: И будет чистой.
1: Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой.
2: Очень.
1: Ведь Земля – это наш большой чудесный дом.
3: Шар.
1: Да.
3: И шар.
2: Да. И в этом доме, в доме есть все, что нам нужно.
1: Да.
2: Здесь есть и леса, и вот, поля, и горы. Все-все вот. Есть.
1: Это так. Коричневые, это горы.
3: А если бы они не чистые были?
2: Мы бы их
1: вот,
2: вымыли.
1: Именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
3: Это моря и океаны.
1: Да, правильно.
2: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это... Это же речки. Смотрите, смотрите, как их много
1: да, да,
2: на
1: да,
2: нашей
1: да,
2: планете. Их
1: да,
2: тоже да, надо протереть.
1: И посмотри, Виталик абсолютно прав. Да. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
2: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
1: А что же тогда делать?
3: Убираться!
2: Вот я и убираюсь.
1: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
2: Пошли?
1: Пойдемте.
2: Пойдемте,
1: это важно. Ну, пойдемте.
2: Подышали?

0: побежали.
1: Ну вот, вот.
0: Какой ужас, профессор Бодрячок.
1: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
2: Убираться.
3: Ой-ой-ой.
1: Правильно,
0: молодцы.
1: Совершенно верно.
0: У меня есть ведра.
1: Да, так, ну давай, так, давай.
0: Здорки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
1: Так.
0: И почистим нашу полянку. Какие молодцы. Так, так.
1: Вот, вот. Вот это хорошо.
0: Держи.
1: Вот. Да, правильно, вот.
0: Как
1: полянка
0: красивая.
1: Наконец-то снова стала чистой.
0: Ребята, я поняла.
1: Так, так, что ты поняла?
0: Для того, чтобы наша планета была чистой,
3: надо только убираться.
0: Не нужно мусорить.
1: Правильно.
3: И убираться надо.
0: Да, и убираться тоже.
1: Совершенно верно. Но Настенька тоже права, убираться-то надо. Но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
0: Это как-то не каждый. Мы уже убрали?
1: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
0: Ой, как я люблю эксперименты.
1: Да? Вперед!
0: Жаль,
1: у меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
0: Такое красивое море.
3: Это не море, это аквариум.
1: Да, да,
0: ну,
1: да.
0: Ну что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки.
3: Вау.
0: Как настоящее море.
1: Да, но
3: да,
1: на самом деле...
3: какие-то камешки.
1: Угу. На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
0: Да.
1: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
0: Чтобы они не погибли.
1: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Ну, вы же любите купаться в море, да?
0: Да.
1: Вот это море.
0: Я уже представила.
1: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
0: Ой. Угу. Я бы не стала плавать в таком
1: море. Да, вот
0: море.
1: Вам хочется купаться вот в таком море?
0: Нет, конечно, нет. Профессор Бодрячок.
1: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
0: Давайте почистим.
1: Давайте
0: обязательно
1: почистим. Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
0: Смотрите, как мы быстро почистили.
1: Да, мы его соберем.
0: Наше море стало опять чистым.
1: И наше маленькое море действительно стало чистым. Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
0: Еще один.
1: Да, еще один. И вылил в это море
3: яд.
1: Ядовитую жидкость.
3: Ядовитую жидкость.
1: Да,
3: да, да. Человеки там умер.
0: Конечно, и рыбки
1: да,
0: тоже
1: да.
0: погибнут. Все, что там живет.
1: Давайте посмотрим, что из этого получится.
0: Так, осторожно, не дышим. Ух ты.
3: Как он?
0: Фу! Смотрите, какое грязное море.
1: Да?
0: Хорошо, что да. у нас здесь нет рыбок.
1: Да. Фу,
3: гадость какая.
0: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
1: Ну
0: да.
1: вот, как вам купаться вот в такой воде?
3: Нет.
1: Да, да, надо почистить. Давайте попробуем.
0: Конечно.
1: Можно ли что-то с этим сделать?
0: Давайте почистим.
1: У нас есть ситечко.
0: Ух ты.
1: Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем Фифичка. Эту воду профильтровать.
0: Давайте посмотрим.
1: Давайте, давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
0: Так.
1: Зачерпнем немножечко воды.
3: Фу,
1: и посмотрим.
3: Она чистая?
0: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
3: Да.
1: Так, так, так, не торопись, моя племянница, не торопись.

0: Пись все по очереди, все имеет свой порядок.
1: А здесь она чистая.
0: Итак, что вы можете видеть?
2: Ой, да она чуть-чуть почистилась.
0: Да. В том-то и дело, что только чуть-чуть, но она осталась почти такая же грязная.
3: И не захочется мне купаться.
0: Да. Можно ли почистить море от такого вот загрязнения?
3: Нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
0: Совершенно верно. Итак, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим, к воде, к земле, к деревьям, к рекам, нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было хорошо.
3: А он сотворил все чистое?
0: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух и плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
3: Ой, профессор Бодрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
0: Отлично! Хотите?
3: Нам понадобится... Смотрите.
2: Пластилин.
3: Так.
2: Пластилин, какие-то камни.
3: Вытаскиваем. Держите. Клей.
2: Мой клей.
3: Так.
2: Ножницы.
3: Второй. И самое главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите, это вам, Настеньке с Бодрячком, а это нам с Виталиком. Так, и для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, так, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
2: Еще вот эти штучки.
3: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
2: А зачем нам пластилин?
3: А вы сейчас все увидите.
2: Чтобы приделывать эти рыбки.
3: Так, куда держи, клей рыбку.
0: Ой, вот сюда приклеим.
3: Приклеиваем рыбку.
2: Рыбку.
3: Где она у нас плавает?
2: Рыбки.
3: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
0: Кап.
3: Молодец, давай, как ты хорошо клеишь.
0: И тут на три рыбки держи. Хватит.
3: Сейчас будет
0: на
3: три. Очень
0: так, сейчас мы...
3: важное задание. Приклеить водоросли.
0: Вот вылезет.
3: Смотри, какая у нас красивая водоросль. Получится? Угу. Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
0: Желтенькие.
3: Давай я тебе помогу.
0: Мы приклеим в обратном.
2: Стой, я сама приклею.
0: Вот так вот.
3: Так.
0: Да, давай клей.
3: Так, у нас есть салфеточка, мы вытрем лишний клей берем. Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
2: Черный.
3: Давай, черный возьмем, да. Смотри.
2: Я хочу фиолетовый.
3: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Маленький кусочек пластилина.
2: Я фиолетовый возьму.
3: Да. Не получается? Давайте я помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик. А на пластилинчик... Сейчас мы приклеим. Смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается. Видите?
2: Дайте нам
3: позже. С помощью пластилина. Так, держите. Выбирайте любой пластилин.
2: Мне беленький.
3: Давай, бери ракушечку. И приклеиваем сюда ракушечки. Вот, как ты хочешь ее приклеить? Да, хочешь? Какое красивое у вас море. Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам

0: глазки и чешуйки. Держи. Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
1: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
0: Какое красивое.
1: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим, ну а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока.
0: Пока.
2: Пока.
0: Пока. И никогда не мусорите.

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их.
3: Не я, но Бог даст фараону ответ во благо.
1: Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие. И они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды – а это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: Что же нам делать? Как спастись от этого голода?
3: Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла.
1: Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?
4: Хороший план предложил Иосиф.
2: Хороший план.
3: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
1: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
3: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
0: Слушаемся,
4: фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь. Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: «Дорогу!
4: Дорогу! Дорогу! Дорогу! Дорогу!

0: дорогу!
1: Я фараон, но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть.
0: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
2: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
3: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
4: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
2: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
3: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
0: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
1: «Идите к Иосифу и делайте, как он скажет».
0: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из всех стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
5: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
6: Пойдем, расскажу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас. Тема нашей встречи сегодня – «Тайна посмертной участи и апокалипсис Петра». В гостях у нас филолог и литературовед и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Знаете, тема немножечко звучит устрашающе.
1: Да.
0: Но не менее устрашающе. Вот мнение человека, когда речь идет о смерти. Ну, как бы мы не хотели, это участь каждого человека.
1: Данность.
0: В зависимости от дел человек попадает либо в рай, либо в ад. Вот такое поверье, да. Вот такое мнение. Вот как с этим быть? Правильно ли вот такое мнение, что в зависимости от дел попадает человек либо в ад, либо в рай, либо ошибочное?
1: Мы давайте начнем эту тему с Средневековья. В представлениях людей за плохие дела люди идут в ад. Это весьма удобно эксплуатировалось рядом людей, которые продавали индульгенции. Бумаги, юридически утверждающие, с подписями священника, соответствующими печатями, что людям прощаются какие-то грехи их. Поскольку ад вызывал у людей страх. Откуда это взялось?
0: Ну да, интересно.
1: Была такая книга. Ее даже хотели поставить в канон некоторые отцы. Называлась «Апокалипсис Петра». Жуткая книга. Вот оттуда, к примеру, черпал вдохновение Данте Алигьери, описывая 9 ступеней ада в своей гениальной божественной комедии. Вот оттуда, из «Апокалипсиса Петра».
0: Оно даже как-то так отрезонировало так очень.
1: Да, воронки, которые ведущие вниз, вглубь ада, вот к этому самому замерзшему в льдах озеру, где находится сам дьявол. Это 9-му уровню.
0: Страшное описание.
1: Да. Страшное описание. К примеру, за разные проступки люди подвергались разным наказаниям. Например, там те, кто много говорили, или льстили, или были клеветниками, или сплетниками, были подвешены за язык. Другие постоянно там некое острое оружие пролетало и в гной погружались. Кто-то вынужден был прыгать все время, забирался на гору, прыгал там на острые мечи, опять забирался на гору. В общем, там жуткое зрелище, и, по сути, «Апокалипсис Петра» рассказывает нам экскурсию. Петр проводит по этому самому аду, где каждые люди, сделав определенные грехи, наказывались определенным образом. Это перешло в сознание христиан, и это было в Средневековье очень-очень популярно.
0: Но влияние Данте также оно оказало?
1: Конечно.
0: Влияние,
1: ведь,
0: так, на христианскую
1: Дант,
0: мысль?
1: Конечно, ведь Дант, по сути, черпал вдохновение там. У Гомера он не мог найти. Там Одиссей спускается, к примеру, в ад. Для того, чтобы встретить пророка и приносить ему жертвенную кровь. Но именно «Апокалипсис Петра» дал развернутую картину ада, якобы существующего.
0: Тогда нам надо разобраться, да. Что из себя представляет же этот ад. Человека на слуху очень как-то вызывает действительно очень страшное такое впечатление от этого слова.
1: Так. Мы сейчас сразу посмотрим в Библию и пойдем по Библии разбираться.
0: Я думаю, что только Писание
1: В сознании христиан, больших христиан, люди после смерти идут либо в ад, либо в рай.
0: Да.
1: Я вам утверждаю со 100% гарантией, все умершие люди идут в ад.
0: В ад?
1: Да.
0: Вы утверждаете?
1: 100%. Согласно Библии.
0: Но неутешительно.
1: Давайте прочитаем.
0: Ну...
1: Вы поможете мне в чтении?
0: Я, конечно, конечно.
1: Книга «Бытие» — это самые первые... Мы откроем с вами самые первые 4 упоминания слова «ад» в Библии.
0: Все-все?
1: 4 самые первые.
0: Вы ничего не попутали?
1: 4 самые первые, да. В книге «Бытие» слово «ад» встречается 4-жды.
0: Хорошо.
1: И мы все эти 4 места откроем. Ад. Ну, или древнегреческое «шеол», которое потом в «Септуагинте» в древнегреческом переводе. Древнееврейское «шоул», которое в древнегреческом переводе в «Септуагинте» уже звучит как «ад», «адес». «Адес». Давайте откроем.
0: Давайте.
1: Итак, книга «Бытие», 37 глава, 35 текст. Ну, поясню для вас и для наших слушателей и зрителей. Вы будете читать синодальный перевод, а я прибегну к Елизаветинской Библии, церковнославянскому
0: это
1: тексту. Церковнославянский текст.
0: Это очень еще такое домрание, да?
1: Это не русский перевод, это церковнославянский перевод.
0: 17 столетие.
1: Церковнославянский текст.
0: Хорошо.
1: Елизавета Петровна.
0: Хорошо.
1: 37 глава книги Бытие, 35 текст, пожалуйста.
0: 35 текст. «И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал, «С печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю». Так оплакивал его отец его».
1: Итак, помните ситуацию. Братья приносят цветную одежду Иосифа отцу Иакову.
0: Да.
1: Цветную одежду, которую они измазали кровью ягненка закланного. И говорят, вот мы нашли, посмотри. И Иаков думает, что его любимого сына Иосифа растерзали дикие звери. И вот дальше он читает, и он говорит такие слова. «С печалью сойду к сыну моему».
0: В преисподнюю.
1: В преисподнюю.
0: В преисподнюю, да.
1: В преисподнюю.
0: Позвольте... Тоже слово знакомо тоже для нашей
1: да,
0: культуры.
1: Да, позвольте я прочту 34 и 35 тексты в Елизаветинской Библии.
0: Церковнославянском.
1: Да, в церковнославянском тексте. «И растерза Иаков ризы своя, и возложи вретище на чресла своя, и плакашеся сына своего дни многие». Вот он оплакивает своего сына. Ну, и 35-й текст. Обратите внимание, как церковнославянский текст передает слово «преисподняя» да. из синодального
0: вот
1: перевода.
0: Хочется услышать.
1: «Собравшися же все сынови его и чери, и придоша утешите его». И не хотяше утешитеся, глаголя, яко сниду к сыну моему, сетуя во ад.
0: Во ад.
1: И плакася о нем отец его. Итак, вы помните, Иосиф был хорошим пареньком, мальчиком, юношей или негодяем?
0: Нет, это вообще не представляю. Он говорит, сойду в ад. То есть да. человек, ну, сказать, вот поверить.
1: Будем разбираться, да. То есть он был хорошим, Иосиф,
0: он,
1: помните его
0: историю? Он конечно. Был посвящен богобоязненным.
1: Богобоязненным.
0: То есть он даже в искушениях
1: не поддался.
0: Да.
1: То есть прекрасный юноша.
0: Да.
1: И в сознании Иакова, он думает, что сын умер. В сознании Иакова умерший сын где находится?
0: В аду.
1: В аду. Так, давайте, 42 глава книги Бытие, 38 текст.
0: Какая
1: вы
0: глава?
1: Читаете, 42 Бытие, 38 текст, вы читаете в синодальном переводе, я церковнославянском.
0: 38, да?
1: Да, 38 текст, 42 главы. Сейчас вспоминает эту же самую историю. Вспоминает. Пожалуйста.
0: Он сказал, не пойдет сын. «Мой с вами, потому что брат его умер, и он один остался. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью во гроб».
1: Ох, красавцы, смотрите, смотрите. Я читаю церковнославянский текст. Он не хочет отпускать Вениамина с братьями в Египет за зерном, потому что боится, что Вениамина постигнет та же самая участь, которая постигла
0: Иосифа.
1: Его родного брата от Рахили, Иосиф.
0: Да.
1: Послушайте, гроб, с печалью во гроб. Он же речи. «Не пойдет сын мой с вами, яко брат его умре, и то един оста». И случится ему зло на пути, в он же аще пойдете, и сведете старость мою с печалью в

0: ад.
1: В ад.
0: О! Вы понимаете? А, в предыдущем случае преисподняя, а в церковнославянском тексте ад. Ад. Здесь.
1: Гроб.
0: Гроб. Ад. И давайте еще откроем 44 главу, 29 и 31 текст.
1: Давайте. 29
0: и 31 текст.
1: Угу. Вместе зачитывать или
0: позже? Да, 29, а потом 31, да, с залпом так вот.
1: Если его возьмете от глаза,

0: то нет, отрока умрет, и сведут рабы твои, седину раба твою, отца нашего, с печалью во гроб».
1: Это они уже пересказывают слова, слова Иакова премьер-министру Египта, ну, Иосифу переодетому. 29 текст. «Аще убо поймете из сего от лица моего, и случится ему зло на пути, и сведете старость мою с печалью во ад». И 31. «И будет егда увидит он, несуща отрочища, с нами умрет, и сведут рабы твои старость раба твоего отца же нашего с печалью во ад». Смотрите,
2: итак, сразу возникает вопрос.
1: Итак, в представлении Иакова, его сыновей, того мира, человек умерший, любой умерший,
2: и, даже, в ад.
1: И даже хороший, как
0: Иосиф. Но здесь, по крайней мере, положительные примеры. Да.
1: Идет куда?
0: В ад.
1: Ну, все идут в ад. Давайте откроем книгу
0: Екклесиаста. То есть вот сейчас уже в какой-то степени можно с вами согласиться, что...
1: Подождите, давайте откроем книгу Екклесиаста, третью главу. Давайте вот увидим с вами. Итак, третья глава. Екклесиаста, Соломон, 3 глава, с 19 по 21 текст. Смотрите.
0: Какая глава?
1: 3 глава Екклесиаста, с 19 по 21. Екклесиаст говорит, Соломон, мудрейший, потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возрастится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. Все идет в одно место. Праведный человек, неправедный человек, человек, животное, все идет одно, в одно место. Из праха ты сотворен, и в прах возвратишься. И вот это самое место в Библии называется как?
0: Ну, ад.
1: Ад. Ад.
0: Особенно очень ярко церковнославянский.
1: Он более последователен в переводе.
0: Да.
1: Более последователен в переводе.
0: То есть, если здесь еще хоть используется там преисподний гроб, то здесь ад, ад
1: Но,
0: и ад.
1: Да, да. Но они правы, то, что они делают. Это правильно все. Всякий умерший идет в могилу, в землю. Это и есть ад. Давайте разберемся подробнее.
0: Ну, вот, может быть... Вот это слово вообще ад, вот чтобы как-то понять, почему
1: ну,
0: ад.
1: Ну, чуть-чуть отвернемся. Позвольте короткий пример из фольклористики, из белорусской фольклористики. Есть такая пословица в белорусском народе: «Не лезь у перед батьки у пекла».
0: Угу. Пекло — это ад.
1: Да, пекло — это ад. Вот, «не лезь у перед батьки у пекла». Угу. Знаете, что оно значит? Как бы вы сказали?
0: То есть, ну, не вмешивайся как-то в дела отца. То есть, или не лезь вперед отца своего. Вот. Там.
1: Ну да, оно такое значение приобрело сейчас. Но на самом деле оно имело вполне ритуальное значение.
0: Да,
1: конечно. Оно предписывало определенные
0: Никогда
1: действия.
0: Никогда даже не представляло.
1: Для пожилых и стариков, говорю вам, человек, знакомый с фольклористикой. И немного
0: вам
1: с ней
0: верю.
1: Имеющее дело. А смотрите, что оно значило. Вот очередные похороны, например. Человека несут на погост, на кладбище, хоронят, закапывают в землю. И что происходит дальше?
0: На поминки.
1: Ну, люди начинают оставлять кладбище.
0: Да.
1: В каком порядке?
0: Не в курсе я.
1: Так вот. Раньше ни в коем случае молодой не имел права уходить с кладбища первым. После похорон уход с кладбища был строго регламентирован. Уходит самый пожилой и в очередности возраста. Самый молодой уходит последним. Потому что считалось, что первый ушедший первым и вернется. Только уже в качестве не живого человека, а трупа мертвого человека. Поэтому пословица «не лезь у перед батьки у пекла» регламентировала порядок ухода с похорон, с захоронения. Потому что считалось, что если уйдет первый молодой, он сюда первый вернется. Таким образом, пекло – это не нечто, где упечи пякуть, ну, печется в печи что-то, а этим словом называлась и могила.
0: Но весик в белорусский вообще какую-то окраску приобретает. Вот
1: да,
0: слово
1: печь.
0: От пекла.
1: Да.
0: Тоже где-то все да, вот жжется, печется, горит. Да. Страшно. А,
1: давай

0: Давайте вот такую вещь с вами обозначим, очень важно. Это семиотика. Есть такое понятие семантический треугольник Огдена-Ричардса. Я вам объясню все понятно, объясните, понятными словами. Да, смотрите,
1: я даже
0: смотрите.
1: Объясните просто.
0: Есть предмет. Вот реальный предмет. Книга. Книга. Предмет. У этого предмета есть обозначение. Слово, его обозначающее. Либо слово звучащее, фонетический комплекс, либо слово написанное, графический комплекс. Есть предмет, слово. И третье в этом треугольнике, три точки, это представление, значение. Предмет, слово, значение. Если я слышу книга, то я в голове пытаюсь себе представить предмет. Есть реальный предмет, есть слово, обозначающее его, и есть значение, возникающее в моем сознании. Предмет, слово, значение. Понимаете?
2: Да, понимаете? Понятно, сейчас понятно.
0: Сыграем с вами в игру. Ну, пожалуйста, я не буду вас оскорблять.
1: Но я надеюсь.
0: Я должен сказать то, что я сейчас скажу. А вы, значит, есть предмет, слово и значение. Предмет, слово, значение. Так?
2: Да.
0: Я говорю слово, я не ругаюсь, нет. Я просто говорю слово. Это древнерусское слово, понимаете, да?
1: Ну, пусть я попытаюсь.
0: Те, кто нас смотрит и слушает, да. Я говорю просто слово. Древнерусское слово, я все объясню потом. Предмет, слово, значение. Итак, слово. Задница.
2: Но в нашей культуре оно сегодня приобрело, я не знаю, как в прошлом, но в настоящем часть физиологии. Там.
0: Позвольте я перевод, ну, одно слово, словосочетание сочетаю. Это пишет Лесков в письме Льву Николаевичу Толстому. Он пишет так. «Тяжайте о задницю». «Тяжайте о задницю». Что это такое, как вы думаете? «Тяжайте о задницю».
2: О чем-то надо заботиться.
0: О чем? О чем мне хочется спросить? Так вот. «Задница», «тяжайте о задницу» — это иметь споры о наследстве. Вести тяжбу о наследстве. Потому что задница, не задница, задница. Взгляните в словарь. Ударений древнерусского языка, Залезняка Андрея. И вы увидите. Задница. Задница в древнерусском языке это было наследство. И имело еще и значение другое.
2: Седалище. То есть хрестоматийные могут наши зрители
0: конечно.
2: Достать книги
0: вы можете
2: и найти это слово.
0: Житие
2: да?
0: Андрея Гродева прочесть. Там речь идет о заднице.
2: Ну это просто так, ради
0: да, смотрите,
2: я
0: смотрите,
2: думаю,
0: смотрите.
2: Что нет смысла к этому там отправлять наши нет. Зрители, чтобы да. Они ходили.
0: Смотрите, смысл следующий. Есть предмет, слово, значение возникающее. В современности на это древнерусское слово, простите, ну повторюсь, то, что оставляют родители после себя, за собою.
2: За собой.
0: Отсюда
2: все
0: и это слово, да. В современном русском совершенно другой предмет и другое значение возникает в голове, при упоминании этого слова, понимаете?
2: Да,
0: понимаете.
2: Конечно.
0: А у древнерусского человека в сознании возникало...
2: То есть это нормальное
0: наследство,
2: слово?
0: Наследство, да. Или другое слово, прелесть. Это что такое? Прелесть.
2: Ну, что-то хорошее, приятное, красивое.
0: А я вам из Суздальской летописи зачитаю небольшой фрагмент. «Вступив в прелесть лжагу пророка Махмеда». Это как? Вступил не... нечто приятное, хорошее, живого пророка Магомета?
2: Не знаю, Александр. Вот,
0: так вот,
2: поясните.
0: Прелесть в древнерусском — это прелестить.
2: А, прелестить. Да. Да, прелесть, прелестить уже,
0: да,
2: конечно.
0: Вы понимаете. То есть прелесть — это слушайте. Соблазнить, это некий соблазн, это некое преступление, нечто плохое.
2: Угу.
0: Смотрите. Да. То есть слово, предмет, слово, значение. Когда идет время... Когда слово перескакивает в другие культуры, очень часто за вот этим графическим или фонетическим комплексом, за словом, вдруг закрепляются новые предметы и новые значения. Понимаете?
2: Да.
0: Теперь давайте разберемся со словом «ад».
2: «Ад», да, вот это интересно.
0: Древнееврейское «шеол».
2: Вот как оно вообще вот
0: древнееврейское «шеол»
2: попало к нам?
0: Имеет вполне конкретное значение. Это место, куда идут все умершие.
2: То есть, смотрите, Александр, вот все, что мы прочитали, вы церковно-славянском,
0: да.
2: Мы здесь в синодальнем, гроб, преисподний, либо ад, это еврейское слово шеол.
0: Да.
2: Шеол.
0: Еврейское слово шеол имеет следующие значения. Могила, гроб, место, где находятся все умершие. А где находятся все умершие?
2: В могиле.
0: Могила, гроб.
2: То есть независимо,

0: Грешники, не грешники, да. Праведники, не праведники.
1: Так? Так было, да, все. То есть, более того,
0: всех участь.
1: Тузики, мурки, там буренки.
0: Вот поэтому вы так уверенно сказали, что все попадут в ад.
1: Все попадут в ад.
0: Но не в тот, которым имеет представление конечно, современный человек.
1: Конечно, вы сообразительный человек. Смотрите, вот это еврейское слово «шеол». Когда появилась нужда, и переводился древнееврейский текст Библии, ну, то, что мы сегодня называем Ветхим Заветом, на древнегреческий, то вместе надо было найти слово, подходящее «шеол». Нашли. Есть у древнегреков такое слово.
0: Какое?
1: «Адес».
0: «Адес». «Адес».
1: А, да. Там еще есть «йота субскриптум», но об этом скажем чуть позже. «Йота подписная». То вместе с переводом этого слова к «шеолу» добавились новые значения. Это по-прежнему могила.
0: То есть как синонимы, да?
1: Нет, не как синонимы. Это слово полисемическое, многозначное.
0: А, все понятно.
1: И в греческом у слова «ад» есть такое значение, какое нет у древнееврейского «шеола». Но при переводе человек, читающий древнегреческий текст, невольно думал о том, о чем древнееврейское слово не говорило. Не говорило. Итак, смотрите. Какое же значение оно имело в греческом, древнегреческом, которого не было в древнееврейском. Очень просто. Было место Аид, и был человек, Бог Аид. Вот это Адес, но йота, Аидес. Но оно не читается.
0: По крайней мере, понятно, вот, да, прочтение Адес.
1: Ну, да, понятно.
0: Русское вот трансформировалось ад.
1: Царство Аида и сам Аид носили название, именовались Адом, Аидом. Теперь. Причем здесь Аид к древнему Израилю и Библии древнего Израиля, Священному Писанию.
0: Да.
1: Но а царство Аида там мертвые, как тени живут. И когда Священное Писание было переведено на древнегреческий язык, и слово «шеол» переведено на древнегреческий при помощи слова «аид», оно транслитерировано на русский язык, то вкралось древнегреческое значение, одно из значений, пункт, которого не было в изначальном. А вместе с ним вкралось ложное представление о неком царстве теней, царстве мертвых, где мучатся, где есть разные уровни.
0: Только вот это интересно.
1: Понимаете?
0: Хорошо,
1: как
0: одно значение вроде бы разобрались. А вот, да. Вот эти все муки, эти все страдания, это, там, как вот в белорусском слове «пекло», то есть люди там мучаются, вот. Это именно с греческой мифологией, но пришло.
1: Да, это тоже пришло с древнегреческой мифологией. Мало того, что понимаете, как ад пришел.
0: Апокалипсис Петра, он как-то повлиял тоже?
1: Да, он, собственно, и создал.
0: Да?
1: Он стал фундаментом этой
0: идеи. А что, какие-то там вы можете сказать, вот какое-то, ну, вкратце содержание об этом, в этом апокалипсисе Петра?
1: Ну да, вот там экскурсия по аду, по
0: сути. Там экскурсия Петр по аду, там мучаются, страдают, да. Там подвешены люди и так далее.
1: В зависимости от тех грехов, которые они творили, то они и страдают. Там жуть, бесконечно страдают.
0: То есть вот в такой цепной реакции пошагово, да. Вот как перекочевала, да, эта идея христианства, да?
1: Да, из древнегреческой мифологии через перевод слова «шеол» словом «адес» и идея ада древнегреческого вдруг появилась в Писании. Оно появилось еще в иудаизме, в момент, когда эллинская культура, когда весь мир был полонен, древнегреческой культуры. Уже тогда оно влезло туда. Понимаете? Это не было присуще там, персидскому периоду или вавилонскому периоду или периоду Древнего Израиля. Но оно вкралось вот через это.
0: Знаете, Александр, начинаешь ценить вот эту дисциплину богословия. То есть благодаря исследованию. Ну, конечно.
1: Литература,
0: вот какие-то вещи понятны.
1: Ну,
0: то есть человек, оно из этого заблуждения, невежества, оно дает, ну, ясное понятное представление,
1: да.
0: Что есть и как в Священном Писании.
1: Давайте откроем два места из Библии. Первое послание Коринфянам, 15 глава. В Библии есть другое слово, гиена.
0: 1 Коринфянам,
1: 15 глава, 55 текст. Апостол Павел, когда говорит о будущем, о втором пришествии Иисуса Христа, о том, что произойдет, он говорит такие слова. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех». А сила греха – закон. А ад и смерть будут побеждены, говорит Павел, говоря о грядущем пришествии при гласе архангела и трубе Божьей. Ад будет побежден, и смерть будет побеждена. Давайте откроем еще Откровение 20.

0: Всю главу. 14 текст – это окончательный суд, и мы читаем такое: «И смерть, и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Ад и смерть будут уничтожены. Как же мы тогда можем говорить о вечном аду, о вечно горящем аду, если он сам будет сожжен в огне гиены огненной? Ад – место, где находятся все умершие. По сути, могила, гробница.
1: Это, Александр, даже вот возвращаясь к прошлой нашей теме, когда мы говорили, вот якобы мнение у христиан, что Дух Христа там кому-то проповедовал. Сегодня вот эта идея о мучениях в аду. То есть
0: она не библейская.
1: Не просто чужда вот библейская, но она еще и опасна, наверное, да?
0: Она опасна.
1: Вот и в чем вот, ну, все же вот ее какая-то опасность?
0: Она опасна, потому что искажает характер Божий. Она опасна, потому что является средством манипулирования людьми.
1: То есть, как это было в Средневековье.
0: Да.
1: То есть...
0: Позвольте, вот по характеру Божьему особенно важно сказать. Бог справедлив, вы согласны с этим?
1: Так я не сомневаюсь.
0: Я скажу больше. Бог более милостив, чем справедлив. Так? Справедливость Божия в Ветхом Завете выражается, к примеру, в словосочетании «око за око и зуб за зуб». Ну, равное воздаяние.
1: Да.
0: «Лекс талионис», сказали бы латиняне. Закон равного возмездия. Справедливо ли Феклу Феоктистовну, которая часть своей жизни гнала самогон и спаивала по деревне других мужиков, за это мучить миллионы лет? Когда, ну сколько той жизни? Она спала, она работала, ну какие-то выходные там грешила и не раскаялась.
1: Даже очень страшно себе представить.
0: Равное возмездие.
1: Что даже Господь такое может допустить.
0: Конечно. Бесконечное мучение. Это ложь. Библия говорит, что грядущий день попалит их в огне. Они будут как солома. Поэтому Господь милосерден. И ад – это могила, куда уйдет каждый. Но Господь воскресит тех, кто верует в Него.
1: Александр, у нас больше времени нет, но вам большое спасибо, что вы очень хорошо объяснили вот эту тему, которая, я думаю, для зрителей очень важна. Дорогие друзья, доверяйте свою жизнь Господу. Господь в своем слове говорит, что «Я – путь, истина и жизнь». Пройдите этот путь вместе со Христом. Он ждет вас и готов пройти, и хранить, и берегать вас, и благословлять в жизни. Будьте счастливы, чтобы мир был в ваших семьях, в вашей жизни. Всего наилучшего. И будем ждать на новых программах. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
1: Все возвращается на круг.

0: Ги своя. Эти слова из Библии стали поговоркой. Почему? Почему история имеет свойство повторяться? Почему каждое новое поколение вынуждено наступать на те же грабли, что и их предки? Может ли опыт прошлого стать ключом к будущему благословению? Сегодня на эти вопросы отвечает священнослужитель, доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот мы приступили к Захарии, первой главе. Да, сегодня мы будем ее разбирать, но в самом начале хотелось бы спросить, да, а почему нам, зрителю 21 века, вообще важно и нужно обращаться к этой книге?
1: Книга пророка Захарии, она была написана в особых обстоятельствах, когда народ иудейский принял решение быть верными Богу, делать богоугодное дело, в частности, восстанавливать храм. И вот на этой волне духовного, скажем так, национального подъема, того решения, которое народ принимает, они начинают заниматься восстановлением храма поклонения Богу. И когда они пошли этим путем, их к этому действию Бог побудил через пророка Агея, и они начали строительные работы. В это же время Господь теперь говорит через пророка Захарию новую весть. Я очень часто, говоря об этих двух пророках, они современники практически, да? Я говорю о том, что пророк Агей – это пророк обличения, а пророк Захария – это пророк благодати. Потому что мы у пророка Захарии можем встретить очень много таких сообщений, обращенных к народу иудейскому, которые наполнены Божьими обетованиями, Божьих планов того, что Бог хочет в жизни человека сделать, в жизни народа своего. Бог делится с народом иудейским через пророка Захарию, а Захария непосредственно общается с народом иудейским, понятно, в целом, но две личности непосредственно, которым очень часто лично идет обращение, это правитель Зарававель был в дни пророка Захарии и первосвященник Иисус, сын Иосидеков. И вот к этим двум личностям очень часто Господь через пророка Захарию обращается и говорит о том, что Он хочет сделать для своего народа. И вы знаете, когда мы читаем книгу пророка Захарии, мы можем увидеть, как Бог в нашей человеческой жизни тоже очень часто имеет большие планы для нас. Конечно, прочитав всю книгу пророка Захарии, мы можем, завершив все, сказать, что «но к сожалению». Что «к сожалению»? Пророк Захария, он был автором обращения или пророческой вести в 518 году до нашей эры. Сегодня это уже 2500 лет назад. И Бог тогда через пророка Захарию говорил, что он хотел увидеть у народа Израиля, иудейского, чтобы было в их жизни. Но мы уже теперь, глядя на историю прошлого, мы-то сегодня уже можем с вершины нашего времени смотреть. Мы знаем, что, к сожалению, позже были завоевания и Александра Македонского, потом были завоевания Антиоха Епифана, были Маковеевские войны, было то, что народ израильский, иудейский, утратит свою, так сказать, самостоятельность полностью. Ко времени Иисуса Христа Иудея она будет порабощена Римской империей, правитель у нее будет поставленный, Пилат поставленный кесарем. Они своей воле, своих прав, полномочий решать все вопросы они не будут иметь. А позже, в 70-м году уже нашей эры, тот храм Зарававеля будет разрушен, позже народ иудейский будет рассеян. И вот, глядя на все те обещания, обетования или планы Бога, которые Бог говорит через пророка Захарию, может появиться некое такое двойственное чувство, что Бог свои планы не может исполнить. Это одна сторона, но есть другая сторона –

0: У Бога есть огромные планы для человека. Бог готов так много дать человеку, но, к сожалению, человек в своих грехах возвращается к своему греховному началу и не дает Богу возможности сделать многое. Поэтому, читая книгу пророка Захарии, мы можем увидеть обетование, которое Бог дает для народа иудейского и через призму веков для нас также. Мы можем, читая это, увериться в том, что у Бога для нас есть удивительное будущее. Бог для этого сделает все. Сделал, делает и сделает.
1: Угу.
0: Поэтому мы сегодня о многом можем говорить не в масштабах нации, но в масштабах «вот я и вот Бог мой». И Господь в моей жизни имеет удивительный план. И как Он открывает это через пророка Захарию, это и в моей жизни может исполниться, если я дам Ему эту возможность. Поэтому вот, читая книгу пророка Захарии, мы можем увидеть вот эти вот Божьи потрясающие планы для нации и для каждого человека отдельно.
1: Ну, я думаю, что наши большие ожидания оправдаются, когда мы прочитаем и разберем всю книгу Захария. А если мы обращаемся как раз-таки к первой главе, то самое начало, да, первые 6 стихов посвящены призыву к покаянию. Да, я, наверное, зачитаю, мы читаем в синодальном переводе. «В 8 месяце, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Вараахину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф. Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да, и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои, определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам? Так и поступил с нами». Вот такой маленький отрывок, которому будет обращено сегодня наше все внимание. Ну, как бы с самого начала, как будто бы он немножко их сильно ругает. Не так ли? То есть почему вообще он к ним так обращается? То есть что была тут за такая интересная ситуация? Можно ли как-то пояснить?
0: Ну, нам важно обратить внимание о том, что здесь не столько Господь обращается к ним лично. Смотрите, четвертый стих. Что говорит?
1: Отцы ваши, не будьте такими.
0: Не будьте такими, как отцы ваши. Вот. То есть Господь говорит именно о той проблеме, которая была прежде. Давайте мы чуть-чуть в историю погрузимся, для того, чтобы нам войти
1: чтобы
0: в контекст книги пророка Захарии.
1: Угу.
0: Посмотрите, первый стих говорит, «В 8 месяце, во 2-й год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину». Что такое 8-й месяц был в историческом процессе народа иудейского? Если нам обратиться с вами к книге пророка Агея, который был современником пророка Захарии, то мы увидим такую картину, что народ иудейский, они 18 лет оставили строительство храма. Остановка строительства храма была в связи с тем, что в среде окружающих народов появилось очень недовольство большое тем, что народ иудейский спустя 70 лет вернулся из Вавилонского плена и начал восстанавливать храм с перспективой восстановления, в том числе и города. И они были недовольны этим и ставили препятствия. И на 18 лет остановилось строительство. Что происходит уже теперь в 8 месяце? Если мы читаем пророка Агея, то там мы находим, что в конце 6 месяца

0: Здесь нужно сделать оговорку, что счет месяцев, который мы находим у Агея и у пророка Захарии, он идет по календарю иудейскому. Не по календарю, который как бы мы знаем, а здесь иудейский календарь. А иудейский календарь, он полностью замкнут, опять-таки, на ритуальную, церемониальную жизнь народа иудейского. Восьмой месяц, он следует за седьмым, понятно, но в седьмом месяце у народа иудейского целая цепь культовых праздников. И народ иудейский, как пророк Агей говорит, в шестом месяце пришли и решили начать восстанавливать храм. Затем, буквально через неделю, начинается цикл религиозных праздников, в которые Господь говорит, вы не должны делать никаких работ. Это праздники, в которые вы должны заниматься религиозной, духовной вашей жизнью. Духовным осмыслением, значит, заниматься. Там был праздник труб, когда народ иудейский должен был, народ израильский, вспомнить свою духовную жизнь, если кто в чем прегрешил, принести жертвы за грех, покаяться перед Господом. Вот это все важно было сделать. После этого был день очищения, после этого был день радости и благодарения Богу, день кущи. Это все в седьмом месяце.
1: Плодородный и был седьмой
0: это,
1: месяц.
0: Да.
1: Интересненький.
0: А после него... У Агея написано, что народ иудейский после всех праздников приступает к работе. И вот когда они начинают работу, они послушались пророка Агея, обличение, что они не строят храм, тогда Господь параллельно пророку Агею, который был, помните, я сказал, я пророка Агея называю часто пророком обличения, который обличает строго, сурово народ иудейский, параллельно пророку Агея, обличителю, призывает Господь и пророка Захарию, пророка благодати. На фоне того, что вы приняли решение заниматься богоугодными делами, вы молодцы. Я хочу напомнить теперь, что я буду с вами. И очень много, что мы будем с вами читать у пророка Захарии, там потрясающие видения, которыми Господь дает заверение, что Он со своим народом. Там потрясающие видения, что Господь говорит, никто и ничто не смогут вам помешать, если вы будете всегда со мною. Эти вот обетования, которые Господь дает через пророка Захарию дальше, они даются на фоне того решения, которое принято народом иудейским восстанавливать храм. Что бы мне хотелось здесь сказать?
1: Да, что здесь важно?
0: Очень важно нам понимать, когда мы в своей жизни принимаем решение идти дальше с Богом, жить по закону Божьему, познавать волю Божью, молиться Богу, искать Его воли в своей жизни, прося Господи, руководи, Господи, направь, Господи, умудри. Господь говорит, и я хочу тебе сказать, я буду с тобою. Да, очень скоро происходят события в среде народа иудейского, потрясающие, связанные с чем? Мне хотелось бы об этом сказать, хотя в последующем мы будем к этой истории возвращаться. Потому что, когда они начали снова заниматься строительными делами спустя 18 лет, те народы, которые жили вокруг, они снова начинают возмущаться. И они пишут снова письмо, теперь уже к царю Дарию. Здесь мы видим, это как раз во второй год Дария. Они пишут письмо к царю Дарию. Возможно, вот эти главы, первая глава и последующие, они будут пишутся тогда, когда как раз письмо уходит к Дарию. Что царь Дарий, имея в виду, здесь, на этой земле, те, кто когда-то были рабами в Вавилонском царстве, вот, они снова затеяли восстановление храма своего. А для народа в древности, оно и в наши дни, может быть, просто уже в светские годы, сейчас, когда такое время в нашем мире, все больше и больше Бог становится некой формальностью, это не так заметно. Но вот в те годы, и в годы, которые были написаны эти книги, присутствие центра богопоклонения, храма, это нечто то, что является стимулом для нации

0: жить, бороться, отстаивать свои интересы, защищаться, развиваться и расширяться. И поэтому те народы, которые увидели, что народы иудейские восстанавливают храм, они пишут Дарию письмо. Послушай, поищи в архивах, что вот эти люди, которые вернулись 20 лет назад на эту землю, это народ буйный. Как если они восстановят свой храм и восстановят свой город, царь Дарий, у тебя могут здесь быть проблемы. Они потом могут и отколоться от тебя. Они могут еще и против тебя восстать. Они неспокойные люди. Угу. Почитай в архивах. И тогда царь Дарий, об этом Ездра, священник, очень красиво описывает, в книге Ездры можно почитать. И тогда царь Дарий отдает приказ, говорит, поищите в архивах, что об этом написано. Помимо того, что там написано, что действительно эти люди, они такие, там еще написано, что Кир дал указ этот народ отпустить для того, чтобы они восстановили свой храм в Иерусалиме. И поэтому то, что они делают волю царя Медоперсидского. Кир среди царей Медоперсидских, вы знаете, был, наверное, в наши дни, кого бы можно было привести как политического лидера, которого почитают. В советские годы это был Ленин. Вот, да? Вот в советское время можно было сказать, вот Кир был для всех политических лидеров аналогично Ленину. Вот. То есть, если это сказал Кир, то это важно. Так надо делать.
1: Ну, да.
0: И поэтому Дарий, когда это находит, он издает потрясающий указ. Он пишет письмо туда, тем, кто обратились к нему, что вот тут надо остановить это строительство. Он пишет, я искал, и я нашел, что эти люди строят храм, потому что Кир разрешил им. Поэтому, если кто-либо из вас решит мешать этим людям, то моя рука будет на вас. Я приказываю, дайте им камня, сколько им нужно, дайте им золото, сколько им нужно, дайте им лес, сколько нужно. Если в чем будет у них нужда, все дайте, они должны строить. Вы представьте, если бы сегодня такой указ поступил со стороны государственного деятеля в адрес в интересах какого-то народа небольшого или какой-то церкви, да, было бы сказано, если эта церковь строит свой храм, молитвенный дом, и они закончились у них средства, пожалуйста, губернатор, выдели им деньги, значит, дай стройматериал, они должны построить все, у них это все должно быть. И если кто-либо попробует что-то им помешать, то должны знать, что со мной будут иметь дело. Смотрите, какой указ.
1: Вообще, вот, масштабно.
0: Масштабно. Это был ответ Бога на их решение встать и начать восстанавливать храм. Они боялись 20 лет это делать, 18, потому что им поставили препоны. Но теперь, когда они решились и начали делать богоугодное дело, Бог на их стороне. И вот здесь как раз, вот здесь, мне бы хотелось, потому что это красной нитью будет проходить через всю книгу пророка Захарии. Вот эта идея, когда Господь подчеркивает, что Он на стороне своего народа. Все это происходит благодаря тому, что они приняли в сердце своем решение делать Божье дело.
1: Здесь вот в третьем стихе написано «Обратитесь ко мне». То есть вот из-за того, что... Но он их, извините, он перед этим их столько вдохновлял. Ну, то есть все равно он, опять же, к ним взывал. То есть получается, что Бог как будто бы делал первый шаг.
0: Безусловно. Бог в этом вопросе удивительный Бог. Потому что Он всегда делает первый шаг навстречу к нам. Когда Адам и Ева согрешили в Едемском саду, Бог приходит в Едемский сад. Адам, где ты? Решение, которое Господь принимает совершить спасение грешного человека и прийти в этот мир, приняв плоть человеческую, отдать свою жизнь, это решение Бога, которое сделано прежде, нежели вообще появилась эта трагедия греха. Бог говорит, я готов в твою жизнь прийти. Почему вы правильно подметили третий стих? «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь». Бог на нашей стороне всегда. Он все везде приготовил, и теперь Он зовет.

0: обратитесь ко мне. На фоне всех этих событий. И поэтому мне хотелось бы, чтобы мы могли для себя вот очень важную отсюда извлечь истину. Если я, как человек, принимаю решение встать на сторону Бога, я могу быть уверен, Бог уже на моей стороне. Бог готов в мою жизнь войти и оберегать меня, защищать. Почему вот есть известный псалом «Живые в помощи», да, там говорит о том, что Господь с нами. Он оберегает нас, как птица птенцов своими крыльями, защищает нас. Поэтому, когда мы доверяем своей жизни Богу, Бог будет с нами. Бог говорит, если ты пойдешь через бурные потоки, они тебя не потопят. Если через огонь будешь идти, не обожжешься. Если я буду идти и долиной смертной тени, я не буду бояться зла, говорит псалмопевец, потому что Бог со мною.
1: Угу.
0: Вот это важная весть от Бога, обращенная к нам. Да, вот в эти, когда первый стих мы читаем с вами, первой главы, еще нету указа царя Дария. Еще его нету, о котором я рассказал. Он вскоре будет, но Бог уже говорит, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. И противопоставляя всему этому, Бог говорит здесь очень ярко известные для народа иудейского причины того, что привело к утрате Божьего присутствия. И Он говорит...
1: Обратитесь от злых путей ваших, от злых дел ваших.
0: Смотрите, что Он здесь говорит. Не будьте такими, как отцы ваши. То есть здесь Бог не говорит, я к вам сейчас обращаюсь, обратитесь. А Бог говорит, я хочу обратить ваше внимание, что стало причиной утраты земли этой, утраты города, утраты храма.
1: Угу.
0: И он перечисляет, второй стих, прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. Дальше четвертый вы прочитали. «Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки». То есть здесь передается речь того, что было сказано к отцам слушателей, современников пророка Захарии.
1: Ну, то есть ранее уже тоже Господь обращался к ним, но они не послушали.
0: А когда это было ранее? Итак, кто слушатели Захарии? Это те... кто 20 лет назад вернулись из плена. 70 лет они были в плену. А значит, теперь о каких пророках здесь идет речь? Какие пророки взывали к народу иудейскому, а они не послушали? А здесь речь идет о пророках каких? Пророк Исаия, который обращался к народу иудейскому. Это пророки, которые были до пленения. Это получается... по отношению к событиям книги пророка Захарии, историческому моменту, пророки, которые были 100 и более лет назад. Но весть тех пророков, она остается актуальна и для современников пророка Захарии. Потому что Бог говорит, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших. Это обращение было к отцам. Но они не слушались и не внимали мне, говорит Господь. И что теперь, где ваши отцы? Пятый стих. «Да и пророки, будут ли они вечно жить?» Говорит, те пророки, они тоже уже ушли в историю. Их нету среди живых. Но, шестой стих, «слова мои и определения мои, которые я заповедал рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших?» О чем говорили пророки? Говорит, «если вы не будете послушны, то я наведу на вас царей, и города ваши будут разрушены, и храм ваш будет разрушен, и вы будете в плену». Говорите, что? Они не послушали. И что случилось? Какая судьба постигла отцов? А то, что было сказано через пророков. И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, по нашим делам, так и поступил с нами. Сегодня приходится очень часто слышать, когда бывают люди, говорят, особенно люди более зрелого возраста, говорят, ну, я уже старый, мне к Богу уже некогда идти, вот бы дети мои

0: пошли к Богу. Почему они так говорят? Потому что они понимают, что свою жизнь они строили так, как им хочется,
1: да,
0: без Бога. Но они понимают, что пути Божьи – это правильные пути.
1: Угу.
0: Нет проблемы в любом возрасте прийти к Богу. Когда мы идем
1: мы
0: к Богу,
1: откладываем.
0: Господь берет нас в свои руки, Он нас изменяет, и Он нас спасает. Ведь что такое наша жизнь? Это 70, при большей крепости 80 лет, и здесь на земле она закончилась.
1: Угу.
0: Но Бог говорит, я хочу дать вам будущность, я хочу дать вам надежду. Иисус пришел в этот мир, Он возлюбил Бог нас настолько, чтобы мы, веруя в Иисуса Христа, могли иметь жизнь вечную, не вот эти 70 лет, 80. Поэтому Господь посылает пророка Захарию, и через пророка Захарию Бог говорит, ваши отцы не были послушными, но я хочу вас пригласить. Измените свою жизнь, послушайте меня, и я приду в вашу жизнь, и вам от этого будет добро.
1: Но он призывает, получается, к покаянию.
0: Он призывает не подражать действиям отцов, следовать за ним там так, как они слышат его сегодня, и не отставлять Бога в сторону. Мне хотелось бы сегодня, дорогие зрители, обращаясь к каждому из нас и к вам сегодня, вы также сегодня, читая страницы Священного Писания, можете услышать этот голос Господа. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». Дорогие друзья, вы можете сегодня прийти к Иисусу, принеся к Нему все свои нужды, переживания. Вы можете открыть свое сердце Богу. Вы можете принять решение быть на стороне Бога. И Господь войдет в вашу жизнь. Он будет вас защищать. Он будет рядом с вами. Он понесет вас на руках своей любви и благодати. Бог не обещает, что в вашей жизни никаких трудностей не будет. Но Бог говорит, если ты пойдешь и долиной смертной тени, я буду с тобою. Примите решение открыть свое сердце Богу и пойти с Ним вперед по своей жизни.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такие важные размышления и мудрые наставления. Дорогие друзья, мы благодарим за то, что это время вы провели вместе с нами. А мы желаем вам Божьих благословений.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся, каким

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – «Святой Дух в жизни семьи». Но прежде чем мы будем говорить об этом, хотелось бы упомянуть роль и действие Святого Духа в жизни человека. Действие и роль Святого Духа в жизни человека многогранны. Хотелось бы обозначить эти грани. Святой Дух – это представитель Христа, которому поручено даровать в нашей жизни присутствие Христа и Его жизнь. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе, 16 по 19 тексты говорит об этом следующее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Особое значение работы Святого Духа для человека заключается в том, чтобы привести нас ко Спасителю и показать нам глубокую нужду в Нем. Следующая миссия и роль Святого Духа заключается в обличении, когда Дух Святой беспокоит нашу совесть, и это тоже часть работы Святого Духа, которую Он осуществляет ради нашего спасения. Святому Духу поручено быть силой в каждом нашем испытании. Положиться на Святого Духа во всех наших переживаниях – это значит положиться на Спасителя, потому что Святой Дух в полноте отражает мысли и планы и цели Иисуса. И только тогда Иисус Христос посредством Святого Духа дает нам силу переносить все тяготы, испытания и переживания в нашей жизни. Следующая роль Святого Духа заключается в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе, открывать Его характер и постоянно направлять нас к Нему, как к Господу и Спасителю нашей жизни. Апостол Иоанн в 15 главе, в 26 тексте сказал об этом следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Святой Дух имеет еще одну особую миссию в нашей жизни. Ему поручено принести радость в наши сердца. И это является результатом принятия нашего Господа и Спасителя. Благодаря Духу Святому, живущему внутри человека, каждый человек может иметь радость подлинную среди боли и проблем, с которыми часто сталкивает нас жизнь. Святой Дух имеет особую миссию, особую роль. Это наш личный друг, хотя иногда нам бывает трудно это представить. Особенная работа этой третьей личности Божества заключается в преобразовании наших характеров так, чтобы они более полнее отражали красоту Господа Иисуса. Святой Дух является животворящей силой во всех аспектах и областях нашей жизни. Поэтому сегодня, говоря о Святом Духе, о Его роли и действии Святого Духа в семье, я хотел бы открыть Священное Писание, послание апостола Павла, 5 глава, с 19 по 21 тексты. Апостол пишет, «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем».

этих текстах Священного Писания выражены три принципа, которые Господь желает претворить в жизни наших семей, чтобы сделать их уголком рая здесь, на этой земле. Вот эти принципы. Мирная радость и счастье, выражающиеся в песне нашей души. Об этом говорит 19 текст. Постоянная благодарность Господу за то, что Он уже сделал в нашей жизни и делает. Об этом говорит 20 текст. Благодаря всегда за все Бога и Отца. И 21 текст, очень интересный принцип. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Наше повиновение друг другу, как следствие первых двух принципов. Как же жить в семье, подчиняясь Святому Духу? Во-первых, необходимо полностью отдать свою волю Спасителю. Второй и очень важный момент – пересмотреть свои отношения с каждым членом семьи. Я вспоминаю одну семью, в которой дети уже выросли, у них были три сына. И вот эти взрослые сыновья жили вместе с родителями, и однажды родители решили попросить прощения у детей. Сначала это было детям непонятно, зачем просить прощения. Но когда они вникли в суть этой просьбы, они поняли, что да, родители не были совершенными, когда воспитывали их в детские годы. Возможно, они в чем-то ошибались во время их юности в построении взаимоотношений. И когда вот это прощение, когда родители попросили прощения у детей, то глава семьи рассказывает, произошло нечто необычное. Мы плакали и молились. Мы простили друг другу, может быть, что-то невысказанное, что-то недосказанное. Где-то могли огорчить друг друга. И это еще крепче, это еще сильнее укрепило узы нашей семьи. И третий очень важный принцип. Чтобы сделать семью гармоничной, необходимо каждому члену семьи ежедневно просить о руководстве Святого Духа. В жизни семьи, желающей жить согласно принципам Священного Писания, будут иметь место три ключевых момента. Духовная жизнь семьи, подчиненные Духу, будет развиваться, но возможно на этом пути встретится и разочарование. Второй момент. Священное Писание говорит нам о том, что нам надо учиться принимать слабые стороны своего супруга. Это вроде бы известная истина, но послушайте до конца это выражение. И позволить Господу изменить его или ее. Ошибка многих из нас в том, что мы пытаемся помочь друг другу, пытаемся изменить друг друга. Но давайте принимать слабые стороны наших супругов и позволять Господу изменить его или ее. И третий очень важный принцип. Успех в браке будет зависеть не от двух совершенных людей, но от того, насколько каждый из них исполнен в отдельности Святым Духом. Итак, давайте немного поговорим о Святом Духе в жизни мужа. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет эти замечательные слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Посмотрите, о какой высоте отношений говорит апостол, предлагая эту высоту отношений мужьям. Сравниваются отношения между мужем и женой, между Христом и церковью. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Дорогие мужья, каждый день говорите своей жене: «Я люблю тебя и сегодня, и я счастлив в том, что ты принадлежишь мне, а я тебе». О, как должен молиться муж каждый день, чтобы Иисус ежедневно ниспосылал ему свой дух для обитания внутри него, и чтобы он стал мужем, водимым Духом Божиим. Я в своей жизни часто

Практикую такую молитву, когда втайне благодарю Господа за то, что Он подарил мне мою супругу. Я не стесняюсь молиться с ней вместе и говорить ей об этом вслух, обращаться к Господу, благодаря Бога за то, что Он подарил мне мою супругу. Это тоже является одним из секретов

Святым Духом и сделал мужем, водимым Духом Божьим. Священное Писание говорит нам далее о роли Святого Духа в жизни жены. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь говорится о повиновении, не так ли? Да, это очень интересный принцип. В сознании многих мужчин и женщин этот божественный принцип пренебрегается. Отметьте, пожалуйста, что повеление в контексте повиновения предваряется словами «исполняйтесь Духом». Когда мы исполняемся Духом, тогда библейское повиновение возможно в результате этой исполненности. Что может увидеть исполненная Духом управительница домашнего очага, когда она приступает к выполнению своих обязанностей? Из пожелания апостола Павла, записанного в Колоссянах, послании к Колоссянам, в 3 главе, в 23 тексте. Апостол пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Если супруга каждое утро приглашает Святого Духа, чтобы Он руководил ее жизнью и даровал ей особую мудрость на предстоящий день, мудрость, в которой она нуждается для исполнения своего долга и призвания, тогда, согласно этому тексту, «все делайте от души, как для Господа, а не для человеков», она будет наделена способностью бодро и радостно выполнять все, что считает своим долгом. Супруга в жизни семьи играет важную роль в выражении любви, привязанности и признания. И только благодаря ежедневному исполнению Святым Духом она может это делать. Даже когда в семье может царить видимое согласие, если присутствие Святого Духа не очевидно благодаря изменению жизни членов семьи, то мы можем быть уверены, что Святой Дух пребывает в этой семье не в той мере, в какой Он желает пребывать. Исполненность Святым Духом проверяется тем, как мы живем в семье. Говоря о роли Святого Духа в жизни родителей и детей, именно Святой Дух делает нас достойными воспитателями наших детей. Осознание своей нужды в руководстве Святого Духа каждым из родителей делает их способными обрести благодать Иисуса Христа. Именно присутствие Святого Духа помогает быть родителям, мудрыми учителями, даже в критической ситуации, которая может возникнуть. Понимание своей нужды в подобном постоянном водительстве Святого Духа побудит родителей, отца и мать, особым образом молиться об этом даре в начале каждого дня и в течение его. Дух Святой играет особую роль в жизни детей. Я вспоминаю свои школьные годы, когда некоторые предметы были слишком трудны для того, чтобы очень успешно выполнять эти задания. И я вспоминаю, как Святой Дух наполнял сердце миром, как Святой Дух утешал, как помогал разрешать эти задания, с которыми почасти не могли справиться родители в различных по выполнению заданий различных предметов. Поэтому Святой Дух наполняет сердца детей особым уважением и послушанием родителям. Это тоже дается силой Духа Святого, это тоже делает наши детские годы особенно благословенными, особенно счастливыми и успешными. Благодаря особому служению Святого Духа, который не только придаст силы детям, но и
помогает нам

каждому родителю, который просит об этой божественной силе и полагается на удивительные и особые Божьи обетования. Дорогие друзья, Слово Божие призывает нас полностью положиться на Святого Духа и зависеть от Него, потому что Он есть Тот, благодаря Которому Иисус может помочь всем членам семьи. Оба они, Иисус Христос и Святой Дух, находятся в совершенном согласии. Оба они трудятся вместе с нашим Небесным Отцом, чтобы восстановить в каждом из нас Его образ. И Священное Писание, обращаясь к нам, послание к Колоссянам говорит: «И так облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дорогие друзья, пусть Дух Святой будет лучшим другом и руководителем вашей жизни. Пусть Он наполнит ваши семьи радостью, миром и многими благословениями, и да исполнится это в жизни вашей семьи.

0: Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владык владык, Бог великий, сильный и страшный.
1: Владыка – определение Бога как властелина, правителя, облеченного всей полнотой власти. Божья власть основывается на факте, что Он – Бог-творец, принимающий активное участие в судьбе своего творения. В Ветхом Завете идею Божьего владычества передает имя Адонай, которое также переводится как «Господь». Божья Всевышняя власть означает, что Он правит всем творением по своей воле. Ему принадлежит власть над судьбой людей и народов. Всевышняя воля Бога не имеет ничего общего с произволом. Она праведна и свята. Бог сотворил мир и дал ему закон, по которому люди должны жить. Согласно 6 главе книги Второзакония и 5 главе 1 послания Иоанна, Бог призывает всех своих подданных благоговению и любви. Божественная власть в Библии также выражается в образе Бога-Царя. Бог – Царь царствующих и Господь господствующих.
0: «Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся перед Тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он – владыка над народами».

В нашей семье все врачи. Очень красивая рубашка для клоуна. Мама будет за сердце хвататься, за давление. Папина любовь ущербная. Я теперь никому не нужна. Актер? Что за профессия? Не имеет ничего общего с заповедью. Вот, а что

0: Я не держу зла на своих родителей. Они все равно любят меня.
1: Отец говорил, что я ничего не добьюсь.
2: Она постоянно мной недовольна.
0: Я хочу, чтобы мой отец услышал меня.
3: Я не хотела возвращаться домой после школы.
4: Я хочу, чтобы с ними можно было поговорить обо всем.
5: Я хотела, чтобы отец поддерживал меня.
0: Я хотела, чтобы они обнимали меня.
6: Я хочу видеть мамины добрые глаза.
7: Мама, я сделаю все, лишь бы ты не ругалась.
8: Мама часто кричала на меня, но я все равно люблю ее.
9: Я люблю ее.
10: Я ее люблю.
11: Я все равно его люблю.
12: Я все равно люблю его.
13: Я все равно люблю их обоих.

0: Итак, какие сложности, не про вас, да, у вас все хорошо, вы встречаете у других ребят с родителями. Какие бывают сложности? Сепарация. В чем это выражается? Не отпускают или что? Или сложно самим оторваться? И самим оторваться они не очень пускают, да, у других, да. Хорошо, еще какие сложности? Я озвучу, если что.
1: Я считаю, что основная сложность у многих – это неумение родителей войти в положение ребенка при каком-либо его желании. Угу. То есть,
0: неумение слышать.
1: Неумение слышать, да, можно так обобщить.
0: Спасибо, спасибо. Что еще?
2: Да.
0: А отсутствие родителей тоже проблема, и мы ее коснемся, спасибо. Причем и одного, и другого. И физическое, и эмоциональное отсутствие. Угу. Что еще? Так, здесь вот за этим столом, пожалуйста, поделитесь, какие сложности вы знаете про других, не про вас. Какие бывают с родителями сложности?
3: Нет, у нас тоже есть сложности. Например, гиперопека, которая становится назойливой и не дает себе выстроить нормальные взаимоотношения, которые ты мог бы выстроить.
0: Так, гиперопека. Угу. Так, что еще? Есть версии, варианты, пожалуйста.
4: Боязнь родителей общаться с детьми.
0: А страх родителей какие-то темы трогать?
4: Ну, неуверенность в том, что они поймут, допустим, не, я лучше подарочек там подарю или деньги дам, вместо того, чтобы поговорить.
0: А, то есть иногда материальные вещи как способ с чувством вины справиться каким-то и решить откупаться. Угу, угу.
5: Нездоровый пофигизм.
0: А, нездоровый пофигизм, который выглядит, что типа, это твоя жизнь... Делай, что хочешь. То есть, с одной стороны, гиперопека, а с другой стороны, вообще твоя жизнь, делай, что хочешь.
2: Они брат и сестра.
0: Нормально. Не, мы говорим в целом. Хотя, я вам скажу, были ситуации, когда я консультировала двух детей из одной семьи. Если бы я не знала, что это два человека из одной семьи, было бы вообще абсолютно разные родители. У каждого из вас складываются свои уникальные отношения с родителем. И со старшим, правда, может не быть гиперопеки, а нам младшеньким будут вот трястись. Так, еще есть версии какие-то? Какие сложности с родителем бывают?
6: Физическое насилие. Это как бы крайняя степень.
0: Физическое насилие еще иногда оправдывается тем, что это воспитание, да. Так, еще есть версии? Ага, да, пожалуйста.
3: Холодность родителей.
0: Угу, угу. Какая-то холодность, какие-то проблемы, в которых они уходят и не видят. Детские проблемы какие-то.

0: какие-то.
1: Не оправдал ожиданий родителей.
0: О, это тоже такая тяжелое бремя такое, погоны такие, которые на ребенка возлагаются. Ты должен осуществить мечту всей семьи, ту, что я не осуществил, и так далее. Вот об этом всем чуть-чуть я сейчас поговорю. Следующий слайд, пожалуйста. Если мы... Какие в нашем понимании должны быть адекватные родители? Ну, наверное, все то наоборот, правда? И слышать должны, и что еще? Понимать, принимать, любить, не быть холодными, да, быть включенными. Давайте посмотрим следующий слайд, где у меня как раз тема про то, что родители – это с детства наши боги. И пока мы растем, мы от них, пока маленькие, действительно во многом зависимы. Наверняка вы видели такую ситуацию, когда, ну, может быть, видели, слышали, когда мама говорит в магазине ребенку: «Сейчас я тебя здесь оставлю». Вы можете представить себе, какой ужас чувствует ребенок, когда ему говорят: «Я тебя здесь оставлю». Потому что он понимает, что этот человек – это все. Это еда, это забота, это безопасность. Все в этом человеке. И поэтому такими вещами, когда будете родителями, не играйте. Это очень страшные вещи для ребенка. Когда мы маленькие, нам кажется, что они боги. И они где находятся, эти боги? Они на Олимпе. Они самые-самые, самые умные. Самые. Мама сказала, папа сказал. А потом со временем, это хорошо, когда мы начинаем видеть, что эти боги не идеальны. Да, я не хотела бы их оттуда стаскивать, с нимба. Валить их с этого Олимпа, но важно, чтобы мы, взрослее, начинали понимать и видеть, что да, они классные, но они люди, и у них могут быть свои какие-то вещи. Давайте посмотрим, какие бывают неидеальные родители. Итак, вы говорили уже о том, что они должны быть, но многие из окружающих нас ребят не имеют полной семьи, прям чтобы и мама, и папа были. Иногда кто-то из родителей есть, но его как бы тоже нет, потому что он, ну, пришел, деньги отдал, все. В дела не лезет, в детское воспитание не лезет, и он как бы есть, но его нет. И нам кажется, что иногда женщине кажется, ну, одна, воспитаю, все нормально. На самом деле, даже если этого родителя нет, он оказывает на нас влияние. Я вам хочу буквально несколько вещей перечислить, что дает мама. Мама дает тепло, принятие. Мы говорим о нормальной маме. Да? Она дает безусловное принятие. Вот для всех, может быть, этот ребенок, не знаю, толстенький, еще какой. А любящая мама какими глазами смотрит? А ты мой сладенький, самый красивый, самый вкусный. Он полненький, но она говорит: на еще пирожок тебе скушай, чтобы худеньким не был. А папина любовь, она другая. И если мама, нормальная мама, любит вот всяким своего ребенка, то папа обычно больше любит за какие-то достижения. Я не хочу сказать, что папина любовь ущербная, она другая. И из-за того, что папа любит и побуждает к достижениям, он нас стимулирует. То есть если мама скажет: ой, не лезь, упадешь, то папа обычно что говорит, если нормальный папа? Да, папа... Вы знаете, это вроде такие шуточки, а теперь давайте представим, что мы во взрослой жизни, если нам в детстве говорили: пробуй, давай, дали потрогать, дали в грязь залезть, дали еще что-то потрогать. Во взрослой жизни есть больше шансов, что мы не будем бояться чего-то нового, что мы не бояться будем выходить из зоны комфорта. Поэтому папы – это, во-первых, про стимул к достижениям. Во-вторых, папа – это еще и границы. Иногда, вы знаете, в семье мама говорит, и никак. А если папа, ну, такой нормальный папа, он посмотрел, и все понятно. То есть вот это папина, оно дает границы нам в голове и помогает нам в будущей жизни, а в социуме тоже придерживаться рамок. Это, в принципе, важно. Поэтому, когда отец или мать исчезают из жизни ребенка, то это наносит, конечно же, оставляет свой след. Следующий слайд, пожалуйста. контролирующие родители, да, вот эти гиперопекающие родители, они говорят, да ты не сможешь, да мы о тебе позаботимся, мы же тебе хотим чего? Вот, мы тебе хотим лучшего, и на самом деле за этой заботой иногда прячется контроль, то есть контроль в опеку такую красивую обертывается. И я говорю, для твоей же пользы можно услышать. Я это делаю исключительно для тебя, все для тебя. А эта забота, вот этот контроль, он очень сильно парализует ребенка, потому что, ну, если всю жизнь тебе, во-первых, чувство вины появляется, это же все только для тебя, я для тебя, мы все для тебя, только для тебя, тогда у тебя ощущение, что ты теперь должен чем-то расплатиться. А расплатиться чем должен такой ребенок? Послушанием, он должен делать, как ждут. Следующий слайд, пожалуйста. Почему делают так родители? Почему они контролируют? Вы очень хорошо подметили, когда обсуждали за столами, что, ну, во-первых, им страшно остаться без детей. Поэтому ребенок начинает расти. Некоторые родители, по крайней мере, вот наше постсоветское пространство, за границей, вы знаете, как модно, поехал в колледж и все, до свидания, все, он сам решает все свои проблемы. Как в нашем пространстве происходит чаще всего? С мамой. Когда он съехал. Так вот, иногда съехал, не наступает, и родители говорят, ну что вы будете снимать, ну что вы свои деньги будете тратить, ну поживите у нас, ну побудь со мной. Вот ты там, когда вот уже будешь работать, когда встанешь на ноги, тогда от нас съедешь. Ну и вторая причина, почему это делают родители, это потому что они себя в этой жизни, кроме родительства, не видят. Если у вашей мамы или у вашего папы нет другой жизни, как он родитель, нету хобби, нету друзей, нету еще чего-либо в этой жизни, он будет вас душить, чтобы вы оставались подольше ребенком. Потому что пока вы ребенок, вы даете ощущение нужности. Наверное, ну, никому из нас не хотелось бы чувствовать, что мы вообще никому не нужны. А вот родители иногда, когда ребенок выпархивает, если у них нет своей жизни, они чувствуют себя ненужными. Еще я встречаю в семьях, может быть, вы не обозначили это, может быть, в ваших семьях не было, когда родители сравнивают. А вот твой брат, а вот твоя сестра, а вот та родственница. А что они этим тоже хотят сделать? Как будто бы вроде добра хотят, стимулируют. Но иногда это работает с точностью наоборот, еще и ссоры между братьями и сестрами возникают. Следующий слайд. Про абьюз. Не знаю, а вот про насилие сказали, про физическое, да? А бывает еще вербальное насилие. С таким сталкивались вы? Как оно выглядит иногда? Родитель может шутить и сказать при этом что? У тебя плохое чувство юмора. Я шучу. И если кто-то замечание делает, он говорит, да я пошутил. И тогда тот, против кого пошутили, он что чувствует? Что у него что-то с чувством юмора не так. И на самом деле за этим прячется иногда агрессия. Может быть, в ваших семьях все классно, здорово, но вокруг вас наверняка есть ребята, которые слышат в семье, ну, такие шуточки, да, утонченное унижение, типа «очень красивая рубашка для клоуна». Или «когда раздавали мозги, ты наверняка остался дома». И вот такие вещи... Вот или руки у тебя, у всех оттуда руки, а у тебя... Ну, и вот эти вещи, они нас преследуют всю жизнь, да? И это выглядит как забота. Я же тебе говорю для твоей пользы. Тебе будет хорошо, если я тебя тут повоспитаю, да? Жизнь жестокая, я тебя к ней готовлю. Да, но на самом деле это неприкрытое унижение и оскорбление ребенка. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и родители-перфекционисты, вы о них сказали. Которые на нас навешивают некий ярлык. Ты должен быть. Вот я встречала людей, которым сценарий прописали родители. Она должна быть красивой, она должна быть скрипачкой, она должна сделать карьеру юриста, она вот это все-все-все должна, а она не чувствует себя, вот что она там. Она все это сделала, но удовольствия не получает. Поэтому иногда

Очень важно нам пересмотреть эти ожидания и в какой-то степени понять, а это то ли, что я хочу. Ничего плохого нет в том, чтобы родители нам подсказывали, но если вы хотите куда-то, а вам говорят, нет, в нашей семье все врачи, к примеру, или все военные, и у вас просто шансов нет никуда попробовать, никуда. Или говорят, ну, к примеру, я не знаю, актер? Что за профессия? Ты будешь этим на хлеб зарабатывать, да, понимаете? И вы что-то даже, если мечтаете, хотите попробовать, вам уже подрезают крылья этим сценарием. Следующий слайд. Как избавиться от наследства токсичных родителей? Как вам кажется? Что с этим всем делать, когда вот это слышит ребенок день изо дня день, вырос уже, уже там старше подросткового возраста, начинает переосмыслить, что с этим делать? Так, сепарация. Так, про сепарацию скажу. Знаете, когда начинается? Когда вы родились, отрезали пуповину, она уже началась. Потом вы пошли первые шаги. Да, вот здесь у вас малышка сидит. Когда пойдет первые шаги, она не всегда пойдет туда, куда мама хочет. Вообще не туда пойдет. И это тоже сепарация. А потом вы идете в школу, и вы остаетесь без родителей, с чужой тетей. А потом едете в первый лагерь и остаетесь тоже без родителей. Поэтому сепарация – это на самом деле не в какой-то год. Вот все, я решил, сепарируюсь. Конечно, ярко это проявляется в подростковом возрасте, когда мы себя противопоставляем семье, конфликтуем с ними, и это хорошо. Чуть-чуть можно поконфликтовать. А что еще, помимо сепарации, как избавляться от такого бэкграунда, что ли, груза? К психологу сходить тоже хорошо, если самому сложно разобраться. Что еще? Пообщаться с людьми, которым доверяешь, если чувствуешь. Важно очень еще пересмотреть, а что я оттуда вытащил с семьи, какие установки. Они же у нас в голове как непреложная истина. Мы думаем, что все так живут. И это правда, потому что наши боги нам когда-то это сказали на нимбе. Очень важно попытаться поставить личные границы. Да, есть еще варианты? Иногда, да. Следующий слайд, вот про это хочу как раз... Следующий слайд. Вот, хочу немножко про это поговорить. Про границы эти. Иногда, вы знаете, когда мы хотим выстроить границы, мы начинаем атаковать родителей. Мы начинаем грубить, ругаться, скандалить, делать им назло. Вот сепарируюсь любой ценой. И, к примеру, я знаю людей, которые, знаете так, стремительно переезжают на другой конец страны, чтобы сбежать от родителей. Но внутри они точно так же привязаны, и они мучаются, они страдают, они в депрессии, потому что они все время привыкли, что родитель должен сказать, а что делать, а как жить. Поэтому очень важно и не ругаться с одной стороны, не скандалить все время. Потому что на самом деле, посмотрите, когда мы с ними ссоримся, мы на самом деле, мы отдаем им контроль. Они нас заводят, мы в ответ отвечаем, и получается, мы думаем, что мы отстояли свое право, а на самом деле мы ничего не отстояли, они нами до сих пор управляют. И поэтому наша задача вот в этой сепарации четко, но вежливо отвечать. И когда мы отвечаем, тогда мы прерываем вот этот цикл. Атака, да? Родители атакуют, мы отступаем, потом защищаемся, а потом, знаете, уже насилие. Следующий слайд. Поэтому очень важно заявить свою позицию. Объявить то, что мы думаем по-другому. Может быть, не всегда это можно озвучить. Есть разные семьи, я общалась с разными ребятами. Есть семьи, в которых ты заявишь о своей позиции и останешься просто на улице. А очень жестко. Есть в некоторых семьях авторитарные семьи. И говорят, ты мнение появилось, все, вот, вали. Да? И поэтому иногда важно эту позицию сначала в своей голове озвучить. Я хочу жить по-другому, я думаю по-другому, я хочу выбрать по-другому жить. Следующий слайд. Очень важно, вот эта мысль, знаете, когда, как я скажу им,
что я в чем-то с ними не согласна. Она очень

страшит иногда. Вы все время жили так. А еще если вы заявите, опекающий родитель включит, знаете, такую манипуляцию. Какую, как вы думаете? Супер опекающий родитель что включает? Живи, как хочешь, не говорит супер опекающий, потому что у него очень много тревоги остаться одному. Поэтому он начинает обижаться, он начинает говорить, я вот на тебя, я теперь никому не нужна, и у тебя чувство вины, у тебя прям... И вот эти все вещи включаются, поэтому когда ты слышишь на таких встречах, что надо отделяться от родителей, ты понимаешь, что ты-то придешь домой, скажешь это, но ты знаешь сценарий, ты знаешь, что тебе прилетит в ответ, что потом... Мама будет за сердце хвататься, за давление, ей будет плохо, она не будет разговаривать, вам придется опять челом бить, завоевывать обратно внимание. Вот за этим столиком я слышала размышления о том, что дети даны нам на время. И вы должны понимать, что вы не собственность родителей. И поэтому слово «почитай», оно не про то, что слушай всю жизнь, маму заглядывай в рот. Потому что если мы возьмем библейского персонажа того же Иисуса, он тогда очень долго должен был делать то, что ему мама сказала. А он не делал то, что ему мама сказала. И когда пришли братья его позвать, он говорит, вот, у меня есть свое дело уже, у меня своя жизнь. И это нормально, когда мы по отношению к родителям проявляем принятие, что да, это мои родители. Вот какие есть, то это мои родители. Когда мы по отношению к ним проявляем уважение, вот они такие, какие есть, тогда мы говорим, да, это мои родители, да, они вот такие, я их все равно уважаю. Но делать, как они вам говорят, и всю жизнь заглядывать в рот, это не тот принцип и не тот месседж, который Бог хотел бы, когда дает эту заповедь. Заповедь говорит, почитай. Она не говорит, делай всю жизнь, что тебе сказали. Она не говорит, слушайся все время, ходи, спрашивай, что тебе надо. И если родители это включают, то это манипуляция. Очень важно, даже если мы чувствуем, что у нас вот назрело это, но это вызовет проблему, чтобы мы хотя бы себе сказали, да, сейчас я не могу сказать своим родителям, что мы выросли до того, чтобы по-новому построить отношения. Это не про то, что я с вами вообще знаться не хочу. Знаться не хочу, это, знаете, сбежать от родителей. Это на самом деле они все равно вами управляют. А вот иметь смелость озвучить, созреть, да, сказать, пока не могу противостоять, но я это буду делать, я буду готовиться, чтобы сказать, я хочу чуть-чуть по-другому свою жизнь построить. Я вижу по-другому свою жизнь. Я хочу другие принципы своей жизни. Это очень важно. Тогда мы не... Просто замкнутое пространство. Ну, вы знаете, хорошая тема, но это не про мою маму, как бы, да, можно сказать. Тогда мы вообще остаемся без выбора, а выбор у нас есть. И тогда мы готовимся к этому, зреем к этому. Следующий слайд. Ну, про прощение, да, заявить о своей позиции. Конечно, родители в ответ на это будут воевать, пытаться вернуть все обратно. Знаете, как любая система, они будут пытаться сохранить гомеостаз, равновесие, а тут ты один что-то тут придумал, какое-то навье. Конечно, будут в ответ попытки вернуть вас, так сказать, в лоно семьи, но я думаю, что очень важно, чтобы мы отделялись от родителей. Это залог нашего эмоционального здоровья. И вот эта эмоциональная автономия от родителей, она не означает полностью отрезать все. Это значит, что мы с ними общаемся на новом уровне. Мы не общаемся с ними, как дети, которые всю жизнь должны, знаете, поклоны отвешивать, в рот заглядывать и делать все, что хотят родители. Тогда они продолжают оставаться богами там, на Олимпе. Ну и несколько слов скажу о прощении, там был слайд. Как вы думаете, почему сложно простить иногда родителей? Когда, к примеру, были манипуляции, были унижения, может, даже физическое насилие у кого-то было. Почему сложно простить? Это, во-первых, иногда удобно не простить, да? Потому что простить – это значит двигаться дальше, оправдывать свои какие-то вещи, да, свою нерешительность, нежелание менять что-то в жизни. Но еще, наверное, простить.

это иногда про то, что как будто бы то, что они делали, это нормально. И, а что теперь все забыть, все оставить? А что с моей болью тогда? Куда мы с этой болью носимся? Мы хотим, чтобы как-то с ней. И, наверное, простить, это не всегда про то, что забыть. Это точно не про то, что оправдать то, что они делали. Потому что, ну, в разных семьях очень по-разному бывает. И когда дети иногда слышат от родителей, лучше бы ты не родился, ты такой нам не нужен, то, конечно, вот такие вещи сложно отпустить. Эти слова очень долго в голове проносятся. Да. И поэтому простить, это, наверное, вынуть жало. Вот это. Больно будет все равно, но это как будто бы ты не носишься вот с этой вазой уже со своей болью. И ты решаешь. Для начала надо в голове решить. Я их прощу. Следующий слайд. Наверное, это последний мой слайд. Ну, что нужно ожидать? Когда мы пытаемся отделиться, когда мы пытаемся что-то сказать, мы в ответ встречаем что? Мы встречаем противодействие. И очень важно, чтобы мы помнили, что реакция будет, надо к этой реакции подготовиться и потихонечку действовать для того, чтобы строить свою жизнь, скажем так, так, как вы ее видите. Спасибо вам за внимание. Может, есть какие-то вопросы, дополнения, пожалуйста.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Мы с вами слышим иногда приглашение «Убойся Бога» или «Страх Божий». А как вы думаете, нужно ли нам с вами бояться Бога? И правильно ли будет бояться Его? Страх – это состояние,

Они обусловлены грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Согласно психологии, страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным состоянием. Но в книге «Второзаконие» мы очень часто встречаем с вами это приглашение. Бояться Бога, убойтесь Бога. И на фоне описания великой Божьей любви в этой же книге кажется, что приглашение «бояться Бога» оно неуместно. Но вместе с этим мы с вами увидим, как неоднократно к этому Господь нас приглашает. И очень хотелось бы понять, что Господь желает этим сказать. В 6 главе, в 24 стихе мы с вами читаем следующее. «И заповедал вам Господь все постановления сии, чтобы мы боялись Господа». И дальше мы читаем с вами. «Бойтесь, чтобы вам было хорошо. Бойтесь и исполняйте, дабы вы жили на этой земле». Рождаемся ли мы с вами с этим чувством страха перед Господом? Или все-таки оно приобретается в течение нашей жизни? Давайте мы увидим, что написано в 4 главе этой книги, в стихе 9 и 10. Мы читаем следующее. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим». И дальше мы читаем с вами. «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научились бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Интересно, Господь говорит, чтобы вы не забыли все то, что с вами случилось, и воспитывай своих детей, чтобы они также научились бояться меня. Это процесс, это воспитание, духовное воспитание. Страх Господень – это особый страх. И это как раз тот страх, которого не нужно бояться. Ради этого появилась в свет целая книга – книга Второзакония, для того, чтобы показать нам, как нам строить наши взаимоотношения с Богом. Уже завершилось путешествие в пустыне, но народ еще не был научен благоговеть перед Богом. Именно поэтому неоднократно мы встречаем с вами приглашение бояться Господа. 6 глава «Бойся, чтобы тебе было хорошо». Глава 10, стих 12 этой же главы. Мы читаем с вами приглашение, которое обращено к людям. «Когда вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, и вы будете жить безопасно», далее мы читаем с вами о том, что Господь говорит, чтобы вы боялись Господа. 13 глава. «Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте». 14 глава мы читаем с вами. «Отдавайте», да, десятую часть Господь приглашает, чтобы вы научились бояться Бога. 17 глава, 19 стих. «Читай закон, чтобы ты научился бояться Господа». В 25 главе мы снова читаем приглашение, чтобы ты научился бояться Господа. 28 глава, 58 стих. «Если не будешь бояться, поразит Господь тебя болезнями». Интересно, в главе 31 этой же книги Господь обращается к иноземцам, что они также должны научиться бояться Господа. Мы читаем Священное Писание и находим неоднократное приглашение в Священном Писании о том, что человек должен испытывать особое почтение к Богу. Книга Притчи, 1 глава и стих 7. «Начало мудрости» мы читаем «Страх Господень». 14 глава этой же книги «Страх Господень» – это источник жизни. Книга Иова неоднократно говорит нам о страхе Божьем. 28 глава мы читаем здесь, 28 текст. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла». Подводя итог всему, мудрейший из жителей земли в книге «Екклесиаст» подводит итог жизни человека. И мы читаем с вами, как

он провозглашает в последней главе, в последних стихах, подводя сумму всего, сообщает: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Почему в этом есть такая необходимость? Потому что в этом все для человека. Интересно, соблюдай заповеди, бойся Бога, потому что в этом все для человека. Что разделяет нас с вами с Богом? Ради чего мы допускаем в нашей жизни отступление от Бога? Мы так часто произносили это слово «страх Господень», «бойся Господа». Что это означает? Уважать Бога, благоговеть перед Богом или испытывать особое почтение к Богу? Давайте мы увидим. Следующие 4 стиха помогут нам увидеть широту этого библейского термина и приглашение «убойся Господа». Первый стих мы прочитаем с вами из книги Притчи. В книге Притчи, 8 глава и стих 13, мы читаем с вами следующее. «Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу». Оказывается, бояться Господа не означает находиться в таком вот судорожном состоянии угнетения, страха, что вот кто-то сейчас обрушит на тебя всю свою силу, всю свою власть и накажет тебя. Это не означает ходить и трястись, что кто-то вот из-за угла наблюдает с нами и вот сейчас накажет. Нет. Оказывается, первый смысл этого приглашения – бояться Господа или убойтесь Господа, или страх Господень – это ненавидеть зло, удаляться от гордости и от высокомерия. Человек, который приближается к Богу или живет с этим осознанием, что Господь присутствует в его жизни, он удаляется от зла. Мы читаем с вами еще один очень важный библейский псалом. В псалмах мы читаем с вами глава 32 и стих 8. Давайте мы увидим еще один очень важный аспект страха Господня. «Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной». На самом деле бояться Господа означает выражать почтение, уважение к Богу. Мы не можем всегда думать о Боге, но когда мы принимаем в жизни важные решения, мы должны помнить о Нем и почитать Его, и в своем выборе проявлять уважение и почтение к Богу. Еще одно очень важное заявление мы читаем с вами и находим с вами в книге Второзакония. Мы начали с вами с этой книги, именно она наполнена этими приглашениями. Убойся Господа, потому что в этом для тебя великое благословение. Но в главе 10 и в стихе 12 мы находим с вами очень интересное приглашение. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего и ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Нужно сказать, что среди всех языков этой планеты только в одном языке слово «страх» и слово «любить» очень тесно взаимосвязаны между собой. И именно на этом языке была написана Библия, Ветхий Завет. И в этом стихе автор снова связывает эти два понятия, потому что он желает донести до нас, что бояться Бога означает любить Бога. Именно об этом он так и говорит, чтобы ты боялся Господа и чтобы ты любил Его. Как мы относимся к тем, кого мы любим? Какие чувства мы проявляем? Как мы общаемся? Какой тон голоса у нас по отношению к тем, кого мы любим? Как мы думаем о них? Какое место они занимают в нашем сердце? Вот именно к этому приглашает нас Священное Писание. Любить Господа. В этой любви мы проявляем особое почтение.

Возвращаясь снова к 32-му псалму, мы с вами читаем здесь еще один стих, 18-й текст. И этот библейский текст имеет очень важное значение, поскольку, опять же, нужно сказать, что слово «страх» и другой глагол «видеть» также между собой имеет очень тесную связь и общий корень. И вот именно здесь мы замечаем: «Вот око Господне над боящимся Его и уповающим на милость Его».

«Око Господне над боящимся Его». Мы будем очень часто встречать в Священном Писании взаимосвязь между «видеть» и «бояться». Взаимосвязь между тем, что смотрит Господь на нас, или человек живет с пониманием, что Господь его видит, и испытывать любовь, почтение и уважение к Богу. Мы приглашены с вами взращивать в себе чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Бог не полицейский. Это наш Небесный Отец. И Он видит нас, очи Господа над боящимися Его. И Господь видит нас для того, чтобы помогать нам и вести нас по жизни. Нужно сказать, что в книге Иова, в 28 главе, мы уже читали с вами 28 текст, также мы наблюдаем с вами эту взаимосвязь между видеть и между бояться. Когда мы читаем с вами 28 главу и стих 24, здесь написано: «Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом, когда Он ветру полагал все и располагал воду по мере, когда назначил устав дождю и путь для молнии, тогда Он видел ее и явил ее». И дальше стих 28. «И сказал человеку: вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла». Жить постоянно под этим четким, ясным пониманием, мировоззрением, что Бог видит человека, означает жить осмысленной жизнью. Осмысленная жизнь – это понимание, что Бог всегда тебя видит. И, конечно же, мы читаем с вами продолжение этой мысли, когда читаем с вами Псалмы, 35-й Псалом мы читаем с вами, и здесь снова будет сказано во втором стихе: «Нечестие беззаконного говорит в сердце своем, нет страха Божия перед глазами его». Интересно, чем отличается жизнь обычного человека от жизни, или верующего человека от жизни нечестивого? Верующий человек живет и понимает: Бог меня видит, Бог меня знает, Он наблюдает за мною, и я наблюдаю за Его деяниями. Как думает нечестивый человек? Бог меня не видит. Я могу делать все, что заблагорассудится. Я могу делать то, что я считаю нужным. Он занят своими делами, а я могу творить то, что я считаю нужным. Нет страха Господня перед глазами у тех, кто не знает Бога. Мне очень нравится история жизни великого человека, Моисея. Вы знаете, что в свое время он сделал очень важный выбор в своей жизни. Он был великим лидером и стал им потому, что Бог в определенный момент его жизни занял в его жизни очень важное значение. И мы читаем об этом в послании к евреям в 11 главе. Посмотрите, какая взаимосвязь, очень красивая, на мой взгляд, здесь присутствует между страхом Божьим и между выбором, который человек делает. Мы читаем с вами 11 главу и стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Очень интересно, что в этом стихе мы снова наблюдаем взаимосвязь между «видит» и «боится». Мы можем смотреть на обстоятельства нашей жизни. Кто боится потерять работу, кто-то боится, если он будет верующим, верным Богу, испытает еще какой-то дискомфорт, неудобство. Кто-то не знает, где ему жить дальше, и тоже боится. Кто-то боится мнения окружающих людей, и это его очень серьезно беспокоит. Да, мы можем бояться. И многие люди боятся земных вещей, которые оказывают на них влияние, или людей, оказывающих на них влияние. Боятся тех, от кого зависит их жизнь. Но когда мы читаем с вами о Моисее, написано, что он не убоялся гнева царского. Конечно, живя в Египте, находясь в доме фараона,

Она, будучи ответственным за какие-то процессы, понимая, что если он проявит верность Богу живому, у него могут в жизни появиться очень серьезные проблемы, он должен был принять решение. Кого слушать? Бога или царя? И вот здесь написано, что гнева царского он не убоялся, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Удается ли нам с вами видеть невидимого? Может быть, мы думаем, как я проживу без одежды, без хлеба, без работы? А вот у Моисея другой вопрос. Как я проживу без Бога? Можно ли выжить без Бога в этом мире? Можно ли пройти весь жизненный путь и оказаться достойным вечной жизни, если мы потеряем из виду Бога? Моисей – это Божий человек. Он всегда перед собой видит Бога. Вот в чем состоит страх Господень. Бояться опечалить Бога, благоговеть перед Богом, выражать почтение, подчиняться и взращивать в себе это чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог бы в заключении отметить, что страх Господень – это не концепция, это не доктрина, это образ жизни. Вы либо боитесь, либо нет. Вы либо согласны с Богом, либо нет. Вы либо подчиняетесь, вы послушны Ему, либо нет. Но с уверенностью сегодня можно сказать, что человек, боящийся Господа, это человек счастливый. Это человек, которого Господь ведет по жизни. И о таком человеке, как Моисей, мы читаем с вами, что Господь ввел его. И чуть позже, когда его не стало, мы читаем уже в Новом Завете, в послании Иуды, что был спор о теле Моисеевом, и что Господь воскресил Моисея и дал ему землю, которую обещал по обетованию. Дорогие друзья, бояться Господа – это означает полюбить Бога всем своим сердцем. Именно таким людям Господь открывает небеса и изливает благословение. Именно для таких людей Господь однажды откроет возможности для жизни вечной. Блажен человек, боящийся Господа.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Близкие обижаются, коллеги недопонимают, а друзья подшучивают. В такие моменты порой очень сложно выдержать давление и остаться верным своему выбору. Как Бог помогает оставаться верным своему пути? Поговорим сегодня об этом. В гостях у нас Марина Перешивкина. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Марина, я знаю, что еще в детстве, в школьные годы вы ощущали давление общества. Расскажите, с чем это было связано?
1: Может быть, это было не совсем в детстве, потому что в детстве я была послушным ребенком, хорошо училась, и у меня были хорошие отношения в семье с родителями. Но вот уже в подростковом возрасте, ближе к 15-16 лет,

0: В моей жизни произошли изменения. Я уверовала во Христа, и с этого момента многие сферы моей жизни, конечно, стали меняться. И отношения с людьми тоже некоторые стали меняться. Вот это был тот момент, когда я уже испытала сложности и в школе, и с учителями, может быть, недопонимание одноклассников каких-то. В семье тоже меня не сразу поняли, вот тогда и было сложно.
1: С чем пришлось столкнуться? Это же наверняка такой внутренний кризис, да, возник. Вот расскажите об этом.
0: Ну, началось все с того, что моя лучшая близкая подруга, с которой мы с самого детства, с 5 лет дружили, вместе учились, за одной партой сидели и все друг другу доверяли, она вдруг стала пропадать где-то, и я не знала, где она. И так длилось, наверное, месяц или два. И потом мне подруга открылась, что она общается с верующими людьми. Она пригласила меня тоже в гости. И оказалось, что в гостях собирались как раз у моей преподавательницы по хору. А ее дочка была моей одноклассницей. Я всегда видела, что они отличались от других людей. И когда я уже была у них в гостях, я поняла, почему. Люди там изучали Слово Божье, и они не просто изучали, они делились, как они в жизни это применяют, что у них происходит. И я увидела, что это настоящая жизнь с Богом. И меня это очень сильно тронуло, и я тоже захотела последовать этому пути. Я почему-то сразу приняла Слово Божье, сразу поверила и захотела его соблюдать, захотела соблюдать заповеди Божьи, закон Божий. И тогда, конечно, возникли сложности в том, как учиться, соблюдая заповеди Божьи, как дружить.
1: Марина, а почему выбрали все-таки вот этот путь следовать за Богом, а, к примеру, не одобрение окружающих?
0: Наверное, это было мое внутреннее стремление к Богу. Я уже позже, когда анализировала, я отслеживала его с самого детства. Хотя у меня была семья неверующая. У меня был дедушка коммунист и атеист, именно убежденный. А папа атеист, и он очень много занимался исследованиями научными, их изучал. Да? И, то есть у меня не было такой среды, в которой было бы место Богу. Но у меня внутри было какое-то ощущение, что обязательно Бог есть. И у меня какое-то было стремление. Вот когда я с этим столкнулась, для меня вообще не было вопросов последовать за Господом. Это было, может быть, как вода накопилась и прорыв дамбы. То есть я была очень счастлива, я была очень рада, что есть Господь, и что есть Слово Божие, Его письмо к нам, и что Он говорит ко мне. Я много раз чувствовала, что Он со мной общается, слышит мои молитвы, отвечает. Я уже просто не могла по-другому. И, наверное, мне было даже все равно, какую цену я заплачу, по большому счету, потому что я не представляла, что я теперь буду жить как-то вопреки воле Божьей.
1: Вы шли на золотую медаль в школе, да, и очень успешно учились, да, но были недопонимания из-за веры.
0: Да.
1: Вот скажите, что давало вам силы двигаться, несмотря на это недопонимание?
0: Именно убежденность, что Господь превыше всего. На тот момент я узнала о заповедях Божьих, о 4-й заповеди, о субботе, что ее надо соблюдать и находиться в покое. В этот день отделен Богом для поклонения Ему. И я сразу стала практиковать это поклонение и в субботу перестала учиться в школе. И тогда начались проблемы. И учителя многие, они, конечно, старались нас переубедить. Я была не одна, со мной была моя подруга. И одноклассница тоже, которая пригласила сначала мою подругу, потом меня. То есть мы были вместе, это нас очень поддерживало, конечно. И мы были очень убеждены, что мы будем верными Господу. И учителя нас пытались переубедить по-разному. И по-хорошему, и по-плохому. И нам, конечно, угрожали, что если мы не будем учиться по субботам, мы не будем успевать осваивать материал, то мы не сможем закончить школу для того, чтобы получить медаль, да, с таким результатом. Mm-hmm. На тот момент меня это совершенно не пугало. Может быть, для меня это не было такой большой ценностью, вот именно медаль. И мы тогда с моими одноклассницами, подружками, мы испытывали колоссальное давление.

0: Вот, и тогда мы стали искать другую школу, в которой можно было бы учиться в пятидневном режиме. Мы нашли гимназию и как бы пришли уже к директору, к заучу, говорить о том, что мы переводимся в другую школу. И это был тот момент, когда остановилось вот это давление именно в школе. Вот, то есть, возможно, увидели серьезность наших намерений, то есть как бы отпустили эту ситуацию, учителя позволили нам вот так учиться. Мы, конечно, весь материал, который был пройден в субботу, должны были в другое время осваивать, сдавать. Ну и, в принципе, это нам удавалось. Слава Богу.
1: Марина, а вот почему все-таки именно суббота? Вот вам открылся этот день, да? Почему вы поверили этому?
0: Я не знаю, почему. Меня никто не учил с детства. Но почему-то я была уверена, что... Я слышала, наверное, где-то, что есть 10 заповедей. Я была уверена, что обязательно есть Божий закон. И я помню тот момент, когда в детстве это было, мне было, возможно, лет 10. В тот момент проводилось очень много евангельских программ. То есть это был 92-й год где-то. И я попала на одну из евангельских программ таких. И пошла я туда с двумя братьями, у меня два брата. И у нас были совершенно меркантильные цели, потому что нам пообещали бесплатную литературу. Вот. И мы захотели получить бесплатную литературу, и там нам раздавали Новые Заветы. И в Новом Завете было еще в начале кусочек из Бытия, то есть начало Библии. И я помню, что когда я начала читать дома в этом возрасте, я даже сохранила вот эту книжечку, там карандашиком отмечала какие-то моменты на полях. И я была разочарована, потому что я ожидала, что Библия начнется с 10 заповедей. Мне казалось, самое главное должно быть в начале. И вот Бытие, там не было упоминания об этих заповедях, и мне было это очень странно. Ну, то есть вот, так, вот это ощущение, я не могу сейчас даже сказать, откуда оно было, что 10 заповедей — это закон Божий, он незыблем. И когда я уже общаюсь с верующими христианами, читая сама Слово Божие, когда я нашла эти 10 заповедей в книге Исхода, в 20 главе, я уже не сомневалась, что это тот закон, по которому Господь мерит нашу жизнь, и Он призывает нас его соблюдать. То есть у меня не было каких-то колебаний в том, что, может быть, надо соблюдать, может быть, не надо. Я была почему-то сразу вот уверена.
1: Марина, я знаю, что вы были весьма стеснительны. Вот как удавалось при всем своем внутреннем стеснении все равно отстаивать свой выбор?
0: Да, как-то в детстве я, хотя вот сейчас мои подруги говорят о том, что мне достаточно, может быть, легко удается как-то с большим количеством людей контактировать, да, в аудитории, потому что моя профессия так вот связана с этим. Но вспоминая вот свое детство, я могу сказать, что я очень сильно стеснялась вообще говорить на публике, как-то себя выражать. Я никогда не была в центре компании. То есть мне было легче всегда быть где-то вот на вторых ролях, в стороне. И я помню даже, что в школе, когда вот нам нужно было выучить какое-то очень большое стихотворение на дополнительную оценку, нам пообещали, что поставят пятерки, и кто выучит. И когда учительница, у нас была прекрасная учительница по литературе, очень добрая, очень переживающая за нас, и вот она стала спрашивать, кто выучил дополнительное стихотворение. И никто не поднимал руки. И если бы меня назвали по имени и фамилии и вызвали, то я бы рассказала. Но поскольку и никто не вызвался, и я как-то... мне показалось, что я бы, наверное, выскочка какой-то. Я постеснялась, и я... я вспоминаю, таких моментов было много, когда пока меня не спросят, я вот не скажу. Поэтому мне трудно это было. Но когда вопрос касался верности Богу, то... Не знаю, рядом был Бог, и рядом было, наверное, понимание ценности всего происходящего, что это, по сути, вопрос жизни и смерти для меня был. Вот, наверное, так. Для меня не было варианта, чтобы я как-то поступила вопреки своему пониманию того, что Бог желает от меня.
1: Марина, я знаю, что одна из педагогов, она очень остро восприняла ваш выбор. И такое недопонимание возникло в этом направлении. Но потом она уверовала сама. Да. Вот расскажите об этом опыте.
0: Это был удивительный опыт.

0: Ведь, ну, вот я назову имя, ее звали Елена. Это была молодая преподавательница по физкультуре. И физкультура на тот момент, когда я перестала в субботу ходить в школу, она была только в субботу. То есть в старших классах это был один день в неделю. И эта учительница очень сильно возмущалась. Как так? Куда смотрят родители? Почему дети не посещают школу? Тут нужно как бы заняться извне, привлечь какие-то, может быть, даже структуры. Вот. И она была очень возмущена. Но на тот момент у меня уже была большая компания моих друзей, верующих христиан. И тогда практиковалась такие мероприятия, как вот спортивные встречи на базе школы. То есть мы договаривались о том, чтобы снимать зал, оплачивали аренду и приходили, играли в баскетбол или волейбол, ну, то есть какие-то игры. И вот этой компании наших молодежи христиан мы туда приходили. И эта учительница по физкультуре, она стала с нами играть. Но она, во-первых, должна была контролировать, что все хорошо, процесс идет безопасно. Она находилась там, и она постепенно начала общаться. И вот это общение привело к тому, что она обратилась ко Христу, уверовала и приняла ту же субботу, из-за которой она была очень возмущена в отношении меня, моих одноклассниц. Это был удивительный опыт.
1: Да, а вот вспомните, когда вы вот прямо ярко, четко почувствовали, что вот это он, этот путь с Богом. Вот, может быть, особенное что-то вспомните из своей жизни?
0: Вот именно у меня было, я вот тоже думала о том, что было у меня до этого, и я вспоминала много эпизодов, когда я верю, что Господь как-то обращался ко мне. Это были моменты, когда я особенно осознавала, что Он есть, что Он присутствует, что я Ему не безразлична. Но вот именно этот путь, когда я поняла, что я буду жить по Слову Божьему, это был тот вечер, когда вот моя подруга пригласила меня в гости, где собирались христиане. Там были разных возрастов люди, и старшего поколения, и мудреного опыта. И там были теологи, которые вот изучали Слово Божие глубоко. Были молодежь, были мои одноклассники. И когда мы там стали говорить о пророчествах библейских и приводились исторические факты об исполнившихся пророчествах, это был тот момент, когда просто меня, можно сказать, трепет объял. Я помню, что у меня были мурашки от того, что это происходит, и это реальность. И есть пророчество относительно скорого пришествия Иисуса Христа. И это был, наверное, тот момент, когда я поняла, что я хочу следовать этому пути и тоже ожидать Господа Иисуса Христа.
1: Я знаю, что в вашей жизни возник чуть позже очень сильный кризис. И не сказать, что это случилось давно, но вы узнали о том, что отец ваш смертельно болен. Вот расскажите, как это отразилось на вашей вере?
0: Вот с того момента, как я узнала о Христе, конечно, я хотела, чтобы мои близкие тоже поверили. И тогда я пыталась им что-то рассказывать. Но сейчас я понимаю, что это было очень неумело. И, может быть, были какие-то крайности, когда я навязывала какие-то моменты, неважные для того, чтобы поверить, да? То есть которые касаются, может быть, какого-то образа жизни. Та же суббота я наставила, да? Может быть, какие-то принципы здоровья, которые мне тогда казалось, что это принципиально важно. И, наверное, мое влияние не было таким мягким, с любовью, как вот хотел Господь. Потому что Господь наш говорит, да, что Он льна курящегося не угасит, да, и тростин надломленный не переломит. И, конечно, это самый действенный способ, когда мы несем весть Евангелия. Но я тогда действовала по-другому. И, в принципе, мои близкие не были готовы вообще к тому, что кто-то из нас поверит. И не была принята моя вера. Моя мама была против. Папа был против, очень так скептически братья мои отнеслись к этому вопросу. И первый, кто попросил оставить меня в покое, потому что я сделала свой выбор, это был папа. Хотя я меньше всего от него ожидала, потому что он именно был убежден. Да? Если мама просто боялась, чтобы я не попала в какую-то опасную волну, в какое-то опасное влияние общества, то у папы была своя идеология, свое понимание мироздания. Ну вот он первый, кто поддержал меня, и я очень была ему благодарна. Вот, потому что с того момента, да, после определенных бурных переживаний в семье, как-то утихомирилась, успокоилась.

0: все, и я стала жить более спокойно. Вот.
1: И... А как он поддержал вас?
0: Ну вот именно вот он так и сказал, что не трогайте маме, моей сказал, оставьте ее в покое, она сделала свой выбор. То есть он с уважением отнесся к тому, что я выбрала, да, увидел, что это серьезно. Да, несколько раз я приглашала его в церковь, на программы, и он посещал их. Один момент был, когда он поехал в пансионат оздоровительный, который именно организовали христиане, да, люди верующие. И он, конечно, встретился там вот, и с вестью евангельской, с образом жизни, который вот, они пропагандировали. И я была очень удивлена его реакцией, потому что на тот момент, относясь скептически к церкви, папа сказал, что это, ну, наверное, самое адекватное место, в котором он был, и он сказал, что вся современная молодежь обязательно должна побывать там и учиться, как надо жить. То есть для меня это было, ну, совершенно удивительно, что, вот, будучи таким вот атеистом, папа так откликнулся на вот эту поездку, на вот это общение. Вот. Но он не стал посещать церковь, он не переубедился, да, в своих каких-то представлениях. И вот 2 года назад, когда он заболел, у него обнаружили онкологию. И это было уже поздняя стадия, потому что он очень долго не шел к врачу. Вот на тот момент я очень хотела донести до него весть Евангелия. Хотела, чтобы он поверил во Христа. И у меня на самом деле оказалось очень мало времени. Потому что у меня была поездка, и до поездки он чувствовал себя хорошо. И до поездки мы даже планировали его лечение, записали его на особенный курс лечения, который должен был состояться осенью. А это все происходило летом. И вот я уехала в этой поездке, в которой мне поступил звонок от мамы. Она сказала, что папе плохо, его положили в больницу, и он ждет тебя. Она несколько раз звонила мне, потому что он ждал меня. То есть все равно у него была со мной особенная связь. И он, может быть, ожидал от меня помощи именно, в том числе, может быть, и духовной. И когда я приехала, оставалось 2 дня. Вот я не знала, конечно, об этом, что через 2 дня его уже не станет. Вот эти 2 дня я провела с ним в больнице, и мы читали Слово Божие, мы молились. Вот, прошу прощения.
1: Да, я также хотела бы отметить, что ваш супруг, он тоже участвовал в молитвах, в поддержании вашего папы.
0: Да.
1: И эти молитвы сыграли, пожалуй, тоже одну из главных ролей, потому что он не спал даже в этот период, потому что когда папа уходил, это происходило ночью, и ваш супруг, он это ощущал.
0: Да.
1: И вы были очень неспокойны от того, что не успели в те минуты оказаться рядом. Вот. Расскажите, вот что вы почувствовали?
0: Вот это тоже удивительно. Спасибо за вопрос. Это очень удивительный опыт. Вы напомнили мне про его, я забыла его. Но когда я... вот получилось, что 3 вечера я провела с папой. Каждый раз я уходила, помолясь с ним после прочтения Слова Божьего. Я убеждала его, что есть вечная жизнь, которую Господь приготовил для нас. Но последний вечер, вот как раз-таки, когда я уже видела его последний раз, я была в присутствии моего старшего брата. И в присутствии тех людей, которые были в палате, мне было не очень удобно говорить с ним так, как если бы я говорила просто с ним наедине. И мы расстались, и у меня была мысль, что я попозже заеду к нему и помолюсь. И я, ну, вечером тоже уехала домой. Я еще пыталась его лечить, мы там соки выдавливали для него. То есть я уже в этом процессе как бы, ну, пропустила время, которое можно было еще подъехать в больницу. И я решила, что все, тогда с утра. Тоже помолилась о папе вечером, и у меня было сожаление, что я не приехала еще раз. И ночью, я вот эти 3 ночи, я как бы старалась молиться, не спать, пока у меня были силы. И я заснула, и проснулась уже утром. И утром я поехала в больницу, и меня остановил по пути звонок. Сказали, что все, папа уже умер, и уже нет необходимости ехать к нему на посещение. И после того, как мы встретились с мужем, он мне рассказал, что было с ним в эту ночь. Господь пробудил его. То есть обычно мой муж спит очень крепко, у него нет проблем со сном. Но у него возникло такое состояние, что он не может спать.

0: и у него невозможное беспокойство, тревога и ощущение, что он именно на месте моего папы. Моего папу зовут Игорь Петрович, и мой муж называл его всегда Петрович. И он говорит, я вот чувствовала, как будто я на месте Петровича, и дождь лил в эту ночь. И он говорит, мне холодно, мне очень страшно. И просто все, что он мог делать, он мог молиться только. Он встал на колени, и он молился о спасении моего папы. И какое-то время, проведя в молитве, он успокоился, лег спать. И это повторилось. Господь опять пробуждает его. Опять эта тревога непреодолимая. И все, что он мог сделать, опять молиться. Он молился о папе, пока не успокоился. И потом я, когда мне это рассказал, у меня появилась надежда, что Господь не напрасно призывает, да, и не напрасно обращается с побуждением к молитве. Что если он обратился к моему мужу, то значит, для моего папы был шанс покаяния в этот момент. И когда я уже разговаривала с врачом, я спросила его о времени, что происходило в это время, и он мне сказал, что в 11 вечера папу увезли в реанимацию, потому что ему стало плохо. И вот как раз вот этот период, когда ему было плохо, это была ночь, всю до 8 утра, и в 8 утра уже сердце его перестало биться. Вот, то есть в этот период как раз были вот эти такие молитвенные борения, можно сказать, моего мужа. Мне было удивительно, что это было не со мной, вот. У моего мужа очень хорошие были отношения с моим папой. Но вот так Господь распорядился. И я очень счастлива, что был этот момент, который дает мне надежду, что я увижу своего папу в вечности, в небесных чертогах.
1: Да, дай Бог, это удивительная история. Действительно, и ваш супруг сыграл здесь тоже вот эту вот роль. Действительно, в борении. Вот вы правильно сказали, что это была борьба.
0: Да.
1: Как будто борьба за душу, да, вашего отца.
0: Да.
1: Марина, а вот были ли какие-то вот такие сопротивления внутренние, может быть, под влиянием, да, когда вот окружение влияет на вас, те же вот родные люди, и вот вы понимаете, что вы уже вот уходите, да, вот вроде бы от, с этого пути Божьего. Но что-то вас снова возвращает, да, вы снова за него хватаетесь. Вот вспомните, может быть, что-то было подобное в вашей жизни?
0: Нет, конечно, это было. Конечно, было много моментов, когда, ну, может быть, я перестала посещать те компании людей, с которых я общалась до того. И у меня были мысли о том, что, может быть, я буду каким-то изгоем, да, или, ну, какое-то мое, может быть, окружение будет ограниченным. Да, и я переживала, что, может быть, это не получится, потому что нет нигде поддержки. Моя мама мне как-то говорила о том, что у меня и с работой будут проблемы, да, вот. Ей, может быть, сложно было представить, что я со своими убеждениями, ну, семью создам, ну, вот такие моменты. И тогда я молилась, конечно, я обращалась к Господу. И когда я просто анализировала, какой путь выбрать, то есть у меня, ну, не было альтернативы, только либо с Богом, либо все, что остальное, то это без Него. Mm-hmm. Вот, и я уже не хотела без Бога. То есть меня поддерживала именно мысль, то, что Господь меня поддержит. Если я следую Его воле, то Он меня поддержит. И это была моральная поддержка. Это была поддержка реальная, когда я обрела новых друзей, да, очень много друзей. Это была поддержка так, и в моей личной жизни, в моем самоопределении, потому что я верю, что Господь меня вел к тому, чтобы понять, чем я могу в этом мире для людей послужить, чем мне заниматься в этом мире. И мне кажется, что без Бога я бы не нашла вот своего пути, возможно. Поэтому я видела плюсы, я видела Божью поддержку, я видела какие-то опыты, да, когда Бог проявлял себя. Они, может быть, не такие яркие, это, конечно, не огонь с неба, вот, но они, когда маленькие, то именно лично для тебя они очень значимые. Как-то располагались обстоятельства. Когда я молилась там в институте, у меня чудесным образом сдавались экзамены. Как-то улаживались вопросы субботой, опять же, да, когда я не посещала уроки субботние, и потом просто чудесным образом мне удавалось сдавать зачеты, сдавать экзамены, сдавать какие-то задолженности.

0: я видела, что Господь поддерживает, и это каждый раз укрепляло мою веру.
1: Да, и получается так, что при доверии Богу у вас все действительно постепенно, да?
0: Да.
1: Потом все гармонично как-то складывалось,
0: да, да, да,
1: в любом случае.
0: Да.
1: Я вот знаю, что когда вы выходили замуж, да, и выбрали своего будущего уже супруга, ваша мама испытывала некоторые, да, вот внутренние, может быть, противоборства какие-то, да, в отношении вашего мужа, недопонимание, может быть, да. Вот расскажите, может быть, было ли какое-то давление, потому что бывает, что родители против, да, супругов, вот. Как вы это пережили?
0: Ну вот я бы сказала, что нет, моя мама, она очень хорошо относится к моему мужу. Она, у них такая особенная любовь друг к другу. Вот, и она...
1: Это всегда было, да, получается? Или вот все-таки было какое-то предубеждение?
0: Скорее всего, нет, не к нему, как к личности. Да? Угу. То есть, может быть, у моей мамы была такая мудрость, вот женская, ну, поддерживать меня. У меня определенный момент жизни были другие отношения, которые, как я потом узнала, мама не одобряла. То есть ее смущали некоторые моменты, ну, вот в характере человека, с которым я общалась. Но она мне на тот момент не сказала об этом. Может быть, кому-то это покажется неправильным, да, что наоборот, может быть, дочь нужно было направить, да, как-то. Но я вижу в этом мамину мудрость, потому что она позволила мне сделать выбор. Она уважала мой выбор, она доверяла моему выбору. И когда я уже стала общаться с моим будущим супругом, ну, мне кажется, она увидела его как бы надежным другом для меня, и в том числе из-за того, что он был верующим. Потому что, да, когда человек верен Богу, то он верен и своей семье, да, верен своим обязательствам. И несет ответственность. И, ну, в моем супруге это было видно. Вот еще на тот момент, что это очень такой человек слова, человек ответственный. И, возможно, мама это чувствовала, поэтому ее, если могло что-то смущать, то это именно вот, ну, сама вера. Вот, да, то, что мы не живем, как все люди. И то, что, допустим, даже вот это, ну, сказывается, например, на работе. Да? То есть мы не можем заработать больше, например, как другие люди, используя какие-то принципы безнравственности, да, обмана. Вот это ограничивает наши возможности. Может быть, вот это. Она переживала, может быть, что мы будем неустроены как-то, может быть, финансово. Но именно как человек она его приняла очень хорошо, и у них сейчас прекрасные отношения.
1: Да, слава Богу за это. Марина, сейчас, вот на сегодняшний день, я вижу сильную женщину. И... Вы, я знаю, такой борец за справедливость еще есть у вас, такое внутреннее состояние, когда, если вы видите какую-то несправедливость в отношении других людей, вы можете что-то даже озвучить, да, по этому поводу. Вот снова из-за ощущения неудобства, да, есть ли какой-то внутренний, может быть, дискомфорт, есть ли какие-то примеры вот по этому поводу?
0: Ну вот... Ну, может быть, это такие повседневные общения, да? То есть такой яркий пример мне сложно сейчас вспомнить. Но, наверное, да, это есть. И я думаю, что, возможно, это больше видно со стороны. Мне сложнее это отследить. Но, может быть, вспоминая, да, то, что вот у меня в детстве я была очень скромной, стеснительной, боялась сказать что-то. Даже вот когда у меня были там проблемы со здоровьем, я помню, что я в начальной школе, там меня сильно укусила оса, мне даже стеснялось подойти и сказать учителю, что у меня проблема. Вот. Ну, то есть совсем не могла вот как-то что-то говорить, ну, или в свою защиту, или, ну, просто такие простые даже вещи. Но, да, когда я вижу, что, может быть, кто-то не прав, или... Между мужем и женой, может быть, ну, я не знаю, это женская солидарность, когда муж вот убежает жену, да, то я могу, наверное, сказать. Я стараюсь это делать мягко, я стараюсь, ну, с поддержкой делать, с верой в то, что у человека получится изменить, но мне очень больно, когда кто-то страдает, и если я могу что-то сделать, то я говорю, и я не знаю, откуда берется эта смелость, ну, может быть, от переживания за страдающего человека.
1: Люди как прислушиваются к вам, к вашему мнению?

0: Но я бы сказала, что вот по жизни люди располагаются ко мне очень. Да, и, наверное, так анализируя, я не знаю, может, это будет нескромно, но определенное влияние на людей я имею. Вот, и да, люди, да, я вижу часто, когда люди следуют моим советам. Вот. И я очень рада, когда они получают от этого пользу. Вот.
1: Да, слава Богу за это. Ну, а раздражение не вызывало, к примеру? Потому что личности разные встречаются, да? Кому-то покажется вот ваше мнение слишком каким-то, да, вот острым для них, вот они воспримут это. Ну, неправильно это, к примеру, да?
0: Да?
1: Не резонирует это с их мнением. Может быть, они как-то вот раздражались. Вот как вот в данном случае вы обращались?
0: Ну, раздражение. Я как бы не испытывала вот на себе именно сильное раздражение. Да, я вот сейчас помню многие моменты, но они даже сейчас происходят, потому что есть вещи, на которые мы смотрим с разными людьми, с разных точек зрения. Но каких-то прям вот споров, конфликтов это не вызывает, мне кажется. Вот. А, да, и в данном случае, вот именно в данных вопросах, да, когда у нас разногласия, раздражение, ну, может быть, по крайней мере, я не вижу, чтобы оно на мне не отражается. Вот. Вот. А так раздражение — это то, с чем я сама борюсь. Я бы не сказала, что меня раздражают люди, но вот, ну, какие-то обстоятельства, да, бывают, и я понимаю, что я очень бурно реагирую, я с этим работаю. Вот.
1: Ну вот, к примеру, когда недовольство или неудобство, да, мы можем выразить как-то откровенно, не будет ли это считаться порой каким-то вот выражением эгоизма? Защита такой собственного «я», да? Uh-huh. И где вот эта грань, когда uh-huh. мы выражаем недовольство ввиду того, что мы верующие люди, да, и мы за Бога,
0: uh-huh.
1: а где мы выражаем недовольство, защищая свое собственное «я»?
0: Uh-huh. Как это, думаете? Да, очень тонкий момент, и очень тонко найти эту грань. И я думаю, мы все себя как-то субъективно очень оцениваем, да, у Бога своя оценка. Он даст каждому из нас оценку на суде, как, насколько мы были правы. Но есть, вот если принцип брать, да, которым руководствоваться, если какой-то момент как бы будоражит нас, и какие-то очень яркие эмоции и чувства, то, скорее всего, это про нас. Ну, то есть проблема у нас, да, и здесь надо остановиться и не спешить, может быть, кого-то поправлять, кому-то делать замечания, да. Но если есть осознание такой цели, как благо для другого человека, да, то есть если мы понимаем, что другой человек страдает или от него кто-то страдает, то есть если внутри, в нашем сердце спокойно, и если наш интерес в благополучии этого человека, то тогда, я думаю, это именно тот момент, когда стоит сказать. Да, когда мы в порыве эмоций, то, скорее всего, это наше какое-то самомнение.
1: Марина, а вот когда человек, к примеру, устает от трудностей, да, вот даже вот на фоне вашей жизни, да, были какие-то моменты очень острые, да, когда вы были в борениях, тоже внутренних, переживаниях. Он настолько устает, что ему уже не хочется следовать за Богом. И он становится просто удобен для многих, и он становится, как все, да, сливается да. с обществом. Значит ли это, что он потерян для Бога, как вы думаете?
0: Я думаю, конечно, нет. Конечно, нет, потому что, ну, у меня были моменты много отчаяния, хотя со стороны все было благополучно, да, но просто это было, может быть, даже физическая усталость, потому что, может быть, у меня было после декрета такое, да, когда организм был истощен и не было сил ни на духовную жизнь. Очень трудно, ну, ни на какую-то самореализацию, да, ни какое-то построение вот таких отношений здоровых. Было очень тяжело. Я, конечно, молилась Богу. Я буквально вот вопияла к Богу, чтобы Он мне дал сил. И через время Господь открывал мне путь, по которому идти. То есть это не было так, что по моей молитве чудесно я чувствую себя хорошо, и все хорошо. Но Господь давал мне в том числе какую-то информацию о том, как мне строить свою жизнь, да? Да, в том числе и в вопросах даже здоровья, чтобы иметь какой-то ресурс, да, и на духовную жизнь, на нее тоже нужен ресурс.
1: Да, абсолютно.
0: И я думаю, что человеку, когда он находится в такой ситуации, нужно, может быть, также к себе отнестись или

0: чтобы к нему кто-то отнесся так же, как Бог к Илии, когда вот он был в таком удрученном состоянии, и Бог его просто укладывал спать и кормил. И иногда это то, что нужно человеку. И когда человек попал в какое-то состояние, может быть, депрессии, отчаяния, разочарования духовного, да, ему можно немножко позаботиться о себе, покормить себя, выспать себя, вот, как-то обратить внимание на свое состояние физическое и тогда уже переоценивать, да, что происходит в жизни, и с новой силой идти, и не бояться делать это опять от старта, от начала, делать эти шаги. Никогда не надо отчаиваться и думать, что уже возможности вернуться нет.
1: Марина, сегодня уже спустя годы, да, и все моменты испытаний, вот какие новые смыслы и понимания открылись на вашем духовном пути?
0: Многое то, что Господь дает сейчас, это вопросы характера, вопрос формирования характера того, какими нас хочет видеть Господь. И вот сейчас понимание у меня такое, что вообще наш путь веры и наша любовь к Богу, она выражается в нашей жизни, в наших отношениях с людьми исключительно. То есть как мы строим отношения с людьми, это яркий признак того, насколько мы близки к Богу. Потому что, конечно, как мы можем любить Бога, да, если не любим брата, который рядом с нами? Слово Божие нам говорит об этом, и это действительно так. Мы не можем реализовать свою любовь к Богу вот буквально, потому что мы не можем его осязать и увидеть своими очами сегодня. Но мы можем его видеть через людей, которых он сотворил, которые дороги для него. И как мы к ним относимся, такое проявление нашей любви к Богу. И когда вот эта мысль, она мне помогает прежде всего строить свои отношения определенным образом с людьми, да, и как-то смотреть на свой характер. Так я вижу очень много, что нужно менять в характере, и это долгий путь, и это незаконченный процесс. И Господь из раза в раз открывает, да, что-то новое, обличает, показывает то, что было неправильным. Хотя это такие вещи, которые, казалось бы, может быть, мелкие детали, а может быть, это очень есть вещи значимые, но до которых было очень далеко в начале пути. Вот, то есть все по мере роста Господь открывает.
1: Да, Марина, спасибо вам огромное за это общение, за вашу искренность, за вашу женственность, мягкость. Вы еще и прекрасная мама и жена, и я желаю вам и вашим близким щедрых Божьих благословений и, конечно же, вдохновения.
0: Я вас очень благодарю взаимно. Спасибо за то, что пригласили на эту программу, за то, что я могла здесь поделиться. Я очень надеюсь, что для кого-то это будет добрым словом.
1: Спасибо вам. Дорогие друзья, даже когда наша жизнь полна неудобств, недопониманий, испытаний, мы всегда должны помнить, что мы в надежных Божьих руках. Нам лишь нужно доверить Ему свое сердце. Ведь, как сказано в Слове Божьем, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил этот мир. Храни вас Господь!

0: все дела свои Господу доверь, и задуманное тобой свершится».
1: Мир вам, друзья! Насколько сегодня вы ощущаете заботу Бога о себе? По 10-бальной шкале. На 5, 8, 10. Какие есть варианты? Давайте сравним ваши ощущения с теми фактами, которые содержатся в Священном Писании. В юности мы любили французские фильмы, особенно комедии, потому что, ну, они были добрые и правда смешные, и вместе с тем, как сейчас я понимаю, были поучительными. И один из любимых фильмов был фильм, который назывался «Игрушка» с незабываемым Пьером Ришаром. Помните сюжет этого фильма, когда богатый мультимиллионер –

заботится о своем сыне, баловном подростке, заботится о нем настолько, что готов купить самые дорогие вещи, игры, и в конце концов покупает для него целого человека, для того, чтобы удовлетворить его прихоть. В этом фильме замечательный финал, купленный как игрушка, герой Пьера Ришара с этим ребенком подружился и даже

Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание. Мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении. И мы видим здесь два удивительных, полюса таких в Божьей любви и заботе. С одной стороны, это разумение и мудрость, понимание того, что достаточно. Бог знает границы, Бог знает абсолютно все о человеке и вообще обо всем в мире, но дает свою любовь, дает свою благодать, как написано здесь, в преизбытке, то есть больше, чем нужно. Если говорить простым языком, Бог нас балует. Мы баловники Божьи, Бог покрывает своей благодатью, милостью наши несовершенства, иногда откровенно неправильные вещи. Бог покрывает, Бог прощает, Бог благословляет и дает не по заслугам нашим, не по тому счету, который мы где-то, возможно, в уме ведем о своих духовных деяниях и заслугах, но он смотрит по-другому, с заботой любящего отца, иногда даже побаловав. Я надеюсь, что в этот день Дух Божий принесет вам в сердца ощущение избыточности, преизбыточности, полноты Божьей любви, Божьей благодати. В белорусском языке слово «благодать» переводится как «ласка». Я надеюсь, что вот эту благодать, ласку вы в полной мере сегодня испытаете на себе.

слушать Библию в аудиоформате, это не обязательно слушать ее фоном. Не обязательно. Можно слушать, так сказать, от всего, так сказать, отвлекшись, вот, специально посвятив это какое-то, этому какое-то время. Многие люди, которые, скажем, находятся на одре болезни, так сказать, они никак не слушают это фоном. Для них это может быть основной вот, путь познания Слова Божия. То есть, если кто-то и слушает фоном, или это отнюдь не является правилом или не является неким, так сказать, наиболее распространенным, так сказать, или наиболее, может быть, свойственным для аудиоформата путем познания слова. То есть это совершенно не обязательно, это зависит от человека. Вот. Но самое главное это то, что вообще-то устная форма Слово Божие является первоначальной, она является самой исконной, самой естественной и самой соответствующей, собственно, самому божественному посланию. Ведь Бог говорил к своим пророкам, посланникам изначально голосом в устной форме. Ну, скажем, в книге «Исход», 20 главе, мы читаем, что Господь и изрек свой закон, изложил 10 заповедей Моисею сначала устно. А потом только в 24 главе мы читаем, что он записал это на каменных плитах, на скрижалях и передал их Моисею. То есть устная форма, она предшествовала письменной. И более того, даже когда Библию, то есть Слово Божие записывали, записывали пророчество, записывали закон Божий, то его записывали не столько для того, чтобы его читали глазами, а столько для того, чтобы его потом читали вслух всему народу. Вот в книге Второзакония, по-моему, 31 глава, в книге Иисуса Навина говорится, что...

0: вожди народа, священники должны брать записанное Слово Божие, которое им передал Моисей, и читать его вслух всего народа. То есть письменная форма – это все-таки вторичная форма передачи Священного Писания, и можно сказать, даже промежуточная. То есть изначальное было устное слово, потом оно было записано, потом записанное слово опять звучало устно, воспроизводилось. И, кстати, здесь нужно заметить, что в древности, и не только в ветхозаветные времена, но во времена античности, ведь читали только вслух. То есть вот так, как читаем мы сейчас, глазами про себя, почти никто не читал. В античности кое-кто владел этим навыком, но это считалось большим искусством. Например, Юлий Цезарь так мог читать. Но в основном все равно читали вслух. Даже когда читали для себя самого, для личного назидания, все равно читали вслух. Вот,
1: сами себя слушали.
0: Да, сами себя слушали, конечно. Ну, например, вот в «Деяниях апостолов» 8 глава, когда Филипп присоединился к евнуху, который ехал для паломничества в Иерусалим. Там что говорится? Что Филипп, подойдя к колеснице, услышал, что евнух читает книгу пророка Исаии. Не увидел. Он там не подпрыгнул, так сказать, не заглянул, что там он читает глазами. А он услышал, потому что тот ехал в колеснице и читал книгу пророка Исаии вслух. И потом он к нему сел в колесницу и объяснил по его просьбе, что значит вот это пророчество.
2: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит: «Ой, мой, хочу». Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю: «Какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь».
3: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
4: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Ну вот, как всегда, опять я во всем виновата. Что за характер такой? Если бы не я, все было бы, я думаю, по-другому. Пилить себя можно просто до бесконечности. Но есть ли от этого хоть какой-то толк? Сегодня мы будем говорить о самокритике, а может быть даже о самоедстве.

0: Девочки, а бывает вот у вас в жизни так, что вы собой недовольны чем-то?
1: Да, бывают такие времена. И очень часто, кстати, бывает. Это касается того, что... Больше, наверное, это касается вопросов с детьми, потому что когда что-то ребенок плохо сделал, и ты начинаешь ругать, и ты понимаешь, а сейчас-то можно не было не отругать, а сейчас можно было и поговорить, а как бы это будет потом в будущем отразиться, а что же дальше делать, а как бы не навредить. Или, например, ты уже в каком-то разговоре серьезном начинаешь разговаривать, и задают вопрос, ты отвечаешь, а потом через час и надо было вот это ответить, и нужно было вот этот ответить, и нужно было немножко подготовиться.
2: А зачем
1: и
2: начинаешь... это сказала?
1: Да, да, да, да, да.
3: И это начинаешь так себя
1: винить, винить, винить.
0: А вообще, как у вас обычно развивается эта ситуация? Ну, вот недовольны вы собой, дальше что?
4: Я, когда недовольна собой, я начинаю закрываться. И перестаю быть такой веселой, сразу такая серьезная, грустная. У меня это длится обычно недолго. Я потом понимаю, не хочу быть в этом состоянии. Хочу быть снова веселой, общительной.
0: Ты все, все забываешь и все?
4: Да, как ничего не было. Все оставляю, иду дальше.
0: И вообще не вспоминаешь и не веришь?
4: Стараюсь, стараюсь. Бывает, конечно, что немножко как-то недовольны и вот дольше обычного впадаю в это состояние. Но в основном мне помогает какая-то внутренняя уверенность и, наверное, молитва. Справиться с этим состоянием.
0: А у тебя, Свет, как?
3: Ой, я иногда у меня вот бывает, даже что вспомню что-то из далекого прошлого, аж вот внутри так вот все придернет, и аж сморщишься, так страшно, думаю, что я сказал, что я сделал, что-то не то. Бывает надолго все такое состояние остается, ну а так в основном, конечно, стараешься выходить, потому что нужно и детям, и мужу нормальное. Веселая, здоровая жена.
1: Классный мама.
4: Ну, неприятное состояние, на самом деле.
0: Я тоже, конечно, себя как-то это, вообще честно скажу, недолго пилю за что-то. Хотя, может быть, вещи бывают порой как бы и серьезные, и мне тоже становится страшно за последствия того, что произошло. Но я всегда себе задаю вопрос. Так, что делать, чтобы больше такого не повторилось? Больше я так делать не буду. Как мне нужно в другом случае себя повести? И вот это мне помогает перейти на какой-то позитив и тоже так помолиться, сказать, Господи, ну вот глупость сделала, там, прости, там, как можно сгладь, чтобы действительно быть все-таки в позитиве в каком-то и вокруг всем не отравлять настроение.
2: Действительно, зависит от нашего характера, да? Насколько мы занимаемся тем, что ставим себе в вину какие-то свои промахи, насколько долго, да? Мне, допустим, иногда беспокоят мои промахи, как вот Свету, что очень давнишние. А какие-то вот вчерашние совершенно я себя легко прощаю. А потом я о них вспоминаю через какое-то время и снова начинаю себе это ставить вину. И вот, как правильно сказала, что воспитание детей, наверное, это самый такой... Показатель, да, показатель. Потому что, когда ты видишь потом в своих детях промахи, да, ты начинаешь, это я где-то не доглядела, это я плохая мама была. И поселяется у тебя такой червяк внутри, который постоянно тебя потом там, иногда да, ест, и какие-то события будят его. Но что касается как бы нашего самоедства, то женщины тут у нас, конечно, такое непаханное поле, да. Мы такие профессионалы. Я все время вспоминаю свою родственницу, которая всю жизнь комплексовала по поводу своей полноты. И она настолько постоянно вот себя корила, корила. А потом, когда она похудела, там, пережив какие-то... Она до сих... Она уже будучи очень стройной, очень красивой, худенькая, она все равно продолжала себя считать полной. И она все время говорит, вот нам полным. И мы так все оборачивались, когда она была вот такая тоненькая. Потому что где-то в ее сознании она уже себя закритиковала настолько, что она уже не воспринимала себя иначе.
0: Девочки, я знаю, что у Алены есть чем с нами поделиться, чтобы избавиться от этих неприятных червяков в нашей душе. Об этом мы поговорим чуть позже с вами. А пока у нас сегодня есть Ангелина с интересными блюдами на кухне.
5: Некоторые женщины переживают, что у них нет возможности готовить для своей семьи шикарные блюда. Но стоит ли из-за этого переживать? Нет. Оказывается, можно готовить просто, вкусно, оригинально и питательно. Сегодня я хочу поделиться с вами двумя рецептами простых и оригинальных блюд. Макароны с чечевицей и овощной салат с творогом. Итак, для приготовления макарон с чечевицей нам потребуется макароны изделия той формы, которая вам нравится, чечевица.

яйца, репчатый лук, соль, растительное масло, льняное масло, но это по желанию, а также приправы: имбирь, кориандр молотый, пажитник и любые еще другие приправы по вашему вкусу. Для пассеровки берем чечевицу, желательно пророщенную, это ультраполезный продукт. Кладем на сковородку. Кстати говоря, по секрету, я очень люблю пророщенную чечевицу. У нее совершенно другой вкус, нежели у обычной чечевицы, просто вареной. Включайте этот замечательный продукт в свой рацион. Также нужно добавить сюда репчатый лук. Измельчим его.

Привычка критиковать себя в основном присуща нам, женщинам. Как бы мы хорошо ни выглядели, какие бы мы ни были умницы и красавицы, какие бы восхищенные взгляды мы на себе не ловили своих близких, но мы всегда найдем что-нибудь, за что себя пожурить, за что себя покусать, к чему придраться. Правда же? Излишняя самокритика понижает самооценку. Это безусловно. Критика – это привычка, которой мы пользуемся каждый день. И как от ежедневной привычки очень трудно избавиться, так очень трудно избавиться от привычки критиковать самих себя. Если мы сами не умеем принимать себя, хвалить, если мы не можем увидеть в себе какие-то ценные качества, то как мы можем ждать это от близких и от нашего окружения? Самокритика – это понятное слово и очень даже социально приемлемое поведение. Ведь всегда приятно общаться с человеком, который объективно смотрит на свои недостатки и активно с ними борется. Почему же злоупотребление самокритикой так часто приносит страдания самому человеку? Почему самокритика порой переходит в самоедство? Несколько советов для людей, чья самокритика вышла из рамок разумного и стала мешать человеку жить полноценной жизнью, мы сегодня хотим дать. Первый наш совет называется «Достоинства и недостатки». Попробуйте написать список своих достоинств и недостатков на бумаге. Вы сразу же поймете, что этот список ничем не отличается, список ваших недостатков может не отличаться от недостатков тех людей, которые рядом с вами, которых вы знаете. Тщательно проанализируйте все, что вы записали. Возможно, на бумаге оно не покажется вам таким страшным, как оно было в ваших мыслях. И особенно уделите внимание своим достоинствам. Проанализируйте все, что вы там написали. И вы посмотрите, что достоинств у вас тоже достаточно. Второй совет называется «Ловушка чужих оценок». Не оценивайте себя только так, как оценивают вас другие. Подумайте, может быть, это не ваша проблема, может быть, это проблема человека, который вам об этом говорит. Еще подумайте о том, почему вам говорят именно об этом недостатке. Возможно, это поможет вам не попасть в эту ловушку. И третий совет. Цените себя. Учитывайте мнение других людей, но не присваивайте его себе. Иногда полезно выслушать мнение о себе других людей. Но пусть это мнение не станет для вас ключевым и значимым в оценке самих себя. Послушайте, проанализируйте, сделайте выводы и забудьте. Обращайте внимание на то, что у вас есть хорошего, ценного и доброго. И если вы научитесь сами себя оценить, то это скоро заметят и будут делать ваши близкие.

измельчаем через пресс или мелко режем. Кстати говоря, можно вообще без всяких приправ приготовить это блюдо. Но с приправами будет гораздо пикантнее. Базилик, имбирь, кориандр молотый и пажитник. Это уникальная приправа, которую я очень люблю и сыплю, куда только можно сыпать. В картофель, в бобовые продукты, да и вообще в любые овощные блюда и супы. Она придает легкий грибной аромат, является натуральным усилителем вкуса. Масло. Перемешиваем. И немного дадим пропитаться ароматами приправ чечевицы. После чего смешаем с макаронными изделиями. Пока хочу оставить этот этап и переключимся на салат овощной. Овощной салат с творогом. Оригинально, не правда ли? Итак, для приготовления нам потребуются томаты, а чтобы не было им одиноко, огурцы, перец, свежая зелень петрушки, укропа, базилик, оливки по желанию, соль, чеснок и творог. Можно мягкий использовать, а можно зернистый, какой вам больше нравится. Конечно же, нужно измельчить овощи такими кусочками, как вам нравится.

0: Ой, часто слышу советы и от психологов, и от разных людей, что нужно записывать свои положительные, отрицательные стороны. Но себя я не могу представить, что вот я их запишу. Вообще, это вообще не про меня. Вот не могу, не люблю писать. Вот не знаю, такой я человек.
1: Но дело в том, что пока мы представляем это себе, мы действительно не будем это делать. Нам просто нужно сесть и взять ручку. Почему психологи рекомендуют подобные? Излагая на листе, мы прежде всего анализируем. То есть мы сравниваем. Мы пытаемся сформулировать. Поэтому как бы все, с чего-то надо начинать. И с этого тоже.
2: А так что, не Ирина,
3: ждать. Придется получится. Мне было бы проще, например, если бы мне кто-нибудь сказал, а не сидеть и выписывать. Вот, ну, по характеру человек такой, что проще несколько пунктов написать и их выполнять. Дали тебе рекомендации, пошел и сделал. А сидеть и самоанализом заниматься,
2: нет, ну ты понимаешь, а ты не боишься, что как раз ты себе подставишь вот эту самую ловушку чужого мнения? То есть ты хочешь, чтобы тебе другой продиктовал твои
3: недостатки? Хорошо, можно выбрать себе человека, от которого ты будешь воспринимать адекватно. Потому что вот по мне так я не могу от всех критику воспринимать одинаково. Мне нужен именно человек, который будет адекватный, который будет в авторитете у меня, которому я доверяю, которого я хорошо знаю, и который знает меня и доброжелательно ко мне относится. И он не просто меня критикует, а какая ты такая плохая, да, и сейчас я тебе научу, как жить, а именно с точки зрения, что он хочет помочь мне.
1: Вот эти все качества, которые ты перечислила, где найти такого человека?
2: Да, вот я тоже, мне кажется, это иллюзия.
1: Этот же человек будет воспринимать через свой субъект, да, то есть через себя он будет пропускать тебя.
3: Да.
1: И в любом случае, даже если ты ему будешь доверять, вот туда, вовнутрь, к тебе, вот сюда, он не сможет зайти. Он не знает твоих мотивов.
2: Нужно сначала поговорить, я так понимаю, самой с собой разобраться. Да. Без других людей.
1: А мне кажется, она просто пытается снова улизнуть.
3: Точно.
1: Можно улизнуть из самой себя. Да не надо мне это.
4: Да, а то если тебе человек не похвалу тебе какую-то скажет, а наоборот...
0: Что-то негативное.
4: Что-то негативное, да, вот как к этому относиться?
1: Почему мы назвали это ловушкой, да, чужого мнения? То есть иногда человек сознательно указывает нам на один и тот же недостаток. Вот, к примеру, мама говорит, ты недостаточно чисто убираешь у себя дома. Да? Угу. И она, и ты. И она даже может мотивировать это тем, что я твоя мама, я хочу, чтобы это было как можно лучше, чтобы твои дети росли в чистоте. И каждый раз она тебе указывает на этот недостаток. И когда в следующий раз она приходит к тебе домой, что ты от нее ждешь?
4: Что
1: она тебе укажет на этот недостаток. Потому что как бы ни была вымыта твоя квартира там, или дом,
4: маму быстрее,
1: да, и даже если ты к приходу мамы еще сильнее. Значит, то есть, и как тебе с этим жить, ты решаешь сама. То ли ты постоянно ориентируешься на...

0: критику своей мамы, то ли ты довольствуешься тем, что твой муж прекрасно чувствует себя в той квартире, в которой, да, в той обстановке, которую ты ему предоставляешь.
1: То есть, на самом деле, близкие люди, которые с тобой живут, чтобы им было комфортно рядом с тобой, да? И...
0: Наверное, критика, да, тогда бывает конструктивная, когда она не наносит ущерба. Также третий наш совет говорил о том, что мы должны выслушать, мы должны взять, может быть, к сведению что-нибудь, да? Но это не значит, что все, вот с сегодняшнего дня, как мама сказала, я грязнуля. Теперь я грязнуля, мама так сказала. Нет.
2: И теперь я каждый день начинаю с субботы.
0: Да, каждый день я просто...
2: И заканчиваю этим день.
3: Я больше сажу моего ребенка, когда я к ней домой приду.
4: А как именно не зависит от мнения людей?
5: Ну, то есть вот если мама тебе будет так говорить из раза в раз, то мне кажется, уже даже ожидали, что сейчас она войдет, у тебя уже портится настроение.
4: И проще
5: уже...
4: убраться,
5: да,
4: нежели чем сказать, все меня это устраивает. И других тоже.
5: То есть внутри-то все равно у тебя падает самооценка.
0: Да. Угу. Нет, ну, понимаете, для когда мы составили список, да, мы пойдем быстренько, когда услышали, мама, я грязнуля. Нет, я не грязнуля. Списки у меня нет. Я, конечно, утрирую. Но принцип такой, что все равно мы должны выработать в себе какие-то охранительные функции нашей вот душевного состояния, когда мы понимаем, почему я сказала, что мы через все равно советы людей, мы через призму этого человека, да, личности. То есть мы должны понимать. И в советах я говорила, давайте подумаем, почему этот человек мне это говорит. И вот, конечно, можно отгородиться и сказать, а моему мужу нравится, к примеру, да? Но мы понимаем, что все равно эта ситуация не решит. Возможно, это может обидеть маму, да?
2: Да.
0: А может быть, мама просто хочет, чтобы вы оценили тот труд, который она совершала для вас, когда в детстве была. И вот таким образом, когда мы найдем мотив человека, почему он это говорит, почему он постоянно нам указывает на этот недостаток, тогда, конечно, когда мы узнаем этот мотив, нам проще отсеять то, что нам не нужно, то, что нам мешает, то, что нам болезненно, и оставить что-то действительно такое, что нужно, и что нам необходимо знать, чтобы как-то себе помочь в этой жизни.
5: А ты знаешь, мне как раз в этой ситуации нам и поможет еще список этот, потому что мы можем сказать, ну хорошо, да, я не убиралась, зато я прекрасно готовлю, к маме приходу я напекла пироги.
0: Я тоже все время так мужу говорю. Я говорю, да, может быть, я не домыла плитку, но я веселая. Я все время так говорю. Он говорит, да уж, это точно. Ну что, это ему достаточно. Он считает это, наверное, компенсацией. Так что...
4: Где эта граница между адекватной самокритикой и самоедством? Вот где эта грань?
0: Ну, эту грань, конечно, безусловно, вот так вот четко очень сложно определить, да? Мы, естественно, понимаем. Я могу сказать, вот если проще, то как только вам становится плохо от того, угу, что вы сами о себе думаете, как только это мешает вам полноценно жить, мешает любить своих близких.
5: И радоваться,
0: да,
5: жизни.
0: И радоваться, да, жизни, это становится самоедством. То есть как это, в принципе, работает? Муж вам говорит, ты очень красивая. А вы говорите, нет, я не принимаю этот комплимент. Вы говорите, нет, я некрасивая, посмотри, у меня там появились морщинки, у меня там растянулась кожа после, да, рождения детей или еще что-нибудь. И вы не принимаете, когда он говорит, да нет, для меня это самое лучшее, я этого ничего не вижу. А вы что делаете? А, это он меня обманывает, он специально мне зубки заговаривает. Или, то есть вы начинаете, уже вторая ступень, недоверие. Да? Сначала отталкивание, недоверие, и потом впоследствии это все хуже и хуже. То есть между вами начинает пропасть образовываться. То есть мы начинаем бросаться в крайности. И эти крайности делают нашу жизнь очень неприятной и очень скудной по радостям. Вот поэтому первое, что, о чем... Ну, из всего, что я сказала, можно вывод сделать, что если вам это мешает, если это мешает вашим близким, это уже за нормой.
2: Понятно.
6: А как вот не перейти такую крайность, как оценивать себя только положительно?
0: У меня есть одна знакомая, которая часто говорит, что бы она ни сделала, она говорит, значит, так должно быть. Значит, так должно быть. И она таким образом оправдывается. Я, конечно, начинаю над ней потрунивать и говорю, ну хорошо, а если ты завтра выйдешь на улицу, ударишь кого-нибудь по голове, и ты же скажешь, ну значит, так должно быть. Понимаете, я, конечно, утрирую, но это проявление, это тоже проявление самокритичности. Только единственное, что человек так тщательно ее запрятал вовнутрь себя, что даже боится думать об этом. Он просто не пускает ни себя, ни кого бы то ни было, ни чьё-либо мнение туда вовнутрь. Он как бы живет на поверхности –

0: То есть сути он своей не ковыряет, не трогает, понимаете, в нужной мере. То есть когда я пришла в церковь, когда я пришла к Богу, я избавилась от проблем с самокритикой, потому что мне тоже это очень мешало.
1: У тебя это было, трудно поверить.
0: Да, у меня очень было, потому что я очень эмоциональный человек. У меня были подъемы, да, эмоциональные, и такие же спады. Все мы мучаемся от чего? От нехватки любви. И самокритика — это просто нехватка любви. Mm-hmm. И когда мы приходим к Богу, мы понимаем, что Он... Вот тут и закончились мои поиски. Вот тут я нахожу то, что я так долго искала, что меня любят такой, какая я есть, что Он меня создал уникальной, что Он создал меня вот именно такой. Более того, я начинаю оценивать все, что рядом всех и все, что рядом со мной. Что у меня такая мама. Пусть она даже мне говорит о моих недостатках, но она это говорит с любовью. Она говорит так, как она это может. У меня такой замечательный муж, который восхищается мной, несмотря ни на что. У меня дети, они живы, они здоровы, и слава Богу. И тогда, оценивая все это через призму моего Бога,
1: через благодарность.
0: Да, через благодарность я совсем по-другому. Знаете, когда я только пришла в церковь, я, наверное, первые года два, когда засыпала, вот укладывала своего ребенка спать, я засыпала и говорила: Господи, за что ты мне дал такое счастье? Вот за что? Мне казалось, я такая ужасная, такая грязная. Я такая, ну за что? Я недостойна этого. Недостойна. И вот понимание, вот эта благодарность, понимание того, что Бог меня любит, она мне теперь не дает себя не любить. Потому что если Бог меня любит, то, естественно, я себя должна любить.
1: Спасибо, Алена, замечательно. Я думаю, что это хороший итог всей нашей беседы. А у Ангелины, наверное, уже есть чем нас вкусно накормить.

овощи нарезаны, добавляем творог. Интересная особенность, да, у этого салата. Оказывается, самые простые составляющие, самые простые продукты можно разнообразить добавлением одного всего лишь составляющего ингредиента. В данном случае это творог. По необходимости можно добавить масло, а можно и не добавлять. Оливки можно нарезать, а можно положить целиком сверху. Помидоры дадут сок через некоторое время, и салат приобретет более такую податливую консистенцию. Отлично! Аромат просто шикарный! Очень хочется, чтобы на наших столах были простые блюда и в то же время оригинальные. И пусть эти два блюда обогатят ваши кулинарные коллекции. Желаю успехов!

0: Как известно, макароны – враг фигуре. Но я не виню себя за любовь к ним, потому что научилась дополнять их полезными продуктами.
1: Мне очень понравилась наша встреча. И я поняла, что часто нездоровая самокритика – это потребность

0: в любви и похвале.
1: Я поняла, что позитивная реакция на критику – это искусство, которому нужно учиться и учиться всю жизнь.
2: Сегодня я поняла, что к критике посторонних людей не всегда нужно относиться серьезно, а иногда можно и с юмором.
3: Хочется пожелать, особенно женщинам, побольше любить себя, ценить в себе уникальность. И даже если рядом с вами нет человека, который вас любит, помнить, что вас всегда любит Бог.
0: Божья любовь, касаясь нашего сердца, пробуждает к жизни, снимает чувство вины и дает мир. Всего вам самого доброго, благословений!

0: Я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугается.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.
2: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
3: Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
4: Поздний вечер. Родитель сидит в машине, уткнувшись в руль, а на заднем сидении молчание. Только что они снова поссорились. Ему казалось, что он просто сказал правду. Ты опять весь день в телефоне. И снова ничего не сделал. Но подросток среагировал как на удар. Резко, обиженно, с фразами, у которых у родителя сжалось все внутри. И вот они едут домой в гробовой тишине. Каждый в своей крепости. Один в разочаровании, другой в упрямстве. И между ними стена. Последние годы стало казаться, будто между поколениями вырос целый материк. Родители говорят: «Я в твоем возрасте уже работал. Я думал о будущем, я уважал старших». А подростки вместо благодарности за опыт отвечают молчанием или сарказмом. Служители недоумевают. Они проводят программы, готовят занятия, стараются говорить на языке истины, но видят пустые взгляды и скучающие лица, шепоты по углам. Кажется, что все, что раньше работало, теперь не действует. Как будто кто-то подменил целое поколение. Но правда в том, что их никто не подменял. Они не инопланетяне. Они не хуже и не лучше, чем мы были. Они просто другие. Если мы не научимся видеть за этими другими настоящего живого человека, мы упустим самое важное. Нет, мы не потеряем поколение, мы просто не встретимся с ними по-настоящему. Современные подростки живут в мире, где скорость важнее глубины, где информации больше, чем можно переварить, где одно видео длится 8 секунд. Если ты не зацепил, ты не существуешь. Их восприятие формируется в условиях, которые мы сами порой не выдерживаем. Постоянный шум, новости, сравнения, лайки, бесконечные обновления. Их тревожность – это не избалованность, это реакция на хаос. Исследования Гарвардской школы психологии подросткового развития подтверждают, уровень тревожных расстройств у подростков за последние 15 лет вырос на 67%. Всему виной информационная перегрузка, нестабильность социальных связей и постоянное давление на самооценку. Представьте, каждый день тебе показывают тысячи жизней, и все они красивее, успешнее, ярче. А ты сидишь в своей комнате и не знаешь, как быть. Раньше мы конкурировали с сыном маминой подруги, они теперь конкурируют со всем миром. Это совсем другой уровень давления. Современный подросток – это не просто личность в переходе, это психика в строительстве. Мозг подростка буквально недостроен, особенно лобные доли, отвечающие за контроль импульсов, планирование, оценку последствий. Они полностью дозревают только примерно к 24-25 годам. Но ожидания общества не учитывают этого. От подростков требуют взрослого поведения, зрелых решений и эмоциональной стабильности при незрелой нейронной архитектуре. Мы говорим «соберись», когда у него нет еще полноценного внутреннего механизма «собираться». И когда взрослый требует самоконтроля, не понимая физиологической незрелости, он лишь добавляет стыда. Подросток не чувствует мотивации, потому что дофаминовая система в этом возрасте перегружена и нестабильна, что делает скуку мучительной, а кратковременное удовольствие – зависимостью. Он ищет выход в том, что проще, быстрее и хоть на минуту снимает внутреннюю боль. Еще один важный слой – это идентичность. Подросток – это человек, который впервые сталкивается с необходимостью ответить себе на вопрос «Кто я?». И не в теории, а в теле. Его тело меняется, голос, внешность, роль в семье. Все, что было стабильным, становится зыбким. И если в этот период у него нет безопасного пространства, где можно задавать вопросы без страха быть наказанным или посмеянным, он будет искать идентичность там, где принимают безусловно. В онлайн-сообществах, в играх, разных тусовках, от которых нам бы хотелось их оградить. Более того, подростки все чаще жалуются на ощущение внутренней пустоты. Это симптом не только экзистенциальный, но и психологически обусловленный. Когнитивная терапия это называется дефицитом внутренней опоры. В норме ребенок сначала опирается на внешнего взрослого. Мама успокоит, папа подскажет, служитель поддержит. Но к 12-14 годам опора должна начать формироваться внутри. Я могу, я ценен, достоин, даже если не идеален. Если в этот момент взрослый занят контролем, а не поддержкой, подросток остается с внутренней дырой. И тогда он будет заполнять ее хоть чем-то. Лайками, энергетиками, сериалами, самоповреждением, ранними половыми связями. Не потому что испорчен, а потому что опустошен. И это наша зона ответственности. Не заменить подростку опору, а помочь выстроить ее самому. Подростки гораздо чаще, чем кажется, живут с хронической тревогой. Только она у них не выглядит как «я боюсь». Она выглядит как «мне все равно». Или как грубость, или апатия. На самом деле это все защитная реакция психики на невозможность справиться. Когда давление слишком велико, проще притвориться, что ничего не важно. У них нет слов, чтобы описать, что внутри. Нет языковой привычки рефлексии. И если взрослый не распознает эту тревогу за безразличием, он начнет бороться с симптомом, а не с причиной. В этом и заключается наше пространство для роста. Видеть, что скрывается за поведением, а не только лишь само поведение, как красную тряпку. Многие взрослые жалуются. Подростки стали холодными, отстраненными, нелогичными. Но за этим стоит совсем другая картина. Просто эмоциональный язык изменился. Им не всегда нужны советы. Чаще им нужно, чтобы их просто выслушали, без рецепта.

рецептов, без поучений, чтобы с ними просто посидели в комнате, не торопясь вставать. Психотерапевт и педагог Луис Коэн проводил многолетние исследования общения родителей и подростков. Оказалось, наибольшее доверие у подростков возникает не после разговоров о морали или наставлений, а после обычных диалогов, в которых взрослый проявлял интерес к их жизни без осуждения. Когда взрослый спрашивал, что тебе сегодня понравилось в школе, какой у тебя был самый странный момент дня, и не перебивал, не оценивал, не комментировал, а просто слушал. Меня очень коснулась одна история. Отец – инженер, строгий, с классическим пониманием воспитания, а его сын – тинейджер, весь в черном, с пирсингом, гитарой. Они почти не разговаривали. Каждый обед был как отчет перед налоговой. Пока однажды отец не задал вопрос. «А что ты слушаешь в наушниках?» Сын сначала напрягся, ждал критики. Но отец продолжил. «Ты бы мог показать мне одну песню, которая тебе дорога?» И парень включил старую рок-балладу. В тишине отец слушал, а потом сказал. «Знаешь, в моем детстве была группа, которая звучала похоже». Так родилась первая общая точка, а потом вторая, а потом диалог. Проблема не в том, что подростки изменились. Проблема в том, что мы пытаемся обращаться с ними так, будто ничего не изменилось. Словно мы все еще в 1995 году, и подростку нужно просто запретить, напугать или заставить. Но подросток сегодня – это человек, который хочет понять мир, но не знает, у кого спросить. Это человек, который в 13 лет уже сталкивается с идеями, которые раньше были темой дипломных работ. Это человек, у которого есть доступ к миллиардам источников, но нет одного надежного, живого, теплого взрослого рядом. Родители часто совершают одну и ту же ошибку. Они путают послушание с доверием. Им кажется, что если ребенок соглашается, значит, у них хороший контакт. Но подростки часто подчиняются не из любви, а из страха или чтобы просто от них побыстрее отстали. А потом исчезают. И родитель удивлен. Он всегда слушался, а теперь пропал. Потому что важно не само послушание, важна близость. А она не создается через давление. Я заметила, что есть несколько проблем, с которыми сталкиваются даже опытные служители и родители. Первое – это переоценка своей роли. Вместо того, чтобы быть свидетелем и помощником в процессе взросления, взрослый становится менеджером по исправлению. Он реагирует на поведение, игнорируя смысл, реагирует на симптомы, не слыша причин. Но подросток не объект для воспитателя инженерии. Он субъект собственного становления, в котором ему действительно нужна помощь, но не в виде бесконечной критики. Второй тупик – это иллюзия универсального подхода. Тренинги, книги, курсы часто предлагают стандартизированные модели. Как вести диалог, как мотивировать, как вернуть авторитет. Но подростки – это не маркетинговый сегмент, это поле тонких индивидуальных процессов, на которые нельзя прийти с трафаретом. Один подросток нуждается в границах, другой – в расширении возможностей. Один тестирует тебя на прочность, другой боится, что ты отвергнешь его за малейшую ошибку. Профессиональный подход требует наблюдения, гипотез, эмпатии и коррекции стратегии. Ничто не работает на всех. Третья ошибка – это гипердиагностика. Сейчас стало модно навешивать ярлыки. Он тревожный, у нее депрессия, он нарцисс. Да, расстройство – это реальность. Но за этими словами часто скрывается неспособность взрослого выдерживать эмоциональное поведение подростка. Психологическая зрелость специалиста определяется не только знаниями, но и способностью выдержать чужую боль, без нужды быстро ее купировать. Иногда подростку не нужна помощь, ему нужно, чтобы взрослый оставался в комнате, не сбежав от его эмоций. Поэтому полезный вопрос перед тем, как бежать, его спасать во всех его проблемах, таков. Как я мог бы тебе помочь? Ты хотел бы, чтобы я просто выслушал тебя? Или дал совет? Или, может быть, вмешался? Еще одна глубинная ошибка – это недоверие к их боли.
Мы по умолчанию

сожалению, считаем, что подростки склонны драматизировать, что они перебесятся, что все пройдет, но статистика говорит обратное. По данным ВОЗ, в возрасте 15-19 лет суицид – одна из трех ведущих причин смерти. И это настоящая боль, обесцененная взрослыми. Когда подросток говорит «я больше не могу», он не требует внимания. Он дает сигнал, что его мир рушится. И если

Не драматизируй. Мы не просто совершаем ошибку, мы становимся частью проблемы. Конечно, порой подростки и просто приукрашивают. Поэтому нам так нужна мудрость от Бога отличать одни моменты от других. Работа с подростками – это больше не про методы. Это про способность быть взрослым, который не боится ни себя, ни их. Это умение быть рядом с уязвимостью, а не маскировать ее форматом. Это смелость даже отказаться от контроля в пользу доверия. Это честность признать, что «я тоже не все знаю, но я с тобой». Я готов учиться, исследовать. Давай признаемся, нам ведь действительно есть чему поучиться у современного поколения. Порой они глубже и пытливее, чем мы думаем. Им недостаточно фраз «читай Библию» или «будь послушен». Им нужно понять, зачем, как, где мой опыт, где моя история с Богом, а не чужая пересказанная. Они хотят видеть не только святые образы, но и реальные жизни, не только победы, но и борьбу. Им нужна вера, в которой есть место сомнению, слезам, пустоте, и при этом остается путь к свету. Вот почему притчи Иисуса работают. Современный подросток куда скорее поймет суть, если услышит историю, живую, настоящую, со всеми ее углами и разглядит в ней себя. Один пастор делился. Он читал подросткам лекцию о послушании и видел, как те зевали. Тогда он просто сказал: «Хотите, я расскажу, как однажды сбежал из дома и ночевал на крыше?» Комната замерла. Он рассказал это, чтобы показать, что он тоже ошибался и нашел путь назад. В этот момент и начался их настоящий диалог. Подростки не ищут идеальных взрослых. Они ищут честных. Они не требуют совершенства. Они просто просят подлинности. Когда взрослый говорит «я не знаю», «но я с тобой» – это мощнее любой формулы. Когда родитель говорит «мне сложно понять твой мир, но я хочу попытаться» – это огромная любовь. Однажды подросток сказал: «меня никто не слушает, все хотят от меня чего-то, но никто не спрашивает, как мне вообще сейчас живется». Это был вопль нужды в понимании. И мы, взрослые, будем чаще начинать с вопроса «как ты?», а не с фразы «почему ты опять?». И тогда многое будет иначе. Подростковое служение – это место, где подросток впервые сталкивается с вопросами «кто я?», «нужен ли я Богу?», «что делать, если я не чувствую Его?» и «что делать, если я вообще не понимаю, зачем жить?». И вот это все – это не бунтарство. Это как раз-таки первые удары реальности по вере. Поэтому нам так важно не бояться сложных тем. Если подросток говорит «мне кажется, я не верю», это не повод вызывать родителей. Это шанс остаться рядом и сказать: «хочешь, поищем вместе? Я тоже не всегда верю». Служитель, который не боится идти рядом, не теряя уважения, становится не просто авторитетом, а спутником. А таких не забывают. И, наконец, пара простых приемов, которые классно работают. Первый – не начинать важные разговоры с порицания. Начните с того, что волнует их. Второй. Используйте «я-сообщение». Не «ты ничего не делаешь», а «я переживаю, когда вижу, что ты теряешь время». Третий. Вводите общие ритуалы. Вечерний чай, прогулки, совместное приготовление еды. Не как повод воспитать, а как просто повод побыть вместе. Четвертый. Пусть у подростка будет зона свободы. Что-то, где он сам решает и сам пожинает последствия. Это учит ответственности лучше, чем любая лекция. И пятый. Научитесь шутить. Юмор – это язык доверия. Если мы можем смеяться вместе, обмениваться мемами, мы уже ближе. Однажды один подросток сказал служителю: «Вы хотите, чтобы мы стали хорошими, а мы просто хотим, чтобы вы были рядом». И в этой фразе прям суть. Вспомните, как сам Христос шел с учениками в Эммаус. Он не начал с обличения, не стал читать проповедь. Он просто подошел и пошел рядом. Слушал, спрашивал, терпел их непонимание и грусть. И только когда они были готовы, открылся. Именно это и есть наше братство.

0: образец. Идти с ними в их темпе, быть рядом, говорить истину не с вершины, а с уровня, так сказать, дороги. Вера приходит не через давление, а вот как раз через присутствие. И, может быть, через годы этот подросток скажет вам: «Разгорелось сердце мое, когда ты просто был рядом».
1: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? «Забытая заповедь» – 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке. Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Вообще так Богу много вопросов. Почему он делает вид, что слышит, а никак не реагирует? С одной стороны, написано, что ухо у Бога не отяжелело, чтобы слышать. Но есть какая-то причина, беззаконие, которое разделяет, и он не слышит. Вот интересно, он говорит, ты воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе. Так вопрос, а как это так надо к нему кричать и вопиять, чтобы наконец-таки он услышал? Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители и слушатели. Сегодня мы продолжим знакомиться с библейскими персонажами. И поверьте, оно не перестает удивлять. Вот, например, Моисей. Ну, кто не знает или не слышал про Моисея? Вынутый из воды, его имя так означает. Вождь Божьего народа, вел их по пустыне, провел через море и так далее, и так далее. Но не смог ввести в Ханаан, потому что в один момент он там, как мы сказали бы по-простому, так психанул. И Бог ему сказал, все, Моисей, иди, зайди на гору, посмотри, какая красивая долина и ханаанская земля, но ты туда не войдешь. Вот, казалось бы, вот при таком примитивном взгляде кажется, что ну какой несправедливый Бог, и как бедному Моисею было нелегко. Я сейчас хочу пригласить вас открыть 14 главу Исход, и мы увидим один эпизод, в котором есть очень, ну, как сказать, много деталей, говорящих о самом Моисее и об отношениях Моисея и Бога. Ну и, конечно же, чему это может научить меня и вас. Давайте читать. Исход, 14 глава. Вот давайте прочитаем отрывок, а потом прочитаем, как бы еще раз сделаем

акцент на одном тексте. Итак, 14.12. Здесь написано: «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море, раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Итак, что мы здесь видим? Конечно, народ испугался. Сзади фараонова войска, впереди Красное море или Черное море. И все, ловушка, слева-справа горы, то есть они сейчас все погибнут. И смотрите, они ропщат на Моисея, они говорят: да лучше бы мы умерли, да лучше бы мы остались рабами в Египте или умерли в пустыне. Ну что ты с нами сделал? Вот ты нас вывел, чтобы мы вот тут погибли. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне. Вот интересно, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Уверены вы, да, я думаю, тоже читая этот текст, что Моисей понятия не имел, что будет дальше. У него была вера. Вот почему апостол Павел в Евреям послание в 11 главе, он говорит: верою Моисей. То есть он не знал как, но знал, что будет. Вот как бы его отличие или крепость его веры. И он им говорит: стойте, увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Вот как бы он утешает народ. А что ему Бог говорит? Господь, он дальше говорит, будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Ну, хороший, сильный проповедник, правильно все убеждает. Убеждает свой народ не роптать против Бога, не огорчаться, не разочаровываться, не опускать руки. Почему? Потому что Бог вступится, и все будет хорошо. А что ему Бог говорит? И сказал Господь Моисей: что ты вопиешь ко мне? Явно, что между этой фразой и фразой Бога еще был какой-то диалог. Возможно, что Моисей, как раз-таки переживая вот эту агонию, он народу сказал так, как должно сказать, а потом пошел к Богу и кричит или вопиет к Богу и говорит: «Господи, ну сделай же что-нибудь, ну ты же видишь, что с этим народом, ну они меня сейчас камнями побьют, ну тут фараон идет, или мы погибнем». То есть я верю, и как тот отец мальчика говорит: «Я верю, Господи, но помоги моему неверию». И вдруг Бог реагирует, ну Моисей же не напишет, что я пошел и сказал Господу: «Господи, да до каких пор?» Он говорит как бы правильные вещи: «Я народу говорю так», а потом Бог ему говорит: «А что ты вопиешь ко мне?» Интересно, что в оригинале там интересная фраза стоит. Там стоит слово, кстати, уже если посмотреть по септуагинте, в греческом оно переводится как «боаюс». «Боюс», знаете, интересно получается звучание. «Боюс», то есть, и переводится оно как «кричишь». И вот Бог ему говорит: «Что ты кричишь?» Видимо, что вот этот кроткий Моисей тоже в какой-то момент пережил какую-то агонию, потому что, ну, сзади войско, впереди море. Он понятия не имеет, как это все может вообще измениться. Что должно повлиять на тех, чтобы те развернулись и перестали преследовать? И что можно сделать с морем, чтобы оно превратилось? Либо твердым стало, и по нему можно идти, либо расселось, ну, расступилось. До этого никто ничего подобного не видел. И поэтому, конечно, он начал кричать к Богу. Вот это слово «кричать», «воззвать» вот к нему. И мы сейчас еще найдем много текстов интересных, которые именно эту идею подчеркивают. И Бог ему говорит: «А что ты кричишь, да? Что ты? Боюсь!» Если бы по-русски, то получается, да, «Боже, боюсь! Боюсь!» Да, то есть страшно, сзади войско, впереди море, помогай, делай что-нибудь. И Господь ему интересный ответ дает. Он говорит: «А что ты кричишь? Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли». И вот это очень хороший ответ для любого христианина. Некоторые говорят: я пойду, если увижу, как будет решаться мой вопрос. Вот я увижу, что так, я согласен, я иду. А Бог говорит: нет, это не вера. Вера, когда ты не знаешь, как это будет, это моя забота, это моя проблема, и я ее решу. Пожалуйста, ты просто иди.
иди верой. Вот это и есть хождение верой. Когда христианин не просто знает, ага, где он и когда женится, на ком он женится, где он будет работать, сколько он будет зарабатывать, где

будет там какие-то другие вопросы решать, где он будет жить. То есть вот он все знает, ага, жизнь прописана, он как бы говорит, я вот хочу этим путем пройти. Нет, жизнь с Богом или хождение с Богом – это хождение веры. Когда ты сегодня не знаешь, что принесет этот день. Будет поездка у тебя, не будет поездка, у кого-то перелет сегодня будет. И вот, а как это будет? А все ли будет хорошо? А кто-то в аварию попадет сегодня? И получается, что мы живем, вот открылся день, да, солнышко встало, мы глаза открыли, все, мы пошли, скажем, жить. И вот тут нужно с раннего утра ухватиться за руку Господа и идти. Иногда нужно вопиять к Нему. И нормально, если Бог нам скажет, как Моисею, что ты вопиешь? Господи, мне сегодня надо идти устраиваться на работу, я не знаю, возьмут меня или нет, скажи, чтобы меня вот взяли вот в это место. И Бог может сказать, что ты мне вот это боюсь кричишь здесь? Я хочу, чтобы ты шел. Иди, пожалуйста, иди. И когда ты пойдешь, я для тебя сделаю все, что надо. И вот я когда слышу такие вещи, тут уже все схвачено. Здесь уже все распродано, тут уже ничего не купишь. Здесь уже, ну и так далее. Всегда есть миллион причин. И там, где все схвачено, вдруг происходит какое-то неимоверное чудо, и кто-то от чего-то отказывается, меняется стратегия, план, и образуется какая-то вакансия. Там, где все раскуплено или все уже распродано, нет ничего, вдруг появляется человек, которому совершенно поменялись планы буквально вчера или позавчера, и он вместо того, чтобы скупать, он решил продать. То есть это Бог может сделать вот так, вот просто легко. Поэтому текст призывает посмотреть на Моисея, увидеть то, чего нет в тексте. Как бы это ни крамольно звучало, но вы видите, он народ утешает и говорит, стойте, будьте спокойны, увидите, как Господь спасет. Сам не знает как, но на Бога уповает. То есть он как бы, ну, за мной-то сильный стоит, сейчас все увидите. А потом идет к этому сильному и говорит, Господи, пожалуйста, я боюсь уже, да, и начинает ему рассказывать свои проблемы. А Бог ему говорит, а ты-то что вопиешь? Ладно, они вопиют, они не имеют этого опыта, ты-то был на горе, ты же видел сверхъестественные вещи, ты 40 дней хлеба не ел и воды не пил, когда я давал тебе скрижали, то есть ты же понимаешь, что для меня сделать что-то это нетрудно, когда мошки, когда вода превратилась в кровь, когда кусать начали эти мухи, болезни, язвы, град, огонь, тьма, первенцы, то есть ты неужели все это забыл? Ты-то чё кричишь, как бы, и он вот этот момент очень подчеркивает, ну, для меня, по крайней мере, что у Бога с ним были вот эти отношения, что то, что ты не можешь сказать чужому, ты всегда можешь сказать своему. Ну, и обычно, как это бывает, да, вот в семье, когда идет воспитание детей, ну, то есть чужих детей так никто не трогает и не воспитывает, как своих. И вот это интереснейшая, конечно, ситуация, что мы не видим этого диалога, но он есть, потому что Бог ему говорит, что ты вопиешь ко мне, скажи им, чтоб они шли. Но вопрос-то в том, что они не хотели идти. Они говорят, а куда мы пойдем? В воду? Вот, а он им сказал, идите в воду. А они говорят, а мы не можем, мы боимся. А так в другом месте, когда левиты зашли в Иордан, их только ноги, написано, коснулись воды Иордана, Иордан остановился. Бог хотел, чтобы они это почувствовали. Нет, надо вопиять. Тогда, конечно, он уже говорит, иди, поднимай руки твои, море расступится и так далее. То есть, ну, в любом случае, Бог все равно сделает так, как ему надо. И это надо, ну, хорошо для себя усвоить. Посему, после каждой молитвы, если я могу добавить слово «Господь, да будет воля Твоя». Хочу вот так сделать, но да будет воля Твоя. Поверьте, вы не проиграете. И даже если будет казаться, что ты вот тут проиграл, то глобально, когда ты повернешься на пройденный путь посмотреть, ты не проиграл, а выиграл. И ты тогда скажешь, хорошо, что там вот так получилось, и мы поехали другой дорогой, а так бы мы вот это. А хорошо, что меня здесь даже и уволили, потому что если бы не уволили, я бы тогда не поехал туда и не встретил этого, и не было бы того. Поэтому хождение с Богом, это очень интересно. И я хочу сегодня с вами еще несколько интересных вещей, как бы вот вытащить из этого текста и других. Посмотрите, он ему говорит, что ты вопиешь ко мне, вот что ты кричишь ко мне, дословно написано кричишь. А потом говорит, скажи, то есть фактически нужно Богу говорить, а на народ кричать, да, получается так, то есть они же не слышат. И как про Суворова или кто-то говорил, что у хорошего полководца должны быть крепкие легкие и сильная правая рука. Потому что что толку от того, что ты будешь отдавать приказы, но их никто не услышит. И поэтому он ему говорит, вот смотри, ты мне кричишь.

А я тебе просто хочу сказать, скажи этому народу, чтобы они шли. Там стоит уже другое глагол, аорис стоит, лалесон. Оно вот по-гречески так звучит, и получается, он говорит, говори, расскажи, беседуй, возвести им. То есть ты им просто скажи, вот расскажи, чтобы они шли. То есть, понимаете, без вот этих таких каких-то крепких эмоциональных вливаний. И в результате они пошли, и все. И вот мне эта, конечно, картина напоминает, когда вот ну, наблюдаешь такую ситуацию, особенно в парках. Я как-то уже где-то приводил подобный пример. Ну вот на днях опять впечатлился этим. Родители идут, и ребенок, или двое детей. И вот один кричит. Ну так кричит, ну такими горестными слезами заливается. А родители идут неуклонно, знаете, как будто вообще это не их ребенок. Он просто приблудился какой-то, за ними идет, там что-то кричит, ну, как бы, ну, у них своя стратегия, у них свой план. И снаружи, вот так, если, ну, от контекста отойдя увидеть, можно сказать, вы жестокие родители, что вы делаете, ваш ребенок, смотрите, в каком состоянии, до чего вы довели, а он там в три ручья такие слезы льются. Потому что а родители идут, папа на маму смотрит, он там папу теребит, бьет, может, даже. Ноль внимания. То есть родители делают свое дело и все. Оказывается, что эти слезы, ну, немножко похожи на крокодиловые слезы, да? То есть нет трагедии как таковой. Нету трагедии. А слезы есть, потому что для кого-то трагедия. Но в глобальном смысле вот этот ребенок как раз-таки даже лучше защищен, чем многие из нас с вами. Потому что у меня уже нет мамы, у него есть мама. За свое жилье, коммуналку, все. Я сам ломаю голову и думаю, как мне жить. Продукты где купить. Он вообще об этом не думает. Он только сядет за стол и будет выбирать. Хочу, не хочу, буду, не буду. Вот как он живет. Где он будет спать? Все решено. То есть все решено, абсолютно все, понимаете? И он кричит, он выступает, возмущается, как будто у него хуже всех жизнь. Вот так и мы с Богом, понимаете? Иногда мы кричим, чего-то требуем, я хочу. И в результате получается, что Бог как бы немножко молчит, да? Вот, и вот это молчание, оно вызывает очень много проблем. Как бы молчание Бога, потому что ругать меня не за что особо, а вот почему молчит? У меня тут такая серьезная трагедия, у меня тут такая сделка, у меня тут такое событие, а он как бы не реагирует. Но я хочу еще раз вернуться к двум словам. Кричать или вопрошать, вопить, взывать, вот эти слова библейские, они достаточно часто повторяются. И видеть, да, вот давайте пример Ионы возьмем. Книга пророка Ионы. Это ветхозаветний пророк, которого все хорошо знают, которого кит проглотил. Ну вот мы читаем эту историю, опять же чудо, и вот что мы находим. Первая глава Ионы, 6 стих. «И пришел к нему начальник корабля, то есть капитан, и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем». Ну, предыстория, там начался сильный шторм, корабль бросает, они боятся утонуть, а он спит там. И он говорит, что ты спишь, встань, воззови к Богу. И тоже стоит вот это сильное слово, то есть покричи к Богу твоему. Это не просто разговор. Ну, друзья, знаете, давайте вот сейчас у нас такое вот будет время, каждый может себе, там, к своему Богу, там, как говорится, маме позвонить, да, вот, ну, такое время. Нет, тут мы тонем, он говорит, мы за каждую соломинку хватаемся, грузы с корабля скидывали уже. Так, а грузы, смотрите, это ж на корабль никто щебень не грузит просто так. Все товары вроде важны, но когда жизни угрожает шторм, тогда выбрасывают даже важно. И он говорит, мы хватаемся за все, ты спишь, давай ты вопия к Богу своему воззапи, может быть, он тебя услышит. И что происходит? Иона не молится так громко, он говорит, да я знаю, из-за чего проблема, это из-за меня, все у вас хорошо, короче, выбросьте меня, все у вас будет еще лучше. Ну, в итоге они все равно продолжают грести, видят, что бессмысленно, и в итоге он оказывается за бортом, рыба его заглатывает. Но что дальше происходит? Теперь мы вторую главу, третий стих читаем. Посмотрите, что здесь написано. «И сказал, Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Вы слышите, что Иона уже не просто так номинально молится. «Господи, благодарю тебя за каждый день, за особенно за этот. Тебе за все слава. Аминь». Вот так, знаете, чтобы красиво, вот, чтобы все умилились, вот, чтобы бабушки сказали, как помочь.

Молился. Ой, такой молодец. Да, или вот что-то такое. Но это когда ты в животе какой-то махины, ты, я думаю, вот это и есть слова, как здесь написано, самые честные. Возопил и возвал. То есть он уже там не осталось ничего популистского, ничего наигранного. Он так молился, он говорит: Господи, если вытащишь меня отсюда, из этого живота, я не знаю, там, я обещаю, я клянусь, да, какие бы только слова, наверное, он мог не привести, только для того, чтобы мне просто хочется жить. И вот он и говорит: я взмолился, помолился, воззвал, возопил, и ты услышал меня. И вот теперь вопрос, когда Бог нас не слышит, вот нам кажется, что мы уже возопили, а Он не слышит. Знаете, я вот, исследуя эту тему, нашел таких два момента, что, во-первых, либо мы не вопием, и нам кажется, что мы вопием, но, поверьте, мы на второй раз уже говорим: так, если еще раз не ответить, я вообще не буду молиться. То есть это не вопияние, там-то у Ионы не было так, вопрос так не стоял: буду вопиять, пока либо не умру, либо не вылезу из этой рыбы. То есть вот такая была позиция, и поэтому здесь мы видим вторую сторону, да, почему Бог молчит, потому что есть на это какая-то веская причина. Где эту вескую причину найти? Ну, давайте откроем книгу пророка Исаии. И в 59 главе, вообще есть тут целая глава потрясающая, но начинается она словами следующими. «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». То есть, пророк очень прямо и точно говорит: подождите, то, что вы вопиете, это хорошо. Он не перестал хорошо слышать, его ухо не отяжелело. Между прочим, если посмотреть на то, что у нас есть глаза, уши, рот, то заметьте, глаза имеют веки, они моргают. Рот имеет уста, то есть губы, они могут закрываться, как говорят: закрой рот. А уши не имеют век и не имеют губ. То есть что происходит? Ухо — это слабое звено. Фактически слабое звено, в отличие от глаза, потому что оно вдвойне уязвимо. Потому что в результате ты вечно слышишь то, что тебе не хочется слышать, да, и не слышишь того, что хотелось бы услышать. Вот в чем беда. И поэтому очень часто у нас вот эти, скажем, метаморфозы получаются не очень хорошие. И Господь здесь говорит через пророка: мое ухо не оттяжелело, то есть у меня нету здесь заслонок или затворов каких-то, чтобы вас не слышать. Поэтому хоть ты шепчешь, хоть ты орешь, я думаю, даже если взять, и опять же к Ионе вернемся, ну, представляете, да, кит, рыба, внутри человек, вот он пусть орет хоть как хочет там. Я думаю, даже ближайшие дельфины не слышали, которые, во-первых, они вообще нашу речь, частоту не воспринимают. Ну, представляете, да, ну что, кто его там услышит? Бог все слышит. Поэтому вопрос только в том, насколько искренно ты возопил, насколько ты вот в гармонии с Богом возопил о том, о чем ты просишь. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, а нужно ли тебе то, о чем ты просишь? Вот просят, одни просят детей, другие, да, допустим, вот в конкретном случае, прям вот, Господи, вот дай. Но они не знают многих вещей, они не знают даже свое собственное здоровье. Какие у Бога планы, как это может быть и прочие вопросы. Мы ничего не знаем, как люди. Другой просит: Господи, эту работу. А он не знает, что ждет его на этой работе. Сколько он проработает на той работе. Я недавно общался с одними друзьями своими, и они рассказали свою историю про свою бабушку и дедушку. И вот дедушка работал на железной дороге там в каком-то месте. И там нужна была должность, как раз освободилась, нужна была личность для того, чтобы возглавить там какой-то то ли ЖД вокзал, то ли что-то. А он был какой-то там, ну, ниже, конечно. И вот его бабушка говорит, а мне внук рассказывает, бабушка говорит: да вот ты иди давай, вот пошел, да мы там совсем другие деньги, там, ну ты ж понимаешь, какие там, когда ты управляешь этим всем, какие взятки и все остальное. Он говорит: не надо мне этого, я не хочу. И в итоге, говорит, он так остался, бабушка на него злилась. А потом на эти должности, он говорит, прошло время, и дедушка потом однажды, сидя уже вечером, уже Советский Союз рухнул, все-все-все прошло, как бы они уже сильно постарели, и вот он говорит: вот давай посчитаем, с того времени, когда ты на меня напала и пилила меня, что я не пошел на это.

эту должность. Посмотри, сколько там оказалось, 7 человек посадили на этой должности. А я, говорит, никуда не сел, продолжал работать, а ты ходила, носила, потому что это же были тоже, ну, не самые незнакомые люди. Были знакомые, ну, кто-то кого-то с Москвы, там, ну, как это бывает. В итоге человек сидит, а она носит ему передачки туда, потому что знакомая. Он говорит, а я был дома, я все время жил и спал дома. Поэтому мудрость Божья, она велика, она выше, чем наша мудрость. Ее надо прислушиваться. Но обратите внимание, он говорит, беззаконие произвели разделение. Руки ваши осквернены кровью. Четвертый стих. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь. Зачинают зло, рождают злодейство. Дальше он здесь говорит, 7 стих, ноги бегут ко злу, они спешат на пролитие невинной крови, мысли нечестивые, опустошение, гибель на стезях их, пути мира не знают, нет суда на стезях их, пути их искривлены, никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма озарений, ходим во мраке. И вот дальше он здесь говорит, ибо преступление, 12 стих, ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, беззакония наши мы знаем. Мы изменили, солгали перед Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету, измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. Суд отступил назад, правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, честность не может войти, не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Вы слышите, какая ситуация? А вначале все так мило. Господи, вот мы тут, у нас проблема, нам вот, у меня тут вот нашли что-то, мне вот тут болит, что-то, пожалуйста, сделай. Он говорит, а ты посмотри, как ты питаешься, посмотри, как ты живешь, посмотри, как ты себя эксплуатируешь. То есть остановись, пожалуйста, остановись. И таким образом человек начинает переживать какие-то, знаете, такие очень, ну, непростые вопросы, к Богу вопьет. А Бог камеру отдаляет, и говорит, посмотри, где ты живешь, посмотрите, как вы живете. Правда стала вдали, споткнулась, там стоит, далеко, не может зайти. Это что вы такое наделали? И, конечно, вот здесь уже люди начинают понимать, да, ухо у Господа не отяжелело, и рука не короткая. Он достанет, из любой ямы тебя достанет. Но беззаконие произвели разделение. Так что нужно сделать тогда? Конечно, нужно убрать это беззаконие. Я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему, потому как еще есть целый ряд интересных библейских историй, которые раскрывают ее еще шире. Но хочется сделать уже такой небольшой вывод. Итак, первое. Мы просим для себя очень часто чего-то для того, чтобы устроиться на этой земле. И нет ответа. Почему? Потому что у Бога другие планы. И Он, видя больше и дальше, Он хочет нас немножечко приостановить. Это первая причина, почему нам кажется, что Бог нас не слышит. Вторая причина – это то, что мы часто просим то, что нам не принесет пользы. То есть, грубо говоря, мы не нуждаемся в этом, но хотим этого. И таким образом Бог тоже не отвечает, потому что это нам будет во вред. Вот он просто видит, что это нам не на пользу и повредит. Интересно следующее. Вот если посмотреть опять же глубже в текст, мы сами грешим очень часто, рвем отношения с Богом. Да у нас их у некоторых просто даже нет. Они не молятся. Утром проснулись, они не молятся, не читают Библию вообще, даже по субботам, да, когда вот есть время. Ну, некогда, вот просто некогда, а потом ты привыкаешь, а когда ты без чего-то живешь спокойно, проанализируйте, сколько мы в телефон заглядываем, роликов там и прочих лент, и сколько мы можем текстов прочитать. То есть, когда вот, скажем, мы рвем отношения с Богом, а потом рассчитываем, что, как знаете, как будто у нас такие тесные отношения, что мы с полувзгляда, с полуслова уже понимаем, тут мне надо, и тут Бог уже должен раз и, как говорится, расстелил. А оно так не происходит. Почему? Потому что мы не вопием, нас это не сильно беспокоит, просто хочется, и нет отношений, и Господь не спешит отвечать, потому что у Него это есть. И, кстати, еще есть очень много библейских текстов, но в следующий раз мы это обязательно увидим.
И

Четвертое, что хочется сказать, вы знаете, Бог все слышит, и причем очень хорошо. Просто нужно научиться ждать и Его слушать. Нужно научиться ждать. Что-то Бог обязательно провозгласит. И мы в следующей теме обязательно посмотрите, вы увидите, что когда Бог вопиет, кричит, мы глухие. Как это может быть? Если Бог вопиет или закричит, так там же все задрожит. Не-а. Бог кричит, написано громким голосом, а народ не слышит. Написано, ослепили сердца, глаза, уши свои закрыли. И это очень серьезный вопрос. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не разочаровывались. И весть добрая в том, что тебе может, боюсь, быть очень страшно. Ты кричишь к Богу, а Бог говорит, не паникуй, я уже давно для тебя все решил. Ты еще здесь, а я уже знаю, что ты будешь жить в Ханаане. Так что не кричи, пожалуйста, просто делай то, что я тебе говорю. В этом секрет Божьего благословения. Помолимся. Отец Небесный, благодарность тебе за то, что ты хорошо слышишь. И слышишь нашу молитву, и слышишь вопли людей. Но, Господи, не всегда есть ответ. И вот сегодня мы частично увидели, почему нет ответа. Но мы знаем, что есть еще очень важные тексты, которые проливают свет на эту тему. Дай же нам научиться понимать тебя и слышать твой голос. А тебе за все слава и честь и хвала великому Богу. Аминь.

0: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.
1: Зрелый христианин. Какой он? Зрелый значит безгрешный? Почему зрелость важна в христианской жизни? И как развить это качество? Сегодня у нас в гостях священнослужитель Андрей Викторович Довгель. И с ним мы будем говорить на тему христианской зрелости. Здравствуйте, Андрей Викторович.
2: Добрый день.
1: Ну вот, собственно, часто люди говорят о зрелости, что вот этот человек зрелый, этот человек незрелый. Ну, наверное, стоит как-то понятие это определить. Вот что мы подразумеваем? Ну или вообще о чем мы будем говорить?
2: Ну, здесь мне кажется, есть две составляющих. Общечеловеческая зрелость, вот о которой мы говорим, зрелость личности. И, наверное, также понятно сразу, да, что зрелость личности не всегда равна возрасту. То есть иногда мы можем встретиться с человеком 15 лет, и это уже зрелый человек на свой возраст в силу определенных причин и формации. И можем встретиться с 50-летним сыном своей любимой мамочки. И вот здесь момент, то есть есть общечеловеческая зрелость. А когда христианство приходит в нашу жизнь, когда Бог приходит в нашу жизнь, есть такая задача, мне нравится, как это сформулировано послание к Ефесянам, это задача церкви. Поставила одних апостолами, других пророками, иных евангелистами. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть церковь,

0: должна способствовать, влиять на человека, чтобы он достиг зрелости, в том числе христианской зрелости. Есть общечеловеческая и христианская. На самом деле, может быть, даже не стоит их разрывать между собой. Угу. Потому что это взаимосвязанные вещи. Зрелость – это качество характера человека, да, души человеческой. И как и другие качества. Там, любовь, радостный дух, да, вот это общечеловеческие качества, они должны быть развиты вот в той мере, в которую Христос определяет для каждого человека.
1: Ну, просто если сравнить, вот, ну, зрелость – это некое понятие, оно сродни сельскохозяйственному какому-то понятию. То вот что-то мы выращиваем, и оно созревает. Вот созревает, значит, все, пришло время, и это можно употребить там, я не знаю. Неважно, что там, злаки какие-то, фрукты, овощи и так далее. То есть мы же не употребляем в пищу то, что не готово. То есть вот зрелость, ну, это определенная готовность. Так это нет, то есть если перенести на человеческие отношения.
0: Вот ключевое слово в конце сказали – отношения. То есть зрелость, она проявляется в отношениях. В отношениях в социуме, отношениях друг с другом, отношениях к самому себе. И вот это зрелое отношение ко всем этим категориям, это показатель, ну, некого завершающегося или процесса, который, ну, достигает своих целей. И вот, знаете, на самом деле, наверное, первое, что нужно о чем говорить, это показатели незрелости. Потому что, ну, вот живет себе человек, ходит в церковь, там, поет псалмы, и вот, ну, не так часто, в общем-то, мы и задумаемся, я зрелая личность или нет? Вот насколько я зрел? Более того, есть различные грани жизни, вот обсуждал эту тему с своими друзьями как-то на выезде, на природе, и когда мы проговорили там какие-то параметры, сначала как бы, ну, да, была такая реакция, ой, слушай, так половина людей вокруг незрелых. Потом уже эта цифра стала увеличиваться, когда мы больше этих параметров проговорили. А потом в конце концов, ну, так мы, наверное, все где-то зрелые, а где-то незрелые. И вот, знаете, как бы, когда мы говорим о зрелости, хорошо бы говорить не о том, как бы, где кто незрелый. Ага. Вопрос посмотреть на свою жизнь. Потому что, так думаешь, я мужчина, там, 50 с лишним лет, наверное, я зрелый. Не факт.
1: Я в своей жизни уже чего-то достиг. Да. И, в общем-то, по большому счету, что мне предстоит? Мне предстоит, там, ну, может быть, детей, а может, уже внуков воспитывать.
0: Так, а вот чтобы воспитывать, то здесь тоже зрелость нужна. Потому что, ну, опять же, вот, вспоминая последнюю беседу, мы разговариваем, и вот девушка, которая, ну, сейчас мама там трех детей, и она вот беседует, слушает, она говорит, так моя мама незрелая, моя мама незрелая. Она же вот здесь вот как ребенок поступает. Угу. И, опять же, в другом легче заметить, в себе сложнее. И поэтому очень важно вот эти какие-то базовые вещи, общечеловеческие, посмотреть, они точно так же в христианской нашей жизни, потому что это взаимодействие в социуме, они проявляются. То есть это достаточно объективные вещи.
1: То есть один из признаков зрелости – это как раз умение посмотреть на себя.
0: Ну, да, да. Это начало зрелости.
1: Потому что других вообще нет проблем. То есть
0: это начало зрелости.
1: Оглянулся, посмотрел, да, тут...
0: Но не всегда так все очевидно. Потому что есть неочевидные вещи, некоторые качества, которые кажутся, ну, проявлением какого-то такого зрелого действия, на самом деле под собой имеют такую абсолютную незрелость. Например, желание менять других – это вот самый первый показатель незрелости. То есть зрелый человек меняет себя. И вот даже, ну, в отношениях любой там консультант по семье вам скажет ту простую, но понятную вещь, что если в семье что-то не ладится, начни работать с собой. Потому что, меняя себя, ты поменяешь других. Вот это зрелый подход. Незрелый подход – мне нужно поменять других, со мной все хорошо, я нормальный, я классный, мне надо поменять других.
1: А как же вот в начале мы как раз говорили о том, что у церкви есть задача людей
0: чтобы люди менялись.
1: Да, чтобы люди менялись.
0: Смотрите, не церковь меняет людей, люди меняются под воздействием Духа Святого, под влиянием тех инструментов, которые, ну, церкви даны. Но это не задача, чтобы там совет церкви сел такой: ага, вот брат Вася, здесь вот надо его подключить.

0: корректировать в этом, и мы там... Это незрелый подход, хотя он, кстати, существует.
1: Существует,
0: и вот здесь вот тоже очень момент, знаете, что очень много привычной нашей жизни и даже опыта, оно оказывается продиктовано незрелыми такими поступками и установками. Кажется, что так надо, правильно.
1: А не надо, потому что, ну, в общем-то, практика существующая, она все-таки о том, что когда виден явный грех у человека, то...
0: Он должен измениться, да, он должен решить вопросы свои.
1: Он должен измениться, он должен решить вопросы, а церковь, соответственно, должна на это как-то указать. То есть она не может молчать, то есть не может, как сказать, не может спустить все на тормозах, как будто так все и должно быть.
0: Это справедливо, да, то есть здесь, конечно, речь не идет о том, что вот зрелость, когда мы не замечаем каких-то там недостатков других, но смотрите, как бы вопрос греха, он не так прост, потому что часто мы как бы грех, это вот человек, не знаю, напился, подебоширил, а грех это автономная жизнь без Бога. И дальше уже следствие. У всех разное. У кого-то жизнь без Бога приводит, там, не знаю, к пьянству, а у кого-то жизнь без Бога приводит, к примеру, там, к авторитаризму в отношениях, к горделивости какой-то. Но за это как бы не разбирают на советах. А какие-то такие социально вызывающие моменты вот уже только рассматривают. И поэтому не так часто, на самом деле, мы имеем дело вот с какими-то такими прямо вот такими страшными проблемами, там, если человек напился или подрался, а в реальной жизни с чем мы имеем значение? Встречаемся, да? Мы с равнодушием, сплетнями, там, завистью. И как бы вот работать с этим вот методом некого обличения на самом деле сложно. Человек должен заметить в себе это. И дать возможность Богу поработать, вот довести вот до этой зрелости. Потому что, думаю, что еще мы будем обсуждать, это сплетни, это тоже там часть некой такой агрессии незрелой.
1: Да, мне кажется, здесь, конечно, много параллельных тем. Тут и о гордости, потому что желание менять других, это, в общем-то, тут проявляется несколько параллельных.
0: Вот вспоминаем евангельское повествование, то есть есть такие персонажи, фарисеи, да, вот о них Писание говорит, что вот это пример, они хотят менять других, но себя не меняют, а делают просто некую личину, то есть внутри это люди, которые готовы убивать, готовы преследовать, готовы, жестокие, да, и они не считают нужным что-то поменять в своей жизни, но они приходят к Иисусу, к ученикам, говорят, вот здесь вы не так, вот это не так, вот это не делайте, то есть вот это пример вот этого незрелости, духовной незрелости, человеческой незрелости.
1: А может быть и хотели бы что-то поменять? Но почему-то не получается поменять.
0: Потому что должна быть работа над своим сердцем. Вот 138-й псалом. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое. Испытай меня, узнай мои помышления». Это Богу даже предлагается. Господи, вот узнай меня и расскажи мне. То есть зрелость, духовная зрелость, это когда человек работает все-таки в первую очередь с собой. Даже когда мы, кажется, что нам окружающие приносят какой-то дискомфорт, и что-то происходит, ведь всегда, мы не часто задаем вопрос правильный, а почему меня это цепляет? Да, вот что-то они делают, а цепляет меня. И часто вопрос не в том, что они делают, а в том, что во мне есть что-то, что реагирует на какие-то вещи, которые другой человек не отреагирует.
1: Но ведь бывают ситуации, когда, как бывают, я просто на своем опыте знаю, что бывают довольно часто, есть определенные люди, которые, просто целью, задачей ставят своей, причем не обязательно это осознанно. Но они задачей ставят вот вывести человека из себя. То есть каким-то образом на него повлиять, чтобы он проявил какие-то свои нехорошие качества, негативные. Вот. И на фоне этого как-то самоутвердиться даже.
0: Вот здесь вот как бы сразу комплекс моментов, связанных с незрелостью, вы сказали. Вот незрелой личности нужно самоутверждение. Зрелый человек, он не нуждается в каких-то подпорках, мнениях других, потому что это ощущение.

0: понимание зрелости, оно как бы, ну, делает человека сбалансированным. Незрелый человек, он не уверен в себе. Ему нужно самоутвердиться. И часто это происходит за счет других. И незрелая личность, она будет манипулировать другими.
1: То есть, когда я замечаю, что кто-то пытается мной манипулировать, да. Я понимаю, что этот человек незрелый.
0: Да. Да, совершенно верно.
1: И парадокс, что тогда, когда я на это реагирую как-то, ну, то получается, что и я человек незрелый.
0: Ну, если да. Ну, мы люди, как бы, но все равно мы какие-то

0: несправедливо обвинили там и что-то там. Это неприятно, да? Но чем более зрелый человек, тем, скажем, менее он будет делать из этого трагедию.
1: То есть в данном случае зрелый человек – это не просто тот, который себя сдерживает?
0: Нет.
1: А тот, который к этому...
0: Понимаете, вот зрелый человек, вот смотрите, просто проиллюстрируем. Взрослый ребенок. Ну, ребенок, не знаю, в приступе какого-то детского гнева нападает на взрослого, там, малыш 3 года, и колотит его ручками по коленке, да? Ну, взрослый обидится на это. Ну, это ребенок.
1: Ну, смотря какой взрослый.
0: Да, ну, нормально, но в среднем, да. Ну, это ребенок, ну, он там покричал, он даже постучал по... Вот, и... Что-то происходит, когда в эмоциональной сфере между людьми, да, вот, опять же, можно сделать из этого проблему, это незрелый подход. Зрелый – это понять, что человек, даже совершающий грех против тебя, да, вот внутреннее понимание, кто ты, а мы говорим, должны сразу проговорить, что зрелость – это не безгрешность, это не супер-пупер там какое-то совершенство. Зрелость – это понимание себя, в том числе, как и грешника. Когда ты понимаешь, что ты грешник, что ты тоже можешь где-то быть неправ, ты где-то не можешь что-то сказать не то, тогда ты терпимее будешь относиться к другим людям.
1: Ну, и в том числе понимая, что сейчас этот человек неправ, но...
0: Да, да. Но он такой же грешник, как и ты, и ему как-то надо помочь. Угу. То есть это зрелый подход. Незрелый подход, не знаю, пытаться доказать свою правоту, и вот тут же, чтобы вот он обязательно извинился, потому что положено извиняться. И все это... бесконечность, особенно в семьях такое происходит, это просто бесконечная
1: работа. А в семьях это даже парадокс. Получается, что мы же люди мыслящие, должны вроде бы, ну, как-то ситуацию в голове как-то анализировать и приходить к каким-то выводам. Ну, то есть, что вот здесь, ну, у моей жены вот есть какие-то свойства.
0: Да.
1: Определенно есть хорошие свойства, есть не очень хорошие. Ну, можно прямо сказать, что какие-то вещи, ну, это грех.
0: Да.
1: Вот. И я бы, наверное, должен научиться тому, чтобы правильно воспринимать. Но парадоксально все идет очень часто по одной и той же колее. То есть есть крючочки, за которые можно дернуть меня, вызвать определенную реакцию. И реакцию гнева, что ну ты же знаешь, что это меня обижает. Ну там,
0: смотрите, какие-то вот это все, что происходит, да, вот мы можем так вот посмотреть глобально обстоятельства. Обстоятельства жизни. То есть это характер жены, это работа, на которой ты работаешь, не знаю, страна, в которой живешь. Ну, это обстоятельства, и они никогда не бывают идеальные. И вот библейская одна картина. Израильтяне попадают в обстоятельства, библейская, да, история пустыни, ропот, им тяжело, им все плохо. И есть другой пример, здоровой зрелости христианской, когда Павел говорит, научился быть довольным в тех обстоятельствах, в которых нахожусь. Вот послание филиппийцам, он пишет в тюрьме, и он говорит, да я доволен. Плохие обстоятельства, тяжелые обстоятельства, но я доволен.
1: То есть я нахожу в этих обстоятельствах какую-то опору, в которой... Ну, которая
0: это часть моей жизни. Я прохожу... Вот, ну, здесь еще понимание промысла Божьего. Бог меня помещает вот на определенный путь. Он ведет меня, он управляет моей жизнью. И он допускает, что я прохожу иногда вот этим путем. Что в моей жизни появляется этот человек. И вот зрелость – это принять вот этого божественного руководства и не жить состоянием внутреннего бунта, который разрушает и который... Ну, в общем-то, это такая тоже духовная незрелость. Чуть что бунтовать, возмущаться, ропот... Не надо менять обстоятельства.
1: Ну,
0: не надо бороться с обстоятельствами. Часто не надо, да? А надо уметь вот жить в согласии вот с этим промыслом Божьим, который в жизни Бог осуществляет.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Дорогие друзья, мне кажется, у нас получилась интересная беседа, и мы будем ждать продолжения. Всего доброго. До свидания.

0: Вначале сотворил Бог небо и землю.
1: Бог – верховное существо с высшим разумом, сотворившее мир и управляющее им. Бог вечен, не имеет ни начала, ни конца. Он имеет жизнь в самом себе. Он вездесущ, всеведущ, всемогущ, премудр, неизменен, благостен, милостив, свят. Ему свойственны любовь, праведность и истина, беспредельное величие и неприступная слава. Божественная сущность открывается в трех ипостасях: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они едины в мыслях, намерениях и воле. Бог превосходит материальный мир и не может быть представлен в образах, согласно 20 главе книги Исход, 19 главе книги Левит и 4 главе книги Второзакония. В то же время Бог всегда близок к своему творению. Бог достоин поклонения и служения. Знать Его и веровать в Него – великое благо для человека.
0: Господь – Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими.

0: что произошло с Иисусом Христом после его смерти и воскресения, где Христос находится сейчас. В Библии написано, что Он воссел одесную Бога. А что это значит? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас приветствовать в нашей студии.
1: Тоже очень рад.
0: Итак, вот многие, я думаю, знают о том, что, ну, не только христиане, я имею в виду, но и люди, которые не очень хорошо с Библией знакомы, что Христос умер, что когда-то Он умер. Также люди знают, что Он воскрес. И в Библии мы читаем, что Он вознесся на небо, то есть, получается, Он сейчас на небесах. Вот что это значит? Где вообще Иисус на самом деле находится сейчас и чем Он занят?
1: Угу. Да, действительно, в Евангелии от Марка, в 16 главе, в 19-20 тексте мы можем с вами прочитать. «Итак, Господь, после беседования с ними, это уже имелось в виду после Его воскресения и беседы с учениками, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями». Таким образом, мы видим, что Он воссел одесную Бога. И, естественно, возникает вопрос, уже 2000 лет Он там сидит справа от Своего Небесного Отца, и чем же Он занят? И Священное Писание отвечает на этот вопрос и раскрывает для нас с вами очень важную тему. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 15 главу, 17 текст прочтем. Первое послание Коринфянам, 15 глава, текст 17. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Очень интересно, что апостол Павел здесь пишет, что смерти Христа для очищения от грехов было недостаточно. Если Он не воскрес, если предположить, да, что Христос просто умер за наши грехи на Голгофском кресте, пролил кровь и не воскресал, то этого недостаточно для очищения грехов. Он говорит, вы еще во грехах ваших. То есть не только смерть Христа спасительна, но и Его воскресение спасительно. Воскресению Христа нужно уделять не меньше внимания в своих размышлениях и проповедях, и при чтении Священного Писания, чем Его смерти. Римлянам, 5 главу, 10 текст, давайте прочтем. Послание к Римлянам.

0: 5 глава, текст 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Вот это очень важный текст. Мы примирились с смертью, а спасаемся жизнью.
1: А какой жизни здесь идет?
0: Да, жизнью Его, да, сказано. Спасаемся жизнью Его. То есть жизнью после воскресения. То есть Его жизнь после воскресения, она продолжает нас спасать. Она продолжает нас спасать. То есть Он продолжает работать над нашим спасением уже после своего воскресения. Таким образом, мы видим, что и спасение еще человечества не было завершено на Голгофском кресте.
1: А как же вот эти фразы, я не знаю, насколько они там в Библии отражены именно в таком виде, но часто люди говорят, смерть Христа решила все, на Голгофе совершилось наше спасение.
0: И это правда.
1: Что имеется в виду?
0: И это правда в том плане, что на Голгофе совершилось, и Христос сказал, совершилось.
1: Да,
0: без этого дальнейшее спасение было бы невозможно, но оно не было закончено. То есть сама работа над спасением человеческого рода не была завершена на Голгофском кресте. Потому что в этом тексте, который мы только что с вами прочитали, сказано, что после воскресения жизнью Его мы продолжаем с вами спасаться. В 4 главе послания к римлянам, в 25 тексте, давайте прочтем, здесь на этой же странице сказано, «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». То есть Он воскрес для оправдания нашего. После своего воскресения Он продолжает нас оправдывать. 8 глава Римлянам, текст 34. В этом же послании давайте посмотрим, как апостол Павел продолжает свою мысль. 8 глава, текст 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Вот мы как раз добрались с вами до того, что же Он там одесную Бога делает. Он не просто сидит одесную Бога на престоле и 2000 лет, заняв такую важную позу, ничего не делает. Сказано, Он ходатайствует за нас. То есть после Его воскресения Он приступил к следующей фазе своего служения, к ходатайству за верующих. Он продолжает это делать в течение всего времени, после воскресения.
1: То есть, получается, вот Христос умер, но если бы Он не воскрес, Его смерть была бы похожа на смерть всех людей, которые однажды умирают.
0: Либо кто-то, любого мученика какого-то.
1: Да, кто-то насильственной смертью, да, кто-то за веру умирает. Христос там, например, за свои убеждения поплатился, можно сказать, как человек, да, такой, несущий истину, и умер, и все. Умирают все. Вот, но потом Он все-таки воскрес. И это идет, как бы, вот этот вот план спасения, он включает в себя и смерть, и воскресение, и, как вы говорите, еще и то, что Христос продолжает делать, находясь у престола Божьего. Это ходатайство, да? А в чем заключается вообще ходатайство Христа за нас на небе?
0: Да, это интересный вопрос. И на этот вопрос очень подробно отвечает автор послания к евреям. Он показывает очень красиво, что Христос на небе приступил к фазе своего священнического служения. На земле Он не был священником, мы знаем. И Священное Писание говорит о том, что Он и не мог быть земным священником во времена Ветхого Завета, потому что Он родился не в том колене, да, не в колене Левия, а в колене Иуды. А из этого колена никто священником не становился. Но на в небесном святилище Он, как священник, сказано, по чину Мелхиседека, то есть высшим чином священническим является это, и Он совершает служение, похожее на то, что совершали земные священники.
1: Ага. Давайте прочитаем. Вот это очень интересно, потому что, во-первых, я думаю, что не очень понятно, как Христос может какое-то служение на небесах совершать. Оно напоминает полностью земное служение священника или чем-то отличается, и получается, что план спасения так во времени растянут. То есть это не только Голгофа и воскресение, это еще и некое ходатайство, которое растянуто в веках, в тысячелетиях, и зачем так долго?
0: Совершенно верно. Да. Да. До самого своего второго пришествия на землю это служение, спасение будет продолжать совершаться. И давайте

0: Прочитаем послание к евреям в 8 главе, очень важные тексты. Послание к евреям, 8 глава. И автор послания здесь начинает этот отрывок с таких слов. «Главное же в том, о чем говорим». Обратите внимание, да? Он говорит, что то, что сейчас он будет говорить, это очень важно. Он говорит, главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И есть священодействователь святилища из скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы сей также имел что принести. И если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Итак, мы видим с вами, что на небесах есть истинное и реальное святилище. Более того, сказано, что земное святилище, которое было в свое время показано, как сделать его необходимо Моисею, да, и мы читаем об этом с вами в Торе, в Пятикнижии, оно было сделано по этому образу, который было показано, показан был Моисею на горе.
1: То есть, который служит образу и тени небес.
0: Да, да? То есть земное святилище, оно было лишь иллюстрацией, лишь вот намеком на то, что на самом деле будет совершаться Христом после его воскресения и вознесения на небесах. И там сегодня истинно реальное святилище, где совершает служение Христос, наш истинный первосвященник. К сожалению, христианство в определенный период своей истории свернуло с евангельского пути, о котором говорит Новый Завет, о котором говорит послание к евреям, о том, что описано в послании к евреям, на путь земного священства по ветхозаветному образцу. И сегодня, к сожалению, в традиционном христианстве продолжается совершаться земное служение священников, тогда как на небесах есть истинный первосвященник, который в истинном святилище совершает служение. И как мы прочитали в начале 8 главы послания к евреям, главное же в том, о чем говорим, что мы имеем такого первосвященника. Но вот это главное, к сожалению, сегодня почему-то большинством верующих людей из виду упускается.
1: Ой, это вообще такая сложная тема. Во-первых, я вот почитала евреям сейчас, ну, как бы освежила в памяти. Конечно, Павел сложно пишет. Он просто не делает остановок. Он продолжает, продолжает и продолжает. Да? И еще, значит, вот вы говорите, что Христос сейчас, да, продолжает совершать ходатайственное служение в небесной скинии, да, в небесном святилище. А люди как бы не думают про это, а больше сосредоточены на служении в земной церкви. Так я вас поняла, да? То есть, ну, служение в земных храмах, в земных церквях, оно что, получается, не имеет смысла? Или я не так поняла вас?
0: Конечно же, нет. В земных храмах и в земных церквах имеет смысл наставническое служение. У священников было несколько функций. И одна из функций священников было научение закону. Сказано, что закона ищут от уст священника. Поэтому проповедь Евангелия, общение верующих, совершение Евхаристии, да, причастие, все это важно. Но именно служение священника, который приносил жертвы в Ветхом Завете, мы говорим о ветхозаветном служении священника, да, который приносил жертвы в очищении грехов, оно сегодня на земле не совершается. Давайте вспомним, что произошло после того, как Христос воскликнул «совершилось» и умер на кресте. Завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. И таким образом, сверхъестественным образом, Бог чудо совершил, и Он показал всем священникам и первосвященникам земным, что служение в земном храме более не нужно, оно утратило свой смысл. Потому что была принесена истинная жертва на Голгофском кресте, истинный агнец пролил кровь. И теперь

0: Теперь больше крови козлов, тельцов, как пишет автор послания к евреям, не нужно для того, чтобы человеку исповедать и оставить свой грех. Давайте просто вспомним, как происходило служение в Ветхозаветном святилище. Всякий раз, когда человек совершал поступок, который называется в Священном Писании греховным, когда он нарушал заповедь Божью, он должен был принести жертву, придя к святилищу, исповедать над этой жертвой свой грех, и дальше священник эту жертву заколал, и вместе с кровью жертвы этот грех символическим образом переносился в святилище. И в течение всего года грехи всего народа Божьего скапливались в этом месте, символическим образом, вместе с кровью жертв. И один раз в год совершался день очищения святилища, так называемый Йом-Кипур или Йом-Хикипурим, когда святилище очищалось, и все грехи народа возлагались на козла отпущения, который потом был отпускаем в пустыню. И таким образом святилище очищалось раз в год.
1: Это все символические действия для наглядности. Так
0: для наглядности. И все это, как мы уже прочли с вами, указывало на то, что будет совершаться в небесном святилище. Что Христос будет совершать в небесном святилище. То есть после того, как завеса в храме раздралась, больше этого земного служения необходимость в нем отпала. Но возникла необходимость в том, чтобы Христос совершал ходатайственное служение за нас. В первом послании Иоанна, в первой главе, очень хорошо сказано о том, как это служение продолжает совершаться. Оно очень похоже на то, что было в Ветхом Завете, во времена, тогда, в те времена, когда приносились жертвы, только жертвы больше не приносятся, а апеллируют верующие люди, исповедуя свои грехи, к истинной жертве, которая принесена на Голгофском кресте. Давайте прочитаем первое послание Иоанна, первую главу, с 8 текста. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Давайте остановимся. Да, жертва Христа на Голгофе произошла. Но после этого сколько поколений людей было рождено на земле? 2000 лет прошло. И у каждого человека в жизни бывают промахи, ошибки, которые верующий человек хотел бы оставить, исповедать, чтобы грех этот был очищен. В Ветхом Завете мы знаем, вот недавно, сейчас мы вспомнили с вами, как происходило это, да? То есть был целый механизм. В Новом Завете, после того, как завеса в храме разодралась, как это должно происходить? Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. То есть человек все еще нуждается в очищении греха.
1: Простите, завеса-то разодралась, то есть служение жертвоприношения в земном храме уже не нужно. Но человек продолжает грешить.
0: Верно.
1: И что делать?
0: И что делать? Да. Вот дальше сказано. Если исповедуем грехи наши, то он, речь идет о Боге, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Таким образом, исповедь греха, она остается. Необходимость, точнее, в исповедовании греха, она остается. Человек всякий раз, когда он чувствует вину за нарушение воли Божией, какой-то заповеди закона Божьего, поступил он неправильно, он чувствует необходимость покаяться. И покаяние – это внутренний процесс, когда человек осознает вину. Но этого мало. После того, как человек осознал, что он неправ, необходимо исповедать грех. Так же, как это происходило в земном святилище. Только теперь мы апеллируем не к земному святилищу, не к жертвам козлов и тельцов и не пролитой крови животных, а к пролитой крови истинного Агнца, на которого и указывали все эти жертвы в течение многих столетий, приносимые в земном святилище. Мы верим, что на Голгофе Христос пролил свою кровь. И теперь, благодаря этой пролитой крови, каждый верующий, после того, как он покаялся, будучи обличаем Духом Святым, может исповедать свой грех. И вот как раз этим и занят сейчас Христос в небесном святилище. Он эти грехи наши выслушивает, принимает как

0: священник, и символическим образом, своей кровью очищает наш грех.
1: Ой, это я вот вижу, эта тема, она прям цепляет за собой новые и новые темы. Тема служения Христа, да, как бы где он сейчас. То есть получается, что в Ветхом Завете человек согрешивший, он тоже, конечно же, должен был осознать свой грех и раскаяться. Вот. Принести жертву в храме, в этом участвовал и священник. После смерти Иисуса Христа необходимость в жертвах отпала, но также мы нуждаемся в покаянии. И вот если сейчас мы, ну там христиане, да, допустим, каются, и они как должны принести свой грех Иисусу? Просто помолиться и в молитве сказать: «Господи, прости», что они должны, какое действие совершить?
0: Ну, то, что вы сейчас сказали, это самое простое и необходимое действие, без него невозможно. Даже если человек ничего не знает о небесном святилище, даже если человек не представляет себе, как там Христос что делает и совершает, сказать: «Господи, прости», для искреннего верующего сердца это уже достаточно. Но Священное Писание не зря описывает нам, что происходит в небесном святилище. И для любого человека, верующего, было бы интересно все-таки до конца понять этот механизм, процесс. Конечно, до конца, может быть, невозможно, да, человеческим умом все это охватить, но все-таки насколько открыто, насколько это написано в Священном Писании, мы можем прочитать. Давайте почитаем эти тексты. Послание к евреям, 9 глава, тексты 13 и 15 прочтем. Послание к евреям, 9 глава, тексты 13 и 15. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вы видите, снова сравнивается ветхозаветний ритуал, который был образом, который был только иллюстрацией того, что совершает сейчас Христос в небесном святилище, в небесном храме. И сказано, что кровь Христа намного больше, да, кольми паче кровь Христа может очистить, да, нас и совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. То есть, когда мы исповедуем грех, кровь Христа очищает нашу совесть. Вот такой символ, да? Представьте себе, как это красиво описано в послании к евреям. И, к сожалению, мало-мало уделяется этому вниманию в современном христианстве. Об этом надо чаще говорить, чтобы люди понимали, кому они должны приходить на исповедь, кому они должны исповедовать свои грехи.
1: Только Богу?
0: Ну, конечно, получается, Христу.
1: Да, ну, да, как бы Христу. Без посредников.
0: Нет, сказано,
1: да?
0: что мы и друг другу можем исповедовать свои грехи. То есть, если человек в чем-то виноват не только перед Богом, ну, да, но и да. перед человеком, он должен попросить прощения, да, это тоже называется исповеданием, да, то есть пойти, попросить прощения и получить от этого человека, можно сказать, тоже сказать, отпущение грехов, в кавычках, да, то есть этот человек может также ему простить, и совесть человека будет чиста.
1: Но... И, извините, и еще, я так понимаю, это в какой-то степени и упрощает этот процесс покаяния, что ли, исповедания, потому что мы знаем, что так как Христос за нас умер, и если мы искренне раскаиваемся, Он нас обязательно простит, потому что сколько людей, и даже верующих людей, годами живут с чувством вины за какой-то проступок. Они не уверены в том, что Бог их любит, Бог их принимает, они не уверены, что они достойны любви. А вот эти тексты говорят о том, что кровь Иисуса Христа, она очищает вашу совесть. То есть мы все-таки должны быть уверены.
0: Конечно. Автор послания к евреям, он даже призыв, да, звучит призыв входить в небесное святилище для нас. То есть мы можем сегодня в молитве образно, мысленно входить в небесное святилище. Давайте прочитаем послание к евреям в 10 главе, тексты с 19 по 23. 10 главе, тексты с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение или уверенность входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Видите, то есть снова используется символика служения в Ветхозаветном святилище для того, чтобы показать красоту и истинность служения Христа в небесном святилище. Кропление, очистить совесть и так далее.
1: То или есть все, что... завесы – это плоть.
0: Да, это же
1: к евреям написано.
0: Совершенно верно, Еще несколько текстов прочтем. Евреям 4 глава, текст 14 по 16. Евреям 4 глава, текст из 14 по 16. Тоже очень важные тексты, которые говорят о том, что Христос является нашим первосвященником в небесном святилище. Евреям 4 глава, 14 текста. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот о чем этот текст в первую очередь для вас говорит. «Имея такого первосвященника, будем твердо держаться исповедания нашего, потому что наш первосвященник, он не такой, который не мог бы нам сострадать в немощах
1: наших». Да, вот это вот то, что он, во-первых, может сострадать нам, он понимает нас,
0: потому что
1: сам жил на земле.
0: Вот,
1: и
0: вот
1: перенес тяготы земной жизни, кроме греха. И с дерзновением к престолу благодати, вот это просто... очень мощная мысль, мы с дерзновением, мы не где-то в уголке сидим, закрывшись какой-то, я не знаю, пыльной тряпкой, простите. Мы входим в зал благодати, как будто к самому небесному царю.
0: И нас приглашают к этому. Это не просто мы хотим, нас не пускают.
1: Нас приглашают
0: к этому.
1: Инициатива от Бога.
0: Да, но самое важное, конечно, что наш первосвященник, он, правильно вы сказали, может сострадать нам в немощах наших. Что такое немощи? Слабости наши.
1: Склонность
0: к греху. Иногда то, что мы спотыкаемся, не потому, что вот нам уж так этого хотелось бы. Умом, сердцем мы понимаем, что воля Божья – это тот выбор, который мы сделали как христиане, и хотим жить в соответствии с ним. Но, к сожалению, бывает иногда такое, что наша склонность к греху подталкивает нас к этому. Лукавый еще порой также искушает. Так вот, наш первосвященник все это понимает. Все наши немощи ему не безразличны. Он делает на это не то чтобы скидку, а он учитывает это, когда принимает нашу исповедь. И вот мне хотелось бы также еще прочитать один текст. Послание к евреям, 12 главу, текст 4. Послание к евреям, 12 глава, текст 4. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Тоже очень важный текст. Сказано о том, что мало нам исповедовать грехи, мало нам просто апеллировать к своим немощам, говорит: «Господи, ну что с меня взять с немощного? Вот такой уж я юродивый, ты уж меня прости». Нет, сказано, что и бороться с грехом тоже надо. И борьба с грехом – это и наша с вами обязанность. «Вы еще, говорит, не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть мало еще усилий-то приложили. А вы попробуйте-ка немножко, да, посильнее, да, может и получится. Есть такое удивительное стихотворение христианской поэтессы Натальи Ильиничны Щегловой, которая показывает вот красоту слов, описанных здесь в 12 главе, 4 тексте послания к евреям. Послушайте, пожалуйста. «Гореть, страдать, болеть борьбою, всю силу духа сжать в комок, дрожать натянутой стрелою, но не переступить порог. Почти забыть о всем заветном, но у соблазна на краю не протянуть руки к запретному, как Ева некогда в раю. И не вкусить познания ложного, смирив кипение в крови. Непросто ради страха Божьего, а ради Божьей любви.

0: Очень трогательное стихотворение, очень. Но я хочу сказать, мы, к сожалению, протягиваем руку к запретному в нашей жизни.
1: Порой бывает.
0: И не раз. И слава Богу, что вот у нас есть эти тексты из Писания, которыми мы можем утешаться, что у нас есть истинный первосвященник, который нам сострадает в немощи. Спасибо большое, Алексей Александрович, за участие в нашей программе. Конечно, еще очень много вопросов у меня лично, например, вокруг служения Христа. Как вообще это ходатайство технически происходит? Как оно может длиться круглосуточно? Ну, то есть просто... Ну, я думаю, что это Божья тайна. Это Божья тайна, мы очень многого не знаем о том, как это происходит на самом деле. Но самое важное для нас все-таки открыто в Писании. Итак, еще раз благодарю вас.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находится под землей.

вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным.

мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу.

В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана –

Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные

решали проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города.

Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещения какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с

четырех сторон, она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали.

снимая грязь под скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей, либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо

прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна, в ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

«Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».

Цикл передач «Выбирай. Эмоциональный интеллект. Какая от него польза?» Всем привет! Думаю, последнее время мы все чаще слышим такой термин, как эмоциональный интеллект. А что это за зверь такой и почему о нем столько разговоров? Сейчас я вам все подробно расскажу. Меня зовут Айгуль, я психолог, тренер личностного роста уже более 20 лет и знаю все о яркой жизни. А в конце этого видео будет очень полезное упражнение на развитие эмоционального интеллекта. Не пропусти! Выражение IQ уже давно известно, так как на основе тестов на IQ мы судим об уровне интеллекта человека. Очень популярная тема нынче говорить о какой-то известной личности и упоминать уровень IQ. И поэтому может показаться, что именно интеллектуальное развитие человека является важным показателем успеха. Но с некоторых пор ученые обратили внимание, что это не совсем верно. Ведь есть много людей, которые отличаются высоким уровнем интеллекта, обладают какими-то особенными компетенциями в различных сферах, но при этом в силу своего характера не могут реализовать себя в социуме, страдают от неправильно выстроенных отношений и даже по итогу оказываются в неблагоприятных жизненных обстоятельствах, несмотря на весь свой ум. Льюис Терман из Стэнфордского университета, проводивший исследование на тему интеллектуальной одаренности у детей, обратил внимание, что высокий IQ – это важно, но еще не все. Его коллега Малькольм Гдаугал, один из первых исследователей особенностей детей-вундеркиндов, сказал: «Успешный взрослый гений – это продукт привычек и личности. И если не по годам развитые дети не проявляют любопытство, упорство и решительность, они могут никогда не реализовать весь потенциал своего интеллекта. Следовательно, фишка успешного человека – это не про интеллект, а про характер. А что же такое характер? Опять-таки, Оксфордский словарь определяет термин «характер» как совокупность всех психических и духовных свойств человека, обнаруживающихся в его поведении. Обратили внимание? Совокупность психических и духовных свойств. И вот здесь мы с вами и приходим к тому, что духовная составляющая личности – это один из важнейших элементов активной, плодотворной, эффективной и яркой жизни. Мы зачастую думаем, что духовность – это что-то про, не знаю, чтение Библии, выполнение ритуалов, связанных с религиозной жизнью и так далее. Но на самом деле эти действия всего лишь внешнее проявление наших принципов и нашего выбора. А для того, чтобы мы более четко осознавали, на чем же мы строим свой выбор, как раз и нужен развитый эмоциональный интеллект. И если уровень IQ – это более-менее постоянная величина, то уровень эмоционального интеллекта легко поддается коррекции. И как это сделать, я вам как раз и расскажу на этом курсе. Выбирай лучше.

Лучшее. Лучшее из того, что есть в тебе самом. Ведь в нас заложен невероятный потенциал. Представь, что Бог изначально сотворил тебя для вечности. То есть в тебе уже есть все необходимые качества, чтобы в течение безграничного количества времени ты мог развиваться, наслаждаться полноценной жизнью, творить нечто новое, важное, интересное. Но для этого необходимо работать над своим характером уже здесь. Как же это сделать? Немного теории. Эмоциональный интеллект – это сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и состояниями в целях решения практических задач. Эмоциональный интеллект относится к гибким навыкам, то есть связан с личностными качествами. Из чего же состоит эмоциональный интеллект? Есть всего 4 основных компонента. Первое. Восприятие эмоций, то есть умение понимать свои и чужие эмоциональные реакции. Второе. Использование эмоций, способность признавать свой эмоциональный мир в качестве инструмента саморегуляции. Третье. Это понимание эмоций, способность определять причину, распознавать связь, определять переход от одной эмоции к другой, предсказывать развитие, а также интерпретировать эмоции во взаимоотношениях и также понимать сложные или амбивалентные неоднозначные чувства. И последний, четвертый компонент – это управление эмоциями, способность укрощать, пробуждать и направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения поставленных целей. А знаете, какие признаки низкого эмоционального интеллекта выделяют ученые? Это неуверенность в собственных силах, нерешительность, закомплексованность, замкнутость, трудность в общении с другими людьми, зависть, склонность к осуждению и критике, негативное мышление и так далее. Я не думаю, что вам это надо. Значит, пора заняться развитием своего эмоционального интеллекта. Так как наш курс носит чисто практический характер, в конце каждого видео я буду давать вам упражнения на развитие эмоционального интеллекта. Каждое из этих упражнений научно подтверждено в своей эффективности и направлено на проработку различных компонентов эмоционального интеллекта. Уверяю вас, если вы потратите 5-10 минут на выполнение этих заданий, то уже через неделю ваш мозг сможет более уверенно реализовывать связи между вашим эмоциональным состоянием и поведением. Ведь основа развития эмоций – это ваш навык внимания к себе, регуляция отношения к самому себе и понимание своего потенциала. Итак, сегодня я предлагаю наше первое упражнение. Оно направлено на формирование плотного контакта с самим собой и формулирование собственных ценностей. Для его выполнения нам понадобится твоя рука. Твоя рука, лист бумаги, ручка и карандаш. Что нужно сделать? Обведи свою руку на листке бумаги. Затем подпиши каждый палец. На большом пальце напиши 3 качества, которые тебе нравятся в самом себе. На указательном пальце напиши 3 примера из жизни, за которые ты себе благодарен. На среднем пальце напиши 2 комплимента для себя. На безымянном пальце напиши дело, которое тебя радует. А на мизинце напиши, какое качество ты хотел бы в себе развить. А на основной части руки напиши благодарность Богу за то, что ты узнал нового о себе благодаря этому упражнению. Как ты думаешь, что может дать лично тебе это упражнение? И какому навыку может тебя научить из тех описанных мною ранее компонентов эмоционального интеллекта? Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. А впереди вас ждут новые видео, в которых я расскажу вам о базовых эмоциях и о том, как можно их использовать для более яркой жизни. Выбирай лучшее! С вами была Айгуль, до новых встреч!

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Готов ли я к браку? Да и что вообще такое брак? И можно ли к нему подготовиться? Или все происходит само, ведь мы любим друг друга? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая.

0: Спасибо, Ирина.
1: Когда мы говорим о готовности к браку, чаще всего люди думают о внешних признаках. Там возраст, стабильность, наличие любимого человека, какие-то обстоятельства. Кто-то скажет: «Я верю, что если человек мой, то все сложится». Но если посмотреть с психологической стороны, сложится у тех, кто умеет складывать, кто умеет говорить, уточнять, слушать, прощать, проговаривать боль, ну и уважительно относиться. Ведь брак – это не просто продолжение красивых отношений. Я бы сказала, что это новая форма жизни. Это союз, в котором чувство – лишь один из элементов, а все остальное строится на способности к сотрудничеству, к ответственности, к терпению. И прежде чем задать вопрос, готов ли я к браку, важно не пытаться найти какой-то правильный ответ, а остановиться и по-настоящему посмотреть на себя, честно посмотреть. И это нормально, если ответ на этот вопрос будет «нет». 14 лет, перечитав все главные книги о браке, я была уверена, что готова. Я же уже все знаю, я все прочитала. Там быть помощницей, смиренной, красивой, поддерживающей, ну и так далее. Но в 18 лет я поняла, что я вообще не готова. После отношений, в которых, ну, об меня, можно сказать, вытирали ноги, я поняла, что что-то не так в моей готовности к браку. Кажется, я совсем не готова. И вот с этого осознания и начался мой путь подготовки. И я поняла, что мне нужно действительно ого-го, над чем еще работать. Над характером, над поведением. И вот чтобы нам сейчас разобраться в этой теме, давайте сначала попробуем понять, а что такое вообще брак? К чему именно нужно быть готовой или готовым. Сергей, вот что такое брак по замыслу Бога?
0: Спасибо, Ирина, хороший вопрос. Интересная история, которую вы рассказали. Я хотел бы для начала открыть Библию и прочитать, наверное, основной текст. И брак начинается в начале истории.

0: нашей земли. Угу. Когда Господь сотворил мир, Он сотворил человека, Он сотворил брак. Это Бытие, 2 глава, с 21 по 25 текст. Прочитаем. Угу. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, это был Адам, мужчина, он взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». А вот история, с которой начинается брак. Исходя из этих текстов, что можно сказать? Брак – это союз мужчины и женщины. Определенно точно сказано, что мужчина создал женщину для мужчины. Написано: «И стали двое одна плоть, и прилепятся один к другому, станут одно, одно целое». И я бы сказал, что Бог сотворил и предусмотрел, чтобы брак – это было, это когда два человека соединяются в одно, заключают союз, завет, и вместе физически, на физическом, на эмоциональном, на духовном уровнях они объединяются в одно целое. И вот живут уже вот так вот, в таком союзе.
1: Сергей, а чем завет отличается от чувств?
0: Завет – это как договор, это обещание, это решение. Когда я решил для себя соединить жизнь с этим человеком, и я пообещал ему, что несмотря ни на что, несмотря на мои чувства, эмоции, мое настроение, погоду на улице, я буду делать вот это. Ну и там зависит, конечно, уже как бы, что мы друг другу обещаем, на каких условиях мы идем в этот завет. Вот. А чувства – это все-таки что-то неосновательное, такое, которое сегодня они есть, завтра их нету, завтра поменялись чувства, настроение поменялось. Вот. И так, если сравнивать, чем отличается, то завет – это основательное решение, осознанное, а чувство – это что-то нестабильное, которое, ну, может прийти, может уйти. Вот. Поэтому все-таки брак – это завет, основанный на решении, на принятии решения. Там, где есть и чувства, но когда чувств нет, работают четкие обязательства и договоренности.
1: Спасибо. Спасибо большое. А кто вот точно не готов к браку с библейской точки зрения? Кому это, можно сказать, даже противопоказано?
0: Хороший вопрос. Вообще сложно найти в Библии где-то тексты, которые говорят, что вот этот человек не готов к браку. Можно сказать, что Библия точно говорит о том, ну, исходя из того, что такое брак, можно сделать вывод, как к нему подготовиться. Наверное, тот, кто не готов к ответственности. Это очень важно. Потому что Библия показывает, что завет – это, ну, как я уже сказал, это договор, и который за собой влечет какую-то ответственность обоих сторон. И если ты не готов к этой ответственности, если ты не готов сказать и выполнить, ну, то есть это зрелость, наверное, должна быть, осознанность, решение, ну, тогда пока тебе лучше туда не идти. То есть ты должен быть готовым выполнять то, что ты подписываешь. Так же, когда любой договор мы подписываем, даже самый простой. Да, точно ли этого хочу? Если нет, тогда отложи ручку, тогда подожди, подумай, готов ли ты с этим человеком идти. Вот, наверное, Библия и Господь Бог хочет от двоих именно вот этого.
1: А как человеку понять, что вот он внутренне готов? Вот ему, что вот да, теперь я действительно готов. Вот может такое вообще быть?
0: Есть определенные намеки, есть определенные такие маяки, как человеку понимать, что он готов. Ну и вообще, как Соломон пишет, всему свое время. И действительно, и для брака есть определенное время. Я считаю, что когда человек созревает физически, и не только физически, а душевно, духовно, ментально, у парней это происходит где-то мужчин 23, 24, 25, у девушек чуть раньше. И вот в этом возрасте, если говорить о каких-то таких вот основаниях, в этом возрасте, наверное, можно уже думать о браке. Вот. А другое дело насчет твоего, ну, духовного состояния, насчет твоего понимания себя. А вообще я, в принципе, считаю, что вступать в отношения с противоположным полом, в серьезные отношения, парень или девушка, они могут только, когда они разобрались с собой, вообще поняли,

0: кто он, кто она, что Господь желает от ней, какое-то призвание в жизни. Вообще ощутить любовь Божию и принять себя, как Господь тебя принимает. Вот в Евангелии от Матфея, 22 главе, Иисус отвечает юноше: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Когда тот спрашивает, какие две главные, ну вообще, какие заповеди? «Всей душою твою, всем разумением твоим, сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобна ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И Господь, и Христос, Он очень много говорит о том, что значит возлюбить ближнего, возлюбить себя. Конечно, себя мы, наверное, любим априори, да. Но когда говорит Христос о любви к себе, Он имеет в виду, что я, как Господь, я вас люблю всех, такие, какие вы есть. Да, мы грешные, да, мы несовершенные, но Господь нас уже такими любит. И когда мы идем в отношения с человеком, многие идут из-за неправильных мотивов. Они идут туда, потому что, может быть, им не хватило любви в семье. Им, они чувствуют себя одиноко, и они хотят за счет кого-то восполнить вот эти вот потребности. Восполнить любовь внутри, которой не хватает. Восполнить какую-то свою самооценку заниженную, они хотят за счет кого-то возвысить. Когда меня будут любить, мне будут дарить подарки, я буду себя чувствовать лучше. Все, мне надо срочно кого-то найти, кто будет это делать, кто будет это восполнять. Это неправильные мотивы. Я когда говорю о любви к себе, то есть я должен себя принять, что Господь меня любит. Я должен быть уже счастливым человеком, и только я, когда буду счастливым, когда я буду знать, что Господь меня любит, принимает уже самодостаточным, тогда я смогу адекватно и правильно воспринимать другого человека и не требовать от него в отношениях то, что Господь мне уже дал. Я буду уже готовым не только просить, а больше отдавать. Отдавать вот эту любовь. Потому что я уже ее имею. Господь мне ее дал. Вот, наверное, вот это что-то о том, как внутри понять, что я уже готов.
1: Правильно я понимаю, что вы говорите не про то, что мне нужно сначала полюбить себя для того, чтобы любить другого?
0: Вот именно вы сказали, правильно понимать это, что значит любить себя с библейской точки зрения. Когда Христос говорит, если вас обижают, не обижайте в ответ, если вас сквернословят, не сквернословьте, ударили тебя по правой поле. Многие не понимают этот текст. Почему? Это что теперь тебе терпеть все унижения вокруг? А он говорит из-за твоего, он говорит о состоянии сердца человека. Если ты, ну, понимаешь, осознаешь, что Господь тебя любит или что у тебя есть все, тебе не будет нужно вот это доказывать всем вокруг. Если кто-то на тебя со стороны будет там как-то унижать, пытаться тебя вывести на какой-то конфликт, тебе не нужно будет этого. Ты достаточно чувствуешь, что Господь тебя принимает, Он тебя любит. Не нужно никому ничего доказывать. И вот это вот любовь к себе истинная, о которой Господь говорит. Любить людей и любить, принимать себя, как Господь тебя принимает. Вот, как-то так.
1: Смотреть на себя глазами Бога.
0: Да.
1: А вот из вашей практики, как священнослужителя, какие признаки зрелости вы видите у людей, которые готовы к браку?
0: Очень тяжело это увидеть сразу. Здесь нужно общение близкое с людьми. Были ситуации, когда я думал, что люди готовы. И даже благословлял их на это, молился за них, общался. А потом, когда люди вступили в брак, я увидел, что они вообще не готовы. Ну, конечно, я тоже учился, я тоже учусь, я тоже в процессе осознания. Я могу оценивать свою семейную жизнь, тоже понимать, когда я готов, когда... То есть, когда, ну, что нужно было бы сделать, конечно, до брака. Я помню свой опыт. Я вижу ребят, которые заключают сегодня браки, заветы, да, друг с другом. Во-первых, я думаю, что если говорить о духовной готовности, опять же, отношения с Господом, когда ты читаешь Священное Писание, когда ты понимаешь волю Божью обо всем в принципе, и когда ты живешь по Божьим принципам, вот, когда ты утвердил их в своей жизни, и ты понял, что я хочу выбрать именно эту дорогу, это очень большая часть готовности. К браку, в принципе, вообще ко всей жизни взрослой и в браку, в принципе. Потому что, когда человек понимает, что он хочет и что он выбрал для себя ориентирами в жизни, основы свои какие-то духовные, то есть строить бизнес без обмана, уважать людей, ценить людей и их ценности, да, любить и принимать их такими, какие они есть, в принципе, во всем, тогда и в браке у него эти законы будут действовать, работать, и это уже большая часть, ну, то есть он во многом готов. Другое дело, есть бытовые вещи, в которых человек

0: может быть, в духовных как бы разобрался, в бытовых он вообще еще не готов. И здесь нужно просто начать, например, жить самостоятельно. Для мужчин это очень важно. Оторваться от своих родителей. Написано, отлепятся, да, от родителей и будут жить вдвоем. Есть много проблем сегодня, когда и молодые люди, и девушки не могут оторваться от родителей, и они идут в брак, и родители с ними в этом браке. Вот. Это другая проблема. Да? Здесь уже нужна консультация, нужно общение, нужно обучение наставников, люди, которые с опытом могут подсказать, помочь, и нужно принять решение, то есть родители. Второй момент, третий момент – это какие-то бытовые вопросы. Нужно понять вообще, как воспитана девушка, если я, да, с ней, и в чем воспитан я. И нужно об этом разговаривать. И разговоры должны быть до брака, вот, об этих всех вопросах. Как я смотрю на воспитание детей? Как я смотрю на, ну, на уборку дома? Кто должен вот это делать, кто вот это? Конечно, об этом нужно всем говорить. И когда эти вопросы бытовые, духовные, такие вот воспитание с родителями, отношения с родителями, они примерно понятны, когда ты уже адекватно смотришь на человека, что он будет вот таким, что он будет вот так себя вести, вот как он ведет себя с родителями, тогда, в принципе, я думаю, что вы уже готовы.
1: Спасибо. А где же вот эта граница между верой и наивностью, когда Бог все устроит, становится даже каким-то уходом от ответственности?
0: А здесь, когда мы строим отношения с парнем или с девушкой и идем к браку, здесь как бы и есть ответственность моя личная, есть воля Божья. Лично я, когда перед браком готовился, я очень много просил: «Господи, помоги, подскажи мне». И я убежден, что, может быть, кому-то это было, но чаще всего Господь не показывает тебе: «Да, это она, иди в брак, да, да, это он, это твой человек». Потому что у Господа нет предопределения. Он тебе предоставляет выбор. В этом заключается его любовь во всем. То есть он предоставляет выбор человеку, в том числе и в браке. И Господь может благословить. Я считаю, он может благословить любой брак. Но, конечно, он тебе показывает, и он знает, с кем тебе будет лучше. Он знает, с кем тебе будет не то, что лучше. У него есть определенный план для каждого человека, я в это верю, и призвание. И он знает, с каким человеком тебе будет лучше благословение нести это призвание и совершить его. Вот. Конечно, его воля в том, чтобы мы строили отношения с нашими единоверцами, то есть и так далее. Но когда ты просишь об этом, ты должен сам дальше думать и действовать. Окей, Господи, пошли мне жену. Ты просишь об этом, но ты ничего для этого не делаешь. Господь за тебя не приведет тебе вот так вот домой девушку. Тебе нужно молиться об этом и действовать. Искать человека, общаться, смотреть, присматриваться, идти на какие-то решения. Сегодня вот как раз это большая проблема, что парни не решаются сделать что-то для того, чтобы построить брак. И девушки ждут, но как бы вроде все-таки они должны как бы вторую роль выполнять. Они ждут, ожидают, в активном ожидании. Они могут... Они уже, девушки сегодня уже начинают не ждать, а уже сами действовать, потому что парни не решаются, это проблема.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно и молиться, но и действовать. Вот. Наивно ожидать, что Господь тебе с неба спустит ангела, девочку, девочку идеальную для тебя. Нужно работать.
1: Да, да, согласна, согласна. И если вот так, да, подытожить, вот, можно сказать, по пунктикам, как с библейской точки зрения готовить себя к браку. Вот, с чего начинаем, да, и как вот идем.
0: Ой, сложно алгоритм построить. Там здесь первый пункт, второй пункт, третий. Ну, вообще, основание – это, конечно же, отношения с Господом. Строить отношения с Богом. Потому что, вы знаете, это как... у тебя есть учебник, но рядом сидит преподаватель, который написал этот учебник, автор учебника. И где лучше узнать информацию, где лучше получить опыт? Ты, конечно, можешь прочитать учебник, но когда у тебя есть отношения с автором, да, его Божье слово, оно записано здесь, там, в принципе, записано почти все, что нужно знать нам, если мы хотя бы это будем знать. Но когда ты строишь отношения с Богом, ты молишься, ты общаешься с Ним, ты интуитивно начинаешь понимать, что, чего бы он хотел, чего бы не хотел. Ты молишься, идешь дальше, двигаешься, поступаешь, действуешь, и ты чувствуешь, что Господь, наверное, вот этого бы не хотел. Ну, то есть, и вот, наверное, Господь бы не хотел, чтобы я строил отношения с той девушкой или дружил. Он тебе подскажет через Духа Святого, через Слово Его. То есть параллельно ты общаешься, смотришь и читаешь Слово,

0: Бог может тебе подсказать через Библию, через людей. Вот. Надо просто прислушиваться, быть готовым слушать. Угу. Это вот как бы духовный вопрос, как подготовиться к браку, да? Угу. Ну и следующий вопрос. Есть много историй в Библии, патриархов, там, где они тоже с Богом общались. Бог говорит, возьми из народа твоего, угу, девушку, не бери из другого народа. Угу. То есть посмотри на нее, то есть возьми ответственность за это. Давали выкуп за невесту, должны быть готовы были содержать семью, детей. Вот, столько Яков работал за то, чтобы да, у него было все, то есть и за невесту, за жену свою, да, и за то, чтобы их содержать, столько детей. Поэтому здесь эти моменты очень важны. Библия об этом говорит, что ты должен подготовиться и с духовной точки зрения, и с бытовой, и во всем быть готовым.
1: Спасибо огромное, спасибо. Мы надеемся, что вам было полезно и стало понятно, что готовность к браку не про идеальных людей, а про людей, которые созрели для завета. Да, готовность к браку – это не отсутствие проблем, а наличие опор, зрелая личность, общие ценности, умение договариваться и духовная ответственность. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости в выборе.

Как вернуться к нормальной сексуальности? Как перестать испытывать негативные последствия сексуализированной травмы? Как получать удовольствие от этой прекрасной части и сферы нашей жизни? Об этом мы поговорим в этом видео. Конечно, друзья, именно эту психотравму, сексуализированную психотравму, я рекомендую вам прорабатывать со специалистом, который специализируется на проработке именно таких проблем. Все дело в том, что сексуализированная травма очень глубокая. Она затрагивает все аспекты личности человека и делает это достаточно глубоко. Весь организм человека вовлекается в последствия этой травмы, потому что сексуализированное насилие касается наших эмоций, касается наших чувств, касается нашего тела и касается крушения картины мира. Поэтому лучше всего и проще всего работать над этой проблемой вместе со специалистом. Но, конечно, я совершенно отдаю себе отчет в том, что далеко не каждый человек сразу обратится к специалисту для того, чтобы получить квалифицированную помощь. И поэтому в этом видео я расскажу о некоторых таких простых шагах, которые позволят вам поддержать себя, помочь себе, помочь справиться с последствиями, негативными последствиями сексуализированной травмы. И прежде всего, с чего стоит вообще начать такую самореабилитацию или самопомощь, начните об этом говорить. Начните говорить о своем негативном травмирующем опыте. Как ни странно, но именно здесь кроется начало исцеления. Попытайтесь прежде всего найти безопасного человека, то есть человека, которому вы доверяете. Человек, который не вызывает у вас каких-то негативных эмоций, типа страха, стыда, может быть, скованности какой-то, не вызывает чувства вины, а просто человек, которому вы целиком и полностью можете довериться, или как минимум вы не испытываете в присутствии этого человека каких-то негативных эмоций. Если вы женщина и пережили сексуализированное насилие, ну, может быть, вам будет лучше найти в качестве безопасного человека именно женщину, потому что с мужчинами у вас, скорее всего, будут связаны какие-то негативные эмоции. Если вы мужчина, над которым надругался, допустим, какой-то другой мужчина, то, наверное, будет лучше в качестве безопасного человека выбрать женщину. Если вы испытали насилие со стороны женщины, то, наверное, безопасный человек – это скорее мужчина. Главное, чтобы в присутствии него вы испытывали расслабленность и достаточный уровень комфорта, достаточный уровень доверия. Начните говорить.

о своей истории. Не молчите. Начните вспоминать мельчайшие детали. Раз за разом, когда вы будете вспоминать эту печальную, трагическую ситуацию в вашей жизни, ваша память, ваш мозг начнет постепенно возвращать болезненные ощущения, болезненные воспоминания. И вот когда вы вспоминаете, очень важно, чтобы вы не просто восстановили картину, то есть события, людей, может быть, локацию, звуки, запахи, а чтобы вы вспомнили ощущения, чувства, которые вы испытывали в этот момент. Это очень важно. Это очень важно, потому что эти чувства нужно прожить. Нужно погоревать, нужно научиться с этими эмоциями встретиться, их прожить, проговорить и отреагировать. Это значительно снизит уровень внутреннего напряжения у вас. Конечно, в качестве безопасного человека нужно выбирать такого, который не испугается вашей истории, который будет достаточно стабилен для того, чтобы с вами общаться безоценочно, чтобы он не давал каких-то комментариев по поводу того, что, ну, типа, вы сами виноваты, ну, или что-то в этом роде. Это должен быть человек достаточно уравновешенный, достаточно спокойный, человек, который способен проявить к вам настоящее сочувствие, проявить эмпатию, чтобы вы, рассказывая свою историю, не получили повторный травматичный опыт. Ну, конечно, далеко не всегда просто найти человека безопасного, соответствующего вот тем критериям, о которых я сказал чуть выше. Вы знаете, в этой связи, если вы верующий человек, вам может помочь молитва. Именно разговорная молитва, то есть попытка открыть Богу свое сердце, рассказать Богу свою историю. И сделать это достаточно просто. Найдите тихое, уединенное, комфортное и спокойное для вас место. Займите удобную для вас позу. Вы можете сидеть, можете стоять, можете опуститься на колени. Все зависит от того, как комфортнее, как лучше вам излить свою боль перед Богом. И начните Богу рассказывать то, что с вами произошло. Вы знаете, когда я читаю Священное Писание, то я сталкиваюсь там неоднократно с такими местами, с такими отрывками, где люди изливают Богу как раз-таки травматичное событие. И одно из таких мест, один из таких отрывков мне хочется прочитать вам сейчас. Это 136-й псалом, вот как он звучит. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Но как нам петь песни Господню в земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья своего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона – опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за это, что ты сделала с нами. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Вы знаете, эти слова кажутся, на первый взгляд, довольно страшными, потому что разбить младенцев о камень, ну, согласитесь, это довольно серьезное проявление ответной агрессии. Но, тем не менее, давайте попробуем понять. В этом псалме автор вспоминает трагические события, которые произошли с его народом. И когда мы окунаемся в историю этого повествования, то мы с вами увидим, что в этот момент вавилонские захватчики пленяют Иерусалим, порабощают огромное количество людей, в том числе священников, тех, которые прославляли Бога в храме. И когда их вели этапом
их переселяли в совершенно незнакомое место, чужое.

чужое место. От них их мучители требовали веселья. Они должны были петь песни, которые обычно пели для Бога в храме. И, конечно, для них это был очень травмирующий опыт. И обратите внимание, как откровенно рассказывает об этом автор этого псалма. Это говорит о том, что автор пережил серьезное потрясение, серьезную психологическую травму. И, возможно, у него был посттравматический стрессовый синдром. Мы не знаем дальнейшей истории жизни этого человека. Но факт остается фактом, что он использовал этот метод самопомощи. Он обращался к Богу, он изливал в молитве, а потом эта молитва была положена и на музыкальную, на музыку, и стала песней. И поэтому, дорогие друзья, если вы пока не нашли какого-то такого безопасного человека, о котором я выше говорил, попробуйте помолиться. Даже если вы человек неверующий, может быть, вы атеист, попробуйте. В любом случае, вам этот опыт не помешает. Он в любом случае окажет на вас терапевтическое воздействие, потому что вы заговорите о том, что с вами произошло. Следующий момент, который очень важно сделать в своей жизни. Признайте, что вы невиновны в акте насилия над вами или в попытке насилия над вами. Жертва никогда, я подчеркиваю, никогда не виновата в том, что с ней сделал автор насилия. Вы знаете, бытует такое мнение, что жертва сама виновата, дескать, оделась не так, прошла не там и не в то время. Но я хочу поделиться с вами любопытным исследованием. Оказывается, 23% случаев сексуализированного насилия происходило именно на улице, то есть за пределами дома или какого-то помещения. И 17% из этих 23% происходило днем, что, естественно, развеивает миф о том, что в темное время суток, дескать, нечего ходить по улице. Поэтому, дорогие друзья, очень важно признать, что вы не виноваты в этой ситуации. Даже если вы испытывали, даже если в процессе насилия вы испытали какое-то сексуальное возбуждение, или вы испытали сексуальное удовлетворение от акта насилия, это не делает вас виноватым. Это всего лишь ваша физиология, которая таким образом отреагировала. Вы попали в крайне чудовищную ситуацию, которая вызвала именно такую противоречивую реакцию вашего тела, души и духа. Поэтому признайте, что вы не виноваты в этих обстоятельствах. Следующий элемент самопомощи – постарайтесь переосмыслить свою картину мира. Постарайтесь избавиться от ложных убеждений. Для начала их, конечно же, нужно написать. Возьмите лист бумаги, сядьте в спокойное, удобное место, возьмите ручку и начните писать любые убеждения, которые у вас имеются по поводу сексуальной жизни. Вы наверняка обнаружите очень много убеждений, которые нужно подвергнуть критике. Я приведу лишь некоторые примеры. Очень часто жертвы сексуализированного насилия убеждены в том, что это с ними что-то не так. С ними что-то не в порядке. Это не насильник, не с насильником что-то не в порядке, а это с ними что-то не так. Так вот, это ложное убеждение. Именно автор насилия несет ответственность за это насилие, а вы как жертва. Нет. Еще одно довольно частое убеждение, значит, суть его сводится к тому, что если женщина сама не захочет сексуальной близости, то мужчина никогда этого не сделает с ней. Отсюда следует, если тебя изнасиловали, значит, ты сама этого хотела. Тайна где-то там в душе, внутри. И часто, кстати, люди не очень адекватные из нашего окружения, они подкрепляют эту теорию и говорят, наверное, ты там что-то в себе должна поискать. Что-то ты, наверное, как-то хотела этого, хотела секса, поэтому ты привлекла это в свою жизнь. Друзья, ничего общего с реальностью это не имеет. Поэтому просто попытайтесь критически осмыслить это ложное убеждение. Жертва насилия не виновата. Именно автор насилия несет ответственность за то, что он сделал. Или еще, допустим, одно убеждение. Мужчинам от меня нужен

только секс. Это тоже неправда, потому что наверняка в вашей жизни есть или точно будет мужчина, ну или женщина, если вы парень или мужчина. Вас будут обязательно в вашей жизни те люди, те близкие люди, муж или жена, которые обязательно...

это будет в вашей жизни, ведь вы уже начали путь к исцелению. Я в этом убежден. Следующий такой элемент самопомощи. Постарайтесь признать вину насильника. Это очень важно сделать. Почему? Потому что иногда жертвы насилия начинают мыслить следующим образом. Не все же в этом человеке плохо. Есть же что-то и хорошее. И у жертвы возникает какая-то такая, знаете, спутанность сознания. То есть, с одной стороны, человек вроде бы хороший. И, кстати, жертва об этом довольно хорошо может знать, потому что 50% всего сексуализированного насилия совершается близкими родственниками. Это братья, это сестры, это дяди, тети, это друзья семьи, и иногда это даже родители. Поэтому, друзья, 50% – это сумасшедший просто процент, это огромная, огромный процент, который говорит о масштабе бедствий. Поэтому, когда жертва знает своего насильника, ей нужно отделить человека от преступления. Преступник есть преступник, и он должен быть наказан. Вы должны относиться к нему как к преступнику. К его действиям нужно относиться именно таким образом. Следующий важный момент. Постарайтесь пожалеть себя. Дело в том, что каждый человек, столкнувшись с каким-то экстраординарным событием в своей жизни, нуждается в поддержке социума, нуждается в поддержке людей. Мы, кстати, прежде всего, чтобы справиться с какой-то бедой, зовем на помощь. И очень важно, чтобы вы окружили себя человеком, ну, или людьми, которые могут оказать вам эту эмоциональную, психологическую поддержку, которые могут которые будут принимать вас, заботиться о вас. Вы даже можете просить их о том, чтобы они проявляли по отношению к вам какую-то заботу. Это очень важно. Конечно, это далеко не единственный способ, как получить эту заботу, как пожалеть себя. Мы о других способах расскажем более подробно в следующих наших программах. Но следующий элемент, который вы можете использовать, это попробовать отреагировать на те воспоминания, на те события, на те эмоции, которые вы испытали в момент насилия. Для этого можно сделать следующее. Возьмите стопку бумаги, предположим, А4, и вспоминая свои эмоции, вспоминая пережитое, постарайтесь просто взять и скомкать эту бумагу и бросать ее, допустим, в мусорную корзину или в какую-то часть стены. Постарайтесь, чтобы ваше тело максимально отреагировало, физически отреагировало, как бы оттолкнуло насильника. Вот подобного рода физические действия, которые человек совершает в момент, когда переживает травматичные воспоминания, порой оказываются очень целительными. Последнее. Можно попробовать написать терапевтическое письмо. Возьмите лист бумаги и на сей раз постарайтесь написать все, что вы думаете, все, что вы чувствуете, все, что вы хотите сказать насильнику, напишите в этом письме. Вам не нужно будет его никому отправлять, не нужно будет его давать кому-то читать, но оно иногда очень помогает, когда сложно с кем-то поговорить. Поэтому терапевтическое письмо и многие другие методы, которыми я с вами поделился сейчас, могут помочь облегчить ваши страдания. Но, пожалуйста, друзья, помните, что самый быстрый способ исцеления – это способ исцеления, способ работы вместе со специалистом. Используйте именно его, и вы пойдете быстрее к своему здоровью.

Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Слово Божье истина.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Какого человека можно назвать свободным? А что это значит быть свободным во Христе? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече из цикла «Что есть Евангелие?». Мы с вами рассуждаем о том, что Евангелие актуально, современно, и что Евангелие действует. Оно действует в нашей жизни. И говорим мы об этом на примере Деяний апостолов. Мы добрались, Лена, до 15 главы, по-моему, да? Вот ты ощущаешь себя свободным человеком? На эту тему сегодня мы говорим.
1: Ну, вопрос очень сложный. Мне кажется, что когда я стала читать Священное Писание и поняла, что Бог есть любовь, и Он любит меня, то вот свободы больше ощущается. Но в то же время я понимаю, что я не свободна от мнения окружающих людей. Вот как бы оно все равно, ну, мы же живем в обществе, и поэтому все-таки часто ты чувствуешь, что ты не свободен от мнения и суждения или еще что-то.
0: Осуждение?
1: Осуждение, да.
0: Коль, ну вот такую ты тему выбрал сегодня. Свобода человека, да?
2: Да, мне кажется, это очень важно, потому что люди, которые приходят к Богу, начинают в Него верить, они осознают, что у них теперь какие-то перед Богом есть обязанности. И что же, вот вопрос из той же книги «Деяний», что же мне делать, чтобы спасти? Что же теперь делать? Вот? Как теперь жить вот с этой верой-то? И начинается, ага, ты должен, это значит, должен, то, должен молиться, должен ходить в церковь, должен там какие-то ритуалы, и все вот это вот у тебя складывается такой вот, ну, не знаю...
1: Список долгов.
2: Список обязанностей новых. То есть у тебя были одни обязанности там по дому, по работе, а сейчас к ним прибавляется как бы еще вот и перед Богом обязанности.
0: То есть степень свободы уменьшилась?
2: Как бы да. Ты теперь, как вот Павел говорит, в раб Христов теперь. Ты в рабстве оказался, в праведности. Такое еще есть выражение.
0: Лен, было у тебя такое? Ты вот говорила о свободе от мнения чьего-то, что она, ну, не достигнута. А вот...
1: Свобода в Боге вот как раз, если ты раб. То есть, если ты раб Христа, то тогда ты свободен от мнения.
0: Ага, как интересно. Да. Тогда ты свободен от мнения, от суждений, от осуждения других. Да. Ну, не знаю, хорошо это или плохо.
1: Ну, да. То есть тут ну, всегда две стороны вот одного и того же. То есть это очень-очень такая тонкая грань.
0: Угу. Ну, давайте вот разбираться, как сегодня на основе 15 главы «Деяния апостолов» мы можем найти ответ.
2: Вот мы остановились на 20 тексте. Вопрос возник как раз вот в этом. Свободны ли люди, приходящие из язычников к Богу, от иудейских обрядов?
0: Или... Давайте напомним для тех, кто, может быть, впервые смотрит нашу передачу или не видел прошлое, кто такие язычники и кто такие иудеи, как они противопоставлены друг другу?
2: Ну, язычники – это те, кто не...
0: Можно сказать, что есть иудеи и есть весь остальной мир. И да. Для них вот весь остальной мир – это язычники.
2: Это те, кто не признает единого истинного Бога и

0: Сына Его, Иисуса Христа. Вот те люди считались язычниками в иудейском мире. А иудаизм – это поклонение вот, библейскому Богу Яхве.
1: Но Иисуса Христа ведь не признали там?
0: Иисуса Христа, да. Иисуса Христа не признали. Угу. Считали его лжемессией. Потому что ну, есть некоторые вот причины, почему они так считали, были у них. Но Христос был истинным мессией. Вот в этом вся проблема иудаизма.
1: То есть то, что мы видим в Деяниях апостолов, это противопоставление иудеев и всего остального мира, то есть язычников.
0: Вот интересно, что римский мир признавал всех богов и делал их как бы равноправными. Чем больше богов, тем больше благословений, наверное, так считалось. И в конце концов они императором даже римскую прогласили богом. Mm-hmm. Сначала после его смерти, а потом уже с Домициана они и живых начали уже считать это бог, император бог.
1: Вот даже ведь вот в школе нам преподавали древнегреческую, древнеримскую мифологию, да, и там как раз вот многие имена богов их мы, наверное, знаем, помним, да, Зевс, Артемида. Я даже не знаю, да, римские это или греческие?
0: Это греческие, да.
1: Другие. А римские?
0: Там Юпитер, Юнона, и так далее.
1: Ну и так далее. То есть, наверное, все мы представляем, что такое вот это вот многобожье древнего мира, да?
0: Ну да. Ну вот, если посмотреть историю вот, древнюю, римскую, то императоры там, в общем-то, к богу Яхве относились очень так трепетно, считали его богом сильным и пытались его тоже задабривать каким-то образом, как и других богов. И тут в этом отношении вот гонений, что ли, со стороны империи на верующих в этого бога не было. Но это вопрос другой. Вопрос в том, что теперь люди, которые приходили из этого римского мира к вере в истинного единого бога, они же всех остальных богов уже богами не считали.
1: Потому что они на самом деле не боги.
0: Да, потому что они на самом деле не боги, да. Угу. И вот эта вера их, она начинала у них задавать вопросы, а как же теперь с иудаизмом? Что же нам делать с ветхозаветными постановлениями, которые говорили, что вот надо теперь совершить обрезание мужчинам, что теперь нужно различные омовения, различные обряды, жертвоприношения и так далее, и так далее. Что же делать с этим? И люди, которые приходили к Христу из иудеев, из иудаизма, то есть, они говорили, что да, нужно все это сохранять.
1: Угу. То, что Бог... то есть можно сказать, что для них христианство было продолжением иудаизма, только это, он уже достиг, ну что ли, вот своей цели, своей кульминации, Мессия пришел, да?
0: Да, скорее всего, угу. Да. Для многих, во всяком случае. А вот язычники, они в этом отношении были совершенно необразованы, что ли. Что теперь, вот как? И когда им начинали говорить, иудеи, что вам нужно вот это делать, вот это, вот это, вот это, то у них вопрос возникал, а зачем? А нужно ли это вообще?
1: Потому что вот... То есть обрезание в первую очередь.
0: Да, апостол Павел учился совершенно другим вещам. Он говорил, что вообще-то обрезание уже совершенно не нужно. Оно исполнило свое предназначение. И то же самое относительно жертв и жертвоприношений. Теперь это все ушло, кануло в небытие, потому что Христос принес уже жертву, на которой все эти жертвы и жертвоприношения указывали.
1: То есть они были образами, а Иисус Христос – это прообраз, то есть тот, кто дал начало этим образом.
0: И отсюда вот появились вот такие трения между группами христиан уже, из иудаизма и христиан из языческого мира. Это требовалось разрешить. Вот, и поэтому вот тут мы читаем, что они послали из Антиохии в Иерусалим представителей, чтобы...
1: А кто послал?
0: Знать, верующие Антиохии. Ага. Конкретно, не помню, читали мы или нет уже. Но вот они пришли, когда и собрали вот этот вот собор первый, Иерусалимский собор, апостольский, то там было принято решение, вот о чем мы тут с вами читаем в 20 стихе, написать им, чтобы они воздерживались

0: от оскверненного идолами, от блуда, удавленной крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его, и читается в синагогах каждую субботу. И все. Вот на этом. Угу. Постановление такое вынесли.
1: То есть для иудеев читается закон в синагогах, и этого им должно быть достаточно, да? А вот для христиан только... Что ты перечислил, Коль, еще раз?
0: Вот 19 стих я не прочитал. «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу к язычникам». Из язычников. Не затруднять. И вот три таких вот запрета, что ли. Воздержались, чтобы они от оскверненного идолами, то есть от идоложертвенного.
1: Идоложертвенные или оскверненные идолами – это когда осознанно кем-то вот мясо какого-то животного или какое-то животное было принесено в жертву идолам, то есть в жертву каким-то вот этим вот богам. Да? И после этого это мясо поедалось, то есть и оно могло продаваться на рынках, да, и так далее.
0: Да. Вот от этого нужно было воздержаться.
1: То есть если ты знаешь, что это мясо принесено в жертву идолам, то его есть не надо, как идоложертвенное, так, да?
0: По сути, пищевой запрет получается. От оскверненного идолами, от блуда воздерживаться, удавленной и крови.
1: Удавленное – это что?
0: То есть животное, которое, ну, было удушено или умерло своей смертью, то есть, ну, как бы осталось с кровью, что ли. Обычно кровь выливалась, когда животное разделывали вот тушу. Кровь должна быть слита.
1: Удалена из сосуда, да?
0: Начинает гнить там, ну и в общем, да. И в крови, саму кровь тоже воспрещалась пить или есть уж.
1: Ну, то есть такое ощущение, что вот пищевые запреты в основном и блуд, да?
0: То есть это все понятно было язычникам, очень даже просто. Вот пищевой запрет, вот это вот не ешь, вот это вот не ешь. Ну и блудом не занимайся. Вот.
1: Блуд, давайте, Лен, ты как блуд понимаешь? Блуд – это что такое?
2: Ну, это сексуальные отношения не в браке.
1: Вне брака?
2: Вне брака.
1: Да, то есть любые сексуальные отношения вне брака?
2: Да.
0: Вот этим, вот три вот этих запрета, и более ничего не налагалось. Никаких там религиозных обрядов.
1: Обрезание не налагалось?
0: Нет. Ну, мы видим, что апостолы написали вот только три пункта. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих себе, добавили они потом. Вот что, почему вот только три. И что это, почему на это именно внимание обратили апостолы?
1: Коль, вот еще раз я вернусь к этому. Ибо закон Моисеев, он проповедан везде. То есть те, кто пришли ко Христу из иудеев, им не возбранялось этот закон исследовать и в него продолжать вникать. Но они должны были постепенно понять, что, вот как ты сказал, что все ритуалы эти ветхозаветные, они все указывали на жертву Христа. Они должны были прийти к этому, да? Но им совершенно не возбранялось, ну, вот, познавать это все в синагоге.
0: Ну, я думаю, что не только иудеям, что и язычники должны были, во всяком случае, познакомиться с Божьими заповедями и стараться их все-таки выполнять в своей жизни, потому что Божьи заповеди, закон Божий совершен, написано, да, такие псалмы у Давида, вот прям, особенно 118-й, так, целая поэма такая, восхваляющая закон Божий, то есть он благ, он, апостол Павел подчеркнул это в послании к римлянам, да, что закон добр, закон дан для человека, то есть...
1: И он ведь очень всеобъемлющий. То есть вот все-все сферы жизни, да? Лен, вот как ты себе? Ты много читаешь Ветхий Завет, ты, ну и Новый, конечно. Ты знаешь, то есть какие сферы жизни охватывает закон Божий?
2: Ну, проще сказать, какие не охватывает. Да, закон Божий – все отношения. Отношения с Богом и отношения с человеком, то есть во всех сферах.
1: Во всех сферах.
0: Ну да, без закона вообще не может быть, не может существовать и природа даже, и земля наша, и вселенная, и тем более духовность человеческая тоже, как вот закон не убивай, это же заповедь Божия, как это верующий человек может, значит, стать убийцей, там, вот таким хладнокровным, или там тем же прелюбодеем, вот как написано здесь про блуд. Это Божий закон. То есть, а как бы одна из заповедей вот здесь была включена все-таки из закона.
2: Не прелюбодей.

0: подействует.
1: Не, да? Не подействует, да. Mm-hmm. Из 10 сломано.
2: Ну и все-таки тоже и первые 4 заповеди включены. Когда удерживаться от идола жертвенного, это тоже отношение с Богом. То есть ты не должен нарушать отношения с Богом. То есть Господь Бог един есть, и нет другого Бога. И поэтому поклонение только Ему. И идолы уже ничто не имеют какого влияния в жизни человека. То есть это, по сути дела, 4 заповеди первых, которые выражают отношения с Богом.
1: Ну вот то, что язычники, вот как они восприняли, это потом мы прочитаем, да, что они, вот от них Бог не требовал больше вот этих трех. Ведь это Господь через апостолов говорил Духом Святым. Это большое благо для них, для людей, которые пришли к вере, пришли к Христу. Их ничем, никакими бременами неудобоносимыми не нагружали и не возлагали на них. Это была, конечно, ну, можно сказать, свобода даже, которую они получили. Хотя они ожидали, наверное, каких-то серьезных таких вот постановлений, свода правил, свода там каких-то религиозных обрядов.
0: Коль, ты переносишь, наверное, это на сегодняшний день, да? Ты ведь вот не случайно так акцентируешь внимание на этом.
1: Ну да, потому что когда человек приходит к Богу, действительно у него возникает вот этот вопрос, что мне делать и как теперь мне с Богом наложить отношения. И возникает, конечно, вот такое вот желание, что-то, какие-то ритуалы должен соблюдать. Какие-то, ну, вещи я должен делать, помимо того, чем я занимался там раньше, как я себя чувствовал раньше. То есть вот что-то такое должно быть в моей жизни. То есть религия. И мне нужна какой-то свод правил. Потому что как жить, я пока не понимаю дальше.
0: Лен, у тебя было так?
2: Но, наверное, вот все-таки... Вот здесь, ну, как отношение к младенцам. Ведь недаром Павел писал, по-моему, в послании к Коринфянам, да, что когда человек приходит, и когда он только знакомится с Богом, да, то ему нужно словесное молоко. То есть молоко к твердой пище он еще не готов. И, ну, как бы... общаясь с Богом, общаясь с братьями и сестрами, то есть человек взрослеет. И тогда уже выполнение других правил это. Ну, вот не знаю, как-то не было вот в начале самом, или, может быть, наоборот, в самом начале было такое желание, чтобы тебе все расписали, и чтобы ты ходил как по указанному пути. Вот. А уже когда больше и больше знакомишься с Богом, да, то есть ты понимаешь, что Он по своей любви, Он дает тебе свободу. Ты должен развиваться, но ты должен совершенствоваться. Да? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. То есть а совершенство достигается это в изменении твоего характера. И Господь хочет, чтобы...
0: Твоего внутреннего мира.
2: Да, внутреннего мира. Он хочет, чтобы мы были все-таки похожи на Него, потому что мы были созданы по образу и подобию Его, и только в результате греха мы утеряли. Но когда грех уходит из жизни, да, то тогда образ и подобие Божие, оно как бы становится более явным, нежели до того, когда спрятанное было под греховной нашей натурой.
1: Интересно, что вот эти именно аспекты апостолы выделили. То, что оскверненного идолами воздерживались. Что значит оскверненного идолами? То есть человек, который приносит в жертву идолам какое-то животное, он, по сути дела, признает власть над собой этого идола. Он ему поклоняется таким образом. И, по сути, соединяется с ним даже. Потому что он это мясо потом ест, вот это идоложертвенное. Он приобщается к божеству, к своему. Вкушает, что ли. Блуд, через который передаются, в общем-то, чужие грехи тебе. Человек, который этим занимается, он

0: соединяется, вот как вот, мы потом этот текст найдем, он берет на себя еще и чужие грехи при этом.
1: Угу.
0: И блуд...
1: Ну, потому что двое становятся одной плотью, значит, они объединяются даже и в этом.
0: И передаются не только грехи, но еще и бесы, которые могут в твоем партнере
1: оказаться. Как это страшно звучит, да? Что даже бесы вот при нарушении чистоты, при нарушении целомудренных отношений, даже бесы могут передаваться, да, в таком вот в таком контексте.
0: Ну и, конечно, блуд останавливает человека в его духовном развитии 100%. Это вот одно. От удавленной крови. Есть такой текст в Писании: «Душа, тело в крови». И она предназначена...
1: А почему, когда ты говоришь, однозначно блуд останавливает человека в духовном развитии? Почему? А почему не могут быть параллельны эти вещи?
0: Ну, я просто не представляю, как это может быть развитие в духовном плане и...
1: Потому что развитие в духовном плане – это развитие отношений с Богом,
0: да? С Богом,
1: да?
0: Конечно.
1: А ведь когда погружаешься в грех, то эти отношения разрываются. Ты уже все, ты уже не в отношении с Богом.
0: Ты нарушаешь его закон просто. Это значит, нарушаешь отношения с ним.
1: То есть они прерываются, грех мешает им.
0: Однажды Адам согрешил, казалось бы, менее страшным грехом в Эдеме с Евой, что просто вкусили запретный плод, плод от запретного дерева. И уже они потеряли все, в том числе и жизнь. А уж если про блуд говорить, то это гораздо более мерзкое, чем...
1: Ну, то есть потеря связи с Богом. Потеря,
0: да.
1: Потеря жизнедателя.
2: То есть нет большего греха или меньшего, как написано, что все грехи, если ты согрешил в одном в чем-то, ты нарушил весь закон. То есть поэтому вот это вот нарушение закона – это отделение нас от Бога. И поэтому, если...
1: поэтому духовное развитие невозможно.
2: Да, невозможно.
1: Угу.
0: Ну да, если жертвенное животное, оно как бы посвящено идолу, да, и кровь также посвящена, получается, идолу. То есть, если ты ешь еще и кровь, то есть то же самое, ты соединяешься опять с идолами, с этими лжебогами, а точнее не с идолами даже, а с бесами, потому что служение идолам – это служение напрямую сатане, напрямую бесам. То есть угу. Вот в этом отношении поэтому Бог...
1: А
0: отвечает.
1: Есть знак равенства между идолами и бесами? То есть идолы являются бесами или бесы являются идолами? Или это просто, ну, что-то подобное?
0: Через идолов на человека воздействует вот эта именно сила темная, бесовская, что ли.
1: Угу.
0: И прикрываясь какими-то изделиями рук человеческой, как в виде божества, дьявол таким образом имеет доступ к человеческому разуму и его сердцу, и вообще к его жизни. Потому что человек не понимает, что он поклоняется бесу. Он поклоняется вроде бы такому...
1: чему-то.
0: Да, чему-то такому доброму, чему-то такому светлому, чистому, и тем более сам с любовью сделанному вот этому как идолу или там изображению. Да. Но тем не менее через этот идол воздействует не Божий дух. У Бога с идолами никакой связи нет.
1: Ну да. В какой заповеди, Лен, сказано об этом?
2: Но это вторая и третья заповеди, по сути дела, которые говорят: не создавай себе кумира, не делай никакого изображения, ни того, что вверху, ни того, что внизу, ни того, что...
1: Не поклоняйся.
2: Не поклоняйся им и не служи им. Да?
1: А это как раз вот противоположное, то есть нарушение этой
0: заповеди. Ну да. То есть во всех вот этих трех аспектах, о которых писали апостолы язычниками, мы должны быть соединены с Христом. То есть и в пище, и в материальном, да, и в жизни в самой, да, и то, что производит жизнь, как, если так можно сказать. И
1: это ты говоришь про интимные отношения,
0: да,
1: между мужем и женой.
0: Да, да, да. И пища должна быть посвящена Богу. Вот есть интересный текст в послании к Коринфянам в 11, в 10 главе, 31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Я посвящаю, Господи, это ты мне вырастил этот тут, из чего я сейчас сделал пищу и ем ее. Это все плоды земли, которые ты сотворил. Твое старание, ты постарался за меня, Господи. Поэтому вот пища-то твоя, собственно. И когда я вкушаю, я тебя благодарю за нее. Я воздаю благодарность Богу, то есть таким образом... Я как бы, ну, приобщаюсь к нему.

0: через эту пищу. Угу. Если я благодарю и вспоминаю при этом Бога.
1: Как интересно, да? То есть вот то, что люди молятся перед едой, это ведь вот тоже не случайность.
2: Да.
1: Именно особо это выделено, хотя это приветствуется, когда мы молимся, ну, в любой ситуации нашей жизни. Но перед едой как-то вот особенно. Вот именно потому, что ты, как ты сейчас, Коля, объяснил, да, что мы через еду, это то, что сотворено Богом ради нашего блага, мы с Ним и соединяемся, ну, посвящая, что ли.
0: Да, мы его именно посвящаем, да. Господи, это тебе посвящается. То, что я сейчас вот вкушаю с удовольствием эту прекрасную пищу, это посвящено тебе, Господи. Это, по сути дела, ну, превращается чуть ли не в ритуал даже.
2: Ну, и по сути дела, да, это, ну, минимум 2-3 раза в день это происходит с человеком. И это видимый процесс, который, ну, он видим и самому человеку, и как бы окружающим людям. Mm-hmm. Все равно, то есть хотим мы того или нет. То есть вот это вот, ну, важно, что мы свидетельствуем о том, что мы поклонники Бога, а не, вот, не имеет идоложертвенной над нами власти, не имеет кровь, да, которую нельзя употреблять, потому что это Бог сказал, и это он, ну, как бы запретил человеку. То есть это послушание. Это, по сути дела, то есть тот грех, который совершил еще Адам, непослушание. Если ты не слушаешься и делаешь вопреки тому, что тебя, к чему тебя Господь призывает, то есть ты говоришь, что нет, Господи, я сам себе руководитель, и мне не нужен никто, я сам знаю, что мне нужно. Вот, а если ты послушен, то непослушание – это хуже идолослужения. Mm.
1: Это тоже библейский слово,
2: да? Да, да, да.
0: И как было бы прекрасно, если бы все мы, вот, жители, ну, нашей страны, нашего города, вот каждый раз, когда мы садимся за стол, мы бы возносили благодарность Господу. Благословен ты, Господь, создавший все вот это вот. Несколько слов достаточно буквально, чтобы, ну, мы вспомнили хотя бы о том, кто все это нам дает и кто нас вообще сотворил на этой земле. Наверное, духовность бы нашего народа повысилась бы при этом. Ну вот еще второе, да, воздержится от блуда. Половые отношения вообще должны тоже Бога прославлять. Как вот в том же послании к Коринфянам, в 6 главе, мы можем найти такое место. В главе 6, 16 стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с ней? Ибо сказано, да будут одна плоть». Два будет одна плоть. То есть получается, что вот эти вот брачные отношения должны быть только в браке. То есть вот эти вот
1: интимные,
0: да, половые отношения, сексуальные отношения, как мы их называем, это только то должно быть, что Бог задумал и что Он создал, и для чего Он это создал. Это создано, да, для продолжения рода, да, для взаимной радости, то есть, ну, но только в браке, только в браке, никак иначе.
1: И Бог знает, что нам лучше всего, Он нас такими сотворил, да, и как бы человек ни пытался убеждать себя, что вот можно найти радость в других отношениях, в таких отношениях, но вне брака, это все равно это иллюзия. Я думаю, что все, кто пытались искать такие отношения, они приходили к этому выводу, что это иллюзия. Если Бог нас сотворил вот такими, один мужчина для одной женщины, одна женщина для одного мужчины, то только в этом вот настоящая радость есть, да.
0: Тем более, вот, может, написано, что два будут одна плоть. Это вот по отношению к блуднице же сказано. Теперь ты навеки с ней соединен, по сути. Ты стал одно целое. С человеком, может быть, незнакомым или малознакомым. И неизвестно, что за жизнь этот человек ведет. Какие там, вот как мы говорили уже, какие там тараканы в голове, какие бесы там живут, в конце концов.
1: И даже если это были какие-то краткосрочные отношения, и вы быстро расстались, то все равно это уже произошло. То есть, и когда вот идет вот это вот накопление, это на самом деле очень, очень разрушает, ну, вот, человеческую природу, то, какой ее создал Бог.
0: Да, и тем более, если это человек уже состоящий в браке, это тут...

0: горе не только ему, горе еще и его всей половине, семье, да. И детям, да, то есть страдать они будут за вот это вот мимолетное вот увлечение, что ли. Ну, даже если не мимолетное, даже кажется, что да, вот теперь вот этого человека нашел, да, теперь я с ним хочу провести свою жизнь. Но тот-то человек за что страдать должен?
1: Ну, и не случайно народная мудрость говорит, на чужом горе счастья не построишь. Еще никто не смог, ну, что ли, без последствий, без печальных последствий построить новую жизнь, разрушив вот старые отношения.
2: Ну да, это предательство, это, конечно, ну, это большая, ну, рана на в сердце. То есть это разделение одной плоти, да, то есть это кровоточащая рана на долгие годы. То есть это, конечно, Господь все лечит, все исцеляет, но тем не менее это...
1: И это совершенно не значит, что, ну... что вот все это уже навечно произошло, и от этого избавиться нельзя. Нет, Господу нужно отдать это. Да. И Он исцеляет, и Он направляет жизнь дальше. Да? Вот, но нужно просто, вот ты про послушание, Лена, сказала. Вот ничего нам Бог не советует того, что неправильно, того. Он нас совершенно не пытается изолировать от того, что хорошо. Он нас пытается изолировать только от того, что нам плохо.
0: Поэтому вот данное постановление, оно, вот апостол, наверное, аллюзию такую на книгу «Бытие», когда Бог створил человека, Адама и Еву, и соединил их в браке, и освятил этот брак своим благословением. Точно так же браки освящаются и сегодня Богом. И не должно быть никакой уже третьей стороны в этом отношении. И только так вот мы можем получить действительно... Божье благословение и радость, и счастье создать вот именно так, в браке, освященном Богом. Его нельзя, ну, как бы сказать, нарушать и ломать, потому что это только беды принесет. И вот кровь, о крови мы говорили тоже тут, апостолы написали, что воздержится от крови, от удавлен, да. И кровь, как написано в Ветхом Завете, в ней душа, то есть жизнь человеческая. И вкушая кровь животных, мы соединяемся с животными таким образом.
1: Какой интересный ход мысли, да?
0: И вкушая кровь Христа, мы соединяемся с Христом. Евангелие Тана 6:54, вот есть такое место.
1: Но мы символически ведь кровь Христа вкушаем, да?
0: Да. Вот 54 стих говорит... «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Конечно, слова, которые Иисус сказал, это есть дух и жизнь, да, то есть это смысл духовный, это не каннибализм никакой, это просто образ такой крови. И когда происходит причастие в церкви, символ крови вот этой говорит о том, что Христос вот эту кровь за тебя человек пролил. И когда ты ее вот, образный, ну, это же символ крови, да, там виноградный сок красный. И когда человек это пьет, он соединяется при этом с Богом. Вот, вот такой вот момент. Как вот помните, Маугли, да, мы с тобой одной крови, ты и я. Вот такое заклинание было, и животные там его начинали слушаться. То же самое можно сказать, когда человек вкушает символы крови и плоти Христа, он этим самым говорит, мы с тобой, Господи, одной крови, ты и я. Мы твоей крови, мы соединены теперь навеки. Потому что ты меня навеки, для вечности ты меня искупил из этого мира, из мира греха. Вот такой смысл вкладывается вот в причастие.
1: Ну, и я рожден духовно. Да, благодаря тебе, Господи, я рожден духовно, я возрожден.
0: Да. Мы с Господом. То есть вот в этом смысл постановления, чтобы всеми силами, со всех сторон соединяйтесь с Господом. Отсоединяйтесь от всех вот сатанинских там ритуалов и так далее. Это все должно быть только в Боге. Только с Ним, только в Нем вы должны жить. Только во Христе. И только в Нем вы можете быть свободным. Как в жизни, как в продолжении жизни, так и в духе, в котором вы живете.
1: Дух Божий. То есть вот это вот

0: есть и суть вот этих вот постановлений Первого апостольского собора, да?
1: Да. Да, именно поэтому они вот так вот уделили вот этому внимание. Они понимали, что вот язычникам сейчас вот это важно знать.
0: Угу. Еще раз, Коль, сформулируй, пожалуйста.
1: Соединяться нужно с Господом во всех аспектах бытия в жизни своей, вот в обычной жизни, в продолжении жизни и в духе, которым вы живете в этой жизни.
0: То есть это главное. Вот и это главное для всех верующих.
1: Это главное для всех верующих.
0: Да, это главное для всех деноминаций, да. Для всех церквей?
1: Я думаю, вот все деноминации будут с этим согласны. Абсолютно все. Даже те, которые мы считаем языческими. Угу. И они с этим будут согласны, потому что они хотят соединиться с божеством.
0: Только они никак не найдут
1: его. Они
0: никак
1: не поймут, что, да, кто такой же... Ну, они, может, знают, да, кто такой истинный Бог. Может быть, у них есть какое-то понятие, но глубокого вот понимания этого все-таки они нету, если они поклоняются все-таки идолам, а не живому. Бог живой, он не идол, он не какой-то фетиш, не картина.
2: И самое-то главное, да, то есть каждый человек хочет иметь жизнь вечную. И в любой религии вот жизнь вечная, то есть, ну, она представлена, может быть, искаженными, то есть какими-то понятиями, но здесь вот Господь говорит, что вот сейчас Николай Генрихович читал текст, да, что вот это вот как бы вкушение плоти и крови Иисуса Христа дает жизнь вечную. То есть вот еще раз вы прочитайте вот интересно.
1: «Едущий мою плоть, да. Пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную».
2: Имеет жизнь вечную. То есть вот ты уже вкушаешь, ты имеешь жизнь вечную.
1: Уже сейчас.
2: Да, ты имеешь ее сейчас. И вот, а ведь каждый человек стремится это. То есть, по сути дела, это бессмертие в какой-то мере.
1: Потому что ты приобщаешься себя к Богу. Да. Ты приобщаешься с Христом, соединяешься с Христом. Духовно соединяешься. Но получается, что духовное соединение...
2: А он вечен.
1: Решает все. Вот мое соединение с духовным, с Богом, оно все решает.
2: Да.
1: Всю мою судьбу. Реальную.
0: И причем оно решает мою жизнь уже сейчас. Да. Не просто когда-то, да, в вечности, да, а уже сейчас. То есть вечность начинается уже для меня и во мне сейчас, сегодня.
1: Важно, к кому мы себя приобщаем. К идолу или к Богу? К блуднице или к дочери Божией? К животному или к агнцу Божьему? Вот в этом весь вопрос.
0: Как интересно.
1: И вот такое вот глубокое, глубочайшее, мне кажется, постановление, которое язычники наверняка поняли и осознали, что им делать теперь.
0: Как и им... почувствовали свободу ведь, наверное, да?
1: И теперь, да, они возрадуются. Вот если мы прочитаем дальше.
2: Радоваться. 23-й текст.
1: Ну, давайте все-таки... 23, да. «Написав и вручив им следующее. Апостолы, пресвитеры, братья, находящиеся в Антиохии, Сирии, Киликии, братьям из язычников радоваться». Вот интересно тоже, обычное римское приветствие, они как сделали провозглашение. «Мы вам провозглашаем вам радоваться». Угу. Вот потому что, наверное...
0: Повелеваем даже.
1: Да, даже повелеваем. Это обычное римское приветствие. Вот там, например, Клавдий Лисий, там, досопочтенному Феликсу радоваться. Это как вот у нас приветствие. «Добрый день», мы там пишем там как-то. Или
0: «Здравствуйте».
1: «Здравствуйте». О них вот так вот радоваться. Но апостолы из этого приветствия целую декларацию сделали. Радость – это самое главное, что, чего хочет Бог от человека. И что ему хочет доставить. «По Елику мы услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, недодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленным нашим Варнавою и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали и Иуду, и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, чтобы угодно Святому Духу и нам, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленного, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы». Они же, прочитав, возрадовались о сём наставлении.
0: То есть это повторно было. Сначала описано, как собор между собой это решил, а теперь, как это уже было донесено. Да,
1: как сам документ звучит.
0: Да, вот как это уже было донесено до членов первого.
2: Ратификация.
0: Ну что же, Коль, очень-очень интересно. Мы, наверное, дальше продолжим эту тему. Я не знаю, мы уже раскрыли, что такое быть свободным во Христе? Или будем еще продолжать?
1: Я думаю, продолжим еще.
0: Продолжим. Очень хорошо. Ну что ж, дорогие друзья, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. Очень ждем продолжения этой встречи в следующий раз, где продолжим говорить о том, что же это такое быть свободным человеком. До свидания.

0: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цель ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
3: Как-то раз один мой друг сказал мне, что Божья милость — это не всегда, когда тебя гладят по голове, и когда Бог тебе показывает что-то хорошее и вот милует тебя. Очень часто бывает, что Божья милость — это когда Бог, ну, можно сказать, берет тебя за шиворот и просто показывает, что в этой ситуации может быть очень тебе больно, но ты должна это увидеть и пройти через это. Как бы я прочувствовала это на себе. И когда я училась в институте, еще до Заокского, я общалась с одним парнем, и у нас были разные христианские взгляды. И как бы мы с ним очень много вместе читали, вот читали Библию, размышляли, но очень много было расхождений, и это было главной причиной, почему мы не могли быть вместе. Ну, я считала, что это могло быть главной причиной. Для меня это было, ну, как бы очень важно и принципиально. И мы много раз расставались, сходились, но все-таки закончилось тем, что я уехала в Заокский учиться, вот, а его должны были забирать в армию. И получилось так, что до меня он общался с одной девушкой, как бы, и когда я уже была здесь, мы продолжали общаться, и моя сестра увидела, что он гулял с ней у нас по городу, и написала мне об этом. Вот. И я его спросила, говорю, ну почему, что происходит вообще, в чем дело? И он мне ответил одну версию, его друг ответил другую версию. Я поняла, что кто-то из них явно мне врет. И я просто как бы перестала общаться с ним. Вот. Я понимала, что это нужно, как бы нужно заканчивать это, потому что я знала, что это не Божья воля в моей жизни, я это понимала. И как бы мне на самом деле в глубине души было очень страшно, что я осознанно иду против Божьей воли. Потому что, ну, в глубине души я надеялась, что все-таки мы придем к общему мнению, что мы сможем быть вот такой счастливой христианской семьей, что у нас все будет хорошо. Но как бы есть вещи, на которые я не могла пойти. И когда мы перестали с ним общаться, некоторое время он еще пытался звонить, писал, но потом прекратил. И вот я поехала на ноябрьские, кажется, ноябрь был, выходные, домой. И мы встретились с нашим общим другом из института, и он предложил пройти прогуляться, и мы пошли в то место, в которое раньше, вот в студенческие наши времена, никогда не ходили. Это был парк, где мы особо так, ну, это было как бы не наше место. И вот мы с ним там гуляем, рассказываем, его тоже должны были забрать в армию. И он меня убеждает, что я не права, что я должна дать еще один шанс, что я должна прислушаться, что он меня очень любит. И я вот все это иду, слушаю, начинаю как-то уже, ну не то чтобы оттаивать, но вот сомневаться, права ли я, может быть, действительно, как вот, ну, все-таки и скучала, и как-то вот, ну, какие-то сомнения были. И тут нам навстречу идет парочка, и Олег говорит,

говорит, смотри, как бы похоже на нашего друга с его бывшей девушкой, как раз которого сестра видела, которую сестра видела с ним. А у меня, ну, зрение получше было, и я говорю, нет, я говорю, это не похоже, это они. И он в таком шоке, как не может быть, не может быть. Он только что рассказывал, что как он меня любит и ждет, и тут вот он идет с этой девушкой. И вот они нас увидели, резко свернули в другую сторону. И я потом просто в таком

явно вот показать мне, что нет, я приготовила для тебя что-то другое. Ты не должна идти против моей воли. И действительно было очень как-то больно, неприятно. Хотя потом они меня оба убеждали, что они просто друзья, что они просто общались, что просто фотографировались в тот день. Но почему-то мне было достаточно просто увидеть их вместе именно в этот день, в единственный день, когда я приехала из Заокского, и именно в этом парке. Ну, не бывает таких совпадений. Это вот я уверена, что это была Божья воля. Потому что как бы Бог мне и раньше показывал, но я постоянно находила какие-то отговорки. А вдруг вот я смогу там то-то, я смогу его убедить, я смогу его как бы с ним поговорить об этом. То есть мы сойдемся в наших мнениях, в наших суждениях. И то есть постоянная какая-то была самонадеянность, может быть, на себя, что вот я смогу. Хотя Божья воля была как бы ясна. И вот я как бы с такими мыслями, что вот я все это увидела, я приезжаю в Заокский, и как раз вот мой друг говорит: ты знаешь, Божья милость, она не всегда, когда вот тебя гладит по голове, иногда Бог тебе вот прям показывает, вот смотри, вот куда ты вляпываешься, ну вот что ты хочешь теперь делать. И просто это надо пережить. Надо пережить, и как бы я поняла, что Заокский тогда был для меня спасением, действительно, потому что я уехала. Если бы я осталась как бы в Орле, может быть, я не знаю, что бы было дальше, но суть в том, что прошел месяц, этот парень приехал сюда уже перед армией, приехал в Заокский, как бы он не был здесь ни разу, и он приехал все равно сюда и спрашивал, буду ли я его ждать после армии. И даже тогда у меня опять начались какие-то вот сомнения, но вот просто я собралась всеми своими силами, просто про себя помолилась и поняла, что все, должна сейчас твердо ответить «нет», и мы расстаемся уже вообще больше. Я сказала «нет», и все, и как бы было очень больно, конечно, но стало и легче, потому что я поняла, что когда Бог что-то забирает у тебя, в тот момент кажется, что это огромная утрата, что ты никогда не сможешь, никогда такого человека не встретишь уже, и почему, казалось бы, вы так подходите друг к другу, и всего лишь там какие-то разногласия в христианских там каких-то принципах, ну, всего лишь, в кавычках, да, но вот как бы в основном все было хорошо, но с другой стороны, это фундамент, как бы я считаю, что это фундамент, и дальше в семье это дало бы очень большие проблемы. И ну, по своему опыту я знаю и теперь понимаю, что у Бога был совсем другой план. И теперь как бы у меня есть мое счастье, которое нашло здесь. И я просто очень сильно даже боюсь себе представить, что бы было, если бы я тогда согласилась его ждать и что бы было тогда со мной.

0: Сегодня есть такое, как поверье, наверное, что служить можно только в церкви. И, в принципе, любой священник и любая церковь, он говорит, служи вот в нашем храме, служи в нашей церкви. Но я вижу, что когда у меня есть определенный дар, если у меня дар предпринимателя, я могу служить, скажем, строить дело с определенной миссией за стенами церкви. Конечно, церковь супер важна, это базовая часть, где мы, скажем так, выполняем определенную работу по дому, но дальше ежедневно с понедельника по пятницу я могу оказывать служение тем людям, которые нуждаются. Да, как в слове сказано, что нездоровый нуждается в враче, но больной. Но я верю, что мы, как верующие люди, мы должны получить вот это откровение, что каждое действие я должен делать как священнодействие. Я могу действительно священнодействовать в обычном мире. То есть я могу прийти за стены церкви и священнодействовать людям, которые нуждаются.
1: Чем футбол прекрасен? Основа закладывается правильно. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным.

0: он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
1: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».

0: над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: И вновь вместе с вами чудесная школа здоровья. И я рад приветствовать вас. Меня зовут профессор Бодрячок. Со мной вместе моя неизменная племянница Веселинка. Посмотрите, посмотрите, какие у нас сегодня драгоценные люди. Садись.
2: Да, так. Да. Как вас зовут? Итак,
1: как вас зовут? У нас сегодня Настенька и Виталик. Настенька и Виталик.
2: И Веселинка.
1: Да. Да, дорогая моя племянница, зачем ты так тщательно трешь глобус?
2: Это не глобус, профессор Бодрячок.
1: Ну как же? Что?
2: Это наша планета. Я очень хочу, чтобы она была чистой.
1: Веселинка, Веселинка. Дело в том, что глобус – это всего-навсего модель нашей чудесной Земли.
2: Пускай будет модель, но я все равно хочу, чтобы Земля была чистой. Вот, вот смотрите, вот даже здесь есть Австралия, вот здесь, вот видите?
1: Да, да,
2: я
1: да,
2: сейчас
1: да,
2: ее
1: да,
2: протру, да, чтобы кенгуру не испачкалась.
1: И кенгуру не испачкается.
2: И будет чистой.
1: Но на самом деле, конечно, это очень здорово, что ты хочешь, чтобы наша планета была чистой.
2: Очень.
1: Ведь
2: хочу.
1: Земля – это наш большой чудесный дом.
3: Шар.
1: Да.
3: И шар.
2: Да. Большой. И в этом доме, в доме есть все, что нам нужно.
1: Да.
2: Здесь есть и леса, и вот, поля, зелененькие, и горы. Все-все вот. Есть.
1: Это так. Коричневые, это горы. А,
3: а если бы они не чистые были?
2: Мы бы их
1: вот,
2: вымыли.
1: Именно. А что такое вот эти вот большие голубые пространства?
3: Это моря и океаны.
1: Да, правильно.
2: Как здорово. А смотрите, тут есть еще какие-то ниточки. А, так это же речки. Смотрите, смотрите, как их много на нашей планете. Их тоже надо протереть.
1: И посмотри, Виталик абсолютно прав. И как это здорово, чтобы все эти океаны, моря, вот эти речки были абсолютно чистыми. Ведь где чистота, там и здоровье. Но вот в чем дело, моя дорогая племянница. Ведь для этого не надо чистить глобус.
2: А что же тогда делать-то, профессор Бодрячок?
1: А что же тогда делать?
3: Убираться.
2: Вот я и убираюсь.
1: Пойдемте на полянку. Я сегодня там кое-что увидел и хочу вам показать.
2: Пошли?
1: Пойдемте.
2: Пойдем.
1: Пойдемте, это важно. Ну, пойдемте.
2: Побежали? Побежали.
1: Ну вот, вот.
2: Какой ужас, профессор Бодрячок.
1: Да, вот это я увидел сегодня утром. Что же нам делать, чтобы полянка снова стала чистой?
3: Убираться.
2: Ой-ой-ой.
1: Правильно,
2: молодцы.
1: Совершенно верно.
2: У меня есть ведра.
1: Да, так, ну давай, давай.
2: Так, давай. Здорки стоят, держи. Так, молодец, бери тебе. Давайте соберем этот мусор.
1: Так.
2: И почистим нашу полянку. Ну, какие молодцы. Так, так.
1: Вот, вот. Вот это хорошо.
2: Вот.
1: Да, правильно, вот.
2: Как
1: полянка
2: красивая.
1: Наконец-то снова стала чистой.
2: Ребята, я поняла.
1: Так, так, что ты поняла?
2: Для того, чтобы наша планета была чистой,
3: надо только убираться.
2: Не нужно.

0: мусорить.
1: Правильно.
2: Вот. И убираться надо.
0: И убираться тоже.
1: Совершенно верно. Но Настенька тоже права. Убираться-то надо. Но вот в чем дело. Не всякий мусор можно убрать.
0: Это как это не каждый? Мы убрали?
1: Вот для того, чтобы понять, нужно провести один эксперимент.
3: Как я люблю эксперименты.
1: Да? Вперед! У меня все приготовлено. Ну, что вы видите?
3: Такое красивое море.
2: Это не море, это аквариум.
1: Да, да,
0: ну
1: да.
0: Что, смотрите, какие там красивые водоросли, камушки, ракушечки. Вау! Как настоящее море.
1: Да, но на самом деле...
2: какие-то камешки.
1: Угу. На самом деле Настенька абсолютно права. Это не море, это аквариум. Но немножко фантазии нам все-таки не повредит.
0: Да.
1: Я специально не поместил сюда рыбок, потому что у нас ведь эксперимент.
0: Чтобы они не погибли.
1: Чтобы они не погибли, совершенно верно. Давайте с вами представим, что это на самом деле море. Ну, вы же любите купаться в море, да?
0: Да.
1: Вот ну, это море.
0: Я сейчас туда занырдавила.
1: Да. И вот пришел какой-то нехороший человек и высыпал в это море мусор.
0: Ой. Угу. Ой, я бы не стала плавать в таком
1: море.
0: Да,
1: вот вам хочется купаться вот в таком море?
0: Нет, конечно, нет. Профессор Бодрячок.
1: Да, с ним нужно сделать то, что мы сделали на нашей полянке. Его надо почистить.
0: Давайте почистим.
1: Давайте
0: обязательно почистим.
1: Да, у нас есть нехитрое приспособление, которым мы можем несложно это сделать.
0: Смотрите, как мы быстро почистили.
1: Да, мы его соберем.
0: Наше море стало опять чистым.
1: И наше маленькое море действительно стало чистым. Но не все так просто, драгоценные мои. А давайте с вами представим, что пришел нехороший человек.
0: Еще один.
1: Да, еще один. И вылил в это море
2: яд.
1: Ядовитую жидкость.
2: Ядовитую жидкость.
1: Да,
2: да, да. Человеки там
0: и рыбки да, тоже да. погибнут. Все, что там живет.
1: Давайте посмотрим, что из этого получится.
0: Так, осторожно, не дышим. Ух ты.
2: Вот как он.
0: Фу! Смотрите, какое грязное море.
1: Да?
0: Хорошо, что да. у нас здесь нет рыбок.
2: Да. Фу, гадость какая.
0: Да, даже не видно и камушек, и водорослей.
1: Ну да. вот, как вам купаться вот в такой воде?
2: Нет.
1: Да, да, да, да, да, да, да, надо почистить. Давайте попробуем.
0: Конечно.
1: Можно ли что-то с этим сделать?
0: Давайте почистим.
1: У нас есть ситечко.
0: Ух ты.
1: Да. Я возьму и помещу в ситечко фильтр. И мы попробуем ситечко. Эту воду профильтровать.
0: Давайте посмотрим.
1: Давайте, давайте посмотрим, что у нас из этого получится.
0: Так.
1: Зачерпнем немножечко воды.
2: Фу,
1: и посмотрим.
2: Она чистая?
0: Ой, нет, профессор Бодрячок, вы посмотрите, вода-то осталась грязной.
2: Да.
1: Так, так, так, не торопись, моя племянница, не торопись. Все по очереди, все имеет свой порядок.
2: А здесь она чистая.
1: Итак, что вы можете видеть?
2: Ой, она чуть-чуть потемнела.
0: Да.
1: В том-то и дело, что только чуть-чуть. Но она осталась почти такая же грязная.
0: И не захочется в ней купаться.
1: Да, да, да, да. да. Можно ли почистить море от такого вот загрязнения?
0: Нет, нет. Да и как, целое море в баночку тоже не перельешь, профессор Бодрячок?
1: Совершенно верно. И так, драгоценные мои, мы можем сделать один чудесный вывод. Ко всему, что мы видим... К воде, к земле, к деревьям, к рекам нужно относиться бережно. Ведь все это дал нам великий Бог, чтобы нам было

0: хорошо.
1: А он сотворил все чистое?
0: Ну, конечно. Ведь для здоровья нужны чистые реки, чистая земля, чистый и даже то, что мы не видим, чистый воздух. И плоды на деревьях, которые посажены в чистую землю.
1: Ой, профессор Петрячок, не хочу я больше смотреть на это нечистое море. Я предлагаю вам сделать поделку, где наше море будет чистым и красивым.
0: Отлично!
1: Хотите? Нам понадобится... Смотрите.
2: Пластилин.
1: Так.
2: Пластилин, какие-то камни.
1: Вытаскиваем. Держите. Клей.
2: Мой клей.
1: Так.
2: Ножницы.
1: Второй. И самое главное, это картон голубого или синего цвета. Это будет наше море. Держите, это вам, Настеньке с Бодрячком, а это нам с Виталиком. Так, и для нашего моря я приготовила рыбки. Вот, давай покажем рыбки. И водоросли. Вот такие рыбки и вот водоросли. Смотрите, мы на наше красивое, чистое море приклеим рыбки и водоросли.
2: Еще вот эти штучки.
1: А это мы будем приклеивать потом. Отлично. Отлично, давай.
2: А зачем нам пластилин?
1: А вы сейчас все увидите.
2: Чтобы приделывать эти рыбки.
1: Так, куда держи, клей рыбку.
0: Вот. Ой, сюда приклеим.
1: Приклеиваем так. Рыбку.
2: Рыбку.
1: Где она у нас плавает?
2: Рыбки.
1: Вот. Вторую рыбку приклеим. Держи.
0: Капли, капли.
1: Молодец, как ты хорошо клеишь.
0: И тут на три рыбки хватит.
1: Держи, сейчас будет
2: на три.
1: Очень
0: да, сейчас мы...
1: важное задание. Приклеить водоросли.
0: Да, вылезет.
1: Смотри, какая да. у нас красивые да. водоросли. Дай. Получится?
2: Угу.
1: Держи аккуратно, приклеивай водоросли. Так, вот это кончиком кверху, да, они у нас?
0: Желтенькие.
1: Давай я тебе помогу.
0: Мы приклеим. В обратном
2: углу. Стой, я сама приклею.
0: Вот так вот.
1: Так.
0: Да. Давай, клей.
1: Так, у нас есть салфеточка. Мы вытрем лишний клей. Берем. Смотри, какое у нас красивое море получается. Ребят, смотрите, как у нас красиво получается. А чтобы у нас было настоящее дно нашего моря, мы с помощью пластилина приклеим вот сюда ракушечки. Давайте приклеим ракушечки. Смотрите, как нужно приклеивать ракушечки.
2: Черный.
1: Давай, черный возьмем, да. Смотри.
2: Я хочу золотой.
1: Ну, давай, бери, пожалуйста, отрывай немножко. Маленький кусочек пластилина.
2: Я фиолетовый возьму.
1: Да.
2: Эй.
1: Не получается? Давай, я тебе помогу. Вот какой у нас красивый пластилин. Мы сначала клеим пластилинчик. А на пластилинчик, сейчас мы приклеим, смотрите, а на пластилинчик мы приклеиваем ракушечку. Смотри, как получается, видите?
2: Дайте нам
1: позже. С помощью пластилина. Так, держите, выбирайте любой пластилин.
2: Мне беленький.
1: Давай, бери ракушечку и приклеиваем сюда ракушечки. Вот, как ты хочешь ее приклеить, да, хочешь? Какое красивое у вас море. Так, и мы заканчиваем. Вот так. Отлично. А фломастер я приготовила для тех, кто хочет нарисовать нашим рыбкам глазки и чешуйки. Держи. Хотите? Тогда вперед. И этой рыбке тоже давай нарисуем глазки. Смотрите, дорогие друзья, что у нас получилось.
0: Вот и у нас получилось вот такое вот море.
1: Ой, какое красивое.
0: Да, пусть оно и будет всегда чистым и хорошим. Ну, а нам пора прощаться. Ребята, обязательно сделайте такую поделку, чтобы она напоминала вам о том, что ко всему нужно относиться бережно. Ну, а сейчас до скорых встреч. Мы ждем вас снова в нашей чудесной школе здоровья. Пока.
1: Пока.
2: Пока!
1: И никогда не мусорите!

0: Итак, фараону приснились непонятные сны.
1: Сначала ему приснилось, как 7 тощих коров поглотили 7 тучных коров.
0: А потом ему приснилось, как 7 тощих колосьев поглотили 7 полных колосьев.
2: Фараон рассказал свои сны чародеям и мудрецам, но никто не смог их истолковать.
0: Там был главный виночерпий. Он вспомнил, как ему и главному пекарю приснились сны, которые истолковал Иосиф.
1: Фараон послал за Иосифом, и его спешно привели из темницы.
2: Иосиф постригся, сменил одежду и предстал перед фараоном.
1: «Мне приснился сон, но никто не может его истолковать. Я слышал о тебе, что ты понимаешь сны и умеешь толковать их.
3: Не я, но Бог даст фараону ответ во благо.
1: Мне снилось, что я стою на берегу Нила. Вдруг из реки поднялись 7 коров, жирных и гладких, и стали пастись в тростниках. Потом поднялись 7 других коров, костлявых и худых, и эти худые коровы поглотили жирных коров. Потом я видел другой сон. 7 колосьев на одном стебле, полных хорошего зерна. Вслед за ним выросли другие 7, сухие и тощие, и они проглотили 7 полных колосьев. Ты знаешь, что это за сны?
3: Бог открыл фараону, что он хочет сделать. Смысл двух снов фараона один. 7 хороших коров и 7 хороших колосьев – это 7 добрых лет изобилия в Египте. А 7 худых коров и 7 тощих колосьев – это 7 лет голода. Все забудут прежнее изобилие, потому что голод будет жестокий. А то, что сон повторился фараону дважды, это значит, что Бог твердо определил это, и он исполнит свой замысел.
1: Что же нам делать? Как спастись от этого голода?
3: Надо откладывать 5-ю часть урожая в добрые годы изобилия. Пусть властью фараона хлеб хранится в городах, чтобы, когда придет голод, страна не погибла.
1: Что вы думаете, мои подданные, об этом плане?
4: Хороший план предложил
2: Иосиф. Хороший план.
3: Пусть фараон найдет человека мудрого и поставит его над всем Египтом.
1: Если Бог открыл тебе все это, значит, нет никого мудрее тебя. Тебя я и поставлю начальником над Египтом, и весь мой народ будет слушаться твоих приказов.
3: Но я...
1: Надень мой перстень на палец в знак твоей власти. Слуги!
0: Слушаемся, фараон!
1: Принесите ему богатые одежды и повесьте на шею золотую цепь. Посадите его на колесницу фараона и кричите перед ним: «Дорогу!
4: Дорогу!
0: Дорогу!
4: Дорогу!
0: Дорогу!
1: Я фараон, но без твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть».
0: Иосифу было 30 лет, когда он поступил на службу к фараону.
3: 7 лет земля египетская приносила богатый урожай.
2: Иосиф собирал весь урожай в Египте и складывал его в городах.
4: И собрал Иосиф зерна, как песка в море. И он перестал даже считать, потому что сосчитать было даже невозможно.
3: 7 лет изобилия в Египте подошли к концу.
2: И пришли 7 лет голода. Голод был во всех землях, только в стране египетской была пища.
0: Когда Египет начал голодать, то люди пришли к фараону и взмолились о пище.
1: «Идите к Иосифу и делайте, как он скажет».
0: Иосиф открыл склады и стал продавать зерно египтянам. Из

0: других стран приходили в Египет, чтобы купить зерна у Иосифа, потому что по всему миру был жестокий голод.
1: Вау, какая красота! Сэм, как это все появилось?
2: Пойдем, расскажу.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

кто начал вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Так что же такое счастье? Этим вопросом задавались очень многие люди. И в древности, и в современном мире человек ищет ответ на этот вопрос. Человек хочет быть счастливым. И вот Далай-лама так высказался по счастью. Счастье – это не то, что мы получаем в готовом виде. Оно происходит из наших собственных действий. Вот так вот, размышляя над счастьем, он попытался сформировать понимание счастья. Еще один мудрейший Махатма Ганди также говорил о счастье. Счастье – это когда то, что вы думаете, говорит и делает, пребывает в гармонии. Он считал, что счастье – это вот гармония жизни. Вот в этом счастье, что бы человек ни делал, чтобы это была гармония. Иммануил Кант также выразился о счастье. Счастье есть идеал не разума, а воображения. Вот на счастье он говорил, что это какое-то воображение. Смотрите, что говорит Иван Ефремов. Счастье не ищут, как золото или выигрыш. Его создают сами те, у кого хватает сил, знания и любви. Что оказывается, счастье – это вот не просто, а счастье – это какие-то силы надо прилагать, какие-то знания. Смотрите, как Пифагор сказал. «Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе самом». Счастье, оказывается, оно внутри нас есть. Так думал и размышлял Пифагор. Как об этом говорит Аристотель? Счастье есть смысл и цель жизни, основное значение и венец человеческого существования. Вот, оказывается, Аристотель, когда размышлял над счастьем, он говорил, что это вообще смысл жизни. Человек всегда об этом размышляет. А что говорят наши? Вот, например, Максим Горький. «Счастье всегда кажется маленьким, когда держишь его в руках. Но только стоит отпустить его, и сразу поймешь, насколько оно огромно и прекрасно». То есть все люди размышляли о счастье. И давайте посмотрим, а что говорят словари о счастье. Вот, например, толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова. Счастье – состояние довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизни. А вот следующий, например, Вики-словарь, если посмотреть и забить его в интернете. Счастье – состояние высшей удовлетворенности жизнью, чувство глубокого довольства и радости, испытываемое кем-либо внешнее проявление этого чувства. Вот так люди пытаются ответить и понять, что же такое счастье. Ведь это очень важно для человека. Человек в счастье приобретает какое-то удовлетворение. Человек пытается быть счастливым, наполненный этой жизнью. Но что же произошло? Почему потеряно это счастье? И я приглашаю вас обратиться к Священному Писанию, к Слову Божьему. Что Слово Божье говорит о счастье?

как оно раскрывает его, в чем раскрытие Богом счастья для человека. И вначале я хочу вам зачитать текст, с чего начинается Библия. Это книга «Бытие», 1 глава, 1 стих. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Оказывается, когда-то была пустота, не было ничего. Соответственно, никакого счастья, никакой жизни человеческой, тем более природы, не существовало. И в этой пустоте Бог начинает творить. И творит Он вначале небо и землю. Как только сотворил Он небо и землю, Он начинает Своим Словом творить все окружающее. Земля наполняется растениями, земля наполняется жизнью, животными, птицами, рыбами морскими. И в шестой день Господь начинает творить особое чудо. Вот смотрите, как написано в Священном Писании. Книга «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот так Бог начинает творение человека. Он его лепит из земли, дает дыхание жизни. Человек начинает размышлять, начинает восхищаться природой. Он получает, можно сказать, счастье, становится счастливым. И в этом всем счастье Бог говорит, плодитесь, размножайтесь. Имейте общение друг с другом, создавайте семьи, ухаживайте за землей и за всем-всем, что Бог дал человеку. Господь великое сотворил. Но я хочу с вами сейчас окунуться, как Бог, где в Слове Божьем встречается слово «счастье». Вот ради интереса попробуйте, есть много поисковиков, симфоний по поиску Священного Писания. Попробуйте найти, забейте слово «счастье». И вы увидите, что первый раз вы сталкиваетесь с этим словом в книге Иова. Книга Иова, о ней трудно сказать, что она о счастье. Если кто-то из вас читал когда-либо эту книгу, а если не читал, то обязательно прочтите эту книгу. Вы увидите интересные события, происходящие там. Когда человек, имеющий благополучие, имеющий богатство, имеющий большую семью, большое имение, которое у него есть, и оно приносит ему радость, ему приносит это вот жизнь его вся наполнена. И неожиданно его жизнь резко меняется. Он теряет все, богатство, детей, и он теряет здоровье. И в этих событиях приходят к нему друзья, чтобы поддержать его, чтобы подкрепить его. И они пытаются с ним, разговаривая, как-то утешить, как-то наставить. Но все это утешение приносит только скорбь Иову. И вот один из его друзей обращается к нему и говорит. Это сказал Сафар. «Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его». Он говорит о счастье. Интересно, что здесь слово «счастье», у нас-то на русском языке «счастье», а еврейские разные слова употребляются для обозначения слова «счастье». Вот в этом значении слово «счастье» Сафар рассказывает, что благополучие получает только тот, который верит в Бога, который держится за Бога. А вот кто не держится за Бога, кто не

несправедлив, кто нечестен, вот тот счастья не получит. Поэтому он говорит, никто не спасся, кто не верит, у того счастья не было. Но счастье, заложенное в этом слове, это счастье богатства. Это слово здесь наполнено богатством, что человек богат, и вот тогда он счастлив. Но, выслушав это, Иов дает ответ. Смотрите, какие слова он произносит. «Видишь, счастье их не от рук. Совет нечестивый, будь далек от меня». О чем говорит Иов Сафару, отвечает. Оказывается, перед этим он говорит, ты посмотри вокруг. Как часто мы видим с вами, что люди, которые живут нечестно, которые несправедливы, которые приносят очень много страданий кому-либо, эти люди счастливые, эти люди наполнены, они богаты. Он говорит, посмотри, у них стада, у них дети, и дети живут многие-многие года, живут больше, чем какой-либо праведник на земле. И потом он говорит, видишь, счастье, опять же он употребляет слово, которое говорит о счастье богатства. Он говорит, оно не от них зависит, не от их выбора. Их кто-то этим счастьем, этим богатством наделяет. И вот история с Иовом продолжается. И Иов еще раз говорит о счастье. Вот давайте мы с вами обратимся к Писанию, книга Иова, 30 глава. «Ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако». Опять мы видим слово «счастье». Но какое значение имеет здесь Иов? Оказывается, здесь другое слово употребляет он. И в еврейском языке здесь слово «счастье» произносится «Иешуа». Мы с вами, как знающие, как христиане, живущие на этой земле, мы знаем, что Иешуа – это Иисус, Мессия, Спаситель. Оказывается, счастье, он говорит, развеялось мое счастье, развеялось мое спасение, мое упование, моя надежда, моя любовь рассеялась. Вот оно, счастье. Он говорит, оказывается, счастье не в богатстве. Счастье не в каком-то благополучии. Счастье не в имении какой-то должности, каких-то важных почетностей и тому подобное. Счастье оказывается в Иешуа. Мы, живущие с вами, мы знаем Иисуса. Мы знаем, что Иисус пришел на эту землю. Он пришел, чтобы дать жизнь, дать с избытком. И вот поэтому давайте мы сейчас с вами обратимся в Новый Завет. Так можно сказать, в наше время, что же писали апостолы о счастье. А в Новом Завете, оказывается, это слово «счастье» мы, если вы обратились в поисковик, вы его не найдете. Зато это слово «счастье», оно произносится по-другому. Блаженный, счастливый, блаженный. И давайте с вами посмотрим, что об этом говорит. Иисус говорит ему, «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие меня». Иисус Христос, когда был на этой земле и общался с учениками своими, Он им говорит о блаженстве. Он говорит, смотрите, блаженны не видевшие, но уверовавшие меня. То счастливый человек, у которого есть вера в Иешуа. Как в свое время Иов сказал, я потерял Иешуа. Как бы подталкивая нас, современных людей, искать счастье, искать Иешуа, искать Иисуса –

Он подзывает, Он подталкивает нас. Он дает нам возможность, чтобы мы окунулись во все и доверились Ему. Итак, что же такое счастье? Как мы с вами увидели, многие обычные люди, которые ищут, они чаще всего счастье связывают с обыденной жизнью.

Иов, который страдал, который потерял это благополучие, который не нашел это благополучие, к которому пришли друзья и говорили: счастливый тот, который вот имеет богатство. А он говорит: нет, несчастливый тот, который имеет богатство. Ведь посмотрите, сколько вы можете взять примеров и сказать, счастливый ты или несчастливый. Расскажу вам свой пример. В своем жизненном пути я думал, что я счастливый человек. Я мечтал быть военным, мечтал быть офицером, служить в вооруженных силах Российской Федерации. И в один прекрасный момент своей жизни у меня все получилось. Я подготовился к экзаменам, я сдал экзамены, я прошел физкультуру, сдал все нормативы, и я поступил в военный институт. Окончил его и был счастливым, что пойду служить, дослужусь до генерала. Такая поговорка, да? Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом. Так вот, я мечтал быть генералом. Но жизнь поставила все на свои места. Господь настолько любит, и попытался постучаться в мое сердце, и чтобы я настоящее счастье свое нашел. Я сначала этого не понимал. Но сердце мое влеклось к Иисусу. Я знал, что я христианин, что я верующий, что я русский православный человек. Я должен верить в Иисуса. Я должен быть настоящим христианином. И вот в один прекрасный момент мое счастье, моего представления неожиданно оборвалось. Мое здоровье пошатнулось, и будущность моей жизни резко поколебалась. И я не знал, как мне быть дальше. Где же найти это счастье? И вот Слово Божье дало мне возможность начать задумываться и искать истинное счастье, как это искал Иов. Он искал его в общении с Богом. Он молился, он посвящал время Богу. А вы посвящаете время Богу? Вы наполняетесь Богом? Вы познаете, что такое счастье в Иисусе? Или у вас на сегодня день, на сегодняшний день все остается то же самое, материально? Счастье от того, какой у тебя телефон, какое положение ты имеешь в обществе, какая одежда на тебе, какая машина? В этом ли счастье? Нет. Счастье именно в Господе. И вот тогда, когда я оказался в госпитале по состоянию здоровья, я стал задумываться именно о истинном счастье, которое я ищу. И слава Богу, что в этот момент мне именно в руки досталось Священное Писание. Я взял в руки Новый Завет, чего и советую каждому, кто не читал Библию, возьмите в руки Новый Завет. А если вы читали, если вы погружались, не оставляйтесь, вновь берите и читайте. Бог вам откроет. И вот Господь шаг за шагом отвечает, открывает, показывает, что такое счастье. Мы же всегда говорим: блажен человек. Вот смотрите, какой блаженный ходит. И как бы, может быть, чуть-чуть завидуем ему, потому что мы видим, что счастье – это мир в сердце, несмотря на те обстоятельства, которые происходят вокруг вас. Однажды я услышал одну историю. История с одной женщиной. Эта женщина приходила в церковь, посещала. И когда она приходила, все люди называли ее блаженной. Все, кто с ней сталкивался, говорили: она блаженна. Потому что от нее какую-то любовь шло. От нее как бы чувствовалось тепло, уют, понимание. И человек, каждый хотел с ней поговорить. Вот она приходила на собрание, и каждый подходил с ней, рассказывал о своих переживаниях, что случилось на этой неделе, о чем помолиться нужно, какие проблемы у них, какие, может быть, удачи. Всем делились.

с ней. Она всегда выслушивала и всегда хороший, добрый совет давала. И все говорили, вот она блаженна, по-нашему, счастливая. В один прекрасный момент сообщили, что она почила в Господе. Ее не стало, она не пришла на собрание. Один раз, второй раз к ней пришли домой, и оказывается, она умерла. Но какое удивление было, когда пришли в ее квартиру, а там нет ни замков, ни батарей. Практически дверей не было. Двери, которые разбитые, без ручек, никакого металла дома не было. И в уголку лежащая ее постель, матрас, одеяло и подушка. Как так? Этот блаженный человек жил в таких условиях? А чего у нее счастье-то было? Что произошло с ней? Оказывается, ее дети – наркоманы. Они из дома продали все. Они опустошили все. Они знали, когда она получает пенсию. И эту пенсию они у нее отбирали. Она не сопротивлялась, она всегда ей отдавала с любовью эту пенсию детям. Но вот этот человек в таких условиях оказался блаженным. А в каких условиях живете вы? А блаженны ли вы? А счастливы ли вы? Сегодня мы с вами начали удивительную тему «Будь счастливым». Сегодня мы с вами коснулись понимания счастья. Увидели высказывания людей, древних людей, мудрых людей. Они искали счастье. И я просто уверен, что и вы ищете счастье и хотите быть счастливым. Потому что я хочу быть счастливым. И вот Писание Священное нам открывает об этом. Поэтому я призываю вас читать Слово Божье, искать счастье в Иисусе, как это делали древние, как это делали апостолы, которым мы доверяем, которым мы верим, которые вновь и вновь, обращаясь к нам сегодня, и говорят, мы хотим, чтобы вы были счастливы. И слова Иисуса сказаны: «Блаженны не видевшие и уверовавшие в Меня». И Иисус Христос знал, что последний час пришел Его. И, уходя уже на распятие, через короткое время над Ним будут издеваться и вести Его на крест. И в этот момент Он заботится о Своих учениках и о нас, о будущих, потому что, говорит, блаженны не видевшие, но уверовавшие. Именно о нас эта речь. Мы не видели Иисуса. Мы не ходили с Ним по Иерусалиму. Мы не топтали ту пыль по земле. Они ходили. Но Иисус говорит: вы счастливые, если поверите, если примете, если доверитесь, если скажете, что Иисус, будь в моей жизни. Поэтому я вас призываю, чтобы Иисус был в вашей жизни. И я также хочу, чтобы мы с вами продолжили это размышление. И в следующий раз мы с вами поговорим, а что же мешает? Что мешает моему счастью? Что такое произошло в жизни, что мы несчастливые? Почему это происходит? Что такое в моей жизни, которое отводит меня быть счастливым? Делает меня злым, делает меня ненавистным, лжецом, обманщиком. Думать только о себе – думать о счастье, богатство, положение –

а не об Иисусе. Поэтому следите, пожалуйста, за нашими размышлениями. И в следующий раз мы ответим на этот вопрос. Так что же мешает нашему счастью?

После того снова ходил Иисус на один из иудейских праздников в Иерусалим. Там у овечьих ворот есть водоем, по-еврейски он называется Вифезда, с 5 галереями. В них лежало множество больных, слепых, хромых, параличных. Был там человек, болевший уже 38 лет. Иисус увидел его среди лежащих и, узнав, как давно тот болеет, спросил у него: «Хочешь ли выздороветь?» «Господин мой», — ответил ему больной, — «нет у меня никого, кто помог бы мне войти в воду, когда приходит она в движение. Когда же сам я силюсь сделать это, туда успевает всякий раз еще до меня погрузиться кто-то другой». Иисус сказал ему на это: «Встань, возьми циновку свою и ходи». И тотчас выздоровел человек этот. Он взял циновку свою и стал ходить. Все это было в субботу, поэтому ревностные законники из иудеев стали нападать на исцеленного: «Сегодня суббота, ты не должен нести свою циновку». Но он отвечал им: «Человек, который исцелил меня, это он сказал мне: возьми свою циновку и ходи». «Кто он, этот человек, что сказал тебе такое?» — спросили они его. Но исцеленный не знал, кто это был, потому что Иисус сразу скрылся в толпе, которая собралась там. Потом Иисус нашел того человека в храме и сказал ему: «Теперь ты здоров, но не греши больше, чтобы не было тебе еще хуже». Исцеленный пошел и объявил иудейским властям, что здоровым сделал его Иисус.

0: Иисус Христос любил рассказывать притчи. А что такое притчи? Притчи – это обычные, простые истории, а истории любят слушать и взрослые, и дети. Одна из таких притч записана в Евангелии от Матфея, 13 главе, стих 44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». О чем здесь идет речь? О каком поле, которое человек покупает? Мы видим, что здесь человек работает на поле. Видимо, он выполнял какую-то работу, которую ему поручили. И вот на этом поле, не своем поле, он находит сокровище. История весьма интересна. Дело в том, что вообще странно, что где-то на каком-то поле есть сокровище, о котором не знает хозяин. Но для иудеи это была вполне нормальная, естественная картина. Потому что в древности, когда один народ нападал на другой, люди в спешке часто, бросая все, убегали, лишь бы сохранить свою жизнь. И вот здесь мы видим, что Иисус Христос как раз такую историю рассказывает. Когда люди убегали из своих домов, спасая жизнь, часто они запоминали, где оставляли свое самое драгоценное сокровище. Они определяли место между деревьев или каких-то строений, закапывали туда свое сокровище в землю и запоминали, где находится это место. Они надеялись, что когда они вернутся после всех этих военных действий, то они найдут свое сокровище. Но случалось так, что люди просто не возвращались, потому что погибали или еще какие-то события происходили, и эти сокровища оставались на долгие годы там в земле. И когда случалось так, что кто-то находил это сокровище, он понимал, что жизнь как-то улыбнулась ему. Это сокровище не принадлежало хозяину земли, потому что не он туда его спрятал, иначе бы он знал, что там есть сокровище, и никому бы не доверил там производить какие-то земельные работы. Но вот этот человек, который сокровище нашел, он понимал то же самое. Это сокровище не принадлежит хозяину. И что он делает? Он продает все, что у него есть, в надежде купить эту землю. И вот вопрос. Люди, которые окружали этого человека, его близкие, друзья, родственники, что они думали? Он взял и продал все, что у него есть. Ради чего? Ради какого-то куска земли. Что особенного в этой земле? Мы, христиане, порой очень сильно похожи на этого человека, который нашел сокровище в земле. Мы ценим то, чему другие люди, может быть, даже и не рады. Они не понимают системы ценностей христианина. И я думаю, что каждый из вас понимает, о чем здесь идет речь. Каждый из вас понимает, что есть Иисус Христос, есть вера, есть истина. И все это мы ценим так сильно и готовы заплатить огромную цену за все это. И Иисус Христос знает это. Он знает, какую цену мы готовы заплатить, и дает нам терпение. Терпение. Он дает нам силы претерпеть все нападки нашего окружения, близких, может быть, даже родных людей. Он дает нам терпение для того, чтобы мы могли сконцентрировать внимание на самом главном и ценном. И мы готовы пожертвовать всем ради драгоценного дара, ради пролитой крови Иисуса Христа, чтобы у каждого из нас была надежда. Почему я говорю о каждом? Потому что каждый из нас имеет может иметь веру и спасение, имеет надежду. И Иисус Христос любит вас. Цените то, что имеете, драгоценную жемчужину, драгоценное сокровище, а Господь сделает все для того, чтобы дать вам силы.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все.

0: Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали.
1: И главное, чтобы Библию читали.
2: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод.
3: В этой программе создание Института перевода Библии в поселке Заокский. Издание Института. Задачи и принципы заокского перевода. Значение переводов Библии.
0: Когда мы говорим о Библии, сделанной в Заокском, под редакцией Михаила Петровича и Михаила Михайловича Кулаковых, этот перевод как раз изначально поставил свою задачу не отходить далеко от синодальной традиции, то есть традиции синодального перевода. То есть это труд подготовлен в основном благодаря Михаилу Петровичу Кулакову, который был основателем Института перевода Библии в Заокском, и теперь институт носит его имя. Михаил Петрович родился в 27-м году в Ленинграде, а умер уже в 2010 году. Поскольку Библия была опубликована в 2015 году, последние 5 лет над ним трудился его сын Михаил Михайлович Кулаков.
1: То, что касается перевода Кулакова, я знал лично Михаила Петровича еще с 90-х годов. Он был одним из учредителей Российского библейского общества, мы с ним беседовали. Вот, и когда мы говорили о том переводе, который он предпринял, то я помню его слова, что он хочет сделать умеренно буквальный перевод. Синодальный перевод можно назвать достаточно буквальным. Перевод Российского библейского общества – это смысловой, литературный перевод. Перевод Кулакова, на мой взгляд, и я, Михаил Петрович, это лично высказывал, он пытается пройти между двумя огнями, то есть, с одной стороны, этот перевод стремится к тому, чтобы быть достаточно понятным, с другой стороны, он все-таки учитывает и старается не отходить слишком далеко от синодального перевода.
0: Он еще в 70-х годах пришел в Московскую патриархию. Его встретили, любезно приняли, выслушали идею создания нового перевода, но не поддержали. Говорят, что Библия на газетном языке нам не нужна. Темнота синодального перевода – это достоинство, а не недостаток. Что люди не понимают, пусть спрашивают у священника. Непонятная Библия – это Библия, которая может ввести в заблуждение. То есть, если вы не понимаете Библию, сам язык может вас отпугнуть от чтения. Библия была изначально написана для того, чтобы ее понимали. Там есть интересное место у одного из пророков. «Напиши крупными буквами, чтобы даже читающий мог прочесть». Да? То есть вещь должна быть ясной, четкой. Да? Это главная идея, которая в самой Библии заложена. Иисус, разговаривая с фарисеями, он упоминает о том, что фарисеи исследуют Писание. Люди, которые хотят исполнить волю Божью, читают, исследуют Писание. Он говорит, исследуйте Писание. Да? Или это место еще можно перевести как «вы исследуете Писание». В детстве Михаил Петрович заучивал Библию наизусть. Не было телевизоров, не было радио. Да? Радио было не везде. И чем занимать детей? Мама видит свой долг в том, чтобы дети могли знать Писание наизусть. И вот он заучивает Писание наизусть с детства. Она занимается с ними образованием, рассказывает им что-то. Дети, когда заучивают Библию, им некоторые слова трудно даже выговорить. Вот, уж не говоря уже о том, что это трудно и понять. То есть мама как может растолкует, конечно, но не все понятно. Михаил Петрович говорит, что надо сделать так, чтобы Библию было читать не просто понятно, но и интересно. Он постоянно занимался самообразованием. Вот где бы он ни был, куда бы он ни шел, вот у него всегда постоянно в руках была книга на английском, немецком, русском. Он никогда не сидел без дела. Я видел у него такие издания, которые он никому не давал читать, потому что он говорит, что это что-то очень актуальное, которое для наших людей еще наши люди к этому не готовы. Мне всегда поражало, что он был способен не только узнавать что-то новое, но и под влиянием новых знаний меняться. Он был не все люди в таком возрасте, а

0: переводить, он начал 65 лет Библию, он оставляет свои административные обязанности в церкви и уходит на пенсию. Но не для отдыха, а для того, чтобы создать институт перевода Библии. И уже через полгода после того, как он создал институт, он готовит послание к римлянам. Через полгода эта книга выходит в издательском отделе Заводской духовной академии, и он пишет о том, что перевод Библии будем издавать частями. Ну, собственно, так оно и получилось. Мы сначала издали Новый Завет, потом издали Пятикнижие, книгу Даниила и Псалтырь издавали. То есть как бы издавали частями. И пока в 2015 году мы уже издали труд, и уже люди знали, что это за книга. То есть Новый Завет они уже познакомились с Новым Заветом, с книгой Псалтырь. И поэтому для них выход полной Библии не был полной неожиданностью. Одно из желаний Михаила Петровича было сделать Библию для русского народа.
1: Переводы, которые делают люди, это своего рода опции, которые, на мой взгляд, обогащают. Обогащают человечество в целом пониманием Бога, божественной силы, связи человека с Богом. Я думаю, что только приветствовать можно.
0: Делая ставку на молодых людей, Михаил Петрович привлек к этой работе сначала студентов Заводской духовной академии. Сами студенты изучают древние языки, и у них есть задание по переводу библейских текстов. И вот он дает им задание, они переводят, а затем сам проверяет то, что у них получается, выверяет, и по большому счету Новый Завет он перевел сам. Но ему не хватало сил и на исследование, и на то, что мы называем шлифовкой текста. То есть текст должен быть не просто переведен, он еще и должен быть, как мы говорим, он должен быть приятно слушаться. Да? У него должно быть стилистическое благообразие и даже некоторое единообразие. А текст у него был достаточно разный в разных местах, он был такой прыгающий. Да? И ему нужен был специалист в области русского языка. Он обращался к разным людям, и вот в 1995 году его познакомили с Валерием Тиничем Сергеевым. Это литературовед, который работал с профессором Гуляевым на кафедре литературы. Сначала на кафедре в Казанском университете литературы, а потом в Тверском университете. В течение 2 лет они друг к другу притирались. Это был такой тандем директора со стилистом, потому что стилист высказывал свои предложения, иногда достаточно смелые. Но Михаил Петрович пока не проверит это место. Это смелое предположение запишет. Потом начинает проверять по разным комментариям. И иногда видит, что стилиста заносит.
2: У каждого из нас были свои собственные задачи. Института перевода Библии сыграл выдающуюся роль, потому что он нас обеспечивал новейшими текстами, комментариями, монографиями в области библейских переводов. Он ежемесячно поставлял нам ту или иную монографию, или тот или иной словарь, или тот или иной комментарий. Это было чрезвычайно ценно, чрезвычайно важно. Строчник... У меня был целый ряд, ну, по меньшей мере, 2 текста, 2 разных перевода на английском языке. У меня был еще мой родной румынский язык, один из новых переводов на румынский язык, очень хороший. И, разумеется, и рукопись текста, который был приготовлен в нашем институте. Я занимался стилистической правкой. Я должен был придать этому тексту стилистическое благообразие, чтобы он звучал на современном, хорошем русском языке. Затем текст поступал к Ивану Викторовичу.
0: Лично я уже участвовал в том, чтобы проверить, насколько в их трудах они ушли от первоначального текста. То есть мне было важно, чтобы при этом, как бы не смело были предположения стилистов и директора, нам нужно было все равно, чтобы кто-то еще противовесом выступал против всяких смелых нововведений. То есть я был таким тормозом или консерватором, который пытался текст выровнять.
3: Если взять, например, перевод института перевода Библии в Заокском, мне кажется, у них как раз цель была с одной стороны, чтобы перевод как-то был близок к синодальному, и в то же время показать, ну, красоту языка, то есть богатство, то есть чтобы звучал такой своеобразный слог, язык, то есть вот именно красоту передать этого.
0: Вот как Михаил Петрович Кулаков сформулировал первоначально, вот в конце 93-го года, задачу по переводу Библии.
4: Вольная передача, каким бы красивым и понятным она ни делала этот текст, никогда не заменит для серьезного исследователя Библии такого перевода.

0: который вызывал бы к себе доверие, будучи выполнен по принципу «буквально, насколько возможно», «свободно, насколько необходимо». Думается, наибольшего успеха можно достичь не противопоставлением этих тенденций, а их совмещением.
1: И еще одно заявление, сделанное в 2009 году, 16 лет спустя. В нашем издании «Пятикнижие Моисеева» мы на своей обложке написали.
0: Над этим переводом сотрудники Заокского института трудились многие годы, положив для себя изначально в качестве непреложного следующее. Перевод должен сохранить принципиальную верность Слову Божьему, как оно представлено в тексте Писания на языках оригинала. Современность языка перевода. Перевод должен состояться как свободный от каких бы то ни было конфессиональных предпочтений и традиций. Он должен соответствовать задачам не только частного, духовно-назидательного и молитвенного чтения, но также и публичного использования в богослужебной практике.
1: Причем мы не используем остросовременную приходящую лексику, которая нарушала бы традиционно высокий тон текста. Мы, более того, мы допускаем в нашем тексте архаизмы, которые придают тексту присущему древний колорит, но понятный современнику. Например, слово «сей», да, понятно без перевода. Причем архаизмы не должны быть слишком темными, чтобы не мешать органичному восприятию смысла.
0: «Молитесь же так, Отец наш Небесный, почитаемо да будет святое имя Твое, да придет Твое Царство, и на земле да будет воля Твоя, как на небе. Хлеб наш насущный даруй нам сегодня, и прости нам долги наши, как и мы простили тем, кто нам должен. Не дай нам впасть во искушение, и от злого духа нас избавь. Твое ведь царство и сила и слава вовеки. Аминь».
2: Как только эта Библия вышла в свет, я тут же перешел на этот перевод, хотя я вырос на синодальном переводе, он мне дорог, близок. Многие отрывки Священного Писания в синодальном переводе я знаю наизусть, но тем не менее я перешел на новый перевод, потому что этот перевод более точный, более корректный. Этот перевод более доступный и понятный моим современникам, очень красивый в литературном плане. Еще из достоинств этого перевода: в Новом Завете все цитаты из Ветхого Завета выделены жирным шрифтом, и это помогает увидеть взаимосвязь между Ветхим и Новым Заветом, увидеть целостность, единство и гармонию Священного Писания.
1: Когда мы говорим о переводе, то мы всегда предполагаем, что любой перевод – это, по большому счету, пересоздание текста. То есть вы вот видите текст, изначально написан на другом, одном языке. Нам нужно создать другой текст, который будет передавать идею этого текста. Например, если мы буквально попробуем передать английское «how do you do», то вы понимаете, что получается полная бессмыслица. На этом основана переводческая шутка о том, как перевели «how do you do all right». Перевели так: «как ты это делаешь? Всегда правый». Вот. На самом деле правильный перевод будет «как дела? Спасибо, хорошо». Да? То есть, и в этом смысле естественно, что этот перевод является интерпретацией, которая воссоздает языковую ситуацию. Что касается Библии, то нам не всегда легко уточнить, в какой языковой ситуации какие-то места сказаны. Поэтому естественно, что в некоторых случаях, в очень ограниченном числе случаев, мы попадаем в область догадок, которые пытались разрешить ученые до нас. Мы пользуемся, естественно, комментариями и справочниками, которые помогают нам уточнить контекст высказывания, которые помогают нам передать этот текст максимально объективно. Нам важно, чтобы мы при этом не фантазировали. Поэтому даже переводя текст достаточно не буквально, потому что буквальный перевод, как мы сказали, он делает текст неверным. В отдельных местах мы можем даже исказить мысли оригинала, если переведем буквально. Мы обязаны при этом придерживаться даже формы подлинника иногда. То есть мы старательно придерживаемся, если это возможно, и не искажать смысл того, той формы, которая даже в оригинале есть. Но при этом, естественно, язык должен звучать естественно для русского.
0: «И отвели Иисуса к первосвященнику, где собрались все первосвященники, старейшины и книжники. Некоторые лжесвидетели, выступавшие против него, утверждали: «Мы слышали, как он говорил: „Я разрушу храм этот рукотворный и построю за 3 дня другой нерукотворный“». Но и эти свидетельства не совпадали. И тогда первосвященник, выйдя на середину, спросил Иисуса: «Ты не отвечаешь? Ничего сказать не можешь на эти обвинения?» Но Иисус молчал и не давал никакого ответа. Снова спросил его первосвященник: «Ты ли Мессия, Сын Благословенного?» «Да», — ответил Иисус. «И вы увидите Сына Человеческого, сидящего по правую руку Всемогущего, и увидите, как на землю явится Он с облаками небесными».
3: Перевод Заокский, он более ровный, конечно. Он для тех, кто синодальный не понимает, гораздо легче читать перевод Заокский. И у него есть еще такое достоинство, которое мы не всегда, пожалуй, видим в переводе РБО, Библейского общества, Российского Библейского общества. Перевод Заокский старается сохранить традиционную терминологию, церковную терминологию, то, что не всегда удается перевод РБО. То есть, ну, даже вот ветхозаветные какие-то вещи взять, перевод Кулакова и Заокский, священника всегда будет делать священником, да, а в РБО вы видите слово «жрец».
1: Вы знаете, на самом деле, вот, когда мы говорим о синодальном переводе, то мы понимаем, что наша задача, задача переводчиков в Библии состоит не в том, чтобы устранить синодальный перевод, а в том, чтобы помочь читателю. Если читателю хватает синодального перевода, то пусть читает синодальный перевод. Если ему нужно что-то больше, то сейчас есть больше. Потому что, когда, например, мы разговаривали с Андреем Сергеевичем Десницким, то его спрашивают, сколько нужно переводов. Он говорит, чем больше, тем лучше. А он говорит, что есть мнение других людей, которые говорят, что и одного перевода слишком много. То есть кто-то приводит мнение о том, что руководители православной церкви высказывали свое мнение о том, что одной из ошибок церкви было то, что она разрешила перевести Библию на русский язык. Как бы все равно это явление неизбежное, но лучше бы оно произошло позже, считают они. Потому что раннее возникновение синодального перевода привело к возникновению протестантских конфессий. И именно мы можем заметить, что рост протестантских конфессий в нашей стране начинается именно с момента перевода Библии на русский язык.
4: Главное, чтобы Библию читали. Читали именно как книгу, как связанный текст, погружались, вот плыли в этом потоке смыслов. Не так важно, какой перевод при этом используется. Пускай используется... Кто очень любит славянский перевод, Вульгату, перевод Кулакова, синодальный. Главное, чтобы Библию читали, чтобы ее познавали такой, какой она есть, чтобы не питались отзывами какими-то или там, какими-то вторичными мнениями, не познавали Библию через проповеди или через какие-то суждения или поучения, наставления, а познавали Библию непосредственно, как она есть. Вот это самое главное.
5: Вспомнят главным образом, благодаря тому переводу, который они сделали и который стал вкладом в русскую культуру. Вот для меня нет ничего более ценного и значимого, чем вот эти слова. То есть, так или иначе, и Иван Викторович, и Михаил Михайлович, и Михаил Петрович, который стоит у истоков создания института, каждый из нас внес свою лепту, и, как говорят люди со стороны, Заокский перевод или перевод под редакцией Михаила Петровича Кулакова и Михаила Михайловича Кулакова стал явлением русской культуры.
6: Сам Алексашка был от мира не прочь, и на мир не человечек. Он смелой рукою взял почтовую сумму, взвалил ее на плечи и стал таскать из Солигальчичью хламу и обратно. Служба в пешей почте пришла ему совершенно по вкусу и по натуре. Он шел один через леса, поля и болота и думал про себя свои сиротские думы, какие слагались в нем под живым впечатлением всего, что встречал, что видел и слышал. При таких условиях из него мог бы выйти поэт вроде Борнса или Кольцова, но у Алексашки Рыжова была другая складка, не поэтическая, а философская. И из него вышел только замечательный чудак, Однодум. Ни даль утомительного пути, ни зной, ни стужа, ни ветры и дождь его не пугали. Почтовая сумма до такой степени была нипочем его могучей спине, что он, кроме этой суммы, всегда носил с собой еще другую, серую холщовую сумку, в которой у него лежала толстая книга, имевшая на него неодолимое влияние. Книга эта была Библия.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду помолюсь там». И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых,

0: начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты».
1: Василий Григорьевич Перов для своей картины выбрал один из самых драматичных моментов библейского повествования. Христос в полном одиночестве глубоко погружен в молитву. В его образе слились нераздельно жажда жизни и готовность принести себя в жертву. Над Христом парит светящийся силуэт голубя. Это символ Святого Духа. Бог не оставил Христа в этот страшный час борения и страдания. Христос выглядит трагично и одновременно величественно. Скоро наступит час, когда Он встанет и пройдет свой путь до конца. Евангельская тема в творчестве художника прозвучала неожиданно для его собратьев по искусству и современной ему публики. Перов был известен как художник, который бескомпромиссно вскрывал язвы общества. В своих работах «Проповедь на селе», «Чаепитие в Мытищах близ Москвы», «Сельский крестный ход на Пасху», «Монастырская трапеза» Перов со всей остротой и силой обличает зло, прочно укоренившееся на теле церкви. В начале 1863 года, пребывая в Париже с молодой женой, Перов впервые испытал душевный дискомфорт. Он был оторван от родной почвы. Ему пришлось приспосабливаться к совершенно чужеродным условиям быта. В художнике неожиданно пробудился патриотизм, который был далек от пафоса, но вызвал очень глубокие внутренние переживания. При этом Перов, человек с тонкой душевной организацией, испытал некую творческую парализацию. Он поспешил вернуться на родину и принялся за творчество. Мир его живописных образов стал все более наполняться душевным состоянием, согретым любовью к русской жизни. Всего лишь через несколько месяцев после приезда в Москву, где навсегда поселилась семья художника, появилась его картина «Проводы покойника». В этой картине он впервые избирает для себя в качестве темы не событие как таковое, а производное от него состояние. Мы не видим на картине ни ярких красок, ни стремления как-то внешне поразить зрителя. Написана картина очень сурово, сдержанно. По дороге едет повозка со страшным грузом. Ведет повозку одинокая женщина. Мы не видим лица женщины, только ее спину. «И как сделал художник, мы не знаем», – писал Григорович. «Это тайна его высокого таланта. Но, глядя на эту спину, сердце сжимается, хочется плакать». Какое самоотвержение в русском человеке! Какое тихое смирение и терпение в скорби! Как тонко и деликатно раскрыл это состояние Перов! Нет в картине ни ропота, ни бурного движения чувств, но в ней заключен высокий духовный смысл. Перов показал святое святых русской души, ее покорное, смиренное принятие Божьей воли. Такое самоотвержение, писал Игнатий Брянчанинов, основывается на вере во Христа. До отъезда за границу Перов в своих картинах больше рассуждает. В 60-х годах Перов сострадает, переживает боль людей как свою собственную. Помещая своих героев в драматические и даже трагические обстоятельства, Перов наделяет их каким-то особым духовным светом, способным выявить и высветить их нравственную высоту, который

не в состоянии поколебать никакие унижения и оскорбления. На картинах Перова мы видим не только прожитую жизнь, но и духовную силу, с которой они несут свой крест. Отсюда это тихое, безмолвное страдание, то скорбное состояние души, в которой и раскрывается национальная стихия русского народа. Произведения Перова сконцентрированы на идеалах христианской нравственности. Он всем сердцем стремится постичь нравственный смысл человеческой жизни. В этом огромное созидательное начало искусства Перова. Давайте посмотрим картину «Последний кабак у заставы». Картина производит неотразимое впечатление. Художник погружает нас в тоскливо-туманную мглу надвигающегося зимнего вечера. Кабак предстает, как вертеп разврата. Это образ разгула страстей, пожирающих человека, пожирающих его душу. Это заведение, к сожалению, не пустеет ни днем, ни ночью. Посмотрите, сколько следов от саней вокруг кабака. Все заворачивают сюда перед возвращением из города домой. И жар от этого адского огня охватывает все здание. Но от этого жара мир вокруг делается все холоднее и темнее. А совсем рядом с кабаком пролегла широкая дорога, которая ведет за город. Она поднимается вдоль холма, мимо пограничных столбов, мимо неприметной церквушки. Церквушка стоит около дороги, и там же мы видим удаляющийся обоз. Никто из обоза не повернул к церквушке. Лошади, поникнув головами, словно пристыженные, едут мимо. И линия горизонта на картине разделяет не столько небо и землю, сколько свет и тьму, добро и зло. Дорога, которая пролегает рядом, предоставляет каждому выбор пути – к пагубе или к спасению. У последней заставы, у кабака, сидит русская женщина и думает свою горькую думу. Она уже много часов сидит и ждет своего мужа. Ждет безропотно, терпеливо, может быть, даже жалеет его. А потом пьяного повезет домой и также безропотно будет терпеть побои, молчать и работать, не разгибая спины, до самой смерти. И в этой картине Перов гениально, с присущей ему тонкостью и деликатностью, прикоснулся к тому, что называется «тайной русской души», к самому сокровенному в русском человеке, его религиозному самоотречению в терпении скорбей, в несении креста. Зло разлагает человеческие души. Но важно, чтобы человек смог противостоять злу, подняться над невзгодами, скорбями и унижением и одержать нравственную победу. И примером нам в этом служит Иисус Христос. В картине Перова «Христос в Гефсиманском саду» Христос изображен в жуткий час одиночества. Как человек Христос скорбит и тоскует. Он ужасается, потому что предвидит все грядущие страдания, все муки креста. Друзья, самые близкие люди, которые любят его, не поддержали его в этот час сомнения и страдания. Он еще более напряженно продолжает свою молитву. Он молится. «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Его состояние борения и прилежной молитвы доходит до предела, до грани человеческих сил, до кровавого пота. Наконец, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Гефсиманское моление закончилось.

такой пример для всех людей. Пример силы, нравственного выбора. Пример самоотречения в терпении скорбей и несении креста, возложенного Богом. В рассказе Перова «Новогодняя легенда о счастье» есть такие слова. «Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет Бог. Дай Бог, чтобы наши глаза всегда были устремлены к небу, и мы, подобно Христу, черпая наши силы у Бога, научились противостоять злу, поднимались над невзгодами, скорбями, унижением и одерживали в нашей повседневной жизни нравственные победы».

0: сказал безумец в сердце, Бога нет, и мысли и дела придавней честью, а с неба лился несказанный свет, мир озаряя радостную вестью. Он нежно размягчал сердец гранит, надежду всем живущим посылая. Но тьма от света яркого бежит, свою природу мрачную скрывая, скрывая зла уродливую суть пред лживой маской шалости невинных. Так проще легковерных обмануть. На черном фоне черноты не видно. Зачем менять условия игры? Живи, как все, свободно в мире грешном, наивным этим людям не видны греха оковы из-за тьмы кромешной. О, если б мог понять безумный мир, какой ценой он вызволен из плена! Увы, у мира есть другой кумир. Он ослепил людей богатством тленным. Покорные наживе и страстям, они упрямо выбирают рабство, не устремляют взор свой к небесам, пренебрегая истинным богатством. А те, кто гордость глупую смирив, свет истины принять не усомнились, свободу в Боге верой обрели и со Христом навеки обручились. Пусть труден и тернист тот узкий путь, что в чудную обитель направляет. Блаженство, радость вечная, приют в конце его спасенных ожидают. Кто б ни был ты, мой странник дорогой, какая боль сейчас тебя не гложет, приди к Христу, печали нет такой, которую он утолить не может. Бог возлюбил тебя и ждет давно, когда же распахнешь ты сердце двери и впустишь без сомнения его, святые руки, жизнь свою доверив.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил».

0: вами программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас в гостях Раиса Степановна Кузьменко. Она живет в городе Киев, Украина, и является христианским психологом. И сегодня мы поближе познакомимся с ней. Здравствуйте, Раиса Степановна. Мы рады видеть вас сегодня у нас в студии.
1: Здравствуйте.
0: Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Какая у вас семья?
1: Я замужем за прекраснейшим человеком, Кузьменко Юрием Григорьевичем. И мы через несколько месяцев отметим 37-ю годовщину нашей совместной жизни.
0: Здорово.
1: У нас...
0: Мне самому, кстати, 37 лет недавно было.
1: Ну, замечательно. Мы вырастили троих детей. У нас две дочери и сын, все уже взрослые, и трое внуков растут.
0: Угу. Ваши папа и мама живы?
1: Нет.
0: Нет уже,
1: наши,
0: да?
1: Родители уже умерли.
0: Да, ну, скажите, Раиса Степановна, вы являетесь верующим человеком?
1: Да, я бы сказала, даже глубоко верующим человеком.
0: Глубоко верующим человеком. Вы работаете христианским психологом. Многие христиане считают, что психология или христианская психология – это совсем не то, чем должны заниматься верующие люди. Что бы вы могли сказать по этому поводу?
1: Психологию можно по-разному использовать, так как любой инструмент, например, нож. Им можно причинить вред какой-то, и с другой стороны, можно принести огромную пользу. И вообще мы, наверное, сейчас не мыслим жизни без ножей, которые помогают нам облегчать какой-то определенный труд. Поэтому и в этом плане тоже. Это зависит от намерений человека и от его внутренних ценностей. Если у нас есть определенные внутренние ценности, то мы можем брать информацию только ту, которая соответствует нашим ценностям. Я очень много изучаю, много читаю и многим занимаюсь. Но я, конечно, взвешиваю то, что поступает, в соответствии со своими ценностями. И мне в этом плане можно обратить внимание на то, как вел себя Христос. Когда все вокруг кричали, что ему нельзя ходить в какие-то сообщества, потому что там плохие люди, потому что они не такие правильные, какими должны быть, мы знаем, что Христос смело шел к людям. Почему он не боялся? Потому что он был наполненной личностью, потому что он не впитывал, скажем, не очень хорошее других людей, потому что, я думаю, когда говорили о тех людях, что они не очень правильную жизнь ведут, то обычно не обманывали. Действительно, люди были такими, какими были, не во всем праведными, иногда в чем-то поступающими не очень корректно. Но из-за того, что он был личностью, который был наполнен изнутри, он им нес этот свет, он нес любовь. И вот то влияние, которое исходило от его личности, оно преобразовывало тех людей. И мы знаем, что когда только где-то приходил слух о том, что в каком-то селении появлялся Христос, люди толпами стремлялись туда, настолько влекло их к этой личности. Я думаю, что это наше призвание тоже.
0: Я с вами согласен, действительно, что в нашей жизни не бывает черно-белого телевизора. Любую вещь, даже солнце, скажем, оно как может приносить пользу, так и вред, да? И все действительно зависит от наших внутренних ценностей. То, как мы соизмеряем все вокруг, все зависит от того, что у нас в голове, или, как Библия говорит, в сердце. А вот все-таки, возвращаясь к вопросу христианской психологии, чем занимается христианская психология, в чем ее суть? То есть, что она конкретно рассматривает? Чем она помогает людям?
1: Я могу сказать только то, чем занимаюсь я сейчас. На что я ориентируюсь и что важно для меня и для моей жизни. Вера в Бога очень помогает мне в том смысле, что как раз именно вера, как, или доверие, скажем так, доверие, это как фундамент, на котором мы можем стоять и действительно проходить эту жизнь без каких-то тяжелейших поражений, без каких-то отчаянных попыток что-то там изменить. Мы можем с доверием Богу жить, отдав в Его руки то, что происходит в нашей жизни. Это дает внутреннее успокоение. Потому что обычно человек пытается все проконтролировать. И когда он что-то не может проконтролировать, когда вокруг него что-то происходит не так, как он ожидает и желает, чтобы оно было, обычно многим людям это доставляет сильнейшее огорчение. Даже и христианам. Это не факт, верит человек в Бога или не верит. Когда он верит, но как-то какое-то разъединение с Богом есть, Бог где-то далеко, а человек здесь, сам борется, старается, очень много беспокоится, переживает о своей жизни. И в моей жизни тоже было.

0: много беспокойств и переживаний. Это я не всегда такой была мудрой, как сейчас, да, да. Не всегда.
1: Мы позже поговорим об этом, хорошо? А все-таки, то есть какое направление вы конкретно избрали сейчас в христианской психологии? Вы говорите о детях или о супругах, или вообще о семьях в целом, или еще о чем-то?
0: Я больше занимаюсь программами личностного роста, то есть духовного и психического развития человека. Угу. Как стать личностью, которая может иметь вот эту внутреннюю силу, вот этот внутренний покой, которая может влиять на окружающий мир к лучшему. Угу. Но все это базируется на глубоком доверии Богу, потому что источником этой силы, конечно же, является Бог.
1: То есть Бог тоже задействован в психологии, и через эту науку Он тоже действует на людей, вы хотите сказать?
0: Без Бога мы ничего не сможем сделать, потому что Богом и дышим, и живем, и существуем. И на самом деле никакой личностный рост в человеке не может сделать его благородной, величественной личностью, если он не будет наполнен любовью. А любовью является Бог.
1: Вы давно занимаетесь христианской психологией?
0: Более 17 лет.
1: Более 17 лет. Уже внушительный период, так что да. А вот, вы знаете, есть еще такой вот момент. Конечно, я видел ваши программы некоторые, они мне очень понравились, но практикуете ли вы то, о чем говорите? Потому что, знаете, есть какая проблема? Допустим, врачи многие говорят, что нужно вести здоровый образ жизни, в частности, не курить, но при этом мы сегодня видим, и это ни для кого не секрет, что многие врачи курят, да? Вот, то есть, как бы их действия расходятся с их делами. Вот вы, я бы даже не сказал, практикуете ли вы, а всегда ли вы практикуете то, о чем говорите? То есть, действительно ли это для вас является чем-то реальным? Или это всего лишь теорией?
0: Для меня это является очень реальным и очень работающим. Угу. Потому что то, что, чем я занимаюсь сейчас, и те, скажем так, рекомендации, которые, возможно, даются людям, они работают и приносят действительно глубинную перемену жизни. Угу. Другой вопрос, что всегда ли я являюсь таким уж совершенным человеком? Ну, да. Я человек. Угу. И как человек я совершаю какие-то, возможно, и продвижения вперед, и откаты назад. То есть это я не могу сказать, что я 100% всегда такой уж правильный и совершенный человек. И это тоже нормально. Но я искренне верю в то, чем я занимаюсь. Угу. Я искренне верю в то, что это приносит очень большую пользу для людей. Угу. И я, конечно же, стремлюсь, очень искренне стремлюсь жить по этим принципам. И могу только сказать, что именно благодаря этому, вот сейчас, после 37 лет нашей жизни, угу, наши отношения с мужем намного более нежные, более любящие, угу, более близкие, чем были даже когда мы только создали семью в молодости. Угу. Это благодаря именно тому, что есть определенные знания, которые могут, угу, помочь нам, угу, решать какие-то проблемы и действительно строить свои отношения гармонично.
1: Угу. Раиса Степановна, а вы могли бы какой-то конкретный пример привести, вот как, допустим, вот тот или иной совет в области христианской психологии реально воплощался вами в жизни, как он реально вам лично помог?
0: Одним из очень важных для меня аспектов моей деятельности сейчас является изучение женственности и влияние, угу, женщины, угу, на то, что происходит в мире в целом, угу, в семье и в ее отношениях с мужчиной.
1: Каким образом женщина может повлиять на мир, на семью и на отношения с мужчиной?
0: И для меня оказалось очень большим открытием, что в первую очередь очень повлияло на меня и на наши взаимоотношения, о которых, угу, я только что говорила. Угу. То, что на самом деле женщины, вопреки каким-то убеждениям, с которыми мы рождаемся, и они нам передаются, возможно, по наследству, по поколениям, угу, не являются каким-то униженным существом или второсортным, скажем так. Мужчина, имеющий имеет приоритет, а женщина не имеет такого приоритета, скажем, как считают люди в глазах Бога, угу, или в семье. Потому что если мы так считаем, если у нас есть какая-то мысль и убеждение, что мы, допустим, как женщины второсортные, то, соответственно, у нас такое будет поведение. И если мы считаем себя второсортными, то тогда наше отношение к мужчине строится с позиции, скажем, мышления рабыни, которая, угу, смотрит на своего господина. Угу. И есть очень интересный опыт.

0: И много женщин, которые находятся в такой позиции. Угу. И они, можно
1: сказать, не только в мусульманских странах.
0: Не, да? Только, не только. И они могут выполнять любые там, ну, я бы не сказала слово прихоти, но, может быть, какие-то веления мужчины. Малейшие. Она тут же готова все это исполнить. Однако это не создает счастья
1: есть,
0: в семье.
1: Есть и наоборот, что наоборот мужчина пытается исполнить малейшие прихоти, да, женщины.
0: И счастье в такой семье есть, вот вы знаете?
1: Я думаю, что нет.
0: Нет. Потому что на самом деле есть здоровая позиция взаимоотношений. Угу. Она построена на принципах любви и уважения. Когда мы понимаем, что, вот, допустим, мы являемся личностью, и наш человек, наш спутник жизни тоже является личностью, драгоценной перед Богом. Угу. Мы достойны любви и уважения, и он достоин любви и уважения. Вот при таком взгляде на жизнь и построении отношения, они становятся гармоничными, приносящими счастье в паре, обоим. Uh-huh. Но когда это меняется таким образом, что кто-то выше, кто-то ниже, uh-huh, или эта парадигма все время меняется, там мира не будет. И при том, что интересно, что если даже женщина приняла позицию, что она как рабыня должна применять все это в своей жизни, выполнять прихоти мужа, он, между прочим, не ценит то, что она делает. Обычно с пренебрежением на нее смотрит, потому что она сама себя тоже не ценит. И он только как зеркало, которое дал Бог, и отражает глубинное ее состояние. И в таком положении, находясь, женщина не хочет такого в себе отношения и начинает бороться за называемое равноправие, да, вот как бы подняться наравне с мужчиной, чтобы такое же уважение было. Но никакая борьба не дает этот результат. Этот результат приводит только изменение внутреннего состояния. Когда мы начинаем понимать перед Богом, что Бог благословил нас величайшим даром, о котором говорит наше тело. Если мальчик родился, он в будущем будет прекрасным мужчиной. Угу. Если девочка родилась, ее задача быть прекрасной женщиной. И она имеет драгоценную жемчужину, которую Бог взрастит в ее жизни. Она будет благословением и для своего мужа в первую очередь. Потому что, чтобы муж продвинулся, состоялся, на социальном уровне был принят, был уважаем, ему нужна женщина, которая верит в него, которая любит, которая поддерживает. Но поддерживать мужа и вдохновлять она может только тогда, когда будет понимать, что если он для нее король, то она его королева. И ее королевское величие – это совершенно другой образ мышления. В состоянии помочь ему и поддержать, и верить в него. Если же у нее мышление рабыни, то помочь ему в этом она совершенно, увы, не сможет. Вот на что стоит обратить внимание.
1: Когда мы говорим об отношениях между мужчиной и женщиной, уместно вспомнить библейское высказывание на эту тему. Мы читаем в книге «Бытие», что Бог сотворил человека по образу своему, и сказано, мужчину и женщину сотворил их. Иными словами, мужчина и женщина, то есть человек, они отображают Бога, который тоже состоит из трех разных личностей Божества. Причем эти личности совершенно разные, но при этом мы знаем, что из личностей Божества никто не угнетает друг друга, и никто не кичится, что я главнее, а ты второстепеннее. Да? И вот с этой целью Бог сотворил человека, чтобы человек отображал в своих отношениях, то есть между мужем и женой, отношения между личностями Божества. И вот если у нас нету вот этой библейской основы, у человека нет библейской основы, значит, тогда начинаются проблемы в наших семьях. Да? То ли либо мужчина становится как бы выше женщины, да, как, скажем, в мусульманских странах или в многих российских семьях, или же наоборот, женщина пытается доминировать над мужчиной, что и в том, и в другом случае неправильно. Поэтому это очень важная тема, которую вы работаете. Пусть Господь благословит вас. Вы, ну, мы уже знаем, что вы являетесь верующим человеком. Пожалуйста, расскажите нам, когда вы поверили в Бога и при каких обстоятельствах?
0: У меня верующим человеком была мама.
1: Угу. Так что она, то есть вы родились была... уже в верующей, да, семье, да?
0: Да, родилась в верующей семье. И, угу, конечно, самые близкие отношения с Богом, можно сказать, сейчас они особые, вообще особые, угу, последние годы.
1: Угу. Вот я вот в связи с этим и хотел спросить вас, всегда ли было такое, что у вас все шло гладко, как по маслу? Вот вы родились в верующей семье, всегда были настолько глубоко верующим всю жизнь? Или все-таки был какой-то в вашей жизни момент обращения, когда вы почувствовали, да, что вот до этого я жила вот так, а сейчас вот надо вот очень что-то резко

0: кардинально менять. Ведь у многих верующих детей, в верующих семьях дети часто как бы созревают по ходу, да? Вот у вас было такое, или все-таки у вас гладенько протекала христианская жизнь?
1: У меня не гладенько она протекала, потому что у меня папа был совершенно другого мнения, и там в этом плане было противостояние очень сильное.
0: То есть у вас только мама была верующей?
1: Да, да? Поэтому я проходила свой особый путь осмысления и принятия и нелегких задач, которые приходилось
0: решать. То есть у вас были альтернативы, да?
1: Были,
0: между чем
1: да,
0: выбирать.
1: Были. Но даже хочу сказать, что уже долгие годы, находясь в церкви, были отношения с Богом, но они были не настолько глубокими и близкими, как сейчас. И для меня
0: а
1: это
0: что,
1: очень
0: а
1: дорого.
0: А что сподвигло вас выйти на новый качественный уровень? Что произошло, что вы как бы осознали, что отношения не настолько глубокими были, и что вы захотели, чтобы эти отношения были глубже?
1: Между прочим, когда мы, уже находясь в церкви долгое время, имеем какое-то видение, у нас тоже возникают определенные стереотипы и некие внутренние ограничения, когда мы определенные установки через определенные установки смотрим на людей, да, и даже да, на Бога. Когда мы определяем, Бог вот так действует, а вот так он не может действовать. И в тот момент мы не задумываемся, что это мы своим взглядом смотрим на действия Бога. И в нашей жизни, когда дети были подростками, вот сын был подростком, у нас начались переживания по поводу отношений с сыном. Они были настолько серьезные, что какие-то старые методы, которые мы знали, просто чтение Библии или только молитва, они не работали для того, чтобы выйти из этой ситуации. И это заставило буквально искать какую-то помощь, какие-то знания, которые могли бы помочь в решении этого вопроса. И когда я впервые стала, почему я стала многое изучать и знать, именно тогда, потому что то, что я знала до тех пор, оно не помогло мне в решении именно этой проблемы.
0: Насущных вопросов.
1: И я вот сейчас могу сказать, что это одна из самых больших болей, которые мы в своей жизни переживали, хотя много было за годы жизни пережито, но сегодня это самое большое благословение. Я даже не могу представить, какой бы была наша жизнь настолько замкнутой, закрытой, фанатичной, если бы не то, что мы пережили, что заставило немножко расширить границы нашего сознания и увидеть, что Бог действует намного шире, намного могущественнее, чем мы могли себе предположить. Это для меня было большим откровением, открытием. И вот знание и много информации буквально хлынуло в нашу жизнь, и это очень изменило всю нашу семью, взаимоотношения наших взрослых детей, их отношения в семьях. Но это послужило большим благословением. Я очень благодарна Богу за все и за ту боль, через которую мы прошли. В этом был глубокий смысл.
0: Да, слава Богу. А скажите, почему вы вообще верите сегодня в Бога? Что дает вам вера в Бога?
1: В первую очередь, именно даже не просто вера в Бога, а доверие Ему, оно дает внутреннее успокоение. А внутреннее успокоение происходит тогда, когда мы можем смотреть, вернее, имея внутреннее успокоение, мы можем другими глазами смотреть на жизнь и проходить через ее сложные моменты, не сгибаясь и не ломаясь, и не впадая в отчаяние. Потому что, когда мы внутренне успокоены, мы видим открытые окна Божьих возможностей. Потому что никогда Бог ни одной жизненной ситуации не посылает к нам, у которой нет решения. Если приходит какая-то жизненная задача, у задачи всегда есть решение.
0: Только это очень важно, потому что сегодня многие люди считают, что их проблемы являются неразрешимыми, что из их ситуации нет выхода, и многие заканчивают жизнь самоубийством. И это очень важно, то, что вы говорите.
1: Дело в том, что когда мы смотрим на жизнь, и у нас есть определенный взгляд, какой она должна быть, то у нас нет вариантов других. А часто у Божьей пути не наши пути. И Бог видит, что для нашего развития, для того, чтобы мы стали теми великими личностями, какими Он нас задумал, нам нужны какие-то жизненные ситуации. И обычно, когда мы сталкиваемся с тем, что мы не ожидали, к чему мы не были готовы, и самое главное, что мы считаем, никак в нашей жизни не должно произойти, оно происходит. И я когда-то тоже считала, у кого-то могут быть какие-то проблемы, у нас их не будет. Ни в коем случае.
0: Потому что мы верующие люди.
1: Потому что мы верующие, потому что мы как можем правильно живем. И когда они пришли в нашу жизнь, поначалу казалось, что мы просто тонем от отчаяния.

0: отражение того, угу. что происходило.
1: У вас были в тот момент сомнения в Боге? Потому что многие люди, когда, христиане, я имею в виду, когда сталкиваются с подобными проблемами, они говорят, где Бог? Даже не христиане, просто люди, где Бог? Почему Он допускает все это? Многие колеблются в вере, многие даже уходят от Бога. У вас были какие-то сомнения? Или у вас все, вы четко, жестко стояли, как бы придерживались своего пути?
0: Я не могу сказать, что вот я просто жестко, как бы четко стояла, было очень много боли. И я не могу как бы сказать о том, что у меня были какие-то сомнения в Боге, у меня было непонимание, почему Он не отвечает, как Он обещал, по всем обетованиям.
1: То есть вы просто в молитве
0: время
1: у Него
0: шло,
1: просили, да?
0: Время шло, а оказалось, что, я такую фразу говорю иногда, небо свинцовое, оно молчит. И было очень много боли из-за этого. Но когда я потом стала понимать эти моменты, я понимаю, что это с моей точки зрения человеческой казалось, что небо молчит. Величайшую работу Бог в то время производил над нашими сердцами. Потому что если бы Он в тот момент ответил так, как мы хотели и просили у Него, то, конечно, как мы считали, виноваты обстоятельства, виновата жизнь, виноват, возможно, сын, который не послушал нас и что-то сделал по-своему. И вот потому, Боже, измени его. Проблема была внешняя, не в нас. А Бог терпеливо работал нашими сердцами, чтобы показать, что вот глубинная проблема начинается изнутри нас. И что мы, если хотим что-то изменить внешне, нам сначала нужно измениться изнутри. А признать это за собой очень больно, это болезненно признать, что мы оказались не такими правильными, совершенными, как нам хотелось бы быть. Но когда эти изменения происходят, вот тогда все начинает кардинально меняться. И что интересно, я понимаю, что Бог никаким образом не мог сломить все наши стереотипы, которые были, знаете, как такие стены бронированные, правильности, которые были воздвигнуты. У кого-то проблема, у нас, мы правильные люди, их не должно быть. Только боль могла снести то, что мы выстроили годами, неосознанно, не желая чего-то плохого. И очень многие люди живут за такими стенами бронированными. И вот боль это сокрушила. И сделала нас, можно сказать, и уязвимыми, и оголенными, и болезненными. Но в итоге то, через что нас Бог провел, это величайшее благословение. Я глубоко благодарна Богу за этот путь. Хотя я не могу сейчас сказать, что мы живем в раю, ничего у нас не случается. Да,
1: сегодня
0: у нас...
1: вы боитесь трудностей или уже не боитесь после того опыта?
0: Я просто сейчас стараюсь не оценивать что-либо как трудность и как проблему. От нашей оценки очень многое зависит. Вот существует такое выражение «жизнь черно-белая». В смысле, белое нам хорошо, а черное это плохо, нам плохо. А я сейчас называю для себя жизнь приятно-полезная.
1: Приятно.
0: Когда белая полоса – это приятное, мы можем наслаждаться, радоваться чему-то, чему достигли, что-то доброе пришло в нашу жизнь. А потом неизбежно, это всегда полосы, которые меняются, наступает полезная полоса. Но это полоса нашего развития, продвижения вперед, выход из зоны комфорта. Бог просто зовет нас дальше, открывает нам дальние горизонты, мы идем ввысь. Он нам посылает в жизнь новые задачи. Если раньше я считала проблемы, сложные ситуации, если мы называем проблемы сложные ситуации, мы стремимся с ней бороться и устранять со своего пути. Это что-то, что не входит в наши планы. Сейчас просто моя жизненная ситуация научила меня больше доверять, что Бог знает, что Он делает. И если в мою жизнь даже приходит что-то не то, что согласуется со мной и, может быть, даже болезненно для меня, я знаю, что в глубине, за этими темными тучами, которые сейчас есть, есть солнце, это Божья любовь. И что приходит в мою жизнь, оно послано из рук любви. И просто смотреть через тучи, смотреть на Бога. И благодарить за то, что есть. Вот у меня тоже есть такой жизненный принцип сейчас. Два могу сказать. Первый. Что бы ни случилось, никогда в моей жизни не произойдет то, что не будет допущено Богом. Потому что именно Он является наивысшей силой в этом мире. Без Его разрешения ничто не придет в мою жизнь. Если то, что приходит в мою жизнь, приходит с разрешения Бога, вот для меня это вера в Бога, это значит вот это. Только с разрешения Бога. Значит, Бог видит во мне силы и ресурсы, что я могу через это пройти. Притом пройти не в гневе, не в обвинениях, а именно достойно и с любовью. И поэтому, что бы ни происходило в жизни, это всегда будет ко благу. Это вот как принцип, как девиз, который мы можем для себя все принять, и это очень помогает. И второй, что бы ни происходило в жизни, и особенно тогда,

0: А когда не знаю, что делать в той ситуации или иной, самое лучшее, что можно сделать, это благодарить за то, что есть. Просто сказать: «Боже, благодарю». Может быть, даже сейчас не могу понять, за что и как. Пройдет время, станет ясно. Я просто благодарю тебя. Благодарю, благодарю, благодарю. И тучи начинают рассеиваться, рассеиваться.
1: Приходит покой. То есть они реально рассеиваются?
0: Да, приходит внутренний покой. И вот именно когда покой внутренний, в глубоком доверии, мы начинаем видеть вот те решения, которые Бог показывает. Есть такое удивительное выражение. При внешней активности сохраняйте внутреннюю неподвижность. То есть внешне делайте, что можете для изменения ситуации, но внутренне не негодуйте, не ропщите, не обвиняйте. Сохраняйте вот эту неподвижность доверия Богу или истинного смирения. Потому что смирение – это не просто быть ковриком, который все вытирают ноги, кто хочет. Смирение – это умение принимать жизненные ситуации с миром в сердце. С миром в сердце. Смирение.
1: Интересная этимология этого
0: это
1: слова.
0: Это очень интересно. И с другой стороны еще. Смотрите, вот если мы возьмем озеро, вода в озере, когда она полностью может отражать небо, чистое озеро? Когда?
1: Когда она, то есть нет ветра.
0: Да, полная гладь, тишь.
1: Да.
0: Малейшая рябь уже искажает, правда? Так вот, малейшая рябь в нашей душе, недоверие, сомнение, тревоги, ой, что будет, почему это со мной случилось, что там будет в будущем, мы не можем видеть реальность. Мы искаженно смотрим, и мы часто принимаем в те моменты неверные решения. Если мы хотим из какой-то ситуации выйти наилучшим образом, нам в первую очередь нужно успокоиться. Я не вижу другого варианта успокоиться, как действительно прийти на фундамент глубокого доверия Богу, что да, возможно, случилось что-то болезненное, но это не значит, что Бога не существует. Это не значит, что Он в данный момент сошел со своего трона, и Он не контролирует ситуацию. Это только с моей точки зрения сейчас, мое ощущение. Бог остается, и я могу Ему довериться, тем более имея многие опыты. Каждый новый опыт еще больше усиливает это доверие.
1: А вот вы могли бы, кстати, рассказать какой-то опыт из своей жизни, который реально, вот с, может быть, с действующими лицами, событиями, датами, который действительно, как бы, очень, во-первых, вас укрепил, и, во-вторых, может послужить ободрением и поддержкой для тех, кто нас сегодня смотрит или слушает?
0: Опытов очень большое количество. Вообще, наша ежедневная жизнь – это большие опыты у каждого человека.
1: Согласен. Но были какие-то глобальные опыты?
0: Я могу просто привести последних.
1: Может быть, чудеса вы
0: последних два опыта, которые происходили в жизни нашей семьи с нашими дочерями. Прошлый год для нас был таким годом, скажем, особых задач и благословеннейших решений. Да, вот действительно чудес, которые Бог совершал. Началось с того, что одна из наших дочерей, средняя дочь, она родила ребенка, второго ребенка, девочку, замечательную девочку, но у нее начались осложнения во втором периоде беременности, и ее почки стали просто не выносить ту нагрузку, которая была у организма. И это начался поздний токсикоз. Он имеет очень такие тяжелые последствия. Но вот я вот вкратце как бы скажу такой момент. Наша дочь попала в реанимацию. Но вот кажется, реанимация – это хорошо или плохо? Ну, плохо. Что же в реанимации хорошего? С другой стороны, потом, когда все это прошло, мы просто осмысливали. Если бы она не была в реанимации, она бы вообще умерла. При тех показаниях, какие у нее были организмы, она бы не выжила. Моя сестра, которая проработала в реанимации более 40 лет, она до сих пор мне звонит, когда у них там некоторые такие пациенты с подобным диагнозом, и говорит: какое счастье, что нашей Олечке так получилось. Такое благословение, что... Притом она, ей даже не делали кесарево сечение, она сама родила легко и быстро. Ребенок родился маленьким, преждевременно. 1,8 кг. Кажется, хорошо ли плохо? Маленький ребенок преждевременно – плохо. С другой стороны, если бы ребенок был чуть-чуть крупнее, она бы могла умереть во время родов. Мама. И в этом было благословение. Просто ей потом пришлось после родов определенное время пролежать с ребенком, пока он набирал вес. И вот она тогда себе каждый день говорила: «Сегодня происходит наилучшее со всего, что может быть. Бог с нами». И это давало ей такое глубокое внутреннее успокоение. И когда она успокаивалась, как мама, все было в порядке, ребеночек хорошо себя чувствовал, вес набирал. Только она начинала переживать по какому-то поводу, беспокоиться, моментально ребенок это чувствовал, и у них начинались проблемы. И таким образом она, слава богу, благополучно вышла.

0: с этой ситуацией. Это ее был богатейший духовный опыт, я могу сказать, гигантский скачок в ее духовном развитии, вот то, что она прожила. И я глубоко благодарна Богу, хотя было нелегко, да, были какие-то проблемы. Потом у нашей второй дочери неожиданно ущемилась грыжа позвоночника. Мы даже не знали о том, что у нее есть грыжа, и ей экстренным образом делали операцию. И раньше, как она мне сама говорила, если бы раньше мне только сразу сказали операция, я бы впала в панику, я бы стала глубоко переживать, как это так, что с этим делать, потому что у нее начали неметь ноги, и ей действительно экстренным образом нужно было делать операцию. Но она говорит, я вспомнила опыт своей сестрички, и то, как она говорила, сегодня наилучшее для нас в нашей жизни, что допускает Бог, всегда будет ко благу, сегодня наилучшее. И вот эта фраза, вот это доверие помогло ей спокойно отнестись, довериться, что Бог продолжает нести нас в своих руках. И операция, хотя была длительная, несколько часов под наркозом она прошла замечательно, реабилитация замечательна. Вот это просто как опыт, который помогает нам показать, что когда у нас есть доверие, то мы гораздо легче выходим из каких-то ситуаций. Ну, вот это самое свежее, что могу сказать сейчас.
1: Мне, вы знаете, когда вы рассказывали свои истории, мне вспомнилась одна известная арабская притча, что у мужчины была лошадь, красивая лошадь. Может быть, вы тоже слышали эту притчу. Вот, и все соседи приходили и говорили, как тебе повезло. А потом эта лошадь ускакала от него. И приходят соседи и говорят, слушай, как тебе не повезло? Да? А он говорит, а я не знаю, повезло мне или не повезло. Потом эта лошадь приходит, приводит семерых жеребцов с собой, и еще, которые еще красивее ее. И опять соседи приходят, говорят, слушай, как тебе повезло? Он говорит, я не знаю, мне повезло и не повезло. Потом его сын катался на одном из этих жеребцов, упал и сломал ногу. И приходят соседи, говорят, как тебе не повезло? Он говорит, я не знаю, повезло мне или не повезло. После этого эмир этой страны собирается в военный поход и, значит, мобилизацию проводит, а поскольку у его сына была сломана нога, он, соответственно, его не взяли в армию, не взяли на войну. И снова соседи говорят, слушай, как тебе повезло? Он говорит, я не знаю, повезло мне или не повезло. То есть в нашей жизни мы действительно не знаем, что, как, везет нам или не везет, но доверяя Богу, мы можем действительно как бы быть уверенными в нашем будущем, что в конце концов Господь выведет нас. Вот я, вы знаете, среди нашей аудитории есть очень много людей, которые мало знакомы с христианством или мало знакомы с Библией. Вот, и вот сегодня такой главенствует принцип «бери от жизни все». Да? И вот эти люди хотели бы знать, и, в общем-то, каждый человек задумывается над этим вопросом, то есть что христианство мне может дать? Да? Действительно ли христианство просто обещает нам жизнь на небесах, жизнь в раю? Или даже в этой жизни, находясь, мы можем иметь жить полноценной жизнью и быть счастливыми людьми, и в том числе иметь материальные блага. Вот что вы по этому вопросу скажете?
0: Я думаю, что, конечно же, уже сейчас мы можем быть счастливыми людьми. И мне кажется, очень печально, если мы думаем, что когда-то хорошо будет только в будущем, в вечности.
1: Ну да, а сейчас мы должны страдать, потому что...
0: А дело в том, что как мы думаем, так и живем. Да.
1: Многие люди говорят принцип, извините, что перебиваю, Бог страдал и нам велел, да? И вот эта философия царствует в умах людей.
0: И тогда человек так и живет. И если мы начинаем понимать, что мы предназначены жить для радости, для славы Бога, для того, чтобы быть наполненными миром, гармонией, любовью. Мы предназначены, чтобы жить здесь и сейчас, потому что я когда-то думала, вот самый лучший мой вклад в будущее, какой, каким бы оно ни было, это если я сегодня, каждый день буду проживать по максимуму, с любовью, с миром, будучи, неся какой-то свет в этот мир, какую-то любовь, какое-то тепло, то каким бы ни было будущее, это наилучшее, что я могу сделать сегодня. Ничего больше не надо. И жить здесь и сейчас, это значит радоваться рассветам, радоваться закатам, радоваться дождику, радоваться снегу, быть благодарными за это.
1: За все.
0: Потому что когда мы думаем только о будущем, мы теряем сегодняшний день. А завтра мы жалеем, как же я вчера потерял тот день, да, просто прострадал, потому что обычно чаще наша жизнь строится, и так было раньше в моей жизни. Либо в прошлое смотрим, испытываем вину, что мы не такие совершенные,
1: точно.
0: Либо смотрим в будущее, испытываем страх, а что с нами такими несовершенными будет в будущем. И в этот момент мы теряем радость.

0: сегодняшнего дня. Тогда, когда мы можем ценить те благословения, которые мы имеем, близких, которые мы имеем, детей, которые рядом с нами, или внуки, они быстро вырастают, они быстро меняются. И если мы не ценим то малое, что Бог нам дает, а на самом деле это малое, это огромные величины, если в целом взять, то иногда человек лишается, теряет это, чтобы ценить то, что он имел. Почему сложилась такая пословица, что имеем, то не ценим, потерявши, плачем. Я сейчас думаю, что нам лучше открыть глаза пошире, чтобы видеть то, что мы имеем, быть глубоко благодарными за это, радоваться хотя бы тому, что мы ходим, что мы видим, что мы одеты, что есть еда на столе, что мы не голодаем, что нет войны, есть мир. Слава Богу, есть много вещей, если мы просто осознаем их, которые могут наполнить наше сердце глубокой благодарностью и миром, а значит, и ощущением счастья.
1: Значит ли то, что люди считают так, что если ты стал верующим человеком, значит, ты обречен был быть бедным до конца своей жизни?
0: Я приведу вам интересный пример. Проводили удивительный опыт. Собрали две группы людей. Одна группа людей – это были люди, которые считали себя очень несчастливыми в жизни. У них была очень низкая самооценка. Они считали, кому-то везет, нам не везет. И другая группа людей были люди, которые считали, что жизнь прекрасна, Бог велик, Бог любящий, Он благословляет, и все, нам, все в жизни хорошо. Им дали одинаковое задание, цветные журналы, где надо было выбрать определенное количество фотографий. И вот что удивительное произошло. Люди из второй группы, то есть которые считали жизнь прекрасной, Бог нас любит, листают эти журналы, и где-то в середине журнала заметили, что крупным текстом на полстраницы написано объявление. Обратите внимание на это объявление и скажите вашему экзаменатору, и там была назначена большая премия за то, что они обратят на это внимание. И вот знаете, что произошло? Все до одного из группы, которые считали жизнь прекрасна, Бог нас любит, увидели, сказали, получили большую премию. И ни один человек из группы, которые считали, кому-то везет, а нам нет, и жизнь серая, унылая, и вообще бедные мы несчастные, не увидел этого объявления, хотя в их руках был тот же самый журнал. Вот это показывает о том, что Бог дает нам всем возможности, но кто-то из нас видит, а кто-то не видит. Бог желает нам счастья. На самом деле не деньги портят человека, деньги проявляют человека, который, если уже испортен, то он уже был таким. Он еще ему просто с деньгами ничего. Получил огромнейшую власть, влияние, и потому оно понесло его в какие-то, может быть, порочные круги. Поэтому я лично считаю сейчас, что Бог желает благословить нас, в том числе и материально, если мы готовы принять и во благо это использовать. Но иногда человек не готов даже к этому, и, может быть, для него большие деньги, это как, знаете, как лавина, который снесет с пути, и даже в живых можете оставить. Может быть, для такого человека и лучше подальше держаться от таких, скажем, глобальных испытаний жизни.
1: Раиса Степановна, у нас буквально полминуты остается. Что бы вы в заключение могли бы пожелать нашим телезрителям и радиослушателям?
0: От всей души мое самое искреннее пожелание – действительно испытать глубокое доверие по отношению к Богу. Просто попробуйте, испытайте, примите для себя решение. Что бы ни происходило в жизни, все будет ко благу. И Бог всегда со мной. Он любит меня, Он является моим помощником. И если попадаете в любую ситуацию, благодарите за хорошее. И особенно благодарите, когда в вашей жизни что-то происходит болезненное. Потому что благодарение – это величайшая сила, которая есть в наших руках. Вы попробуйте. Сделайте опыт, и вы увидите, что будет с вашей жизнью.
1: Спасибо вам за интереснейшую беседу. Дорогие друзья, Раиса Степановна живет счастливой и полноценной жизнью, являясь при этом верующим человеком. Мы желаем и вам найти свой путь к Богу и жить счастливой жизнью. Пусть Господь вас благословит. С вами была программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». Всего вам доброго и до свидания.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате.

0: воскресшего в третий день,
1: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
2: и в единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
3: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
4: Христиан называют людьми верующими. И сегодня мы говорим о том, во что мы верим. Но что это за слово такое «вера»? И что на самом деле подразумевается под этим словом? Я сегодня хотел бы открыть один текст из Священного Писания, записанный в послании апостола Павла к евреям. Глава 11, текст 6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Текст настолько интересен, что, мне кажется, даже странно его существование вообще в Библии. «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». И это написано в Священном Писании. Но если человек приходит к Богу, наверняка он уже верит, что Бог есть, правда? Или бывает иначе? Сколько верующих людей вы знаете? А сколько из них верят в Бога? Вы знаете, я как-то посмотрел на статистику. Не на статистику того, сколько людей считают себя верующими, а на статистику того, сколько из них верят в существование Бога. И оказалось, что не все верующие верят в Бога, и это меня поразило. И вот я читаю в Священном Писании: «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». Во-первых, нам необходима вера в само существование Бога. И мир сейчас ставит все эти вопросы под сомнение. Появилось очень много разных теорий, да и раньше было, но сейчас их особо много, относительно того, как произошла Вселенная, для чего мы существуем, каково предназначение людей на этой земле, и много-много разных вопросов. И на все из них можно приводить свои доводы, от каждой теории свои, и много можно спорить, но в конечном итоге мы придем к одному – к вере. Потому что не на все вопросы можно ответить, и не на каждый можно дать четкое утверждение, причем с доказательствами однозначными. Мы, как христиане, читающие Священное Писание, понимаем, что у нас нет другого выбора, как верить в Бога, который существует, который создал нас, создал всю Вселенную и заботится о нас. Но что толку от такой вот пустой веры? Да, мы основываем ее на «верю в Бога», но дальше смотришь на их жизнь, и их жизнь ничуть не отличается от тех других, которые говорят: «а я в Бога не верю». И что тогда? Что дает ему эта вера? Вера не должна быть слепой. Надобно, что это нам в этом. И мы читаем в книге пророка Иеремии в 29 главе, 12

Зови ко мне, и я отвечу тебе. И не просто отвечу, тебе что-то покажу, чего ты не знаешь. Покажу что-то недоступное. И я понимаю, что эта вера – это уже взаимоотношения. И тогда еще читаю Священное Писание и нахожу в Евангелии от Матфея, в 11 главе, Христос сказал так. Стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Много есть обетований в Священном Писании. Много чего Господь обещал нас, такого, чего желает душа каждого из нас. Но это что-то особенное. «Придите ко мне, и я успокою вас». Он обещает нам дать покой. Он обещает нам дать фактически счастье, потому что отсутствие счастья есть беспокойство. Он обещал нам показать чего-то, что мы не знаем. Он обещал нам дать успокоение от всего, что беспокоит нас. Это уже не просто вера. Это что-то выше. Это вера с обратной связью. Это взаимоотношения с Богом. Это уже доверие. И мы читаем еще раз. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Я должен не просто заявлять, что я верующий христианин. Я должен искать Бога, искать Его всем сердцем. И тогда Бог обещает открыться мне, обещает дать мне спокойствие, обещает дать мне еще множество других благословений. В книге пророка Малахии Бог говорит: «Испытайте меня и узнайте. Испытайте меня, не изолью ли я на вас благословений до избытка». Испытайте Господа. Ищите Его всем сердцем вашим, всей душой вашей, всею крепостью и всем разумением, и вы обязательно найдете Его, потому что Он обязательно откроется вам. Молитесь Ему с открытым сердцем, со всей искренностью, и Он обязательно примет вас и обязательно ответит вам, потому что это Бог живой. Он не где-то там высоко. Он здесь, рядом, готов помогать каждую минуту. Испытайте Его и узнайте, как Он благ. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Большой город. Такой разный, такой противоречивый, такой манящий. Как много людей мечтают переехать в большой город, чтобы найти самих себя в нем, чтобы найти свое счастье, чтобы найти что-то лучшее и испытать полноту жизни. Но как часто бывает, что человек, переехав в большой город, вместо того, чтобы найти себя, он теряет. Теряет себя, теряет свое время, свои силы. Можно ли не потерять себя в большом городе, если ты уже теряешь себя, как себя найти? Это наша тема. Попробуем искать ответы на эти вопросы. Друзья, здравствуйте. Вопрос, с которого мы начнем. Момент в вашей жизни, когда вы случайно или специально потерялись, будучи маленькими или совсем маленькими, потерялись в большом городе. Во время прогулки с родителями или во время личной прогулки?
1: У меня вот таких моментов не было, но были моменты, когда мама уходила и говорила, типа, постой здесь некоторое время, я за билетами сейчас вернусь. Вот, и я не знаю, можно ли сказать, что ты потерялся, но, в общем, я чувствовал себя очень плохо в те моменты, потому что ждать приходилось, правда, долго. Она говорила на 5 минут, а проходило 30. Вот, я приходил.

0: все это время, точнее, не я приходил, мама приходила, и я все время высказывал ей претензии. Говорю, мама, это что такое? Ты где была? Я почти не расплакался. Это было до 10 лет. После я начал вести себя по-другому. Я начал ходить за мамой просто.
1: Отлично.
0: Вот.
2: А я испытывала другие ощущения. Терялась неоднократно, но помню лишь один раз, и в тот момент я ощущала спокойствие. Единственное, что немного тревожило, это то, что когда меня мама найдет, мне будет не очень хорошо. Я не хотела, чтобы она меня ругала, и поэтому стремилась, ну, ее найти, и поэтому порой себя даже еще и хуже делала. Но в итоге все хорошо. Так что не знаю, почему. Я, наверное, очень спокойный ребенок в этом плане. Все разные.
1: То есть одновременно было и понимание того, что мама найдет, и найдя что-то предложит интересное.
2: Но при этом я ощущала спокойствие. Просто осознание того, что меня потом наругают, меня тревожило.
1: Угу. Спасибо, Аня.
3: А мы сейчас говорим только про детство или, в принципе, терялась ли я когда-то и что я испытывала? Потому что я терялась не в детстве, но вот в достаточно взрослом возрасте, но паника это была просто...
1: Не детская.
3: Да, запредельная. Я оказалась в другой стране, угу. И у меня не было карты, потому что у меня не было интернета, и я не знала языка. Я не знаю итальянский, и мне приходилось как-то находить общий язык, а в Италии, ну, мало кто знает английский. Вот. Но я паниковала, потому что я не знала, как мне доехать до моего отеля. Вот. У меня такие чувства были, ну, страх. Страх испытывала.
1: Да, спасибо, Яна. Попробуем начать поиск ответа на вопрос не то, как потеряться. Да? Потеряться — это не проблема. Как найти себя, если ты вдруг потерял себя. И вначале посмотрим главный орган или главный предмет, с которым мы будем работать на протяжении всех наших встреч. Мы будем использовать главный путеводитель для потерявшихся, Священное Писание. И отрывок, который будет, наверное, главным лейтмотивом всех наших встреч, написан в книге Притчей. Книга Притчей, 4 глава. Соломон Давидович, один из самых известных царей Израиля, пишет такие слова. «Оберегай сердце свое, пуще сокровищ, потому что оно – источник жизни». Оберегай сердце свое. И, наверное, да, действительно, тот орган, который больше всего надо хранить и оберегать, находясь в большом городе, это как раз наше сердце. Как часто в городе можно найти фитнес-центры, посвященные работе с сердцем? Не просто кардиотренировки, где делают, а где настоящая работа сердцем проходит. И сейчас, друзья, будет небольшой тест. Для того, чтобы понять вообще, насколько это актуально для нас или не актуально, мы ответим на 12 вопросов. На все вопросы может отвечать тремя способами. В общем-то, вам ручки не нужны, вам бумага не нужна. Все может делать в уме или, как минимум, как максимум, пользуясь своими пальцами. Будут заданы вопросы, и если вопрос, который будет задан, или утверждение, оно не соответствует тому, что происходит с вами, давайте мы проговорим про данный момент времени, примерно последние, ну, 3-4 месяца. Если это не соответствует вам или редко бывает, ставите 0 баллов. Если бывает иногда, 50 на 50, 1 балл. И если это часто или абсолютно характеризует вас, ваше состояние, 2 балла. Итак, вспоминаем начальный курс математики. Поехали. Итак, я наполнен миром. Первый вопрос. Второй вопрос. Я чувствую любовь Бога. Третий вопрос. Я умею справляться с беспокойством. Четвертое. Я позитивный человек. Пятое. Мне комфортно быть в тишине с самим собой. Шестое. Я научился справляться со стрессами большого города. Я испытываю чувство благодарности Богу. У меня теплые чувства к людям, которые меня окружают. Я не зациклюсь на мелочах, на мелочах и мелких неприятностях. Я вдохновлен. В моей жизни преобладают положительные эмоции. Я хотел бы, чтобы у моих близких было такое же внутреннее состояние и настрой, как у меня. Посчитали. Отлично.

0: Давайте попробуем посмотреть, что все это значит. Зачем нам это, чтобы понять, насколько та тема, которую мы пытаемся с вами понять, осмыслить, погрузиться в нее, насколько она вообще актуальна. Смотрим. Итак, если вы набрали, надеюсь, это не вы, от 0 до 8 баллов, то состояние, в котором человек находится в данный момент, можно охарактеризовать как зима человеческого сердца или полярная ночь души. Все замерзло, все плохо, вьюги, и с нетерпением ждем весны. Хотя, когда человек находится в состоянии зимы, далеко не все могут поверить, что однажды придет весна, и что не всегда будет так печально, так тоскливо или так радикально плохо. Если вы набрали от 9 до 16 баллов, то это замечательный период под названием межсезонье. То ли осень, то ли весна. Надо определиться. Если весна, то здорово. Мы на подъеме. Если осень, то, видимо, что-то мы уже потеряли. Лет позади. И, наконец, если вы набрали от 17 до 24 баллов, самое лучшее состояние – блаженное солнечное лето вашей души и вашего сердца. И теперь вопрос. Сейчас не будем конфиденциальную информацию раскрывать, но есть ли кто-то, у кого больше 17 баллов? Вау, отлично. Теперь, соответственно, скажите, пожалуйста, друзья, у вас больше 17 баллов. И как вы, живя в большом городе, можете сохранять себя в состоянии лета человеческой души, в состоянии позитива? Какие-то советы, которые вы, или лайфхаки, которые вы для себя открыли, то, что помогает вам быть в профиците, то, что помогает вам не теряться?
1: Не знаю, насколько мощный это совет, но скорее не я себя сохраняю, а Бог меня хранит в большом городе.
0: Ага, спасибо, Илья. Получается, что самое главное – это как раз не терять отношения с Создателем, находясь в большом городе.
1: Да.
0: Спасибо.
2: Мне кажется, просто меньше нужно зацикливаться на каких-то вещах и удалять от себя какой-то негатив в жизни. Вот, и все будет нормально. Просто налаживать доверительные отношения с теми, кто тебя окружает. Угу. Вот, и у тебя становится все хорошо.
0: Доверительные отношения и не зацикливаться.
2: Да.
0: Спасибо, Сереж.
3: Ну, правильно, потому что неважно, какой город. Ты можешь в большом потеряться, можешь потеряться в маленьком. Это все зависит от тебя, что тебе нужно. Вот, поэтому... Ну, правильно, нужно как бы просто быть позитивным человеком. Не знаю, проблемы есть везде, ты с ними везде можешь встретиться. Просто надо справляться. Вот.
0: Спасибо, Богдан.
4: Мне помогали сериалы. Определенно, нужно именно выбрать правильный сериал, чтобы он как раз-таки тебе, ну, для души давал питание, что ли. Такое, потому что порой бывают рядом с тобой находятся такие люди, ты от них и избавиться не можешь, ты с ними связан, и при этом они тебя так сильно выматывают, а когда ты подбираешь себе окружение, такое, ну, можно сказать, нереальных людей, хотя бы виртуальных, тех, которые тебе нравятся, у которых тебе есть чему поучиться, которые как-то греют какие-то грани твоей души, становится легче, появляются силы, и, конечно, это очень много... Влияют именно друзья, люди, с которыми ты можешь поговорить, близкие.
2: Угу. Вот ты сейчас про источник вдохновения, да?
0: Да.
5: Мне кажется, еще очень важно время от времени уметь абстрагироваться от этого большого города, сосредоточиваться на себе, на том, что ты чувствуешь, на том, что, может, тебе нужно отдохнуть, побыть самим собой, и тогда ты отдохнешь и полных сил снова вернешься в эту суету и обыденность.
3: Кто-то, наоборот, найдет себя в большом городе, кто-то получит от этого удовольствие, от этой атмосферы, что ты являешься кусочком вот этого многомиллионного общества, вот, и, ну, чувствуешь себя там свободно, и наоборот, и чувствуешь себя как рыба в воде, в общем.
0: Безусловно, Богдан, большой город многим дает чувство драйва. Когда ты видишь постоянное движение вокруг себя, ты понимаешь, что ты не можешь быть просто на релаксе. Тебе нужно напрягаться и что-то делать. Тебе нужно впрягаться и работать, работать, работать. Да, безусловно. Хорошо, друзья, спасибо, что поделились вашими подсказками, вашими некими находками. Итак, действительно, наша жизнь, она нелинейна. Иногда мы чувствуем себя на высоте. Это капитан очевидность. Иногда

0: руки опустились, и кажется, что нереально сделать что-то, чтобы я опять включился и начал что-то делать. И если бы можно было сейчас выделить среднестатистического жителя большого российского города и просканировать его на предмет, какие чувства чаще всего он испытывает на протяжении дня, какие это были бы чувства, или какая палитра эмоций. Люди совершенно разные, да, полюса разные, но в основном, как обычно говорят, среднестатистическая зарплата такая-то, да, или среднестатистическая пенсия, или еще что-то. А вот среднестатистическая палитра чувств человека, живущего в большом городе.
1: Мне кажется, это стресс, потому что все мы очень сильно переживаем в течение обычного дня на работе, на учебе, а ритм большого города, он заставляет тебя постоянно куда-то бежать, стремиться, и мне кажется, это стресс.
0: Угу. Стресс. Стресс как состояние. Спасибо. Еще варианты есть?
2: Да, и отсюда же, наверное, и усталость, это вот загнанность, как последствия, скорее всего.
0: Угу.
2: Я как-то ехала в автобусе, я была с рюкзаком, и получилось так, что женщина хотела выйти, мой рюкзак ей мешал, и вот как раз тогда и проявилась вот это вот, ну, этот стресс весь у нее. Она так вспылила, так начала кричать, толкаться, хотя, ну, вроде мелочь, а она вот просто задела ее настолько, что вот показала всю вот эту палитру чувств этого человека, который так устал в этом стрессе. Вот. Ну, для меня это, конечно, очень часто усталость.
0: Угу. Да, спасибо, Яна. Иногда в большом городе ты невольно становишься последней каплей для какого-то человека в состоянии стресса, и он на тебе отыгрывается по полной программе. Да, это бывает. Увы. Когда мы говорим о том, что какие чувства можно испытывать, находясь в большом городе, они совершенно разные. Можем ли мы сказать о том, что человек, который идет за Создателем, человек, который называет себя не просто верующим, а христианином, его чувства и его состояние как-то будут отличаться от общей тенденции жителей большого города? Ваше предположение?
3: Да, будет.
0: А почему так думаете?
3: Потому что, мне кажется, человек, который идет за руку с Создателем, у него отличается немного мышление. Он чувствует уверенность в себе, в следующем дне. Он чувствует, что у него всегда есть уверенность, что его защитят. Да?
2: Согласна, но с другой стороны, даже вот в псалмах мы можем наблюдать разные сезоны сердца, разное mm-hmm. настроение. Бывают различные обстоятельства, вот даже... Ну, вот все герои Библии, они переживали взлеты и падения, соответственно, у нас тоже бывает по-разному. Сегодня хорошее, прекрасное настроение, просто вдохновение, завтра не очень. И зима в душе. По-разному.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Правда ли это, что верующие люди легче справляются со стрессами, более заряженные, более оптимистичные и реже говорят: «Я не могу, я раздавлен, я сломлен, я не знаю, как мне дальше жить».
3: Ну, это смотря как посмотреть. С одной стороны, верующие люди могут испытывать даже больше стресса, чем неверующие. Но тут еще в умении с этим справляться. То есть я скажу, что верующие люди порой испытывают много стресса, но они могут справиться, если с ними есть Бог. Вот.
0: Угу. Спасибо.
4: Мне кажется, еще вопрос стоит, во что эти люди верят, если они верующие?
0: Очень хороший вопрос. Не все верующие верят в одно и то же или в одного и того же?
4: Ну, как минимум, когда человек общается с Богом, да, вот, то есть как-то просит о помощи, возлагает что-то на него, как бы, ну, получает эту самую надежду, как бы неверующий человек скажет, что это, ну, самонастрой такой. Вот. И, ну, как минимум, как бы, даже самонастрой, этот вот, ну, психология же тоже, это тоже mm-hmm. помогает, поддерживает, вот.
0: Спасибо. Спасибо, Богдан. Давайте обратимся к Писанию для того, чтобы посмотреть. Любопытно, Писание не проводит разделение между тем, человек живет в сельской местности, человек живет один, или человек живет в городе или в очень большом городе. В Священном Писании в Новом

0: Завете мы видим несколько книг, которые были написаны жителям мегаполисов того времени. Кстати, помните? Письма в мегаполисы. Я подскажу. Один из мегаполисов — это Рим.
1: Рим.
0: Второй мегаполис, один из крупнейших городов Римской империи, в который тоже послание писалось, город Эфес. Совершенно верно, да. Поэтому, да, мы в Писании видим письма в мегаполисы. И это очень интересно и актуально для нас. Итак, с точки зрения Писания есть особые три ряда чувств, которые испытывает человек, идущий за Богом. Не постоянно, но это то, к чему Писание призывает и декларирует, что такое есть у людей, посвятивших себя Господу. Давайте посмотрим. Послание филиппийцам. Хороший город, территория современной Греции. Филиппийцам 4 глава, стих 4. Апостол Павел говорит: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Первая часть вот в этой триаде чувств – это состояние внутренней радости. И сразу же возникает вопрос, что помогает вам оставаться в позитиве, в плюсике, а не в минусике? Не считая волшебной фразы «Акуна Матата».
1: Вот, как я и говорил, избегать негатива и общаться с, так скажем, положительно заряженными людьми.
0: А как можно негатив
1: избегать? Которые улыбаются, радуются жизни рядом с тобой, как бы, вот, и все пропадает, есть негатив. Избавляешь себя от плохих сериалов,
0: мрачных Аня говорила про сериалы хорошие.
1: И мрачной музыки, и все становится хорошо.
0: Ага, значит, минус неадекватные сериалы, минус неадекватная музыка, и жизнь удалась.
1: Не то, что неадекватная, можно слушать и адекватную, ой, точнее, неадекватную, положительно заряженную, так скажем, музыку.
0: Ага.
1: А есть просто, как бы, там даже не сам текст какой-то, слова, вот, а сама мелодия, вот я про это говорю больше. Вот.
0: Спасибо, Сереж.
2: Я бы дополнила то, что есть люди, которым тяжело вот так вот взять и что-то изменить в своей жизни. Да, они понимают, что это нужно, но вот им надо, чтобы как-то душа сама это изменила.
3: Мне кажется, главное негативным чувствам не дать взять над тобой верх. То есть не пребывать в этом состоянии печали, не лелеять его, а идти, вставать и что-то делать. Возможно, простая уборка дома поднимет тебе настроение, ты посмотришь на результат, и уже имеет место быть радость.
2: Или же можно сменить хобби. К примеру, если ты такой достаточно активный, позитивный человек в душе, а внешне ты, ну, не проявляешь такой прям именно активной жизни, к примеру, весь погружен в учебу или в работу, то можно было бы подобрать из отдыха что-то более активное, где связано с общением с людьми, при этом которое достаточно доброе, открытое, это, к примеру, волонтерство или же вожатство. Кому что ближе, много есть разного, и даже в спорте есть очень позитивные люди. Вот. Поэтому нужно просто побольше поискать тех людей, которые могли бы тебе помочь зарядиться хорошей энергией. А для этого нужно просто делать то, что тебе непривычно. Порой людям тяжело выбраться из вот этого тяжелого состояния, потому что они как раз-таки идут по накатанной, и нужно просто набраться сил и что-то изменить в своей жизни кардинальным образом, и тогда, возможно, им это поможет как раз-таки выйти на эту волну позитива.
0: Другими словами, не бойся выходить из зоны комфорта.
2: Да, не бояться выходить из зоны комфорта.
0: Хотя мы же так ценим ее зону комфорта, мы так ищем ее, и когда находим, так хочется там просто зависнуть. Подольше, подольше.
4: Ну, еще меня когда-то учили, что ты человек, ты личность, и ты обладаешь властью впускать или не впускать негатив в свою жизнь. То есть много вещей, много замечаний тебе делают, но только ты решаешь, что принимать, а что нет.
0: Угу. Спасибо. Спасибо большое, Илья. Итак, возвращаясь к триаде чувств, которые Писание настаивает, должны наполнять жизнь христианина. Мы проговариваем, что первое чувство, первое состояние – это состояние радости. Второе состояние – первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, стих 18 говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». За все благодарите. И вопрос риторический. Можно ли сказать, что жители большого города чаще благодарны, чем жители других городов? Что они умеют сказать «спасибо», «благодарим», выразить признательность.

0: Нет, мне кажется, тут неважно, где человек живет. Вот. Мне кажется, тут у всех одинаковое, в принципе, настроение, то, что мало кто за что-то благодарит, наверное. Мало таких людей. Вот. Больше тех, наверное, кто, типа, жалуется на жизнь, почему так, а не иначе.
1: Ну, вообще, если с математической точки зрения прикинуть, в большом городе больше
0: Я
1: людей, которые
0: понимаю, да.
1: благодарят.
0: А если в процентном соотношении?
1: Ну, смотри, я вот на самом деле, мне тяжело сейчас понять, большой город, маленький, потому что в большом городе люди обычно, каждый человек, так же, как и в маленьком городе, пытается найти место какое-то, общество, в котором он себя реализует, в котором он общается, и в зависимости, счастлив он в этом обществе или нет, он его меняет или нет. То есть тут что в большом, мне кажется, городе, что в маленьком, одно и то же.
0: Ну так.
1: Человек как бы ищет себя, и все, что влияет, это, ну, именно город, это размер возможностей, размер количества обществ, в которые ты можешь влиться и там себя реализовать.
0: Так и я, ну, понятно то, что в большом городе легче искать, ну, общество
1: Просто, как
0: нормальных,
1: по мне,
0: положительно заряженных людей.
1: очень тяжело понять, как именно размер города влияет на, так скажем, размер счастья. Вот.
2: Или несчастье.
1: Или несчастье.
3: Я заметила, что, возможно, ну да, с счастьем там, конечно, вопрос, но заметила, что чем больше город, тем выше уровень, людей в нем. То есть чем тяжелее встать на ноги в городе, тем люди там более осознанные, более серьезные. По крайней мере, мне эти люди больше симпатизируют. И, ну, для меня это считается очень таким важным критерием, поэтому если, в принципе, хорошо поискать, то в этом большом городе больше вариантов найти достойных людей. Но это, конечно, тоже очень сложно, и это понятно, но при этом думаю, что там больше
2: Спасибо.
3: возможностей.
2: Спасибо, друзья, что поделились. Попробуем небольшой итог подвести. Итак, мы говорили о том, что есть три особых состояния, три особых чувства, которые мы можем вырабатывать или принимать, находясь в большом городе или еще где-то. Первое мы прочитали – это тема радости. Второе – это тема благодарности. Мы еще об этом будем более подробно говорить. И третье – апостол Павел пишет опять в послании к филиппийцам, в 4 главе, стих 6. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве с прошением и благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». И мир Божий – особое чувство, особое состояние человека. Третье – это наличие внутреннего мира, некой стабильности, некого покоя и завершенности. Итак, получается все очень интересно, что вот эта триада чувств – радость, благодарность и мир. И теперь возникает вопрос, как научиться балансировать в большом городе между вызовами и возможностями этого города, между стрессами и возможностями радости, чтобы действительно вот то, что мы прочитали, как повеление Создателя, радость, благодарность, мир, чтобы вот эти вот все три чувства, вот эта триада, она хранилась внутри нас. Поэтому будем думать, как найти ответ на эти вопросы. Большой город. Такой разный, такой объемный. В нем столько измерений. Три главных измерения, о которых важно помнить и в которых важно уметь себя и оставлять, и двигаться. Не просто высота, глубина, ширина, но радость как особое состояние, благодарность как особые чувства, которые испытывает человек, и мир как внутренняя начинка, характерная для человека. Как эти чувства сохранять? Как эти три состояния не растерять, находясь в большом городе? Это то, о чем мы с вами будем говорить в следующий раз. А пока спасибо, что были с нами. Всего доброго.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза?

Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему я должен это разгребать?» Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

Мы с вами слышим иногда приглашение «убойся Бога» или «страх Божий». А как вы думаете, нужно ли нам с вами бояться Бога? И правильно ли будет бояться Его? Страх – это состояние, обусловленное грозящим реальным или предполагаемым бедствием. Согласно психологии, страх считается отрицательно окрашенным эмоциональным состоянием. Но в книге «Второзаконие» мы очень часто встречаем с вами это приглашение. Бояться Бога, убойтесь Бога. И на фоне описания великой Божьей любви в этой же книге, кажется, что приглашение «бояться Бога» оно неуместно. Но вместе с этим мы с вами увидим, как неоднократно к этому Господь нас приглашает. И очень хотелось бы понять, что Господь желает этим сказать. В 6 главе, в 24 стихе, мы с вами читаем следующее. «И заповедал вам Господь все постановления сии, чтобы мы боялись Господа». И дальше мы читаем с вами. «Бойтесь, чтобы вам было хорошо,

бойтесь и исполняйте, дабы вы жили на этой земле. Рождаемся ли мы с вами с этим чувством страха перед Господом, или все-таки оно приобретается в течение нашей жизни? Давайте мы увидим, что написано в 4 главе этой книги, в стихе 9 и 10. Мы читаем следующее. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим». И дальше мы читаем с вами. «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научились бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Интересно, Господь говорит, чтобы вы не забыли все то, что с вами случилось, и воспитывай своих детей, чтобы они также научились бояться меня. Это процесс, это воспитание, духовное воспитание. Страх Господень – это особый страх. И это как раз тот страх, которого не нужно бояться. Ради этого появилась в свет целая книга, книга Второзакония, для того, чтобы показать нам, как нам строить наши взаимоотношения с Богом. Уже завершилось путешествие в пустыне, но народ еще не был научен благоговеть перед Богом. Именно поэтому неоднократно мы встречаем с вами приглашение бояться Господа. 6 глава. «Бойся, чтобы тебе было хорошо». Глава 10, стих 12 этой же главы. Мы читаем с вами приглашение, которое обращено к людям. «Когда вы перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, и вы будете жить безопасно». Далее мы читаем с вами о том, что Господь говорит, чтобы вы боялись Господа. 13 глава. «Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте». 14 глава мы читаем с вами. «Отдавайте», да, десятую часть Господь приглашает, чтобы вы научились бояться Бога. 17 глава, 19 стих. «Читай закон, чтобы ты научился бояться Господа». В 25 главе мы снова читаем приглашение, чтобы ты научился бояться Господа. 28 глава, 58 стих. «Если не будешь бояться, поразит Господь тебя болезнями». Интересно, в главе 31 этой же книги Господь обращается к иноземцам, что они также должны научиться бояться Господа. Мы читаем Священное Писание и находим неоднократное приглашение в Священном Писании о том, что человек должен испытывать особое почтение к Богу. Книга Притчи, 1 глава и стих 7. «Начало мудрости» мы читаем «Страх Господень». 14 глава этой же книги «Страх Господень» – это источник жизни. Книга Иова неоднократно говорит нам о страхе Божьем. 28 глава, мы читаем здесь 28 текст. «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла». Подводя итог всему, мудрейший из жителей земли в книге «Екклесиаст» подводит итог жизни человека. И мы читаем с вами, как он провозглашает в последней главе, в последних стихах, подводя сумму всего, сообщает: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Почему в этом есть такая необходимость? Потому что в этом все для человека. Интересно, соблюдай заповеди, бойся Бога, потому что в этом все для человека. Что разделяет нас с вами с Богом? Ради чего мы допускаем в нашей жизни отступление от Бога? Мы так часто произносили это слово «страх Господень», «бойся Господа». Что это означает? Уважать Бога, благоговеть перед Богом или испытывать особое почтение к Богу? Давайте мы увидим. Следующие четыре стиха помогут нам увидеть широту,

этого библейского термина и приглашения «Убойся Господа». Первый стих мы прочитаем с вами из книги Притчи. В книге Притчи, 8 глава и стих 13, мы читаем с вами следующее. «Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь и коварные уста я ненавижу». Оказывается, бояться Господа не означает находиться в таком вот судорожном состоянии угнетения, страха, что вот кто-то сейчас обрушит на тебя всю свою силу, всю свою власть и накажет тебя. Это не означает ходить и трястись, что кто-то вот из-за угла наблюдает с нами и вот сейчас накажет. Нет. Оказывается, первый смысл этого приглашения бояться Господа или убойтесь Господа, или страх Господень – это ненавидеть зло, удаляться от гордости и от высокомерия. Человек, который приближается к Богу или живет с этим осознанием, что Господь присутствует в его жизни, он удаляется от зла. Мы читаем с вами еще один очень важный библейский псалом. В псалмах мы читаем с вами глава 32 и стих 8. Давайте мы увидим еще один очень важный аспект страха Господня. «Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной». На самом деле, бояться Господа означает выражать почтение, уважение к Богу. Мы не можем всегда думать о Боге, но когда мы принимаем в жизни важные решения, мы должны помнить о Нем и почитать Его, и в своем выборе проявлять уважение и почтение к Богу. Еще одно очень важное заявление мы читаем с вами и находим с вами в книге Второзакония. Мы начали с вами с этой книги. Именно она наполнена этими приглашениями. «Убойся Господа, бойся Господа, потому что в этом для тебя великое благословение». Но в главе 10 и в стихе 12 мы находим с вами очень интересное приглашение. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, и ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей». Нужно сказать, что среди всех языков этой планеты только в одном языке слово «страх» и слово «любить» очень тесно взаимосвязаны между собой. И именно на этом языке была написана Библия, Ветхий Завет. И в этом стихе автор снова связывает эти два понятия, потому что он желает донести до нас, что бояться Бога означает любить Бога. Именно об этом он так и говорит, чтобы ты боялся Господа и чтобы ты любил Его. Как мы относимся к тем, кого мы любим? Какие чувства мы проявляем? Как мы общаемся? Какой тон голоса у нас по отношению к тем, кого мы любим? Как мы думаем о них? Какое место они занимают в нашем сердце? Вот именно к этому приглашает нас Священное Писание. Любить Господа. В этой любви мы проявляем особое почтение. Возвращаясь снова к 32-му псалму, мы с вами читаем здесь еще один стих, 18-й текст. И этот библейский текст имеет очень важное значение, поскольку, опять же, нужно сказать, что слово «страх» и другой глагол «видеть» также между собой имеют очень тесную связь и общий корень. И вот именно здесь мы замечаем: «Вот око Господне над боящимся Его и уповающим на милость Его». Око Господне над боящимся Его. Мы будем очень часто встречать в Священном Писании взаимосвязь между видеть и бояться. Взаимосвязь между тем, что смотрит Господь на нас, или человек живет с пониманием, что Господь его видит, и испытывать любовь, почтение и уважение к Богу.

Мы приглашены с вами взращивать в себе чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Бог не полицейский. Это наш Небесный Отец. И Он видит нас, очи Господа над боящимися Его. И Господь видит нас для того, чтобы помогать нам и вести нас по жизни. Нужно сказать, что в книге Иова, в 28 главе, мы уже читали с вами 28 текст, также мы наблюдаем с вами эту взаимосвязь между видеть и между бояться. Когда мы читаем с вами 28 главу и стих 24, здесь написано: «Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом, когда Он ветру полагал все и располагал воду по мере, когда назначил устав дождю и путь для молнии, тогда Он видел ее и явил ее». И дальше стих 28. «И сказал человеку: вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла». Жить постоянно под этим четким, ясным пониманием, мировоззрением, что Бог видит человека, означает жить осмысленной жизнью. Осмысленная жизнь – это понимание, что Бог всегда тебя видит. И, конечно же, мы читаем с вами продолжение этой мысли, когда читаем с вами Псалмы, 35-й Псалом мы читаем с вами, и здесь снова будет сказано во втором стихе: «Нечестие беззаконного говорит в сердце своем, нет страха Божия перед глазами его». Интересно, чем отличается жизнь обычного человека от жизни, или верующего человека от жизни нечестивого? Верующий человек живет и понимает: Бог меня видит, Бог меня знает, Он наблюдает за мною, и я наблюдаю за Его деяниями. Как думает нечестивый человек? Бог меня не видит. Я могу делать все, что заблагорассудится. Я могу делать то, что я считаю нужным. Он занят своими делами, а я могу творить то, что я считаю нужным. Нет страха Господня перед глазами у тех, кто не знает Бога. Мне очень нравится история жизни великого человека, Моисея. Вы знаете, что в свое время он сделал очень важный выбор в своей жизни. Он был великим лидером и стал им потому, что Бог в определенный момент его жизни занял в его жизни очень важное значение. И мы читаем об этом в послании к евреям в 11 главе. Посмотрите, какая взаимосвязь, очень красивая, на мой взгляд, здесь присутствует между страхом Божьим и между выбором, который человек делает. Мы читаем с вами 11 главу и стих 27. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Очень интересно, что в этом стихе мы снова наблюдаем взаимосвязь между «видит» и «боится». Мы можем смотреть на обстоятельства нашей жизни. Кто боится потерять работу, кто-то боится, если он будет верующим, верным Богу, испытает еще какой-то дискомфорт, неудобство. Кто-то не знает, где ему жить дальше, и тоже боится. Кто-то боится мнения окружающих людей, и это его очень серьезно беспокоит. Да, мы можем бояться. И многие люди боятся земных вещей, которые оказывают на них влияние, или людей, оказывающих на них влияние. Боятся тех, от кого зависит их жизнь. Но когда мы читаем с вами о Моисее, написано, что он не убоялся гнева царского. Конечно, живя в Египте, находясь в доме фараона, будучи ответственным за какие-то процессы, понимая, что если он проявит верность Богу живому, у него могут в жизни появиться очень серьезные проблемы, он должен был принять решение. Кого слушать?

Бога или царя. И вот здесь написано, что гнева царского он не убоялся, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Удается ли нам с вами видеть невидимого? Может быть, мы думаем, как я проживу без одежды, без хлеба, без работы? А вот у Моисея другой вопрос.

0: и оказаться достойным вечной жизни, если мы потеряем из виду Бога. Моисей – это Божий человек. Он всегда перед собой видит Бога. Вот в чем состоит страх Господень. Бояться опечалить Бога, благоговеть перед Богом, выражать почтение, подчиняться и взращивать в себе это чувство непрестанного присутствия Бога в нашей жизни. Очень хотелось бы, чтобы каждый из нас мог бы в заключении отметить, что страх Господень – это не концепция, это не доктрина, это образ жизни. Вы либо боитесь, либо нет. Вы либо согласны с Богом, либо нет. Вы либо подчиняетесь, вы послушны Ему, либо нет. Но с уверенностью сегодня можно сказать, что человек, боящийся Господа, это человек счастливый. Это человек, которого Господь ведет по жизни. И о таком человеке, как Моисей, мы читаем с вами, что Господь ввел его. И чуть позже, когда его не стало, мы читаем уже в Новом Завете, в послании Иуды, что был спор о теле Моисеевом, и что Господь воскресил Моисея и дал ему землю, которую обещал по обетованию. Дорогие друзья, бояться Господа – это означает полюбить Бога всем своим сердцем. Именно таким людям Господь открывает небеса и изливает благословения. Именно для таких людей Господь однажды откроет возможности для жизни вечной. Блажен человек, боящийся Господа.
1: Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.
2: Сильным штормом войди в мою жизнь. Не страшусь я ни горя, ни смерти. Я сдаюсь пред тобой. Измени мое горящее сердце. Пред тобою я преклонюсь. Не нужны мне земные богатства. Лишь к тебе я взываю, молюсь, ожидая небесного царства. Верный слову один лишь ты. Чистота твоя неизменна. Основатель моей мечты. Благодать твоя драгоценна.

0: ходит ли Бог в гости. К Аврааму он пришел, пообедал с ним и поговорил о его семейных делах, а потом поделился своими планами. Как эта история характеризует Авраама и как Бога? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Следующая наша глава, она такая практически семейная, с очень доброй историей беседы, ну, по крайней мере, начинается с этого.
1: Да, да, очень приятная глава, прям душевная, так скажем.
0: Да.
1: Ну что, 18 глава книги «Бытие», да? «И явился ему это Аврааму, да? Продолжаем историю Авраама. Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного». Это можно себе представить, да, что вот там, где падала тень от входа в шатер, сидит себе уже такой старец Авраам, ему 99 лет, где-то там по хозяйству хлопочет Сара, и у них такая, ну, так, такая приятная старость.
0: Ну, может быть, не совсем приятная все-таки, нету детей и внуков.
1: Да, детей и внуков нет, к сожалению. Но уже возраст почетный, уже такая степенность определенная. Ну вот написано, что явился ему Господь. Он возвел очи свои, взглянул, это Авраам, значит, он сидит в тени своего шатра при входе, возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. То есть это было не вот прям Господь пришел к нему и явился как Бог, а он смотрит, три мужчины, три человека. И вот интересно, как он отреагировал. Увидев, он...

0: бежал навстречу им от входа в шатер, поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». И везде здесь, ну, в русском переводе, в слово «владыка» и все местоимения, они стоят, ну, как бы с большой буквы написано, да? Но на самом деле-то он не знал, что это Бог.
1: Ну, может быть, то, что Бог он не знал, но все равно, наверное, он как-то догадывался, что это непростые люди, потому что если бы он какого-нибудь нищего с клюшечкой увидел, он бы, наверное, не побежал и не поклонился бы до земли.
0: А вот в это как раз и не факт. Интересно, что как себя Авраам ведет. Он побежал навстречу, поклонился, используются такие глаголы. Вообще, верующие люди борются за это, что поклонение достоин только поклонение, достоин только один Бог. И поклоняться другим нельзя. А тут используется это похожее слово, что как бы поклонился, как Богу, да? Но на самом деле это просто показывает, какова была культура гостеприимства того времени. Насколько это было архиважно принять странника. Тебе пришли люди, они пришли с миром, они идут мимо твоего дома. Откуда они идут, куда они идут, ты не знаешь, но они у твоего шатра недалеко, и чтобы они не прошли мимо, он побежал, остановил, поклонился и начал их уговаривать: не пройдите мимо раба твоего. И принесут немного воды, четвертый текст, да, омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Прям очень красиво, не знаю, почему-то очень сильно откликаются в моем сердце эти слова, как он проявляет вот эту вот культуру гостеприимства, как он их уговаривает. И в пятом стихе как красиво сказано: «И я принесу хлеба, и вы подкрепите
1: сердца».
0: Не силы, ничего, сердца подкрепите. Сердце подкрепляет хлеб, да? Который, да, Авраам должен был принести. «Потом пойдете в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». А если бы он не вышел навстречу, прошли бы они мимо или нет?
1: Возможно, прошли бы.
0: Возможно,
1: трудно
0: бы
1: прошли. Трудно сказать.
0: Удивительно, да? Кстати, кто-то позже из новозаветных авторов так и скажет, что Авраам, не зная, да? А что, нет, не про Авраам скажет, а скажет, что многие, не зная, там, оказали гостеприимство ангелам. Именно вот эта вот фраза, что не зная, не думая, то есть они не ради Бога это делали, то есть не, они сказали: о, Бог к нам пришел, давай, конечно, побежали. Они это делают для простых людей. Они сказали: сделай так, как говоришь. И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлеба, то есть не свежеиспеченные. Вот, то есть, и опять-таки, видишь, это же все сколько времени требуется? Это не вот, ну, как вот, едешь сегодня,
1: да,
0: на машине.
1: Там, готовую пиццу разогреть.
0: Кафешку заехал на 15 минут, на 20 минут, там, на полчаса поел, дальше поехал. Это же сколько времени? Это пока приготовят за месяц муку, пока она там все, и они за это время должны отдохнуть. И побежал Авраам к стаду, взял теленка нежного и хорошего и отдал отроку. Тот поспешил приготовить его. Одним хлебом вот не обошлось, как когда-то описано, теленок нежный, хороший.
1: Вкусный.
0: Вот, не написали, но наверняка он был очень вкусный. Взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил пред ними. И интересно, смотри, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Авраам, что, разве он был не голодный?
1: Может, и не был. Может, он отдыхал так спокойно, у него был такой день.
0: Пока теленка приготовили, пока муку там это все испекли в лепешке. Мне, ну, я вот так размышляю, мне кажется, это культура, мне кажется, это эпоха. Потому что, смотри, один теленок на троих, это же много.
1: Ну, наверное, достаточно, да.
0: Даже для ангелов, понимаешь? Вот. Скорее всего, он тоже ел. Но когда? Потом. Он, может, Сара, его слуги, его семейство, вот это все большое, они ели, но потом. Что это за обычай есть потом? Когда едят господа, слуги обычно в это время с ними за одним столом.

0: потом не сидят.
1: Прислуживают они.
0: Да, они не сидят, они едят потом. И Авраам с гостями, о которых он практически ничего не знает, как поступает, как он себя ведет вот в их присутствии. Поступает как с господами, он ставит их в потребности, ставит их, ну, выше своих нужд, потребностей. Мы, кстати, нечто подобное в следующей главе увидим у Лота, да? Как, там тоже будет достаточно странный
1: там
0: такой сюжет.
1: Очень серьезная история.
0: Да, очень серьезная история, но там похожий мотив, да? Себе хуже, а пришельцу все самое лучшее.
1: Но ведь Авраам, он сам по себе был очень состоятельным человеком. То есть он как бы не отрывал последнее от себя, от своей семьи.
0: Да.
1: Он от щедрости, от своего избытка угощал ему.
0: Да, абсолютно верно. Он не был...
1: Несложно это было сделать-то.
0: Да, он как бы сказать... Но вот сам вот этот вот момент, что он не сел с ними за один стол, он показывает, что все-таки он отдал им больше, чем себе он отдал им уважение. И это очень важно, это очень важный момент. Вот я думаю, современная сегодняшняя культура, она же чуть-чуть другая, правда? Не знаю, у меня был один опыт такой, когда я тоже путешествовал. Конечно, я не сравниваю себя с этими ангелами ни в коем случае. Но вот я рискнул воспользоваться одним из таких сервисов. Ну, когда путешественник, приезжая в другой город или в другую страну, может разместиться у тех людей, которые готовы принимать путешественников. Вот есть такое... прям сообщество, одни путешественники принимают себя в гости других путешественников. И когда сами едут, тоже останавливаются других путешественников. Не в гостиницах, там, не в апартаментах еще. И вот это, как бы сказать... Но у меня почему-то возникла вот эта идея, вот, что вот эта идея, вот эта культура гостеприимства, да? Ты готов принять у себя. Люди сегодня боятся это делать, потому что это связано с определенными рисками. И еще здесь, как сказать, интересы должны быть общие у людей.
1: Вообще из зоны комфорта трудно выйти.
0: Да, из зоны комфорта выходит. И у меня был опыт, меня приняли, да, это было вообще в другой стране. Меня приняли, нас вот с семьей, мы были с супругой, с детьми. Я испытал тогда, как сказать, очень позитивные эмоции. Это было очень классное, крутое общение. И вот это гостеприимство, это круто. Это было очень круто и классно.
1: Но это хорошо, когда как бы ты внутренне готов, и ты, может быть, общительный человек. А если ты интроверт, если ты устал, у тебя было много дел, вот стоит ли себя пересиливать для того, чтобы кого-то принять в гости? Звать, угощать, готовить на большое количество? Или все-таки лучше дать себе отдых и покой в тишине?
0: Да вот интересно, Авраам был, интересно, интроверт или экстраверт? И Сара, да, Авраам? Авраам, наверное, был экстравертом, а Сара интроверт. Она спряталась там и потихонечку там, ну, не показывалась, и потом только вот помогала. Но, ладно, это, видишь, такая тема, кажется, что почему в Библии описана эта история. Мы на самом деле видим, что вообще на Востоке принято гостеприимство. Там и сегодня сохраняются традиции такие, и постоянно, если даже враг к тебе пришел домой, ты не можешь его... ему ничего сделать, ты не можешь причинить ему зло, ты можешь, например, даже там напасть на него или еще только после того, как он с твоего дома уйдет далеко, тогда ты можешь пойти там воевать с ним или причинить ему какое-то зло или еще чего-то, отомстить и так далее. Но если пришел к тебе в дом, все, святое. К сожалению, в нашей культуре многие такие вещи потеряны, но вот...
1: Но ведь может быть, вот и чуть, ну, люди страдать от чувства вины. Ну, вот, предположим, если я вижу в Библии, какие были гостеприимные люди, какие они молодцы, их потом отметили, что вот они оказали гостеприимство ангелам. А я вот не могу оказать. Вот что мне делать? Себя заставить?
0: Однозначно не надо испытывать из-за этого чувство вины. Нужно просто понимать, другой мир, другая эпоха. Но просто, если Бог дает тебе какую-то доброту в сердце, реализовывать ее так, как ты можешь. Может, ты по-другому можешь ее выразить, да? Ну и на самом деле в нашей эпохе принимать кого попало в дом тоже, это не всегда даже безопасно. Здесь надо мудрость иметь, конечно, однозначно надо иметь мудрость, но тем не менее гостеприимство Авраама, оно просто поражает. И он, кстати, не ошибся, да? То есть Бог ему воздал, потому что, оказывается, вот эти три мужчины, которые пришли в дом, это были не просто... три мужчины. Это было явление Бога, Авраам. И дальше мы читаем поразительную историю. 9 текст. «И сказали ему, где Сара?»

0: жена твоя». Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, в следующем году, и будет сын у Сары, жены твоей». О, оказывается, да? Это не просто странники, это посланники. Это оказался позже сам Господь, который явился Аврааму. А Сара слушала у входа шатер сзади его. Вот, да, женское любопытство. Ну а как же, мужчина разговаривает. А вдруг что потом Авраам забудет из этого разговора? Надо обязательно послушать. Ну вот. Так что, мужчины, будьте осторожны. Когда вы разговариваете с чужими людьми, вас обязательно слушают ваша любимая женщина.
1: Это что, упрек?
0: Нет, это наоборот. Наоборот.
1: Ну, хорошо.
0: Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщины, у Сары, прекратилось. Сара внутренне рассмеялась, сказав: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить ребенка, когда я состарилась? Если что трудное для Господа, в назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сары сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Здесь на самом деле удивительно несколько моментов. Ну, вопрос смеха мы, по-моему, уже обсуждали, когда прошлую главу читали. Авраам тоже смеялся, когда буквально незадолго до этого времени Господь явился ему и тоже ему говорил, что вот у тебя от Сары будет ребенок, родится Исаак. И Авраам там лег, пал на лицо, написано, да, сам смеялся. А теперь другая ситуация. Сара стоит в шатре, там подслушивает. Авраам там не знает, подслушивает его жена, не подслушивает, он же не знает. И потом ни с того ни с сего его вот эти ангелы спрашивают: «Слушай, Авраам, а что жена твоя смеется? Ты что-то...» Ой, откуда я знаю, что она там смеется? Но так она и не призналась. Нам иногда бывает у нас такое, да, мы в неловкое положение сами себя ставим. Но на самом деле интересно, что хотя вот эти вот небожители говорят: «Нет, ты рассмеялась», да? Но они ее не упрекнули же за это. И вот то, что Сара рассмеялась, не помешало же Богу исполнить свое намерение. Он не обиделся на Сару, сказал: «Чего ты смеешься? Значит, не будет у тебя никакого сына». Ну, рассмеялась, хорошо, но я все равно сделаю то, что обещал.
1: Ну, Бог же сотворил человека, да, с чувством юмора, так что, да, сложно было ожидать.
0: Мне вот в 12 стихе нравится один момент. Мне очень нравится, как Сара отзывается об Аврааме. Вот смотри, 12 текст. «Сара внутренне рассмеялась, сказав: „Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение“». То есть она очень так позитивно смеется, очень культурно смеется. «И господин мой стар». Кто слышит эти слова?
1: Да никто.
0: Никто. Написано: «Внутренне рассмеялась», и она говорит: «Господин мой стар». Как она называет Авраама?
1: Господин.
0: Своим господином. Никто не слышит, никто даже подумать не может, что она там в своем уме делает, а что у нее там происходит, какие мысли, но она называет своего мужа господином. Очень крутой пример для всех женщин, правда?
1: Ну, это такая глубокая воспитанность какая-то истинная, наверное.
0: Глубокая воспитанность, да, тем более уже в таком почетном возрасте она понимает: господин. Ну, то есть это вот такие вот добрые отношения, отношения уважения. Ну, в общем...
1: Вполне возможно, что и Авраам называл Сару госпожа моя.
0: Да, да, да, да, да. Может, у них просто так принято было, а мы тут их так возвеличиваем. Но, тем не менее, это очень красиво, очень поэтично, очень так вдохновляюще.
1: Да, не сказал же она: «Вот мой старик».
0: Да, мой там...
1: Что надумал.
0: «Мой стар...» и так далее, да. «Мой старый там», да и нет, она сказала: «Господин». Удивительно. 16 текст. Ну, в общем, первая часть этой истории, она касается вот опять снова обетования о Исааке, через которого в будущем, через его потомков, должен мир прийти Христос. Постоянно подчеркиваю.

0: подчеркиваем эту мысль. «И встали те мужи оттуда и отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их». Опять гостеприимство. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал ему». 19 текст очень важный, потому что вообще, наверное, впервые в Библии, вот с самого ее начала, да, с книги «Бытие» появляется вот эта мысль «заповедать сынам своим и дому своему ходить путями Господним после себя». До этого не было такой идеи нигде, правда? Вот эта вот идея миссии, некой миссии. Мы как родители, мы вообще как взрослые люди призваны заповедовать после себя нашим детям ходить путем Господним. Ну, очень тоже такая важная, значимая деталь появляется в книге «Бытие», потому что до этого нигде такого момента нет.
1: Ну, заповедать – это имеется в виду учить, наставлять или...
0: Да, заповедать – это, наверное, воспитывать в ценностях Божьих, наставлять,
1: вообще, насколько,
0: говорить.
1: Насколько в те времена отец имел авторитет? Он мог просто сказать детям: будете служить Господу и никому другому, потому что я так сказала. И они не могли ослушаться его.
0: Ну, как минимум, они посещали все религиозные богослужения семейные, да? Потому что они жили кланом, жили в одном доме, ну, как сказать, в одном доме. Вот все было же в одном месте, все было рядом. И сыновья не уходили от отцов. Ну, не принято было чаще всего, пока отец жив. Ну, во всяком случае, так было уже в позднем иудаизме. Ну, конечно, отец имел огромную роль и авторитет, но сама идея, что ты должен после... Ты не просто должен сам жить по заповедям, но и учить этому других. Вот эта идея миссии появляется. Ну и дальше мы читаем об этой истории. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились сии мужи оттуда и пошли в Содом». То есть, получается, вот у них еще какая миссия была. Помимо Авраама им нужно было еще пройти в Содом. Зачем? Для того, чтобы произвести там суд. Суд. Написано «вопль». Вопль на них. Почему-то кто этот вопль издавал?
1: Ну, обиженные какие-то.
0: Обиженные, конечно, наверное, обиженные. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведника с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всей земли, поступит ли несправедливо». Господь сказал: «Если я найду в Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие». Удивительный диалог происходит между Авраамом и вот этими мужами, которые представляют Господа. Авраам начинает заступаться. Заступаться за кого в первую очередь?
1: За праведников.
0: За праведников.
1: Про которых он, наверное, не так уж и много знал, есть там или нет.
0: И интересно, а кто эти были праведники? Но он называет их: «Неужели ты за праведников?» А кого он хотел видеть в числе этих праведников?
1: Лота своего.
0: Да, конечно, потому что Лот, его племянник, жил в Содоме, и его родственники, люди, которым были небезразличны, и он очень сильно надеялся, что они праведники. Ушло туда сколько человек? Он говорит: ну, 50 хотя бы, разве ты погубишь? Господь сказал: если я найду в Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие. Он получает ответ. Интересно, правда? Он спрашивает и получает ответ, такой, какой хочет.
1: Тут такое ощущение, что Господь специально остался с Авраамом и ждал, когда Авраам заговорит. Те-то двое уже ушли.
0: Бог иногда ждет, когда же мы наконец-то осмелимся, да, сказать о том, о чем переживаем.

0: Авраам сказал в ответ: «Вот я решил говорить, владыка, я прах и пепел». То есть он говорит в смирении, не в дерзости. «Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Опять получает ответ. Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется там 40». Он сказал: «Не сделаю того и ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30». Он сказал: «Не сделаю, если найдется там 30». Меня, конечно, удивляет вот это, да? Но почему Авраам уменьшает количество праведников, ради которых надо пощадить город? Может быть, что он что-то знает?
1: Ну, он догадывается, наверное, что там не наберется много.
0: Да, да. Но боится просить сразу больше, да, милости.
1: И он не говорит все-таки прямо-то, Лота не называет.
0: Авраам сказал: «Вот я решился говорить, владыка. Может быть, найдется там 20. Он сказал: «Не истреблю ради 20. Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю и ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Еще одно интересное качество Авраама. То есть, если в первой половине главы мы поговорили о гостеприимстве Авраама, о его принятии странников и так далее, то здесь еще одна очень важная черта открывается Авраама. Эта черта называется заступничество. Бог открывается нам вообще как Бог-заступник или Бог-ходатай. Мы знаем, что Христос является ходатаем за нас в небесном святилище. Да? Библия открывает нам Бога, как Бога, заступающегося за грешника. В каком смысле? Что он не хочет погубить грешника, но хочет его спасения. Да? И поэтому он заступается за грешника не в плане того, что он оправдывает грех человека, а в плане того, что он хочет этого человека спасти. И вот Авраам здесь проявляет точно такое же качество Божьего характера. Интересно, что он его проявляет. Конечно, у Авраама есть личная выгода. Личная выгода в том, что эти праведники, они его родственники, они его семья. Но даже если ты переживаешь о своей семье и желаешь им спасения, разве это плохо? Это же классно, правда?
1: Ну, это-то хорошо. Но вот то, что город, два эти города, это были такие центры разврата, и там творилось очень много зла. Вот нелогичнее было бы, наоборот, хотеть, чтобы это зло поскорее искоренилось, да, не распространялось дальше, и избавиться уже, наконец, от этих ужасных соседей.
0: И вот это вот есть противоречивое, как бы, с одной стороны, чувство противоречивое. С одной стороны, ты действительно хотел бы, чтобы не было этого зла рядом с тобой, всего этого. Но, с другой стороны, ты понимаешь, что это же люди. И что там среди них есть хорошие люди, которые пострадают, если суд над этим городом свершится, они же пострадают тоже. И вот это и есть Божий характер. Он, с одной стороны, он против греха, выступает однозначно и категорично против греха, но он хочет спасти грешника. И вот это откровение Божьего характера проявляется в поведении Авраама. Я вот по-другому не могу это понять. Просто это из-за того, что Авраам, он поклонялся Богу, вот это качество Бога он на себя перенял.
1: Впитал, да.
0: Впитал, да. Он понял: Бог защитник, Бог ходатай. Подобное же качество будет проявлять Моисей, когда Бог говорит: давай я истреблю этих грешников. А Моисей говорит: если ты их истребишь, то и меня из книги жизни вычеркни. Как? Да, грешники, но как? Надо же их спасти. И иногда Бог специально ставит нас вот в такие условия, когда мы грешники, да, с одной стороны. А с другой стороны проявляется: нет, Господи, да, грешники, но может милость проявить к ним, потому что и они нуждаются в спасении. И на самом деле то, что сделал Христос на Голгофском кресте, это же вот как? Это вызов всем грешникам, это обращение ко всем грешникам. Да, грешники, но вот спасение Божие.
1: Господь милостив,
0: да,
1: хоть и справедлив.
0: Да.
1: Дмитрий, спасибо за интересную беседу.
0: Да, слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Ной же был 600 лет, как потоп водный пришел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег от вод потопа.
1: Потоп – наводнение, затопившее всю землю и ее обитателей. Бог послал потоп по причине морального вырождения человечества. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. В результате потопа уцелели лишь праведный Ной и члены его семьи, спасшиеся в ковчеге вместе с животными. Согласно 7 главе книги «Бытие», дождь лился 40 дней и 40 ночей. Вода затопила всю землю и скрыла самые высокие горы. Все живое на земле было истреблено. Только через 5 месяцев после начала потопа вода начала убывать, и ковчег остановился на Араратских горах. Всего потоп длился, по библейской хронологии, 12 месяцев и 10 дней. Выйдя из ковчега, Ной первым делом соорудил жертвенник и принес жертву Богу благодарность за спасение. В ответ на поклонение Ноя Бог пообещал, что подобное бедствие впредь не повторится. Библейская история потопа наглядно показывает, что грех приводит к полному разрушению и что Бог больше, чем кто-либо, заинтересован в спасении человечества.
0: «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого».

Бог не спешит избавиться от своих грешников. Эта фраза сама собой появилась у меня, когда я прочитал историю о том, как 11 будущих патриархов, родоначальников колен израильского народа, продали своего родного брата в рабство. Пожалуй, это одна из самых удивительных историй Священного Писания. Наверное, если бы я был режиссером, я бы снял многосерийный сериал с чудесным хэппи-эндом в конце. Итак, Писание рассказывает нам историю о том, как те, кто должны были стать родоначальниками колен народа, призванного быть народом Божьим, продали своего брата в рабство. Ну, я всегда думал, что люди от Бога должны любить друг друга. В данном случае, ну, вот как-то, подумав немного, братья решили продать его в рабство. Они решили его не убивать, чтобы не испачкать в крови своих рук. Впрочем, давайте лучше прочитаем эту историю в Священном Писании. Это книга «Бытие», 37 глава. 12 братьев пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: «Братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: «Вот я». Израиль сказал ему: «Пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ». И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле, и спросил его человек тот, говоря: «Чего ты ищешь?» Он сказал: «Я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут?» И сказал тот человек: «Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: пойдем в Дофан». И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу: «Вон, идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Вот такая интересная история. Дело в том, что братья возненавидели Иосифа за то, что он ябедничал. Ну, ябедничал своему отцу на братьев, которые втихаря делали что-то непотребное. Вдобавок ко всему, Иосиф имел неосторожность рассказать пророческий сон со смыслом, в котором 12 снопов пшеницы, олицетворявших собой братьев и отца, поклонились снопу Иосифа. Ну вот так или иначе, то ли не желая расстроить чаяние своего брата, то ли просто из ненависти, ну, они продали его. Но интересно, кому? Измаильтянам. Последние были потомками Измаила, сына Авраама, то есть прадеда Иосифа. Получается, что они продали в рабство своего брата своим, ну, дальним родственникам. В жизни как-то так интересно происходит, сплошь и рядом. Мы очень быстро становимся чужими. Не успеешь оглянуться, а твои родственники тебе уже чужие. Это обстоятельство только усугубило ситуацию. И вот с этих пор Библия рассказывает историю злоключения Иосифа. Хотя, с другой стороны, когда прочитаешь эту историю, ну, невозможно избавиться от мысли, что всеми этими событиями управлял Бог. Иосиф представлен с положительной стороны. Он верен Богу в самых неожиданных обстоятельствах. По всему видно, что Бог наделил его мудростью и дал ему успех во всех делах. Измаильтяне продали Иосифа в Египте царедворцу Потифару, и он становится управителем в его доме. Затем
Его пытается соблазнить жена хозяина дома, но ей это не удается. Чтобы отыграться, она клевещет на Иосифа, будто он хотел ее изнасиловать. Иосифа бросают в тюрьму. Но и там он не оставлен Богом. Все под контролем. Там Иосиф становится управителем тюремной прислуги. И, наконец, Бог так устроил, что Иосиф стал управителем всего Египта. Вы представляете, он ездил на золотой колеснице. А надо сказать, что в Египте в те времена были такие правила, такие законы, что когда вельможа такого ранга появлялся, все рабы бросали работу и кланялись до земли. Бог возвысил праведника до небывалого величия. Ну вот у меня, у жителей России, ну, со сложившимися представлениями о святых людях, праведник ассоциируется с человеком, который скромен видом, склоняет голову. Ну, скорее всего, по жизни Иосиф таким и был. Но как-то с трудом вяжется эта скромность и власть, которой фараон наделил бывшего раба. Знаете, как-то выглядеть скромнягой сложно, стоя на золотой колеснице, которая едет по ухабам египетской земли. Трудно, знаете, приходится держать равновесие и при этом видеть спины рабов, которые кланяются тебе до земли. Спины кланяющихся

вся и ты на золотой колеснице. Сама скромность. Парадокс. Бог удивителен во всем. Тут как бы особенный, даже я бы сказал, нечеловеческий юмор не вмещается в голову. Ведь это просто потрясающе. Да, но через что пришлось пройти, прежде чем Иосиф стал Цафнат-Панеахом? Такое имя дал ему фараон. Это имя означает «спаситель мира». Иосиф, собственно говоря, смог предсказать 7 лет голода и посоветовал, ну, к тому времени запасти пшеницу. Этим он спас от голода довольно много людей, и Египет в том числе, а в том числе и братьев своих. Ну, можно сказать, что это божественное провидение. Но почему же все так было трудно и сложно? Настоящее хождение по мукам. Бог виден во всем. Ну, например, когда Иосиф еще ищет только своих братьев в Сихеме. Ищет и не может найти. Ну, поискал бы там и там, да и пошел бы обратно к отцу. Сказал, мол, бы, пап, ну так и так, братья куда-то ушли пасти скот в другое место. Я вот их не нашел. И все было бы хорошо. Не было бы этого поступка с продажей в рабство родного брата. Но так ведь нет, там в пустыне оказался кто-то, причем написано, что этот кто-то нашел его. Нет, но надо же, откуда он взялся, этот кто-то в пустыне? Может быть, он погулять пошел? Вы знаете, я не думаю, что пустыня очень хорошее место для прогулок. Вот складывается впечатление, что Бог, ну, он как бы знал злые наклонности братьев, их умыслы, и направил все это в нужное ему русло. Какие же Бог при этом имел цели? Вот что важно. В результате Иосифа ведут по этапу через пустыню, стягают плетьми, затем продают Потифару, ну а потом эта история с его женой, которая выбрала его для ночной утехи. Затем египетская тюрьма и все, что с ней связано. Ну, вот это вот все я перечислил за считанные секунды. Но ведь на самом деле это десятки лет. Причем вот мы прочитали все это и умилились. Но Иосиф-то будущего не знал. Он был никто. Раб. Он не ожидал ничего хорошего. Но можно предположить, что верил в Бога, почему всегда в разных обстоятельствах был ему уверен. А братья его хороши, нечего сказать. Что сделали братья? Они взяли одежду Иосифа, ну, и задрали ее в клочья, и измазали кровью забитого ягненка. Потом отдали эту одежду отцу, сказав, мол, что мы нашли вот в пустыне. Видно, лев загрыз Иосифа. Львы как раз водились в тех местах в те времена. Вы представляете, что пережил бедный старик? Ведь Иосиф был сыном любимой Рахили, которая умерла к тому времени. Отцу оставалось только поверить, глядя на окровавленную одежду своего любимого сына. Проверить он в те времена, к сожалению, этого не мог, так как экспертизы, определяющей ДНК, в те времена еще не было. Вот история. Конечно, у нее хороший конец, но пройдут года, наступит голод, братья пойдут в Египет за хлебом. И они не узнают Иосифа. Иосиф откроется им не сразу, он будет смотреть на них и захочет их испытать, чтобы узнать, какими они были и какими стали. Да, братья его не узнали, еще бы. Они продали раба, перед ними стоит чиновник высокого ранга по имени Цафнат-Панеах. И он повелит привести своего родного брата Вениамина от его матери Рахили. Братья, конечно, не захотят этого сделать. И Иуда, один из братьев, предложит себя вместо Вениамина в рабы. Бог провел людей через испытание к счастливому концу, который...

которого не было бы, если бы не годы испытаний. Чего же Бог добивался? Какие цели преследовал? Давайте с вами прочитаем две речи Иуды и увидим. Одна из этих речей записана в книге «Бытие» в 37 главе. Послушайте. «И сказал Иуда братьям своим, что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки нашей да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались. И вот что Иуда сказал спустя годы, когда пришел за хлебом в Египет. Это записано в книге «Бытие» уже в 44 главе. «И подошел Иуда к нему и сказал», к Иосифу подошел, «и сказал, господин мой, позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего, и не прогневайся на раба твоего, ибо ты тоже, что фараон. Господин мой спрашивал рабов своих, говоря, есть ли у вас отец или брат? И мы сказали господину нашему, что у нас есть отец престарелый и младший сын старости, которого брат умер, а он остался один от матери своей, и отец любит его. А ты же сказал рабам твоим, приведите его ко мне, чтобы взглянуть на него. Мы сказали господину нашему, отрок не может оставить отца своего, и если он оставит отца своего, то сей умрет. Но ты же сказал рабам твоим, что если не придет с вами меньший брат ваш, то вы более не являетесь ко мне на лицо. Когда мы пришли к рабу твоему, отцу нашему, то пересказали ему слова господина моего. И сказал отец наш, пойдите, опять купите нам немного пищи. Мы сказали, нельзя нам идти, а если будет с нами меньший брат наш, то пойдем, потому что нельзя нам видеть лица того человека, если не будет с нами меньшого брата нашего. И сказал нам раб твой, отец наш, вы знаете, что жена моя родила мне двух сынов. Один пошел от меня, и я сказал, верно, он растерзан, и я не видел его доныне. Если и сего возьмете от глаз моих, и случится с ним несчастье, то сведете вы седину мою с горестью во гроб. И теперь, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душой которого связана душа его, то он, увидев, что нет отрока, умрет, и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печалью во гроб. Притом я, раб твой, взялся отвечать за отрока отцу моему, сказав, если не приведу его к тебе, то останусь я виновным пред отцом моим во все дни жизни. Итак, пусть я, раб твой, вместо отрока останусь рабом у господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими. Ибо как пойду я к отцу моему, когда отрока не будет со мною? Я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего. Как разительно отличаются эти речи. Первую говорит человек с корыстными мыслями. Цинично, с расчетом, он предлагает продать брата в рабство, но пройдет время, и тот же человек будет говорить по-другому. Мы видим другого Иуду. Теперь он предлагает в рабство себя вместо брата. Причем сколько скромности и какого-то раболепия в его второй речи. Сколько ответственности и участия надо было прожить нелегкие времена, чтобы стать другим человеком. Вот какую цель преследовал Бог, проводя своих людей через испытания.
Надо сказать, что у

Иуды умерло двое сыновей. Да, за это время умерло двое сыновей. Он стал другим. Вот теперь я вижу патриарха будущего колена Израилева. Именно из этого колена в будущем произойдет

Однажды я прочитал где-то, как ювелир очищает золото. Оно бывает разные пробы, дороже или дешевле. Ну, я, пожалуй, не смогу отличить одно от другого. Я не специалист. Но специалист может. Ювелир кладет низкопробное золото в специальную чашечку для плавки и помещает ее на огонь. Когда золото расплавится, то на поверхности появляется пленочка. Ну, как правило, это свинец, этакая примесь. Примесь, которая обесценивает драгоценный металл. Вот раньше эта примесь никак появиться не может. Вот чтобы ее увидеть, надо расплавить золото. Затем ювелир специальным инструментом снимает этот налет и дает золоту застыть. Но это еще не все. В нем еще много примеси. Его снова надо расплавлять, и не один раз. И так раз за разом золото будет становиться дороже, пока не станет червонным золотом высшей пробы. Вот это очищение золота в Писании используется как метафора, некий образец того, что может происходить с теми, кто желает наследовать Царство Небесное. Первое послание Петра в первой главе записаны такие слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силой Божией, через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если то нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасение душ». Есть в связи с этим одна проблема, о которой вот я не могу умолчать. Это проблема одной из церквей. О ней записано в Апокалипсисе, в книге «Откровение Иоанна Богослова» в 3 главе. Вот послушайте. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божие, знаю твои дела». Ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Потому что ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. И глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот здесь символическим языком описывается церковь, которая не соответствует своему предназначению.

0: И при этом в церкви сослепу не видят того, что должно быть. А что должно быть? А кого люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Это древняя мудрость. В другом месте говорится: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его». Но ибо Господь кого любит, того наказывает. И благоволит к тому, как отец благоволит к сыну. Ну, это написал премудрый Соломон еще в древности. Вот в чем дело. Ну, наказанием можно пренебречь, как случилось вот в этой Ладикийской церкви. Там проблема. Она в том, что людям Ладикийской церкви было легко проходить через испытания. Они богаты и считают себя достигшими совершенства. Но так это они так считают. Бог-то видит, что это не так. И наказание его, Божье наказание, цели не достигают. Очень трудно сказать о том, что у человека есть проблемы, если он упрямо думает, что у него все в порядке. Если есть проблемы, то их надо исправить. И для этого Господь применяет наказание. Слово «наказание» происходит от слова «наказ». Наказывает Бог вовсе не для того, чтобы просто причинить боль, но чтобы наставить, научить чему-то, чтобы исправить. Вот важно вот это увидеть и понять. Проходя через различные испытания, можно что-то исправить в жизни, что-то понять, Бога приобрести. А ведь можно пренебречь и Бога потерять. Апостол Павел впоследствии напишет: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Это написано в послании к римлянам в 8 главе. Бог не спешит избавиться от своих грешников. Он приготовил им царство, в котором не может быть зла.
1: Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: История Израиля могла пойти совсем по другому пути. Завоевание земли обетованной вполне могло случиться на 38 лет раньше. Но из 12 соглядатаев, посланных осмотреть землю верными Божьему замыслу, остались только двое – Иисус Навин и Халев. Что же стало с ними в дальнейшем? Как сложились их судьбы? И главное, какими были их отношения друг с другом – соперничество или дружба? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Мы вновь вернемся к древним страницам Священного Писания, но очень важным для нас сегодня, христиан, да вообще для человека, потому что слово вечно живо и всегда оно важно и актуально для человека, несмотря на возраст и несмотря в какое время он жил, в прошлом или в настоящем. Вы выбрали сегодня тоже очень интересную и важную тему. Пусть она очень древняя, но я думаю, что она актуальна для современного человека. Иисус Навин против Халева и канат первородства. Александр, первый вам вопрос хочу вам задать. История израильского народа зачастую формировалась в соответствии с планом «Б». Ну, даже и с планом «В», может, даже и с планом «Ж», но никак не с планом «А». Завоевание земли обетованной могло произойти на 38 лет раньше, чем в итоге произошло. Но вот в этой давней истории только два человека были верны Божьему замыслу. Как распределились роли 12 соглядатаев, посланных осмотреть обещанную Богом землю?
1: Ну да, вот сцепка Иисуса Навина и Халева, она начинается, наверное, в истории о 12 соглядатаях, 12 разведчиках, посланных в землю обетованную, чтобы высмотреть, рассмотреть, что там, как там, где там. И вот эти два человека сыграли огромную роль. Эта история записана в книге «Чисел», 13 главе. Мы можем увидеть, что произошло и какую роль сыграли два этих ярких библейских героя. Числа 13 глава посвящена как раз-таки отправке и возвращению 12 разведчиков в эту землю.

0: землю, где течет молоко и мед. И вот мы читаем со второго текста. «И сказал Господь Моисею, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них». И дальше идет список, в которых как раз-таки фигурирует от колена Иудина Халев, сын Иефонин, это седьмой текст. И от колена Ефремова Осия, сын Навин, который потом станет Иисусом. Ну, мы помним Ошуа и Иехошуа. Угу. Да, вот, и в этой же 13 главе, собственно, мы и читаем в 17 тексте, чтобы у нас не возникало никаких домыслов, там, раздвоений. Осия, сын Навин, и не брат ли это Иисусу Навину? Вот мы читаем 17 текст. «Вот имена мужей, которых послал Моисей высмотреть землю, и назвал Моисей Осию, сына Навина, и Иисусом». Вы помните?
1: В прошлом он Осия.
0: Да, если Осия с еврейского, вы прекрасно знаете, это спасение то Иехошуа...
1: Бог, Яхва спасает.
0: Да, Яхва спасает, или спасение от Яхва. Да. И дальше они приходят, вот мы можем прочитать 28 текста, «И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и плоды ее, и вот плоды ее, но народ, живущий на земле, то есть силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там». Амалик живет на южной части земли, хитеи, и евусеи, и амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее, и распускали худую молву о земле. Так вот, среди этих 12 разведчиков, или соглядатаев, такое более устаревшее слово, архаичное, только двое из 12 остались верными и убеждали в том, что все хорошо, пойдем и сделаем, как говорит Господь, как посылает нас Моисей. Поэтому вот эти два человека, в принципе, в некотором роде, даже не в некотором роде, а в самом прямом смысле, герои веры, верные и Моисею, и еще более Господу.
1: Александр, так а вот а как сложилась в дальнейшем судьба этих двух героев, верных Господу, вот Иисуса Навина и Халева?
0: Эти люди очень интересны. Судьба их была яркой и вознесла их до вот таких, на самый верх социального лифта, мы бы сегодня сказали. Да? Но давайте вкратце посмотрим эти истории. Иисус Навин стал преемником Моисея. Он стал вождем, человеком, которого избрал Господь, человеком, которого избрал Моисей, который повел после смерти Моисея дальше народ израильский. Это яркая фигура. Мы можем открыть, например, Второзаконие, 31 главу, и увидеть, как это избрание, как это представление осуществляется накануне смерти Моисея, первого вождя. Моисей вывел Израиль из египетской земли, а Иисус Навин ввел в землю обетованную Израиль. Да? Как бы они вдвоем осуществили план Господень. Итак, 31 глава книги Второзакония, 7-8 текст. «И призвал Моисей Иисуса, и пред очами всех израильтян сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся». То есть он в самом верху народа Божьего. История Халева тоже интересная. Он тоже очень знатный, уважаемый человек. Он ключевая фигура в колене Иуды. Но любопытная вещь еще есть с его именем. Ну, я как филолог не чужд аномастики. Ну, в большей степени люблю антропонимику, науку, которая занимается значением имен. Вот, и когда мы подходим к Халеву, то имя его очень интересно. Не дай Бог человеку такого имени.
1: Я, Александр, знаю, понял, что вы еще и гематрии тоже любите, когда вычисляете имена.

0: ну,
1: числовые значения там, да.
0: Да-да-да, люблю. А, смотрите, значит, помните, халев, келеп, келеп. Угу. На древнееврейском это слово ругательное, попрошу его ко мне не применять. Да, если мы переводили его имя, то это был бы собака, пес.
1: Пес, да.
0: Если бы, ну, мы имя не переводим, конечно, угу. Но вот так вот обидно. Собака, пойди сюда, пойдите скажите этому псу. То есть имя вот он носит такое. Дальше мы идем. Дело в том, что это не современность, когда сегодня разводят собачек, продают выставки, и это дело доходное в нашем обществе, в наше время. И собачек любят, и заводят, и там, и таких, и маленьких заводят каких-нибудь там от пекинесов, этих совсем таких не чау-чау, а тоже такие маленькие. Ну, есть и длинношерстные, и короткошерстные, ну, такие совсем. Даже
1: разнообразие огромное. Разнообразие, да, огромное.
0: И больших этих, и маламутов, и хаски. Вот разные собаки, любят собак. Но евреи к собакам относились по-другому. И слово «собака», «пес» было ругательством. Давайте откроем пару библейских ругательств, предлагаю вам. Например, первая книга «Царств». Мы не будем читать все многообразие библейской брани. А пару мест откроем. Первая книга «Царств», 17 глава, 43 текст. То есть, если вы захотите по-библейски ругаться, вы можете использовать. «И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкой, разве я собака?»
1: Это ругательство, да?
0: Конечно, это ругательство. Или чуть дальше, 24 глава первой книги «Царств». 15 текст. Ну, здесь вот такое оно как бы смиренно высказывается. «Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою?» Да? То есть самоуничижение такое мы слышим. Ну, еще один для примера откроем в Ветхом Завете. Вторая книга «Царств», 16 глава, ну, недалеко. 16:9. «И сказал Авесса, сын Саруин», это касательно, помните, восстание Семея, «царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего, царя? Пойду я и сниму с него голову». А, то есть пес – это ругательство. Пес – это ругательство. И в Новом Завете, в принципе, эта традиция сохраняется, но пес в Новом Завете зачастую используется с другим словом, тоже ругательным. Кстати, возьмите себе на карандаш. Давайте откроем второе послание Петра, вторую главу. Богат и прекрасен древнееврейский, древнегреческий язык.
1: Эфемизм ругательный, который легально можно использовать, да?
0: Ну да, скажем так, цензурная брань. Вот хотите вы подобрать крепкое словцо, но не хотите, чтобы оно было нецензурным, ну вот используйте библейские ругательства. Ну, мы как-нибудь запишем с вами, может быть, целый цикл передач по библейским ругательствам.
1: Я, может быть, буквально одну вот, минуточку, Александр. Я вспоминаю, когда я жил, и по соседству была женщина, пенсионерка, а между нашими огородами не было забора. Вот, и ну, что-то мы посеем там с супругой весной в огороде, а курицы выбегут соседские, и они там начинают топтать, клевать, и она, эта женщина выйдет, эта хозяйка, и на эти курицы, ах, вы собаки, куда вы побежали?
0: Да, да.
1: Ах, вы собаки.
0: Ну, может, она путала, не совсем понимала, какие это животные там бегают. Вот. Ну, например, 2 Петра 2:22. Помните о людях, которые принимают христианство и Христа, а потом уходят от Христа, Петр говорит, но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. И вы знаете, это не то чтобы Петрово ругательство, сам Иисус Христос их использует. Вот давайте мы откроем тоже Евангелие от Матфея, 7 главу. Евангелие от Матфея, 7 глава, 7:6. Более того, в этой же самой связке, свинья и пес, 7:6. «Не давайте святыни псам». Понятно, речь не идет о «не кормите тузиков, бобиков или прочее».
1: Да.
0: «И не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Это люди. «Чтобы они не попрали его ногами и, обратившись, не растязали вас». Ну и апостол Иоанн, любимый апостол Иисуса Христа, тоже использует это ругательство, например, в книге Откровения, 22 главе, 15

0: ясном тексте, когда говорит, кто не попадет в Новый Иерусалим, а вне псы и чародеи, ну и так далее. Да? Поэтому обидно, когда тебя назвали вот так вот. Есть только один автор в Библии, который реанимирует слово «пес». Ну, как реанимирует? Соломон, помните, в Экклесиасте говорит, что живому псу лучше, нежели мертвому льву. Вот этот момент жизни и смерти. То есть здесь пес, хотя это низко, да, но, тем не менее, лучше так и жить, чем
1: и королю умереть. Зверей. Да.
0: Но на самом деле, конечно, в культуре у слова «пес» есть и положительные значения. Вот мы два таких быстро вспомним. Например, известная школа в древнегреческой философии наряду с стоицизмом, платонизмом, да, основателем которой был Диоген Синопский, киники, кинизм. Оно произошло от слова «собака».
1: Да, не любители кино смотреть.
0: Да, ну, мы знаем, да, не любители кино смотреть. Мы, вот этот киники, вы знаете, это легко, да, в принципе, любой...
1: Кинолог.
0: Кинолог, кинолог. Человек, занимающийся собаками, кинолог, киники.
1: Да.
0: Вот. И здесь они, в принципе, были интересны в тем, что они самоотречение, переносили трудности, освобождались от всего ненужного, вот. Есть положительно. И еще такой орден в католической церкви возник. Доминиканцы. Доминиканцы. Ну, на самом деле он называется, как и все ордена, по имени того святого в католической церкви, который организовал, да? Августин.
1: Ну, в честь Августа. Августина.
0: Нет, нет, орден как назывался.
1: Августинцев.
0: Да. Франциск.
1: Ну, францисканцев.
0: Да, Доминик.
1: Доминиканцев.
0: Доминиканцы, да. Вот, испанский монах Доминик. Но потом интересно, что доминиканцы на латыни звучит как доминиканус. Получается, домини, доминус – Господь, а канес – собаки, божьи псы.
1: Даже
0: орден, да. Ну, это такая вот этимология любопытная, уже игра слов получается. Так вот, что мы можем сказать о Халеве, когда вы спрашиваете? Халев, второзаконие, первая глава второзакония. Смотрите, как интересно он охарактеризован. Все-таки имя его связано с ругательством или в нем положительная коннотация присутствует? Один, второзаконие 36. «Только Халев, сын Иефонин, увидит ее, ему дам я землю, по которой он проходил, и сынам его за то, что, они что он повиновался Господу». Он верен Господу. Вполне возможно, у него другое имя было изначальное, да? Как, например, у Иисуса Навина Оси.
1: А может быть, это его верность?
0: Оно вот, его верность как раз-таки выражалась в преданность, верность Господу выражалась. Поэтому мы видим, как оба этих героя, проявивших некогда стойкость и верность, достигают огромных высот и получают огромнейшие привилегии от Господа и от Моисея.
1: Хорошо, Александр, вот так Иисус Навин и Халев – два ярких харизматических лидера, два верных Богу, ну, человека, посвященные для, ну, верности Ему, и неприкасаемых, и таких непререкаемых авторитета, так? Но они еще и единственные представители Старой Гвардии, живые свидетели Исхода и лично близкие, знавшие Моисея. Как складывались их отношения друг к другу? Говорит ли что-нибудь об этом Священное Писание?
0: В Священном Писании есть очень интересное описание судеб этих людей и их, так сказать, научным языком, интенций, то, как они жили, то, к чему они стремились. И это кое-что может сказать о том, что было и между ними. Смотрите, как интересно. Откроем 24 главу книги Иисуса Навина. Иисус Навин, опять-таки, это последняя прощальная его речь, которую он говорит перед смертью. Последняя речь всегда очень важна в Востоке. Он собирает израильский народ в месте, которое называется Сихем. 24 глава, 1 текст. «Собрал Иисус все колена Израилевы в Сихем и призвал старейшин Израиля и начальников его, и судей, и надзирателей его, и предстали пред Господа Бога». Итак, у нас возникает вопрос. Ну, Сихем и Сихем, а что нам с того? Случайно ли выбирается это место? И что это за место на географической карте Израиля, уже вошедшего в землю обетованную? Значит, давайте немножко посмотрим. Такую интересную.

0: момент. Значит, Сихем впервые фигурирует в связи с Авраамом. Откроем книгу Бытие, 12 главу. Дело в том, что обетование о земле обетованной, вот так получается интересно,
1: обещание,
0: впервые дается Богом Аврааму в очень интересном месте, 12.6. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море, и в этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Итак, обетование о земле самое первое звучит в Сихеме. Дальше. Интересно, что Сихем покупает Иаков чуть позже. Это у нас чуть дальше, это где-то Бытие, по-моему, 33 глава. Давайте откроем. Кажется, 33. 18 и 20 тексты. Иаков, возвратившись из Месопотамии, оттуда же, откуда Авраам когда-то шел в 12 главе, благополучно пришел в город Сихем, который в земле Ханаанской, и расположился пред городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Эмора, отца Сихемова, за 100 монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. То есть мы видим это особое место.
1: Да.
0: И там Иисус Навин собирает народ, и у нас возникает вопрос, а где это находится? А где это находится? Иисуса Навина, 20 глава, 7 текст. А находится это. «И отделил Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой». Сихем на горе Ефрема.
1: Это пред Иордания, да?
0: Нет, вы что?
1: За конечно.
0: За Иордания. А, нет, ну, нет. Да. За Иордания это и есть пред Иордания. А это уже за Иорданом.
1: Понятно.
0: Просто из-за Иордания назвали за Иорданием уже, когда были по ту сторону, да. Это вот та основная, где большинство селится. Итак, а вы помните, из какого колена Иисус Навин?
1: Ефремова.
0: Из Ефремова. Итак, первое обетование, данное Аврааму. Покупка Иакова. Удел Иисуса Навина. Дальше. Мы обращаемся к сильной текстовой позиции, текстуальной позиции, к концу 24 главы, к концу книги Иисуса Навина. Что мы там читаем? Читаем, давайте. Читаем. С 28 текста. «И отпустил Иисус народ, каждого в свой удел. После сего умер Иисус, сын Навин, раб Господень, будучи 110 лет. И похоронили его в пределе его удела, Фомна в сарае, что на горе Ефремовой». На горе Ефремовой первое откровение, данное Аврааму о земле. На горе Ефремовой Иаков покупает первую землю. На горе Ефремовой похоронен единственный вождь Израиля, чью могилу мы знаем. Их всего два было, этих вождя. Моисей, его могила неизвестна, Иисус Навин. Дальше. «И служил Израиль Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которые жизнь продлилась после Иисуса, и которые они видели все дела Господа, какие Он делал Израилю, и кости Иосифа, которые вынесли сына Израилева из Египта, схоронили в Сихеме, в участке поля, которое купил Иаков у сынов Емора, отца Сихемова, за 100 монет, и которые достались в удел сынам Иосифа». Где первенец Иакова, наследующий первенство Исава, похоронен?
1: Ефремове?
0: В земле, на горе Ефремовой.
1: Ефремовой.
0: И дальше, 33. «После сего умер и Елиазар, сын Аарона, и похоронили его на холме Финеяса, сына его, который дан ему на горе Ефремовой». То есть...
1: Паломнический такое? Центр, наверное?
0: Это да. Святыня святынь. Что создает Иисус Навин? Это земля, где впервые Господь заговорил Авраамом и пообещал ему дать эту землю. Это земля, которую купил Иаков. Это земля надел Иисуса Навина, где похоронен единственный вождь, чью могилу мы знаем. Это земля, где похоронен Иосиф, первенец, первенствующий от Авраама. Это земля, где похоронен священник, первосвященник Елиазар, Ааронит. Что создает Иисус Навин и зачем он это делает?
1: Потому что, ну, вот действительно, вот
0: неспроста это, наверное, неспроста. Это паломнический центр. Вместе с этим мы любопытную вещь читаем. А что же мы скажем относительно Халева?

0: Давайте вернемся к 14 глава. Халев, получая удел, приходит еще к Иисусу Навину и просит у него дополнительную землю. Просит не случайно, потому что еще Моисей, преемником которого стал Иисус Навин, пообещал ему эту землю за верность Иисуса, за верность Халева, Господу и Моисею. Итак, 14 глава, с 6 текста мы прочитаем. Не все будем читать. Угу. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу, и сказал ему Халев, сын Иефонин, кинезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божию, о мне и о тебе в Кадес-Варне? Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робы сердца народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим, ибо ты в точности последовал Господу Богу твоему». И чуть дальше, 13-14 тексты. Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Иефонину, Хеврон. Что такое Хеврон? А если я вас спрошу, а первая столица Израиля как называется? Вторая столица мы знаем, ее перенесет Давид, когда завоюет Иевус.
1: Иевус.
0: Иерусалим. Это вторая столица Израиля, а первая столица Израиля?
1: А не Хеврон?
0: Хеврон.
1: Хеврон, да.
0: Хеврон. Хеврон. А где находится Скиния, когда Иерусалим еще не завоеван?
1: Тоже в Хевроне.
0: Хеврон.
1: Два центра получается?
0: Два центра. Два центра. И любопытно, что один центр инициирован в колене Ефрема, а второй центр инициирован в колене Иуды. Мы скажем, о, ну и что? А давайте мы вспомним. При Давиде и Соломоне Израиль был единым государством. А потом произошла гражданская война. И государство единое раскололось. Раскололось на два других, которые мы знаем как Израиль и Иудея. А центром Иудеи кто является? Какое колено? В воду не надо глядеть. Иуда. Конечно, колено Иуды. Откуда человек, которого мы знаем как Халев? А что является центром Израиля? Других 11, скажем так, колен. Ну, оставшихся колен. Какой
1: Самария.
0: Город? Самария. А Самария где находится, помните?
1: Ну, по отношению географически?
0: Да, да. В каком уделе Самария находится? В какой местности? Иерусалим, мы знаем, на горе.
1: Это где Гат Манассия, нет?
0: Нет. Это гора Ефремова.
1: Это Ефремова?
0: Конечно. Ефрем формирует основу Израиля, как Иуда формирует. А откуда этот раскол произошел, взялся во времена Равоама? Его основа была заложена в стремлении двух людей к первородству. С одной стороны, Халева, с другой стороны, Иисуса Навина.
1: Александр, вот...
0: Которые создают два центра.
1: Может быть, все же несколько слов. Вот к современности, с учетом авторитетные люди, два центра. Как вот учесть нам, может быть, христианам, чтобы ну, не возникло, может быть, трудностей каких-то, вот разделений?
0: Самое лучшее, что мы можем учесть, это пример Иисуса Христа, который отказывается добровольно от всего того, что он умел у Отца на небе, и приходит сюда ради такой скромной цели. В то время как в истории Израиля и, увы, в истории христианства вновь и вновь повторяется одна и та же проблема. Разные люди пытаются первенствовать. Вспомните историю епископатов, где выделяется римский епископ. Поэтому проблема в том, что мы должны служить, а не быть теми, кому бы служили.
1: Александр, спасибо вам. Спасибо за такое углубленное изучение Священного Писания и жизни Иисуса Навина и Халева, которое вполне сегодня актуально для нас. Будем ждать на очередных наших встречах. Всего наилучшего. Дорогие друзья, спасибо вам, что вы смотрите наши программы, что вы были сегодня с нами. История знает немало различных центров культуры, паломнических центров. В свое время из Священного Писания мы знаем, что самарянка разговаривала с Иисусом. А где же находится центр поклонения? Но все же Иисус дал ясно понять, что центр поклонения

поклонение начинается и находится в сердце человека, в его сознании, по вере. Пусть Господь благословит вас в жизни, чтобы вы начинали отношения с Богом, с молитвы, с открытого сердца и желали в своей жизни тесных взаимоотношений с Господом. Вам вдохновение, желание читать и изучать Священное Писание, и все наилучшее вам. До новых встреч. Смотрите наши программы.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений – «Святой Дух в жизни семьи». Но прежде чем мы будем говорить об этом, хотелось бы упомянуть роль и действие Святого Духа в жизни человека. Действие и роль Святого Духа в жизни человека многогранны. Хотелось бы обозначить эти грани. Святой Дух – это представитель Христа, которому поручено даровать в нашей жизни присутствие Христа и Его жизнь. Апостол Павел в послании к Ефесянам, 3 главе, 16 по 19 тексты говорит об этом следующее. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию». Особое значение работы Святого Духа для человека заключается в том, чтобы привести нас ко Спасителю и показать нам глубокую нужду в Нем. Следующая миссия и роль Святого Духа заключается в обличении, когда Дух Святой беспокоит нашу совесть, и это тоже часть работы Святого Духа, которую Он осуществляет ради нашего спасения. Святому Духу поручено быть силой в каждом нашем испытании. Положиться на Святого Духа во всех наших переживаниях – это значит положиться на Спасителя, потому что Святой Дух в полноте отражает мысли и планы и цели Иисуса.

И только тогда Иисус Христос посредством Святого Духа дает нам силу переносить все тяготы, испытания и переживания в нашей жизни. Следующая роль Святого Духа заключается в том, чтобы свидетельствовать об Иисусе, открывать Его характер и постоянно направлять нас к Нему, как к Господу и Спасителю нашей жизни. Апостол Иоанн в 15 главе, в 26 тексте сказал об этом следующее. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Святой Дух имеет еще одну особую миссию в нашей жизни. Ему поручено принести радость в наши сердца. И это является результатом принятия нашего Господа и Спасителя. Благодаря Духу Святому, живущему внутри человека, каждый человек может иметь радость подлинную среди боли и проблем, с которыми часто сталкивает нас жизнь. Святой Дух имеет особую миссию, особую роль. Это наш личный друг, хотя иногда нам бывает трудно это представить. Особенная работа этой третьей личности Божества заключается в преобразовании наших характеров так, чтобы они более полнее отражали красоту Господа Иисуса. Святой Дух является животворящей силой во всех аспектах и областях нашей жизни. Поэтому сегодня, говоря о Святом Духе, о Его роли и действии Святого Духа в семье, я хотел бы открыть Священное Писание, послание апостола Павла, 5 глава, с 19 по 21 тексты. Апостол пишет, «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». В этих текстах Священного Писания выражены три принципа, которые Господь желает претворить в жизни наших семей, чтобы сделать их уголком рая здесь, на этой земле. Вот эти принципы. Мирная радость и счастье, выражающиеся в песне нашей души. Об этом говорит 19 текст. Постоянная благодарность Господу за то, что Он уже сделал в нашей жизни и делает. Об этом говорит 20 текст. Благодаря всегда за все Бога и Отца. И 21 текст, очень интересный принцип. Повинуясь друг другу в страхе Божьем. Наше повиновение друг другу, как следствие первых двух принципов. Как же жить в семье, подчиняясь Святому Духу? Во-первых, необходимо полностью отдать свою волю Спасителю. Второй и очень важный момент – пересмотреть свои отношения с каждым членом семьи. Я вспоминаю одну семью, в которой дети уже выросли, у них были три сына. И вот эти взрослые сыновья жили вместе с родителями, и однажды родители решили попросить прощения у детей. Сначала это было детям непонятно, зачем просить прощения. Но когда они вникли в суть этой просьбы, они поняли, что да, родители не были совершенными, когда воспитывали их в детские годы. Возможно, они в чем-то ошибались во время их юности в построении взаимоотношений. И когда вот это прощение, когда родители попросили прощения у детей, то глава семьи рассказывает, произошло нечто необычное. Мы плакали и молились. Мы простили друг другу, может быть, что-то невысказанное, что-то недосказанное. Где-то могли огорчить друг друга. И это еще крепче, это еще сильнее укрепило узы нашей семьи. И третий очень важный принцип. Чтобы сделать семью гармоничной, необходимо каждому члену семьи ежедневно просить о руководстве Святого

Духа. В жизни семьи, желающей жить согласно принципам Священного Писания, будут иметь место три ключевых момента. Духовная жизнь семьи, подчиненные Духу, будет развиваться, но возможно, на этом пути встретится и разочарование. Второй момент. Священное Писание говорит нам о том, что нам надо учиться принимать слабые стороны своего супруга. Это вроде бы известная истина, но послушайте до конца это выражение. «И позволить Господу изменить его или ее». Ошибка многих из нас в том, что мы пытаемся помочь друг другу, пытаемся изменить друг друга. Но давайте принимать слабые стороны наших супругов и позволять Господу изменить его или ее. И третий очень важный принцип. Успех в браке будет зависеть не от двух совершенных людей, но от того, насколько каждый из них исполнен в отдельности Святым Духом. Итак, давайте немного поговорим о Святом Духе в жизни мужа. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет эти замечательные слова. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее». Посмотрите, о какой высоте отношений говорит апостол, предлагая эту высоту отношений мужьям. Сравниваются отношения между мужем и женой, между Христом и Церковью. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Дорогие мужья, каждый день говорите своей жене: «Я люблю тебя и сегодня, и я счастлив в том, что ты принадлежишь мне, а я тебе». О, как должен молиться муж каждый день, чтобы Иисус ежедневно ниспосылал ему свой дух для обитания внутри него, и чтобы он стал мужем, водимым Духом Божиим. Я в своей жизни часто практикую такую молитву, когда втайне благодарю Господа за то, что Он подарил мне мою супругу. Я не стесняюсь молиться с ней вместе и говорить ей об этом вслух, обращаться к Господу, благодаря Бога за то, что Он подарил мне мою супругу. Это тоже является одним из секретов созидания наилучших отношений в семьях. Поэтому, дорогие мужчины, много, искренне, от всего сердца взывайте Господу, чтобы Он исполнил вас Святым Духом и сделал мужем, водимым Духом Божиим. Священное Писание говорит нам далее о роли Святого Духа в жизни жены. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж – глава жены, как и Христос – глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Здесь говорится о повиновении, не так ли? Да, это очень интересный принцип. В сознании многих мужчин и женщин этот божественный принцип пренебрегается. Отметьте, пожалуйста, что повеление в контексте повиновения предваряется словами «исполняйтесь Духом». Когда мы исполняемся Духом, тогда библейское повиновение возможно в результате этой исполненности. Что может увидеть исполненная Духом управительница домашнего очага, когда она приступает к выполнению своих обязанностей? Из пожелания апостола Павла, записанного в Колоссянах, послании к Колоссянам, в 3 главе, в 23 тексте. Апостол пишет: «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков». Если супруга каждое утро приглашает Святого Духа, чтобы Он руководил ее жизнью и даровал ей особую мудрость на предстоящий день, мудрость, в которой она нуждается для исполнения своего долга и призвания, тогда, согласно этому тексту, «все делайте от души, как для Господа, а не для человеков», она будет наделена способностью
бодро и радостно выполнять все, что считает своим долгом. Супруга в жизни семьи играет важную роль в выражении любви, привязанности и признания. И только благодаря ежедневному исполнению Святым Духом она может это делать. Даже когда в семье может царить видимое согласие, если присутствие Святого Духа не очевидно благодаря изменению жизни членов семьи, то мы можем быть уверены, что Святой Дух пребывает в этой семье не в той мере, в какой Он желает пребывать. Исполненность Святым Духом проверяется тем, как мы живем в семье. Говоря о роли Святого Духа в жизни родителей и детей, именно Святой Дух делает нас достойными воспитателями наших детей. Осознание своей нужды в руководстве Святого Духа каждым из родителей делает их способными обрести благодать Иисуса Христа. Именно присутствие Святого Духа помогает быть родителям, мудрыми учителями, даже в критической ситуации, которая может возникнуть. Понимание своей нужды в подобном постоянном водительстве Святого Духа побудит родителей, отца и мать, особым образом молиться об этом даре в начале каждого дня и в течение его. Дух Святой играет особую роль в жизни детей. Я вспоминаю свои школьные годы, когда некоторые предметы были слишком трудны для того, чтобы очень успешно выполнять эти задания. И я вспоминаю, как Святой Дух наполнял сердце миром, как Святой Дух утешал, как помогал разрешать эти задания, с которыми почасть не могли справиться родители в различных по выполнению заданий различных предметов. Поэтому Святой Дух наполняет сердца детей особым уважением и послушанием родителям. Это тоже дается силой Духа Святого, это тоже делает наши детские годы особенно благословенными, особенно счастливыми и успешными. Благодаря особому служению Святого Духа, который не только придаст силы детям, но и помогает каждому родителю, который просит об этой божественной силе и полагается на удивительные и особые Божьи обетования. Дорогие друзья, Слово Божие призывает нас полностью положиться на Святого Духа и зависеть от Него, потому что Он есть Тот, благодаря Которому Иисус может помочь всем членам семьи. Оба они, Иисус Христос и Святой Дух, находятся в совершенном согласии. Оба они трудятся вместе с нашим Небесным Отцом, чтобы восстановить в каждом из нас Его образ. И Священное Писание, обращаясь к нам, послание Колоссянам говорит: «Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Дорогие друзья, пусть Дух Святой будет лучшим другом и руководителем вашей жизни. Пусть Он наполнит ваши семьи радостью, миром и многими благословениями. И да исполнится это в жизни вашей семьи.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду –

0: Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

Тишина, шепот ветра, ветви деревьев, и вдруг голос, от которого замирает сердце. Где ты? И это не громовой приговор, а это трепетный вопрос того, кто знает каждую нашу слезу, каждую надежду, каждую тайну. Этот зов звучит сквозь тысячелетия, сквозь пелену человеческих страданий и падений. Он обращен не только к Адаму в далеком Эдеме, а к каждому из нас здесь и сейчас. Представьте, Бог, Творец Вселенной, идущий по саду не для того, чтобы судить, а чтобы разделить с человеком прохладу дня. Конечно, Священное Писание не передает нам акцента, да, или интонации, но когда мы знаем Бога, мы понимаем, что Бог ищет Адама и Еву, и говоря эти слова, они не преисполнены злости и негодования. Он не восседает на недосягаемом престоле, но он наклоняется, чтобы услышать дыхание своего творения. Адам и Ева не трепетали перед ним, они радовались его присутствию, когда он приходил до грехопадения к ним. Их общение было естественным, как дыхание. Но грех, к сожалению, разорвал эту связь, и с тех пор человечество, словно потерявшийся ребенок, ищет путь обратно к Отцу. И вот Христос. Он не просто открыл дверь спасения, он восстановил диалог. Сегодня, подводя итог этому циклу передач, посмотрим на вечную перспективу общения с Богом. Если вы готовы, то давайте приступим. Еще раз приветствую вас, и, как уже было сказано, это последняя тема из этого 30-дневного цикла. Цикла онлайн с Богом, где мы с вами вместе рассуждали и учились тому, как общаться с Богом, как искать Его лица, как познавать Бога через Писание, через мир, который Он сотворил, как слышать Его голос в молитве, в обстоятельствах, через других людей, в Писании. Также мы с вами говорили о таких важных принципах, как время для общения с Богом, место, где мы могли бы остаться один на один с Ним. Мы много с вами смотрели, например, нашего Господа Иисуса Христа, который также нуждался в этом общении. Мы с вами вдохновлялись примерами известных людей, которые каждый день выделяли время для того, чтобы встретиться со своим Создателем и Искупителем. И вот сегодня мы с вами завершаем весь этот большой цикл, поэтому если вдруг вы увидите только эту тему, обязательно найдите весь цикл и просмотрите его.

И сегодня, как я уже сказал, мы посмотрим на общую перспективу и особенно в плане вечности. Что же ожидает нас там в вопросе личных отношений с Богом? Давайте вспомним творение человека. И некоторые задаются вопросом вообще, почему Бог сотворил? Зачем Он создал нас? Может быть, Ему были нужны те, кто сможет выполнять какие-то Его задания, соблюдать законы или восхвалять Его. Но это очень странно так думать. Ведь наш Бог, Он абсолютно самодостаточный. Поэтому творение является следствием Его сущности, а именно любви. Мы знаем, что любовь не живет для себя. Любовь желает отдавать, любовь желает делиться. Поэтому Бог творит нас, движимый любовью, потому что Он и есть любовь. Это Его сущность. Он не может просто жить для себя. Поэтому Он хочет отдавать себя, свое время, внимание. И поэтому Бог имел этот изначально замысел, да, жизнь в диалоге со своим творением. И в Эдемском саду там не было каких-то религиозных ритуалов, храмов или проповеди, было ежедневное, непринужденное общение. И Бог инициировал это общение с людьми. Написано, что был слышен голос Господа Бога, ходящего в раю. Мы читаем об этом в Бытие 3 главе. То есть Он приходил как отец, готовый выслушать, поддержать, порадоваться вместе. Там царило полное доверие, ни масок, ни страха, ни каких-то недоговоренностей. Они имели счастье общаться с Создателем, и между ними не было никакой завесы. Вот эта жажда Бога в человеческом сердце не наша заслуга, а дар Его любви. Не мы со своей стороны что-то сделали для того, чтобы осознать нашу потребность в общении с Ним. Не мы предприняли какие-то первые шаги для того, чтобы начать общаться с Ним. Нет. Священное Писание говорит о том, что именно Он дает и хотение, и действие. Именно Он первый, кто инициирует отношения. Сам Господь пробуждает в нас это стремление. Да, как сказал Христос, никто не приходит ко Мне, если не будет привлечен Отцом. То есть мы не в силах собственными усилиями достичь Его, лишь отвлекаясь, да, на какие-то наши желания, ориентируясь на наши чувства. Но когда мы отвлекаемся на Его призыв, тогда душа обретает путь к Нему. И как хорошо Давид говорит об этом, да, помните, как олень, который измученный зноем, он тянется к живительному источнику, так и наше сердце, тронутое Богом, оно начинает искать Его всем своим существом. И позволю все-таки эти слова сказать, да, и напомнить. Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже, жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому, когда приду и явлюсь перед лице Божие. Вот это внутреннее влечение, это не наша победа, это не наша заслуга, это Его милость. Но чтобы оно привело к встрече, человек должен тоже сделать шаг навстречу, открыться тому, кто уже стучится в дверь его жизни. И вот этот возглас псалмопевца о сокровенном, об этом общении с Богом поймет всякое жаждущее Бога сердце. Да, и это вновь вопросы. И эти тексты, они всегда заставляют задуматься, имею ли я такую жажду? Жажду ли я каждый день быть в общении с Господом? Поэтому я ловлю минуты этого общения утром. Я ловлю это время для того, чтобы пообщаться с Ним в дороге, когда я куда-то иду, когда я смотрю на мир, который Он сотворил, открывая Священное Писание, либо общаясь с другими людьми, узнавая что-то. Восхищаюсь ли я и стремлюсь я прославить Его, сказать Ему что-то, поблагодарить Его. Но, как и было сказано в начале, грех изменил все. Страх заставил Адама спрятаться. Но мы видим, что даже тогда Бог не отвернулся. Он ищет его, и в этом суть Божьего характера. Он не может оставить своих детей. Грех разделяет нас с Богом, но он отправляется на наши поиски вновь и вновь. Да, и сегодня он также взывает к вам и говорит: где ты, Мария, где ты, Светлана, где ты, Николай, где ты, Сергей? Что случилось? Почему эта связь разорвана? Почему ты вновь прячешься в кустах? Выходи, я бы хотел иметь это общение с тобой. И на протяжении всего Священного Писания мы видим этот удивительный план истории спасения.

спасения и это история постепенного восстановления разорванных отношений. Можно вспомнить историю Еноха. Енох не просто верил, он жил в постоянном диалоге. То есть написано «И ходил Енох перед Богом». Бытие 5 глава. Но мне нравится, как звучит это в современном переводе. Тут как бы «И ходил Енох перед Богом». Что значит? Как это ходил? А в современном переводе написано «Енох жил в тесном общении с Богом». Да, услышите глубину. Да, как это звучит? То есть Енох не просто ходил, да, вот как-то размышлял, написано, он жил в тесном общении с Богом. Интересно, что глагол «ходить» на древнееврейском «халах» означает такое постоянное осознанное движение вместе. То есть Енох задавал вопросы, слушал, делился сокровенным. Мы знаем, что однажды Бог забрал его, чтобы их общение стало вечным и уже не прерывалось. Можем вспомнить другую историю. Это Моисей, который строил с Богом диалоги невероятной глубины. И не случайно мы читаем в книге Исход, 33 главе написано: «Говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как человек говорит с другом». Мы можем вспомнить далее Давида, который с детства, пася овец, учился слышать Бога в природе, в обстоятельствах, в опасностях. Его ранние молитвы, они рождались из доверия. Да, опять же, в схватках со львами он звал о помощи. В тишине ночи он слагал песни, и он чувствовал это Божье присутствие. И эта искренность позже она отразилась на таком в откровенном дневнике его души, если так можно сказать, это в книге «Псалтырь». Многочисленные пророки, о которых мы читаем, к которым Господь обращался. И вот мы приходим к тому моменту, когда приходит Иисус, чтобы восстановить этот диалог. Иисус идет на смерть, чтобы решить проблему греха, потому что именно грех разделяет нас и лишает нас спасительного общения. То есть Иисус приходит решить, я повторю эту мысль, проблему греха не потому, что он не может терпеть грех во вселенной. Да, и не просто победить грех ради того, чтобы победить наконец-то. Основная цель, самое главное, что должно произойти, это воссоединение отношений. И Бог устраняет тот элемент, который может навечно нас разделить с Отцом. Он вернул нам эту утраченную близость. И помните, мы в одной из тем говорили, размышляли. Евангелие от Иоанна 15:15, он говорит: «Я уже не называю вас рабами, но я назвал вас друзьями». Совершенно другой уровень отношений. Затем, да, если мы перейдем к книге «Деяния апостолов» и дальнейшим посланиям, мы видим апостол Павел. Он признавал, что движущей силой его существования было не просто стремление открыть много новых церквей или проповедовать многим людям, или посетить как можно больше городов. У него существовало вот это неодолимое стремление ко Христу и общение с Ним. Его девиз был: «Дабы я познал тебя». И он отражал цели его сердечных устремлений. И ради цели он, да, пожертвовал всем. И послание к филиппийцам он говорит: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа у него. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа». Да, настолько Павел ценил эти отношения со своим Господом. Настолько он хотел быть более близким, настолько он хотел познавать Христа. То есть это перекрывало все остальное. Все, что было другое в его жизни, успешное служение, испытания, трудности, через которые он проходил, написанные послания, письма и так далее, все это было лишь следствием того, что он был в общении с Господом. И вот, завершая Священное Писание, открывая книгу Откровения, мы видим, что в ней даны ключи к пониманию этого вечного диалога. Потому что если открыть, да, последние главы, открыть 21 главу, то в третьем тексте здесь сказано следующее: «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: „Се скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. Они будут его народом, и сам Бог с ними будет Богом.

их. Все скиния Бога с человеком, и он будет обитать с ними. То есть вот что мы ждем в грядущем Царстве Небесном. И хотелось бы обратить внимание на слово «скиния». Да, мы, конечно, вспоминаем ветхозаветную скинию с ее внешним двором, святилищем, святой святых. Да, и это ветхозаветное святилище раскрывает путь, который проходит душа, которая стремится к близости с Богом. Начиная с внешнего двора, где грешник приносит жертву, да, на жертвеннике. И это прообраз креста Христова. И совершает омовение в умывальнице, которое символизирует покаяние, очищение. И мы видим первый шаг к отношениям с Творцом. Да, это признание своей греховности, принятие жертвы Иисуса Христа как единственного пути спасения. И вот, переступив завесу, человек входит в святилище, где золотой светильник напоминает о Христе, которое является светом, и хлебы предложения, которые указывают на него, как на хлеб жизни, и кадильный алтарь, да, это молитва, возносимая к небесам. Это этап ежедневного освящения, где через изучение Писания, молитву и служение верующий возрастает в вере. Но полнота отношений открывается лишь за второй завесой. Там, где начинается святое святых. И святое святых, куда лишь первосвященник мог входить раз в год с кровью жертвы. Вот именно туда открылся путь, когда Христос умер на Голгофе. Завеса разодралась, открыв каждому доступ к Божьему престолу. Об этом очень хорошо написано в послании к евреям. И теперь мы можем смело приходить в святая святых, да, не в земную скинию, но в небесное святилище, где Христос ходатайствует за нас. Завеса не стала в момент распятия Христа. Разрывающие плоть гвозди, они прорвали ее, и ничто больше не препятствует нам войти в его присутствие. И возникает вопрос, почему мы медлим? Почему порою мы довольствуемся жизнью вне святая святых? Да, все наши дни и ни разу не войдем туда, дабы взглянуть на Бога, пережить этот опыт близких, реальных отношений с Ним. Мы слышим слова жениха, говорящего. Да, в «Песне песней» есть очень красивый текст. 2 глава, 14 текст. «Покажи мне лице Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лице Твое приятно». Мы чувствуем, что вот этот призыв обращен к нам, и все же не подходим ближе. А годы бегут. Мы стареем, устаем, пребывая вот в этом внешнем дворе скинии. Что же мешает нам войти? Что не позволяет нам пережить вот этот удивительно близкий опыт встречи с Господом? Обычный ответ – это, дескать, ну, мы просто охладели. Этот ответ не способен объяснить всего. Есть нечто большее, нежели просто какое-то душевное охлаждение, что-то сокрытое за этим охлаждением и являющееся, по сути дела, главной причиной. И что же это? Что еще, как не завеса в наших сердцах, неудаленная завеса, оставшаяся на месте и препятствующая свету, да, войти в нашу жизнь? Это завеса нашей плотской, падшей природы, которая продолжает существовать в нас без осуждения, распятия и отвержения с нашей стороны. Знаете, один известный служитель, Тозер, его фамилия, он красиво высказался по этому поводу в одной из своих книг. Он сказал так, размышляя над этим: «Это завеса из плотной ткани самости». Вот так он интересно выразился. То есть это завеса из плотной ткани самости, которую мы по-настоящему не осознали, которую мы втайне стыдимся, но которую не возвели на крестный суд. Вот это светонепроницаемая завеса. Не есть нечто таинственное, и не так уж трудно опознать ее. Стоит только вглядеться в собственные сердца, и мы заметим ее там, зашитую, местами залатанную и подновленную, и тем не менее являющейся врагом наших душ и действенным препятствием для нашего духовного развития. Да, вот представили себе эту завесу, которую иногда как будто мы вновь зашиваем, задергиваем, закрываем, теряя радость ежедневного общения с Богом. И в свете восстановления отношений –

с нашим Господом, хочется также сказать и о Его возвращении. Да, мы поговорили о скине, как прообраз этих близких отношений, которые жаждет Бог. Но говоря о втором пришествии Христа, именно в свете отношений с Богом, мы намного глубже переживаем это. Когда мы говорим о втором пришествии, да, легко представить его как грандиозное событие, которое изменит мир. Исчезнут болезни, войны, несправедливость, слез уже не будет. Да? И здесь как раз и в Откровении в 21 главе хорошо об этом написано. Но за этим образом скрывается нечто большее, чем просто исправление тех проблем, которые у нас есть на земле. Сердце библейского обетования о возвращении Христа – это восстановление утраченной в Эдеме близости с Богом, ради которого мы и были созданы. То есть ожидание Христа не ради надежды на лучшие условия жизни, но жажда лица того, кто сказал однажды: «Сие есть жизнь вечная, да знаю тебя и посланного тобою Иисуса Христа». Мы должны понять, почему мы ждем вечности, что вечность – это не просто лучшие условия для жизни. Это не только лишение проблемы греха, потому что мы уже вначале сказали, что грех, он разделяет нас. И Бог решает эту проблему для того, чтобы вновь воссоединить. Поэтому вечность начинается не с момента Его пришествия, а здесь и сейчас, в нашем ежедневном стремлении познавать Его через молитву. Писание, послушание, служение. То есть, по сути, если вы где-то говорите о том, что вы ожидаете второго пришествия Христа, и вы думаете, что это так, то на самом деле есть простой способ понять, действительно вы его ожидаете или нет. Это посмотреть на молитвенную жизнь, посмотреть на тайную комнату, как часто вы там бываете, какую близость вы переживаете в встрече с Господом. Как помните те девы из притчи, которые были призваны хранить не просто масло обрядов, но пламя живой веры, чтобы встретить, да, жениха не как просто случайные зрители, а как невеста, приготовленная мужу своему, как мы читаем тут же в Откровении, в 21 главе, 2 тексте. То есть апостол Иоанн напоминает: мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, но узнаем, когда откроется. Вот это узнавание – это не интеллектуальное знание, а встреча, преображающее все наше существо. Когда Он придет, радость будет не в исчезновении скорбей, а в том, что мы наконец-то увидим того, чей голос слышали в тишине, чью любовь чувствовали в испытаниях, чье присутствие наполняло смыслом каждый день. До того дня будем идти как Енох, ходить с Богом, быть в тесном общении с Ним, чтобы встреча с Ним стала не потрясением, а естественным завершением пути, где каждый шаг был диалогом любви. Мне нравится Паскаль, Блэс Паскаль, я думаю, многие слышали об этом ученом, и он выразился так: «В человеке когда-то было истинное счастье, от которого сейчас остался лишь пустой знак, неясный след. Человек тщетно пытается наполнить этот знак тем, что его окружает, стремясь найти в отсутствующем ту помощь, которую он не получает в настоящем. Однако всего этого недостаточно, потому что бездонная пропасть может быть наполнена только безграничным и неизменным, то есть, собственно говоря, самим Богом. Могу ли я засвидетельствовать в своей жизни, что действительно я имею эти спасительные отношения с Богом, что вот эта моя пустота и поиск Бога – это не бездонная яма, которая так и остается пустой и незаполненной? Сложился ли в моей христианской жизни этот пазл? Да, то порой мы складываем этот пазл, пытаемся собрать картину христианской жизни, которая состоит из чтения Библии, служения, посещения церкви, добрых дел, правильных поступков, семьи и так далее. Но в конечном итоге, какое бывает разочарование, когда мы собираем пазлы и вдруг понимаем, что какого-то центрального элемента его не хватает, его нету, и все.

Какая бы ни была красивая картина, ты постоянно будешь видеть проблему. Также и в нашей духовной жизни будет большой проблемой, если мы не поместим в центр нашего христианства близкие личные отношения с нашим Господом. Поэтому заключительный вопрос всего этого цикла, и эта тема звучит следующим образом. Когда в последний раз вы слышали Бога? Может быть, Он говорит прямо сейчас, в тишине вашего сердца. Опять же повторю, вечность начинается уже сегодня, в этом диалоге с тем, кто создал вас для этого вечного общения. Об этом мы говорили на протяжении всех этих 30 тем. Для кого-то это было много, потому что кто-то думает, ну, о чем тут говорить? Для кого-то, может быть, недостаточно, и вам бы хотелось еще что-то узнать. Но знаете, эту тему можно познавать бесконечно. Бог оставил нам Священное Писание, мы можем иметь личный опыт познания Его день ото дня. Поэтому в этом вопросе лучше всего это практика. Можно прослушать очень много циклов, но если ты это не пробуешь, если ты это не практикуешь, если ты этим не живешь, то это пустое, это уходит. Это то, о чем пишет Иаков, да, посмотрел в зеркало, отошел и тотчас забыл, каков ты. Поэтому, к сожалению, вот такая поверхностность бывает и в нашей христианской жизни. Мы что-то услышим, нас это на какое-то время короткое вдохновит, но это не находит практики в нашей жизни. Поэтому, дорогие друзья, я приглашаю вас к тому, чтобы иметь близкие живые отношения с Господом. Чтобы действительно это было мощным фундаментом вашей христианской жизни. Потому что если отношения с Богом, как в той притче о строителе, лежат в основании, как фундамент всего того, что приходит в нашу христианскую жизнь после, то тогда ваш дом устоит. Если нет, то, к сожалению, тяжелые обстоятельства, какие-то ветра, непонимание, несогласие, конфликты, они разрушат ваш дом до основания. И сколько в своей жизни, к сожалению, я как пастор видел этих трагических историй, ситуаций, когда люди десятилетия приходят на служение, участвуют в разборе Писания, слушают проповеди, самостоятельно читают Библию, но в какой-то вдруг момент вся их христианская жизнь ломается. Это, конечно, не происходит сразу, это идет постепенно, потому что нету мощного фундамента. Так же, как знаете, в здании могут постепенно появляться трещины. Маленькие трещины, и оно не так сильно беспокоит. Но опытный строитель понимает, что это большая проблема. Потому что там, где сегодня маленькая трещина, завтра будет огромная дыра. А послезавтра все здание, оно разрушится. Поэтому очень важно в этом плане быть внимательными. И понимать, что все наши сложности и проблемы, в том числе и в христианской жизни, проистекают из-за отсутствия фундамента, либо наличия плохого фундамента. Поэтому, дорогие друзья, я вновь приглашаю, я просто молитвенно взываю к вам. Ищите лица Господа. Ищите каждый день. Поставьте бронь на время с Ним. Выделите то время, на которое не сможет претендовать никто. Так пусть хоть президент вам завтра позвонит, но вы знаете, что это время принадлежит вашему Господу, Творцу всей Вселенной. Это аудиенция с Ним. И вы не можете ее пропустить. Вы не можете ей пожертвовать. Потому что в этом ваша жизнь. Потому что наша жизнь, она в близком общении с Господом, в единении с Ним. И как только мы отдаляемся от Него, мы начинаем по-настоящему умирать. Ну что, дорогие друзья, я очень надеюсь, что я услышу очень много опыта в свое время и буду рад, что мог послужить. И этот цикл тем мог кого-то вдохновить, кому-то помочь пройти тяжелое время, какой-то духовный кризис. И в завершение я хотел бы совершить молитву. Дорогой Господь, спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты даруешь нам такую возможность, даруешь возможность нам близко знать Тебя, быть в общении с Тобой. Ты сам инициируешь, Господь, Ты сам все сделал со своей стороны. Когда мы были еще грешниками, Ты нашел нас, Господь, Ты принес себя в жертву, и Ты в вечности предлагаешь нам это общение, когда Ты лично будешь присутствовать с нами. И даже сегодня, и сейчас, Господь, мы в ожидании этого момента можем находиться в общении с Тобой. Мы можем каждый день приходить, Господь.

Господь, и говорить с Тобою, как с отцом, как с другом, открывая наше сердце пред Тобою. Спасибо Тебе, Господь, за эту возможность быть в Царстве Небесном уже здесь, сегодня, живя на этой грешной земле. Аминь. Дорогие друзья, цикл «Онлайн с Богом» подошел к своему завершению. Вам Божьих благословений и до встречи в Царстве Господнем. Пока-пока.

0: них очень сильные и длинные хвосты.
1: У них длинные усы.
0: У них такие коротенькие лапки.
2: В этом выпуске передачи «Творение учит нас» мы говорим о выдрах.
0: Выдры появились в Сингапуре около 30 лет назад. Некоторые говорят, что они приплыли в Сингапур из Малайзии. Выдры обожают находиться в воде.
3: Они не могут дышать под водой,
0: но могут оставаться под водой до 8 минут на одном вдохе. Вот это да! Это так долго! Когда выдры плавают, они закрывают свои уши и нос, чтобы вода не попала внутрь. Чтобы убедиться, что мех сохранит их сухими и не даст замерзнуть даже под водой, выдры проводят много времени, ухаживая за собой.
3: Они делают это, катаясь по земле, потираясь о бревна, наполняя свой мех воздухом и причесывая его.
0: А моя мама тоже часто говорит мне, чтобы я причесала свои волосы.
3: Наверное, она думает, что ты выдра.
0: Сегодня в Сингапуре насчитывается около 150 выдр. И живут они по всему Сингапуру. Живут выдры семьями, которые называются стаями. В Сингапуре насчитывается 10 выдровых стай.
3: Например, стая Бишан-10.
0: Дом выдры называется жилище. Обычно это дупло деревьев, подземные логово или кроличьи норы.
4: Сингапурские выдры – это гладкошерстные выдры. И они самые крупные из всех выдр в Юго-Восточной Азии.
3: В мире насчитывается 13 различных видов выдр.
0: Их можно разделить на две группы. Это морские выдры и речные или пресноводные выдры.
4: Морские выдры тяжелее и имеют более густой мех, чем пресноводные.
3: Они обожают плавать на спине.
0: О да, это, наверное, очень весело.
4: Когда выдры лежат на спине, они кладут себе на грудь камень и разбивают о него свою добычу, пока она не откроется.
3: Вот это смекалка!
2: Выдры настоящие крутышки!
0: А засыпая, выдры держат друг друга за лапы, чтобы оставаться вместе.
4: И если их унесет течением, они все равно будут вместе?
0: Да?
4: Это так мило.
3: Но сингапурские выдры – это пресноводные выдры, а не морские.
0: И они довольно маленькие по сравнению с гигантской выдрой, которая вырастает до 240 сантиметров в длину.
4: Это выше, чем мой папа.
0: Что? Они такие.

0: такие большие, потому что у них очень длинные хвосты.
1: А хвосты пресноводных выдр очень сильные, чтобы помогать им плавать и легко сохранять равновесие в воде.
0: А еще выдры любят скатываться по склонам, чтобы быстро нырнуть в воду.
1: Ну, прямо как на гигантской водной горке.
2: А еще они любят скользить по снегу.
0: А еще выдры одни из самых игривых животных в мире.
1: Это выдра с детенышами. Выдры борются друг с другом ради забавы, так же, как и мне нравится бороться с моим папой.
2: Они обожают играть в догонялки, мою любимую игру.
1: А еще они любят жонглировать.
3: Я не умею жонглировать.
0: Библия говорит: веселое сердце делает лица веселым, и веселое сердце благотворно, как врачество.
1: Игра делает меня счастливым.
3: Даже жонглирование.
1: Как говорит мама, даже в трудные периоды жизни нужно сохранять веру в лучшее. Я не умею жонглировать, но мне всегда весело, когда я пробую это делать.
0: Папа говорит, есть два пути: оставаться счастливыми и стараться изо всех сил, или разозлиться и все бросить.
2: А когда становится скучно, мы все равно можем найти способ повеселиться.
1: Например, когда нам нужно прибраться в своих комнатах, можно найти способ делать это повеселее.
0: Я люблю соревноваться с братом, кто быстрее соберет игрушки.
2: Моя сестра прячет моего игрушечного кролика в самых неожиданных местах, чтобы я его нашла.
4: Выдры или люди, мы все можем наполнить свою жизнь счастьем и находить радость в каждом нашем дне.
1: Интересно, а что хорошего ты найдешь сегодня?

0: если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Интересно, а? А что у тебя там внутри? Ну-ка. Ой, Афанасий Филиппович просил не открывать. Ну, а с другой стороны, как я могу за тобой присматривать, если я не знаю, чего у тебя там внутри, а? Ой, Олег, Оля, идите-ка сюда. А что это такое? Это подарок племяннику. Афанасий Филиппович просил присмотреть. А что внутри? Ну, не знаю. Он просил не заглядывать и открывать.
2: А может быть, там кто-то живой? Слышно?
1: Нет, я думаю, там что-то другое.
2: Давайте откроем. Ну, быстренько, одним глазком.
1: Ну, давайте, только быстро.
2: Ух ты! Лови!
1: Вот это да! Ой!
2: Опа! Лопнул.
1: Доигрались, а? Одним глазком, так я и знала.
2: Что ж теперь делать?
1: Ну-ка, давайте-ка мне то, что от него осталось, а? Давайте положим. Может, Афанасий Филиппович подумает, что он сам как-то по себе там лопнул.
2: Мы что, наврем?
1: Мы не наврем, а промолчим. Это разные вещи. Вы что хотите, чтобы Афанасий Филиппович на нас обиделся, что ли?
2: Идет.
3: Привет, ребята. Рад встрече с вами. Вот при большом деле какую-нибудь самую маленькую мелочь, но обязательно забудешь. С вами такое случалось? Вот так. Вот я подарок купил, в коробку его упаковал, а подарочную ленточку дома забыл. Ну, пришлось возвращаться. Вы спросите, где подарок? Марья Ивановна за ним присматривает. Пойдемте. О, привет, ребята.
2: Здравствуйте, Аня Афанасьевна.

0: Пойдемте, я вам кое-что покажу. Пойдемте, я вам кое-что покажу. Идите сюда, Марья Ивановна.
1: А нам совсем не интересно, Афанасий Филиппович. Правда, дети?
2: Правда.
0: Да не бойтесь, идите сюда.
3: Не понял.
0: Как это могло произойти?
2: Это не мы.
1: Афанасий Филиппович, ладно, признаюсь.
2: Это они.
4: Что? Вы нас первые позвали.
1: А кто первый сказал, давай откроем, давай откроем? Я сопротивлялся, Афанасий Филиппович. Так они меня уломали. Простите нас, Афанасий Филиппович.
2: Ну, мы же не знали, что так получится. Вы точно на нас не обижаетесь?
3: Да нет, ну что ты. Шарик все равно уже не вернуть.
1: Ой, вот как вы сказали, Афанасий Филиппович, не открывай коробку. А руки так сами и тянутся, я не знаю, что на меня нашло.
0: Да и нет ничего удивительного. Запретный плод сладок. Пойдемте.
2: Вы точно нас не обижаетесь, дядя Афанасий?
0: Нет, Олечка, нет. Что ты?
1: А почему вы смеетесь?
0: Так. Мир остается тем же. Время идет, а люди все такие, какие были.
2: Вы это о чем?
0: Да так. Историю одну вспомнил. Она произошла давно и в то же время совсем недавно.
1: Афанасий Филиппович, да перестаньте вы говорить загадками. Расскажите лучше нам эту историю.
0: Она повествует о первых людях. Господь поселил их в Едемском саду. Это был настоящий рай. Величественные деревья с необыкновенными плодами росли в нем. Множество красивых животных обитало в том раю. Время от времени к Адаму с Евой приходил сам Господь Бог и подолгу беседовал с ними. Он создал их абсолютно свободными и ни в чем их не ограничивал. Он только попросил их об одном.
2: О чем же?
0: Они не должны были подходить к одному дереву, которое росло в раю. И нельзя было вкушать от его плодов. В противном случае они умрут. Адам с Евой очень любили Бога и старались держаться подальше от этого дерева. Но вот однажды Ева одна гуляла по саду и оказалась рядом с запретным деревом. Вдруг с ней кто-то заговорил. «Правда ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Ева увидела красивого змея, устроившегося на ветвях этого дерева. Это он обращался к ней. Ева ответила, мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного. Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада, иначе мы умрем. Вовсе нет, ответил змей. Вы не умрете. Наоборот, съев плод, вы сами станете как Бог. Вы будете знать так же много, как и Он. И поверила Ева лукавому змею, и, не утерпев, подошла к запретному дереву, сорвала плод и съела. Увидев, что ничего страшного не произошло, она дала плод Адаму. Адам знал, что эти плоды нельзя есть. Но послушался Еву и съел. В эту минуту Адам и Ева увидели, что они наги. Им стало стыдно от этого, и, прикрывшись листьями, они скрылись.

0: укрылись среди деревьев. Спустя время Господь стал звать Адама. «Где ты?» Он ответил: «Услышав твой голос, я испугался и спрятался, потому что я наг», — ответил Адам. «Кто сказал тебе об этом? Ты ел плоды с запретного дерева?» Адам сказал: «Жена, которую ты мне дал, она уговорила меня». Тогда Бог спросил Еву: «Что ты сделала?» Ева ответила: «Это змей уговорил меня». Тогда Бог сказал: «За то, что вы ослушались меня, отнимется у вас бессмертие. Ты, Ева, будешь рожать детей в скорби и мучениях, а ты, Адам, в поте лица будешь работать, чтобы прокормить свою семью, и земля с трудом будет давать тебе плоды». И сделал Господь для них кожаную одежду, и в наказание изгнаны они были из рая. А у входа поставил ангела, чтобы охранять путь к дереву жизни. Вот так Адам с Евой не прошли испытания на любовь и верность к Господу. С тех пор появился на земле грех, который и разлучил человека и Бога.
1: Так вот почему вы сказали, что запретный плод сладок.
0: Да. А вы, кстати, поняли, кто скрывался под маской змея?
2: Дьявол?
0: Совершенно верно. Враг Бога.
3: Давай. А как она могла послушать такое противное существо?
0: Ну, это сейчас змеи неприятны и опасны для нас. А там, в Едемском саду, Бог создал все прекрасным. И змеи тоже были прекрасными существами. Вот Ева и поверила ему и усомнилась в словах Божьих. С тех пор он и хозяйничает на земле.
2: Так вот из-за кого все беды.
3: Ага.
1: Я бы этим Адаму и Еве.
0: Да, но кто-то сегодня тоже съел запретный плод. Но вы знаете, у Бога есть план о том, как спасти человека от зла и греха.
1: Какой?
0: Об этом я вам расскажу в следующий раз. Я обо всем не могу сразу.
2: Ну, а какой у вас план по спасению шарика?
0: Шарик? Да. Конечно, шарик украсил бы основной подарок.
2: Так у вас есть еще один?
0: Так мой племянник любит путешествовать. Должен же он чем-то фотографировать красивые места.
2: Ой-ё.
0: Ну вот, я и решил подарить ему фотоаппарат.
4: Вот это да.
0: Ну что же, а теперь нам пора прощаться. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами, но ненадолго. Впереди нас ждет очень много интересного. Пишите, мы с удовольствием ответим вам на ваши вопросы. Всего вам доброго, до новых встреч, до свидания.
5: Пока!

черная, белая, что же судьба ты со мною наделала? То баловала меня ты и холила, счастье испить милосердно позволила, и отправляла на пажити хлебные, и напевала мне песни хвалебные. То обернулась вдруг мачехой злобной, бед мне отсыпала, пригоршни полные, не пожалела меня, не утешила. Может, на свете я самая грешная? Черная, белая, черная, белая, снова удачу стреножить сумела я. Не отпущу тебя, дерзкая пленница. Бог обещал мне, что жизнь переменится. Бог обещал мне, что справлюсь с потерями. И безоглядно ему я поверила. Пусть я бедой не на шутку подкошена, жить научусь без оглядки на прошлое.

Продолжая свой путь в Иерусалим, Иисус шел теми местами, что прилегают к Самарии и Галилее. И когда он входил в одно селение, встретились ему 10 прокаженных. Они остановились подаль и стали громко просить его: «Иисус, наставник, смилуйся над нами».

Посмотрев на них, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». Они пошли, и вот еще по дороге они от проказы очистились. Один из них, увидев, что исцелен, возвратился, громко прославляя Бога, и пал ниц к ногам Иисуса, благодаря Его. Человек этот был самаритянин. Иисус спросил его: «Не 10 ли человек очистились от проказы? А где же остальные 9? Никто из них, кроме этого иноплеменника, не вернулся, чтобы воздать славу Богу». И сказал ему: «Встань и иди. Твоя вера тебя исцелила».

Тема моей проповеди сегодня – «Что такое богослужение?». Интересно, что русское слово «богослужение» встречается в синодальном переводе всего 4 раза. Вот именно фраза «богослужение» в синодальном переводе встречается всего-навсего 4 раза. Давайте мы попробуем посмотреть, увидим вначале, о чем идет речь, вот, а потом уже попробуем поразмышлять. Итак, первое упоминание в Ветхом Завете 1 раз. Это книга пророка Иеремии. И мы прочитаем с вами 52 главу, стих 18. Итак, это прямо самый конец. Книга пророка Иеремии, 52 глава, 18 текст. Здесь у нас упоминаются различные предметы: тазы, лопатки, ножи, чаши и ложки и все медные сосуды, которые употреблены были при богослужении, взяли. Но мы не будем смотреть контекст, здесь просто идет упоминание. Да? Различная утварь, которая в святилище или в храме, она несла определенную помощь, да, и все это участвовало именно в богослужении. Вот здесь показано ветхозаветнее богослужение. Ну и потом 3 у нас упоминания, они есть в Новом Завете. Начнем с послания апостола Павла к римлянам. Итак, послание апостола Павла к римлянам, это у нас уже Новый Завет, 9 глава и 4 текст. Здесь апостол Павел, когда вспоминает об Израиле, ну то есть о том, что было ему даровано, как раз упоминает и богослужение в том числе. Мы прочитаем с 1 стиха поподробнее. «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великой для меня печаль и непрестанные мучения сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь». Что мы видим здесь? Апостол Павел переживает о том, что Божий народ, который, ну, действительно, которому все было от Бога даровано, он, к сожалению, не может никак прийти к пониманию Иисуса Христа Мессии. И в силу этого Павел переживает об этом. И вот он перечисляет, что было Божьему народу даровано, и в том числе было даровано что? Богослужение. И вот богослужение здесь идет именно о ветхозаветнем богослужении. Если вы вспомните, то вначале было святилище, потом был храм. Да? И вот определенное устройство храма и святилища, затем самого священника и левитов, и все предписания определенные, которые нужно было священнику совершать, а также плюс сами жертвы, которые они приносили, да? Сжигали, закалывали, варили мясо, съедали и так далее,

крови заходили в святилище. Вот это вот все, все это вот описание всех этих действий, это богослужение. Так? Теперь идем дальше. И то же самое мы находим в послании к евреям, в 9 главе, где как раз апостол Павел описывает ветхозаветнее святилище. Просто как подтверждение еще раз тому, что там у нас это слово встречается. Так, послание к евреям, 9 глава. Первый стих у нас начинается. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Вот, да? То есть богослужение имеется в виду все, что в святилище происходило. Жертву, какую нужно приносить, священника, что он должен там делать, и назначение самого святилища, как оно должно быть устроено, и все, что в нем должно происходить. Вот это богослужение. И то же самое мы видим в стихе 6. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать что? Богослужение». Да? Вы помните, что они приходили туда в первое отделение во святое, крапили на завесу, то есть это ходатайство за Божий народ, и также брали курение, да, фимиам возносили. Вот эти все действия, они показывали, что сейчас священник совершает богослужение, то есть он как бы Богу служит. Вот. Ну и само, естественно, само наше русское слово, оно тоже так и означает Богу, Богу. Бог здесь, и служение, то есть служение Богу. Так вот, что интересно, вот эти вот все слова, которые я сейчас прочитал, русские слова, они в греческом тексте используют слово, которое называется хорошо нам знакомое по православной церкви. Это греческое слово литургия. Слышали такое слово? Да. То есть, когда вот эти вот четыре русских слова, которые одно встречается в послании, в книге пророка Иеремии, одно в послании к римлянам и два в послании к евреям, вот эти вот в греческом тексте, там используется слово «литургия». Интересно, да? Что же такое слово «литургия»? На самом деле, это слово состоит из, образовано из двух слов. Первое слово греческое – «лаос», народ. Второе слово – эргон, дело или работа, ну или труд. Соединяя два вот этих слова вместе с некоторыми видоизменениями, получилось слово существительное «литургия», которое означает «общее дело» или «народное дело». То есть что-то, что совершается для народа, для людей. Вначале этим словом обозначали, например, следующее. Богатый человек, состоятельный, на свои деньги устраивал какое-нибудь празднество. Ну, в честь даже какого-то бога, мы сейчас говорим о Греции, да, как вот он состоятельный, влиятельный человек, и он хотел народу что-то сделать, да, ну, например, какой-то фестиваль устроить, и часть этих средств он вкладывал вот в этот фестиваль, либо в какой-то праздник, либо в какое-то событие памятное для этого города, он вкладывал туда свои средства. И таким образом вот он совершал что? Общее дело, ну, то есть для людей, да. Соответственно, человек, который этим занимался, был литургон, то есть человек, как бы общественный деятель. Другими словами, да, иногда есть общественные деятели у нас тоже. Да, они ведут какую-то, ну, где-то работают, может быть, это писатель, он на этом зарабатывает, может быть, это актер, который играет в кино или в театре. Но при этом он еще и ведет что? Общественную деятельность определенную для общества, что-то делает, какой-то вклад в искусство, в культуру, в политику и так далее. То есть он привносит что-то в общее дело. Вот отсюда слово «литургия» и стало вот коротко означать «общее дело», «народное дело». И, конечно же, ранние христиане, которые говорили на греческом, стали использовать слово «литургия» применительно к тому, что теперь они тоже совершают общее дело в Божьей Церкви. Поскольку у нас Церковь, мы об этом тоже говорили, это экклесия, то есть Божие собрание, да, то есть или Божья община –
что теперь определенные люди

Божие общение что делают? Совершают общественные полезные работы. Но служат Богу, другими словами, да, конечно. И вот теперь, когда мы видим, как эти слова используются в Новом Завете, то мы видим, что они очень часто используются именно по отношению к Богу. То есть люди совершают что-то, что они вместе договорились. Вот они решили, что мы вместе соберемся и что-то будем вместе делать. Так, сообща. И они сообща служат Богу. Простой пример. Давайте просто посмотрим на некоторые детали, чтобы нам лучше понять, о чем я говорю. Например. Так. Книгу Деяний откроем. Так. Книга Деяний. 13 глава, стих 1 и 2. «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кирианин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Вот интересно, да? Когда, говорится, что они делали? Служили Господу. То есть они совершают служение Господу и постятся, то есть молятся Ему, поют и так далее. И вот этот важный момент, который мы и вкладываем в понятие в богослужение, он прослеживается во всем Новом Завете. Когда мы приходим сюда, получается, в первую очередь мы приходим сюда к кому? Вот, понимаете? То есть народ или люди верующие договорились, что они будут совместно служить кому? Господу. Не друг другу, хотя это тоже присутствует, но это второстепенный фактор. Главный фактор – это то, что они приходят сюда послужить Господу. И когда мы видим, как происходили ранние собрания христианской церкви, нам это нужно посмотреть, увидеть сейчас, мы увидим некоторые элементы их христианской жизни, то есть что они вкладывали в разное представление, вот в богослужение. Хотя это все очевидно, но мы просто как бы пройдем, чтобы подтвердить, да, для себя. Вот смотрите, Иерусалимская церковь, Деяния апостолов, 2 глава. Я попытался, знаете, что сделать? Просто собрать именно раннехристианские собрания в одно, несколько, вот сейчас отрывках мы прочитаем, для того, чтобы увидеть, как ранние христиане, собираясь вместе, что-то делали сообща. А почему? Потому что ветхозаветнее богослужение, оно нам не подходит. Согласны вы со мной или нет? Не подходит. Если бы оно нам подходило, тогда нам нужно храм делать из двух частей. Одно место – это святое. Другое какое? Святое святых. И вы в святое попасть никак бы не смогли. То есть вы стояли бы не здесь внутри, а где? На улице. Подошли к воротам храма. Там исповедали свои грехи, принесли с собой что? Ягненка или, если не очень, ну, бедный человек, птичку, вот, совершили жертвоприношение, вот это бы мы продолжали бы с вами делать. А мы-то с вами этого же не делаем, мы же понимаем, что это все изменилось с приходом Иисуса Христа, с переосмыслением того, что Христос сделал. Так ведь? Вот. Поэтому как, нам надо увидеть, как ранние христиане переосмысливали то, что они делают. Вот давайте смотреть. Поначалу нам кажется, что они как бы продолжают жить жизнью иудейского народа. Смотрите. Книга Деяний апостолов, 42 стиха. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и в преломлении хлеба, и в молитвах». Что они делали? Пребывают в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба. Возможно, здесь идет указание на вечерю Господню или причастие, да? И в молитвах. Но при этом, посмотрите, что они делают. 46 стих и далее. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и в простоте сердца, хваля Бога».

Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». Интересно, с одной стороны, они собираются по домам и вместе что делают? Вкушают пищу. При этом они идут пока в храм. И в храме прославляют Бога. То есть участвуют вот в той храмовой деятельности пока. А откуда мы это видим даже? А посмотрите, даже если мы вспомним 3 главу, даже в 1 стих прочитаем. «Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы». 9. То есть там было 2 часа молитвы, когда люди в Иерусалиме могли приходить в храм утром и после обеда. Видите, и они продолжают пока вот в этом участвовать. А потом со временем мы видим постепенно, когда христианство распространяется все дальше за пределами Иерусалима, они начинают уже по-другому проводить богослужение. Да? Сейчас мы увидим. Теперь посмотрим на Деяния 16 глава, стих 3. 16 глава, стих 3. Это очень интересное место. Ой, не 3, а 13. Деяния 16 глава, 13 текст. Здесь апостол Павел приходит в Филиппы, по-моему. Да, тут же Филиппы, да, это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был что? Молитвенный дом. И сев, разговаривали с собравшимися там женщинами. На самом деле, дословно, это не был молитвенный дом. Это было место молитвы. Дословно, место молитвы. То есть есть какое-то место у реки, где христиане собирают, а поскольку погода в том регионе позволяла это делать, то они приходили на открытое место, скорее всего, и там что делали? И там молились. То есть мы видим с вами, что ранние христианские богослужения, то они там молятся. То есть их форма, да, богослужения, молитва, то есть обращенность к Богу. Но при этом апостол Павел говорит, и разговаривали там с собравшимися кем? Женщинами. Либо это было место, отведенное под синагогу, либо это просто место было открытое для этой встречи, куда приходили. И Павел там разговаривает с женщиной. То есть вот оно в субботу, он начинает рассказывать о Христе, проповедовать. Да? То есть вот еще одно элемент – это проповедь, или рассказ, или научение, или наставление. Вот, когда мы это видим. И когда мы вот эти вот особенно внимательно читаем книгу «Деяния апостолов», то мы видим следующее, что ранние христианские богослужения, они были некой копией богослужения синагоги. В синагоге. Немножечко о синагоге и немного вообще об этой истории. Нигде Господь Бог в Священном Писании Ветхого Завета не говорит о том, что нужно было строить синагоги. Согласны? Нигде. Как же они возникли? И почему евреи стали строить синагоги? И почему они стали в синагогах собираться? Оказывается, когда Божий народ был отведен в плен вавилонский, и Иерусалимский храм был разрушен, часть знатного еврейского сословие, понимая, что их вере может наступить конец, попытались организоваться в плену, в вавилонском плену, в общины. То есть в небольшие группы. Для того, чтобы вместе читать Тору, вместе молиться и вместе помогать друг другу в каких-то определенных делах, финансовых вопросах и так далее. И таким образом в Вавилоне стали образовываться еврейские общины. Вот эти еврейские общины стали называться синагоги, при которых совершалось пение, молитва, чтение Торы, да, потом толкование, потом чтение пророков и тоже также толкование. И вот постепенно они выстроили четкий порядок богослужения, и я вам сейчас его расскажу. Прям быстренько-быстренько. Это нужно для понимания. Чтобы вы увидели и сравнили. Смотрите, первое.

Итак, субботу богослужение в синагоге. Как оно совершалось? Было вступление, то есть эта община собиралась, затем пели псалмы в самом начале, так? Затем совершалась молитва, шахарит – это утренняя молитва, да, которая включала в себя благословение, и одно из них – произнесение «Шма Израиль», «Слушай, Израиль, Господь Бог, наш Господь един есть». Вот это повторялось постоянно. Потом дальше. Читались благословения, которые восхваляли Бога, чтение Торы шло следом, да? То есть пение, молитва, чтение Торы. Потом выбирали чтеца из общины, который выходил, брал свиток вот за кафедру, то есть специально был такой помост, он его открывал, вот так разворачивал, читал нужное место, прочитывал, сворачивал, убирал, потом садился, знаете, куда? На специальное каменное место. Называлось оно седалищем Моисея. Он садился, сидел и толковал. Что он прочитал? То есть, чтобы община могла понять, что он прочитал, о чем здесь идет речь. Понятно, да? Потом совершалась снова совершалась молитва, амида. Так? Потом были личные молитвы. Далее читалось из пророков, было чтение. Выбирался также снова какой-то отрывок, а потом объяснялся. И была заключительная молитва, было благословение и пение. Скажите, пожалуйста, на что похоже? А? На наше богослужение. Да? Пение, собрались, спели, помолились, прочитали текст Священного Писания, истолковали, помолились, вместе помолились, опять прочитали текст из пророков, опять истолковали и так далее. И если даже вы внимательно читали Евангелие или книгу Деяний апостолов, вы это бы заметили. Смотрите. Евангелие от Луки, 4 глава. Просто я сейчас покажу, иногда, я понимаю, что иногда некоторые вещи мы просто упускаем и не придаем им значения, а они, оказывается, очень интересны. Лука, 4 глава, когда Иисус приходит в синагогу, 16 стих. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний, куда? В синагогу. И что стал делать? Встал читать». Обратите внимание, обязательно форма стоит. «Встал». То есть он подходил к месту, как я уже говорил, открыл свиток, прочел его, свернул. Дальше что происходит? Ему подали книгу пророка Исаии. Заметили, это вторая часть уже синагогального богослужения, где читали пророков, видите? То есть до этого, значит, читалась Тора, закон, кто-то другой истолковывал. Дальше. Он раскрыл книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне», мы не будем это читать, закрыв книгу и отдав служителю, что сделал? Сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Почему он сел и почему на него были устремлены глаза? Потому что он сел на Моисеево седалище, и люди ждут, когда он что сделает? Приложит толкование. Теперь представьте, что Иисус в синагоге сидел и рассказывал. Вот пастор ходит с места на место. Можно стульчик поставить такой, я сяду и буду вам истолковывать. Мы прочитаем текст, потом я сяду и буду истолковывать. Примерно так, да? Видите? Возьмем пример еще из Деяний, просто чтобы вы увидели. Быстренько, сейчас мы смотрим с вами Деяния. В Деяниях рассказывается, как апостол Павел в своем миссионерском путешествии приходит в один из городов, в синагогу, так, и там, вот, нашел, наконец, 13 глава Деяний. Они же, проходя от Перги, прибыли в Антиохию Писидийскую. И, войдя в синагогу в день субботний, что сделали? Сели. После чтения закона и пророков начальник синагоги послали сказать им: «Мужи и братья, если у вас есть слово наставления к народу, то что? Говорите». Павел, встав и дал знак рукой, сказал: «Мужи израильские и боящиеся Бога, послушайте». Ну, в данном случае тут он стоя говорит уже, да, обращение идет. Видите? То есть мы видим с вами, что раннее христианское богослужение напоминало

мало собраний синагоги. И по сути, помните, когда мы с вами изучали этимологию слова «церковь», то мы увидели в послании Иакова, по-моему, да, уже забыл, где используется, Петра, по-моему, где используется синагога. Когда в собрание войдет ваш муж в дорогой одежде, то в собрании там имеется в виду синагога. Да? То есть ранняя христианская церковь пока себя мыслила как одно единое целое с иудаизмом. И поскольку уже повсеместно были синагоги, в которых собирались евреи даже в диаспоре, то есть далеко-далеко от Иерусалима и не могли посещать храм, они там собирались вместе, молились, как я уже говорил, читали Тору, вместе изучали, помогали друг другу и так далее. И это была вот иудейская община такой. И христиане, которые продолжали эту практику или традицию, постепенно, когда отходили уже от иудаизма, они продолжали сохранять ту же самую практику. Если вы вспомните книгу Откровений, первую главу, то вы помните, мы часто эти слова читаем, где Иоанн, обращаясь, рассказывает вот видение, да, или такое вступление в книгу Откровения. Он говорит, третий стих, «Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего, и соблюдающий написанные в нем, ибо время близко». То есть мы видим с вами, что был читающий, который мог, например, прочитать письмо Павла, который его написал в определенную христианскую общину. Он его читает, да, и, возможно, церковь сидит и слушает. Вы представляете, что письма Павла читались целиком? Просто читались письма. Люди внимательно слушали и вникали в то, что было сказано. Видите, как интересно? Поразительно. Слушающий, блажен, читающий и слушающий. Люди слушали, вникали в слова. Это очень важный момент. И вот теперь самое раннее христианское богослужение, знаете, где у нас упоминается? Я благодарен коринфянам. Это люди, которые больше всех допекали апостола Павла. Он им написал четыре письма, два которых потеряно, два сохранились. Но два хороших письма. Первое послание апостол Павел их просто там ругает, как говорится, в хост и в гриву. А во втором письме он старается их успокоить. Так вот, послание к Коринфянам в 14 главе мы видим очень интересное богослужение в ранней христианской церкви города Коринфа. Давайте мы посмотрим. Оно было связано с тем, что там происходили, я бы сказал так, скорее всего, Коринфская церковь очень сильно так проявились дары духа активно. Но ребята не могли договориться друг с другом, как они эти дары Духа будут совместно реализовывать. То есть они вместе сходились и пытались делать общее дело. Но это общее дело, вот эта литургия их, не была литургией, понимаете, да? Потому что там был полный беспорядок. Почему? Потому что у них были языки, были пророчества, и они... Что делали? Каждый, кто в лес, кто по дрова. Что приходило, то и говорил. И вот смотрите, что апостол Павел говорит. 14 глава, давайте прочитаем. Просто внимательно, некоторые отрывки. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот пророчествует людям в назидание, увещевание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчество превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание». То есть мы видим с вами тон апостола Павла, что все, что вы делаете, важно, чтобы это приходило к чему? К назиданию. То есть чтобы эта церковь обогащала. И мы читаем дальше. Мы видим с вами, есть некие языки, есть пророчество. Павел об этом много рассуждает, а потом он говорит. Смотрите, с 11 стиха. «Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня –

чужестранец, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о чем? О даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода. Что же делать, спрашивает апостол Павел? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Видите, как интересно. И мы видим с вами, там появляется молитва и появляется что? Пение. То есть мы видим опять формы те же самые. Потом идет истолкование, и Павел после долгих-долгих размышлений, посмотрите, какой дает совет Коринфской церкви. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, то все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое. И то порознь, а один что? Изъясняй. Сказал речь по очереди, потому что, представляете, если сейчас каждый начнет говорить, что у нас здесь будет? Базар, правильно вы говорите, будет базар. Вот. Поэтому один сказал, второй сказал, третий, а другой что делает? Переводит. А он объясняет, если у человека есть какое-то вот что-то он хочет высказать, откровение он Бога получил, он это высказывает, другой переводит. Идем дальше. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть что? Рассуждает. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть, Бог не устройство, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. И, наконец, в конце апостол Павел делает очень интересное заключение. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками. Только все должно быть как? Благопристойно и чинно. То есть есть определенный порядок. Итак, вот когда мы видим с вами, то что мы видим? То мы видим в ранней христианской церкви богослужение было похоже на богослужение в синагоге. Они взяли за основу синагогальное богослужение. Только помимо, да, стали тоже молиться, но молиться теперь уже и Христу Иисусу, да, и Духу Святому. Стали петь псалмы, общехристианские псалмы. И когда вы часто читаете Павла, то вы увидите, у апостола Павла очень много в его посланиях гимнов, ранних христианских гимнов, которые он вкрапляет в свое письмо, показывая, что их, скорее всего, пела община. Очень много исповедальных формул, которые повторяются почти слово в слово в разных местах Евангелия Нового Завета, показывая, что, скорее всего, когда они вместе собирали, они эти слова произносили вместе. Это некое было исповедание их веры. То есть мы видим с вами, что и была, конечно, проповедь, да, то есть мог один наставить, второй мог наставить, то есть несколько. Вот, ну, это мы видим по Коринфской церкви. На самом деле мы не знаем точно, как оно было везде, но примерно так. И то, что сегодня происходит с нами, это то же самое, что-то похожее на то, что было в синагоге. Конечно, исторические церкви, православие, католицизм, они пошли по другому пути. Они взяли литургию, ну, в данном случае особую, да, обрядовую, это накопившую на традиции, которая у них сформировалась столетиями. А протестанты пошли по другому пути. Они как раз попытались вернуться к чему? К основам ранней христианской церкви. То есть сделать богослужения простыми, понятными, доступными, но чтобы там были основные элементы – молитва, пение, чтение Священного Писания, проповедь, да, размышления, обсуждение, исповедание веры, покаяние, может быть, это, еще что-то и так далее. Я это подвожу к тому, когда мы пытаемся ответить на вопрос, что такое богослужение. Еще раз. Давайте мы сделаем небольшой итог. Богослужение – это прежде всего, если мы говорим о совместном богослужении,

да, не личным, а совместным. Это прежде всего служение Богу, братья и сестры. Это служение Богу. Когда мы приходим сюда, и мы понимаем, что главное действующее лицо здесь – это Бог. И, соответственно, наша молитва направлена к кому? К Богу. Наше пение снова к Нему. Наше исповедание веры или грехов к кому? Тоже к Богу. Да? Проповедь – это, опять же, чтение Священного Писания и какое-то истолкование связано с тем, что мы пытаемся понять волю Божью, понять, чего хочет от нас Бог, с тем, чтобы этим вдохновиться и так жить. Вот. Вот это богослужение. Главным является здесь Бог. И если мы, конечно же, определим, ну, другими словами, что богослужение – это встреча, братья и сестры. Это встреча Божьего народа с кем? С Богом. Значит, главный момент – это наш настрой и наша связь с Ним. Если эта связь теряется, и мы приходим сюда просто как на собрание партийное, рабочее и так далее, то вы понимаете, где, в какой плоскости и в какой сфере у наша вся жизнь? Она горизонтальна. Да, это здорово, я увидел родных мне братьев и сестер, классно потусили, правда? Пообнимались, поболтали. Это вообще круто, классно, правда ведь? Пожилые люди тоже иногда могут приходить сюда, потому что они одиноки. Но я хотел бы сказать, мои братья и сестры, вы приходите сюда в первую очередь кому? Видите? Несмотря на то, что вы одиноки, вы идете сюда не к людям, хотя это тоже важно, но в первую очередь к Богу. И вот эта вертикаль, она должна быть, мне кажется, восстановлена, потому что в мире, в котором мы живем, в светском обществе, которое на нас влияет, оно вычеркивает всю вертикаль, вот этот порыв к Богу оно вычеркивает. И вы это чувствуете, да ведь? Порой иногда мы настолько поглощены работой, решением своих дел, забот и так далее, что такое ощущение, как будто Бог в нашей жизни что? Отсутствует. И богослужение – это как раз то время и то место, где нам нужно вернуть эту связь с Богом. Значит, сюда мы приходим для того, чтобы эту связь нащупать, ее пережить, почувствовать, настроиться, чтобы она была. Потому что чем сильнее она будет здесь, тем сильнее богослужение, а точнее уже присутствие Бога, оно окажет на нас это воздействие. Понимаете? Поэтому давайте с вами думать об этом. И настраивать действительно себя на то, чтобы приходить сюда в первую очередь к Богу. И именно приходить. Помолимся. Дорогой Господь, мы много времени посвятили изучению отрывков Священного Писания, которые нам говорят о богослужении ранних христиан. Как они вместе собирались, как они пели и прославляли Тебя, молились, читали Священные Писания, вникали в Твои слова и хотели их понимать смысл, и чтобы жить по Твоей воле, чтобы жить по Твоим заповедям. Господи, мы живем в этом мире, иногда теряется вот эта связь с Тобой. Мы погружаемся в какую-то суету, рутину, может быть, в решение проблем, может быть, действительно, решение многих задач, чтобы заработать деньги, чтобы как-то жить. Но вот эта вертикаль и эту связь с Тобой, такую хрупкую и очень иногда трудно настраиваемую, мы отодвигаем. И мы приходим сюда, и действительно иногда забываемся, что мы пришли не к человеку и не к людям. Да, это ценно, Господи, что мы любим друг друга, что мы помогаем друг другу, видим друг друга и рады. Но
мы молимся о том, чтобы Ты помог нам

вернуть это глубокое понимание, чтобы оно стало частью нашего мировоззрения, наших ценностей. Боже, мы идем к Тебе. Мы идем предстать перед Тобой. Мы стоим перед Тобой. И то, что нас с Тобой связывает, должно действительно быть не хрупким, а очень сильным и мощным, чтобы это нас вдохновляло, поднимало, искупляло, оправдывало, предавало нам всем. Благослови, Господи, Твою Церковь, Твой народ, чтобы мы снова переосмыслили понимание богослужения. Ради Иисуса молимся. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит».

Попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.

0: важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
1: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
2: Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.

Вообще так Богу много вопросов. Почему он делает вид, что слышит, а никак не реагирует? С одной стороны, написано, что ухо у Бога не отяжелело, чтобы слышать. Но есть какая-то причина, беззаконие, которое разделяет, и он не слышит. Вот интересно, он говорит, ты воззови ко мне, и я услышу тебя, и покажу тебе. Так вопрос, а как это так надо к нему кричать и вопиять, чтобы наконец-таки он услышал? Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители и слушатели. Сегодня мы продолжим знакомиться с библейскими персонажами. И поверьте, оно не перестает удивлять. Вот, например, Моисей. Ну, кто не знает или не слышал про Моисея? Вынутый из воды, его имя так означает. Вождь Божьего народа, вел их по пустыне, провел через море и так далее, и так далее. Но не смог ввести в Ханаан, потому что в один момент он там, как мы сказали бы по-простому, так психанул. И Бог ему сказал, все, Моисей, иди, зайди на гору, посмотри, какая красивая долина и ханаанская земля, но ты туда не войдешь. Вот, казалось бы, вот при таком примитивном взгляде кажется, что ну какой несправедливый Бог, и как бедному Моисею было нелегко. Я сейчас хочу пригласить вас открыть 14 главу Исход, и мы увидим один эпизод, в котором есть очень, ну, как сказать, много деталей, говорящих о самом Моисее и об отношениях Моисея и Бога. Ну и, конечно же, чему это может научить меня и вас. Давайте читать. Исход, 14 глава. Вот давайте прочитаем отрывок, а потом прочитаем, как бы еще раз сделаем акцент на одном тексте. Итак, 14.12. Здесь написано, «Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море, раздели его и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Итак, что мы здесь видим? Конечно, народ испугался. Сзади фараонова войска, впереди Красное море или Черное море. И все, ловушка, слева-справа горы, то есть они сейчас все погибнут. И смотрите, они ропщат на Моисея, они говорят, да лучше бы мы умерли, да лучше бы мы остались рабами в Египте или умерли в пустыне. Ну что ты с нами сделал? Вот ты нас вывел, чтобы мы вот тут погибли. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте, увидите спасение Господне. Вот интересно, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне. Уверены вы, да, я думаю, тоже читая этот текст, что Моисей понятия не имел, что будет дальше. У него была вера. Вот почему апостол Павел в Евреям послание в 11 главе, он говорит «верою Моисей». То есть он не знал как, но знал, что будет. Вот как бы его отличие или крепость его веры. И он им говорит «стойте, увидите спасение Господне, которое он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки». Вот как бы он утешает народ. А что ему Бог говорит? Господь, он дальше говорит, будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Ну, хороший, сильный проповедник, правильно все убеждает. Убеждает свой народ не роптать против Бога, не огорчаться, не разочаровываться, не опускать руки. Почему? Потому что Бог вступится, и все будет хорошо. А что ему Бог говорит? И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Явно, что между этой фразой и фразой Бога еще был...

какой-то диалог. Возможно, что Моисей, как раз-таки переживая вот эту агонию, он народу сказал так, как должно сказать, а потом пошел к Богу и кричит или вопиет к Богу и говорит: «Господи, ну сделай же что-нибудь, ну ты же видишь, что с этим народом, ну они меня сейчас камнями побьют, ну тут фараон идет, или мы погибнем». То есть я верю, и как тот отец мальчика говорит: «Я верю, Господи, но помоги моему неверию». И вдруг Бог реагирует, ну, Моисей же не напишет, что я пошел и сказал Господу: «Господи, да до каких пор?» Он говорит как бы правильные вещи: «Я народу говорю так», а потом Бог ему говорит: «А что ты вопиешь ко мне?» Интересно, что в оригинале там интересная фраза стоит. Там стоит слово, кстати, уже если посмотреть по септуагинте, в греческом оно переводится как «боаюс». «Боюс», знаете, интересно получается звучание. «Боюс», то есть, и переводится оно как «кричишь». И вот Бог ему говорит: «Что ты кричишь?» Видимо, что вот этот кроткий Моисей тоже в какой-то момент пережил какую-то агонию, потому что, ну, сзади войско, впереди море, он понятия не имеет, как это все может вообще измениться. Что должно повлиять на тех, чтобы те развернулись и перестали преследовать? И что можно сделать с морем, чтобы оно превратилось? Либо твердым стало, и по нему можно идти, либо расселось, ну, расступилось. До этого никто ничего подобного не видел. И поэтому, конечно, он начал кричать к Богу. Вот это слово «кричать», «воззвать» вот к нему. И мы сейчас еще найдем много текстов интересных, которые именно эту идею подчеркивают. И Бог ему говорит: «А что ты кричишь, да? Что ты? Боюсь!» Если бы по-русски, то получается, да, «Боже, боюсь! Боюсь!» Да, то есть страшно, сзади войско, впереди море, помогай, делай что-нибудь. И Господь ему интересный ответ дает. Он говорит: «А что ты кричишь? Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилем, чтобы они шли». И вот это очень хороший ответ для любого христианина. Некоторые говорят: «Я пойду, если увижу, как будет решаться мой вопрос». Вот я увижу, что так, а, я согласен, я иду. А Бог говорит: «Нет, это не вера. Вера, когда ты не знаешь, как это будет, это моя забота, это моя проблема, и я ее решу. Пожалуйста, ты просто иди, иди верой». Вот это и есть хождение верой, когда христианин не просто знает, ага, где он и когда женится, на ком он женится, где он будет работать, сколько он будет зарабатывать, где он будет там какие-то другие вопросы решать, где он будет жить. То есть вот он все знает, ага, жизнь прописана, он как бы говорит: «Я вот хочу этим путем пройти». Нет, жизнь с Богом или хождение с Богом – это хождение веры. Когда ты сегодня не знаешь, что принесет этот день. Будет поездка у тебя, не будет поездка, у кого-то перелет сегодня будет. И вот, а как это будет? А все ли будет хорошо? А кто-то в аварию попадет сегодня? И получается, что мы живем, вот открылся день, да, солнышко встало, мы глаза открыли, все, мы пошли, скажем, жить. И вот тут нужно с раннего утра ухватиться за руку Господа и идти. Иногда нужно вопиять к Нему. И нормально, если Бог нам скажет, как Моисею: «Что ты вопиешь? Господи, мне сегодня надо идти устраиваться на работу, я не знаю, возьмут меня или нет, скажи, чтобы меня вот взяли вот в это место». И Бог может сказать: «Что ты мне вот это боюсь кричишь здесь? Я хочу, чтобы ты шел. Иди, пожалуйста, иди. И когда ты пойдешь, я для тебя сделаю все, что надо». И вот я когда слышу такие вещи, тут уже все схвачено. Здесь уже все распродано, тут уже ничего не купишь. Здесь уже, ну и так далее. Всегда есть миллион причин. И там, где все схвачено, вдруг происходит какое-то неимоверное чудо, и кто-то от чего-то отказывается, меняется стратегия, план, и образуется какая-то вакансия. Там, где все раскуплено или все уже распродано, нет ничего, вдруг появляется человек, которому совершенно поменялись планы, буквально вчера или позавчера, и он вместо того, чтобы скупать, он решил продать. То есть это Бог может сделать вот так, вот просто легко. Поэтому текст призывает посмотреть на Моисея, увидеть то, чего нет в тексте. Как бы это ни крамольно звучало, но вы видите, он народ утешает и говорит: «Стойте, будьте спокойны, увидите, как Господь спасет». Сам не знает как, но на Бога уповает. То есть он как бы, ну, за мной-то сильный стоит, сейчас все увидите. А потом идет к этому сильному и говорит: «Господи, пожалуйста, я боюсь уже», да, и начинает ему рассказывать свои проблемы. А Бог ему говорит: «А ты-то что вопиешь? Ладно, они вопиют, они не имеют этого опыта. Ты-то был на горе, ты же видел,

сверхъестественные вещи. Ты 40 дней хлеба не ел и воды не пил, когда я давал тебе скрижали. То есть ты же понимаешь, что для меня сделать что-то это нетрудно. Когда мошки, когда вода превратилась в кровь, когда кусать начали эти мухи, болезни, язвы, град, огонь, тьма, первенцы. То есть ты неужели все это забыл? Ты-то что кричишь? Как бы? И он вот этот момент очень подчеркивает, ну для меня, по крайней мере, что у Бога с ним были вот эти отношения, что то, что ты не можешь сказать чужому, ты всегда можешь сказать своему. Ну и обычно, как это бывает, да, вот в семье, когда идет воспитание детей, ну, то есть чужих детей так никто не трогает и не воспитывает, как своих. И вот это интереснейшая, конечно, ситуация, что мы не видим этого диалога, но он есть, потому что Бог ему говорит, что ты вопиешь ко мне, скажи им, чтоб они шли. Но вопрос-то в том, что они не хотели идти. Они говорят, а куда мы пойдем? В воду? Вот. А он им сказал, идите в воду. А они говорят, а мы не можем, мы боимся. А так в другом месте, когда левиты зашли в Иордан, их только ноги, написано, коснулись воды Иордана, Иордан остановился. Бог хотел, чтобы они это почувствовали. Нет, надо вопиять. Тогда, конечно, он уже говорит, иди, поднимай руки твои, море расступится и так далее. То есть, ну, в любом случае, Бог все равно сделает так, как ему надо. И это надо, ну, хорошо для себя усвоить. Посему, после каждой молитвы, если я могу добавить слово «Господь, да будет воля Твоя». Хочу вот так сделать. Но да будет воля Твоя. Поверьте, вы не проиграете. И даже если будет казаться, что ты вот тут проиграл, то глобально, когда ты повернешься на пройденный путь посмотреть, ты не проиграл, а выиграл. И ты тогда скажешь, хорошо, что там вот так получилось, и мы поехали другой дорогой, а так бы мы вот это. А хорошо, что меня здесь даже и уволили, потому что если бы не уволили, я бы тогда не поехал туда и не встретил этого, и не было бы того. Поэтому хождение с Богом, это очень интересно. И я хочу сегодня с вами еще несколько интересных вещей, как бы вот вытащить из этого текста и других. Посмотрите, он ему говорит, что ты вопиешь ко мне, вот что ты кричишь ко мне, дословно написано кричишь. А потом говорит, скажи, то есть фактически нужно Богу говорить, а на народ кричать, да, получается так, то есть они же не слышат. И как про Суворова или кто-то говорил, что у хорошего полководца должны быть крепкие легкие и сильная правая рука. Потому что что толку от того, что ты будешь отдавать приказы, но их никто не услышит. И поэтому он ему говорит, вот смотри, ты мне кричишь, а я тебе просто хочу сказать, скажи этому народу, чтобы они шли. Там стоит уже другое глагол, аорис стоит. Лалесон, оно вот по-гречески так звучит, и получается, он говорит, говори, расскажи, беседуй, возвести им. То есть ты им просто скажи, вот расскажи, чтобы они шли. То есть, понимаете, без вот этих таких каких-то крепких эмоциональных вливаний. И в результате они пошли, и все. И вот мне эта, конечно, картина напоминает, когда вот, ну, наблюдаешь такую ситуацию, особенно в парках. Я как-то уже где-то приводил подобный пример, ну вот на днях опять впечатлился этим. Родители идут и ребенок, или двое детей. И вот один кричит, ну так кричит, ну такими горестными слезами заливается. А родители идут неуклонно, знаете, как будто вообще это не их ребенок. Он просто приблудился какой-то, за ними идет, там что-то кричит, ну как бы, ну у них своя стратегия, у них свой план. И снаружи вот так, если, ну, от контекста отойдя увидеть, можно сказать, вы жестокие родители, что вы делаете, ваш ребенок, смотрите, в каком состоянии, до чего вы довели, а он там в три ручья такие слезы льются, потому что родители идут, папа на маму смотрит, он там папу теребит, бьет, может, даже. Ноль внимания, то есть родители делают свое дело и все. Оказывается, что эти слезы, ну, немножко похожи на крокодиловы слезы, да? То есть нет трагедии как таковой, нету трагедии, а слезы есть, потому что для кого-то трагедия. Но в глобальном смысле вот этот ребенок как раз-таки даже лучше защищен, чем многие из нас с вами. Потому что у меня уже нет мамы, а у него есть мама. За свое жилье, коммуналку, все. Я сам ломаю голову и думаю, как мне жить, продукты где купить. Он вообще об этом не думает. Он только сядет за стол и будет выбирать, хочу, не хочу, буду, не буду. Вот как он живет. Где он будет спать? Все решено. То есть все решено, абсолютно все, понимаете? И он кричит, он выступает, возмущается, как будто у него хуже всех жизнь. Вот так и мы с Богом, понимаете? Иногда мы кричим, чего-то требуем, я хочу. И в результате получается, что Бог как бы...

немножко молчит, да, вот, и вот это молчание, оно вызывает очень много проблем, как бы молчание Бога, потому что ругать меня не за что особо, а вот почему молчит, у меня тут такая серьезная трагедия, у меня тут такая сделка, у меня тут такое событие, а он как бы не реагирует. Ну, я хочу еще раз вернуться к двум словам, кричать или вопрошать, вопить, взывать, вот эти слова библейские, они достаточно часто повторяются, и видеть, да, вот давайте пример Ионы возьмем, книга пророка Ионы, это ветхозаветный пророк, которого все хорошо знают, которого кит проглотил, ну вот мы читаем эту историю, опять же чудо, и вот что мы находим, первая глава Ионы, 6 стих, и пришел к нему начальник корабля, то есть капитан, и сказал ему, что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему, может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Ну, предыстория, там начался сильный шторм, корабль бросает, они боятся утонуть, и... а он спит там. И он говорит, что ты спишь, встань, воззови к Богу. И тоже стоит вот это сильное слово, то есть покричи к Богу твоему. Это не просто разговор. Ну, друзья, знаете, давайте вот сейчас у нас такое вот будет время, каждый может себе, там, к своему Богу, там, как говорится, маме позвонить, да, вот, ну, такое время. Нет, тут мы тонем, он говорит, мы за каждую соломинку хватаемся, грузы с корабля скидывали уже. Так, а грузы, смотрите, это ж на корабль никто щебень не грузит просто так. Все товары вроде важны, но когда жизни угрожает шторм, тогда выбрасывают даже важно. И он говорит, мы хватаемся за все, ты спишь, давай ты вопия к Богу своему воззапи, может быть, он тебя услышит. И что происходит? Иона не молится так громко, он говорит, да я знаю, из-за чего проблема, это из-за меня, все у вас хорошо, короче, выбросьте меня, все у вас будет еще лучше. Ну, в итоге они все равно продолжают грести, видят, что бессмысленно, и в итоге он оказывается за бортом, рыба его заглатывает. Но что дальше происходит? Теперь мы вторую главу, третий стих читаем. Посмотрите, что здесь написано. «И сказал, Господу воззвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возопил, и ты услышал голос мой». Вы слышите, что Иона уже не просто так номинально молится. «Господи, благодарю тебя за каждый день, за особенно за этот. Тебе за все слава. Аминь». Вот так, знаете, чтобы красиво, вот чтобы все умилились, вот чтобы бабушки сказали, как помолился. Ой, такой молодец. Да, или вот что-то такое. Но, это когда ты в животе какой-то махины, ты, я думаю, вот это и есть слова, как здесь написано, самые честные. Возопил и воззвал. То есть, он уже там не осталось ничего популистского, ничего наигранного. Он так молился, он говорит, Господи, если вытащишь меня отсюда, из этого живота, я не знаю, там, я обещаю, я клянусь, да, какие бы только слова, наверное, мог не привести, только для того, чтобы мне просто хочется жить. И вот он и говорит, я взмолился, помолился, воззвал, возопил, и ты услышал меня. И вот теперь вопрос, когда Бог нас не слышит, вот нам кажется, что мы уже возопили, а он не слышит. Знаете, я вот, исследуя эту тему, нашел таких два момента, что, во-первых, либо мы не вопием, и нам кажется, что мы вопием. Но, поверьте, мы на второй раз уже говорим, так, если еще раз не ответить, я вообще не буду молиться. То есть, это не вопияние. Там-то у Ионы не было так, вопрос так не стоял. Буду вопиять, пока либо не умру, либо не вылезу из этой рыбы. То есть, вот такая была позиция. И поэтому здесь мы видим вторую сторону. Да, почему Бог молчит? Потому что есть на это какая-то веская причина. Где эту вескую причину найти? Ну, давайте откроем книгу пророка Исаии. И в 59 главе, вообще есть тут целая глава потрясающая, но начинается она словами следующими. «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать, но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». То есть, пророк очень прямо и точно говорит, подождите, то, что вы вопиете, это хорошо. Он не перестал хорошо слышать, его ухо не отяжелело. Между прочим, если посмотреть на то, что у нас есть глаза, уши, рот, то заметьте, глаза имеют веки, они моргают. Рот имеет уста, то есть губы, они могут закрываться, как говорят, закрой рот. А уши не имеют век,

и не имеют губ. То есть что происходит? Ух, это слабое звено. Фактически слабое звено, в отличие от глаза, потому что оно вдвойне уязвимо. Потому что в результате ты вечно слышишь то, что тебе не хочется слышать, да, и не слышишь того, что хотелось бы услышать. Вот в чем беда. И поэтому очень часто у нас вот эти, скажем, метаморфозы получаются не очень хорошие. И Господь здесь говорит через пророка: мое ухо не оттяжелело, то есть у меня нету здесь заслонок или затворов каких-то, чтобы вас не слышать. Поэтому хоть ты шепчешь, хоть ты орешь, я думаю, даже если взять, и опять же к Ионе вернемся, ну, представляете, да, кит, рыба, внутри человек, вот он пусть орет хоть как хочет там. Я думаю, даже ближайшие дельфины не слышали, которые, во-первых, они вообще нашу речь, частоту не воспринимают. Ну, представляете, да, ну что, кто его там услышит? Бог все слышит. Поэтому вопрос только в том, насколько искренно ты возопил, насколько ты вот в гармонии с Богом возопил о том, о чем ты просишь. И вот здесь, конечно, возникает вопрос, а нужно ли тебе то, о чем ты просишь? Вот просят, одни просят детей, другие, да, допустим, вот в конкретном случае, прям вот, Господи, вот дай. Но они не знают многих вещей, они не знают даже свое собственное здоровье. Какие у Бога планы, как это может быть и прочие-прочие вопросы. Мы ничего не знаем, как люди. Другой просит, Господи, эту работу. А он не знает, что ждет его на этой работе. Сколько он проработает на той работе. Я недавно общался с одними друзьями своими, и они рассказали свою историю про свою бабушку и дедушку. И вот дедушка работал на железной дороге там в каком-то месте. И там нужна была должность, как раз освободилась, нужна была личность для того, чтобы возглавить там какой-то то ли ЖД вокзал, то ли что-то. А он был какой-то там, ну, ниже, конечно. И вот его бабушка говорит, а мне внук рассказывает, бабушка говорит, да вот ты иди давай, вот пошел, да мы там совсем другие деньги, там, ну ты ж понимаешь, какие там, когда ты управляешь этим всем, какие взятки и все остальное. Он говорит, не надо мне этого, я не хочу. И в итоге, говорит, он так остался, бабушка на него злилась. А потом на эти должности, он говорит, прошло время, и дедушка потом однажды, сидя уже вечером, уже Советский Союз рухнул, все-все-все прошло, как бы они уже сильно постарели. И вот он говорит, вот давай посчитаем, с того времени, когда ты на меня напала и пилила меня, что я не пошел на эту должность, посмотри, сколько там оказалось, 7 человек посадили на этой должности. А я, говорит, никуда не сел, продолжал работать, а ты ходила, носила, потому что это же были тоже, ну, не самые незнакомые люди, были знакомые, но кто-то кого-то с Москвы, там, ну, как это бывает. В итоге человек сидит, а она носит ему передачки туда, потому что знакомая. Он говорит, а я был дома, я все время жил и спал дома. Поэтому мудрость Божья, она велика, она выше, чем наша мудрость. Ее надо прислушиваться. Но обратите внимание, он говорит, беззаконие произвели разделение. Руки ваши осквернены кровью. 4 стих. Никто не возвышает голоса за правду, никто не вступается за истину. Надеются на пустое, говорят ложь. Зачинают зло, рождают злодейство. Дальше он здесь говорит. 7 стих. Ноги бегут ко злу, они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их, мысли нечестивые, опустошение, гибель на стезях их. Пути мира не знают, нет суда на стезях их, пути их искривлены, никто, идущий по ним, не знает мира. Потому-то и далек от нас суд и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма озарений, ходим во мраке. И вот дальше он здесь говорит, ибо преступление, 12 стих, ибо преступления наши многочисленны пред тобою, и грехи наши свидетельствуют против нас, ибо преступления наши с нами, беззакония наши мы знаем. Мы изменили, солгали перед Господом, отступили от Бога нашего, говорили клевету, измену, зачинали и рождали из сердца лживые слова. Суд отступил назад, правда стала вдали, ибо истина приткнулась на площади, честность не может войти, не стало истины, и удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это, и противно было очам его, что нет суда. Вы слышите, какая ситуация? А вначале все так мило. Господи, вот мы тут, у нас проблема. Нам вот, у меня тут вот нашли что-то, мне вот тут вот болит, что-то, пожалуйста, сделай. Он говорит, а ты посмотри, как ты питаешься. Посмотри, как ты живешь. Посмотри, как ты себя эксплуатируешь. То есть остановись, пожалуйста, остановись. И таким образом человек начинает переживать какие-то, знаете, такие...

Такие очень, ну, непростые вопросы к Богу вопят. А Бог камеру отдаляет, отдаляет, отдаляет. И говорит, посмотри, где ты живешь. Посмотрите, как вы живете. Правда стала вдали. Споткнулась. Там стоит далеко, не может зайти. Это что вы такое наделали? И, конечно, вот здесь уже люди начинают понимать. Да, ухо у Господа не отяжелело. И рука не короткая. Он достанет, из любой ямы тебя достанет. Но беззаконие произвели разделение. Так что нужно сделать тогда? Конечно, нужно убрать это беззаконие. Я думаю, что мы обязательно продолжим эту тему, потому как еще есть целый ряд интересных библейских историй, которые раскрывают ее еще шире. Но хочется сделать уже такой небольшой вывод. Итак, первое. Мы просим для себя очень часто чего-то для того, чтобы устроиться на этой земле, и нет ответа. Почему? Потому что у Бога другие планы. И Он, видя больше и дальше, Он хочет нас немножечко приостановить. Это первая причина, почему нам кажется, что Бог нас не слышит. Вторая причина – это то, что мы часто просим, то, что нам не принесет пользы. То есть, грубо говоря, мы не нуждаемся в этом, но хотим этого. И таким образом Бог тоже не отвечает, потому что это нам будет во вред. Вот Он просто видит, что это нам не на пользу и повредит. Интересно следующее. Вот если посмотреть опять же глубже в текст, мы сами грешим очень часто, рвем отношения с Богом. Да у нас их у некоторых просто даже нет. Они не молятся. Утром проснулись, они не молятся, не читают Библию вообще, даже по субботам, да, когда вот есть время. Ну, некогда, вот просто некогда, а потом ты привыкаешь, а когда ты без чего-то живешь спокойно, проанализируйте, сколько мы в телефон заглядываем, роликов там и прочих лент, и сколько мы можем текстов прочитать. То есть, когда вот, скажем, мы рвем отношения с Богом, а потом рассчитываем, что, как знаете, как будто у нас такие тесные отношения, что мы с полувзгляда, с полуслова уже понимаем, тут мне надо, и тут Бог уже должен раз и, как говорится, расстелил. А оно так не происходит. Почему? Потому что мы не вопием, нас это не сильно беспокоит, просто хочется, и нет отношений, и Господь не спешит отвечать, потому что у Него это есть. И, кстати, еще есть очень много библейских текстов, но в следующий раз мы это обязательно увидим. И четвертое, что хочется сказать, вы знаете, Бог все слышит, и причем очень хорошо. Просто нужно научиться ждать и Его слушать. Нужно научиться ждать. Что-то Бог обязательно провозгласит. И мы в следующей теме обязательно посмотрите, вы увидите, что когда Бог вопиет, кричит, мы глухие. Как это может быть? Если Бог вопиет или закричит, так там же все задрожит. Не-а. Бог кричит, написано громким голосом, а народ не слышит. Написано, ослепили сердца, глаза, уши свои закрыли. И это очень серьезный вопрос. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы не разочаровывались. И весть добрая в том, что тебе может боюсь быть очень страшно. Ты кричишь к Богу, а Бог говорит, не паникуй, я уже давно для тебя все решил. Ты еще здесь, а я уже знаю, что ты будешь жить в Ханаане. Так что не кричи, пожалуйста, просто делай то, что я тебе говорю. В этом секрет Божьего благословения. Помолимся. Отец Небесный, благодарность Тебе за то, что Ты хорошо слышишь. И слышишь нашу молитву, и слышишь вопли людей. Но, Господи, не всегда есть ответ. И вот сегодня мы частично увидели, почему нет ответа. Но мы знаем, что есть еще очень важные тексты, которые проливают свет на эту тему. Дай же нам научиться понимать Тебя и слышать Твой голос. А Тебе за все слава и честь и хвала великому Богу. Аминь.

0: Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего.
1: Зрелый христианин. Какой он? Зрелый значит безгрешный? Почему зрелость важна в христианской жизни? И как развить это качество? Сегодня у нас в гостях священнослужитель Андрей Викторович Довгель. И с ним мы будем говорить на тему христианской зрелости. Здравствуйте, Андрей Викторович.
2: Добрый день.
1: Ну вот, собственно, часто люди говорят о зрелости, что вот этот человек зрелый, этот человек незрелый. Ну, наверное, стоит как-то понятие это определить. Вот что мы подразумеваем? Ну или вообще о чем мы будем говорить?
2: Ну, здесь мне кажется, есть две составляющих. Общечеловеческая зрелость, о которой мы говорим, зрелость личности. И, наверное, также понятно сразу, да, что зрелость личности не всегда равна возрасту. То есть иногда мы можем встретиться с человеком 15 лет, и это уже зрелый человек на свой возраст в силу определенных причин и формации. И можем встретиться с 50-летним сыном своей любимой мамочки. Угу. И вот здесь момент, то есть есть общечеловеческая зрелость. А когда христианство приходит в нашу жизнь, когда Бог приходит в нашу жизнь, есть такая задача, мне нравится, как это сформулировано послание к Ефесянам, это задача церкви. Поставила одних апостолами, других пророками, иных евангелистами. Угу. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры, познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть церковь должна способствовать, влиять на человека, чтобы он достиг зрелости, в том числе христианская зрелость. Есть общечеловеческая и христианская. На самом деле, может быть, даже не стоит их разрывать между собой. Потому что это взаимосвязанные вещи. Зрелость – это качество характера человека, да, души человеческой. И, как и другие качества. Там, любовь, радостный дух. Это общечеловеческие качества. Они должны быть развиты в той мере, в которую Христос определяет для каждого человека.
1: Просто если сравнить, зрелость – это некое понятие, оно сродни сельскохозяйственному какому-то понятию. Что-то мы выращиваем, и оно созревает. Созревает, значит, все, пришло время, и это можно употребить, я не знаю. Неважно, что там, злаки какие-то, фрукты, овощи и так далее. То есть мы же не употребляем в пищу то, что не готово. То есть зрелость, это определенная готовность. Так это нет, то есть если перенести на человеческие отношения.
2: Ключевое слово в конце сказали – отношения. То есть зрелость, она проявляется в отношениях. В отношениях в социуме, отношениях друг с другом, отношениях к самому себе. И это зрелое отношение ко всем этим категориям, это показатель некого завершающегося или процесса, который достигает своих целей. И знаете, на самом деле, наверное, первое, что нужно о чем говорить, это показатели незрелости. Потому что живет себе человек, ходит в церковь, поет псалмы. И не так часто, в общем-то, мы и задумаемся, я зрелая личность или нет? Насколько я зрел? Более того, есть различные грани жизни. Обсуждал эту тему с своими друзьями как-то на выезде, на природе. И когда мы проговорили какие-то параметры, сначала была такая реакция: ой, слушай, так половина людей вокруг незрелых. Потом уже эта цифра стала увеличиваться, когда мы больше этих параметров проговорили. А потом в конце концов, так

0: Мы, наверное, все где-то зрелые, а где-то незрелые. И вот, знаете, как бы, когда мы говорим о зрелости, хорошо бы говорить не о том, где кто незрелый. Ага. А вопрос посмотреть на свою жизнь. Потому что, так думаешь, я мужчина, 50 с лишним лет, наверное, я зрелый. Не факт.
1: Я в своей жизни уже чего-то достиг.
0: Да.
1: И, в общем-то, по большому счету, что мне предстоит? Мне предстоит там... может быть, детей, а может, уже внуков воспитывать.
0: Так, а вот чтобы воспитывать, то здесь тоже зрелость нужна. Потому что, вспоминая последнюю беседу, мы разговариваем, и вот девушка, которая, сейчас мама там трех детей, и она вот беседуя, слушая, говорит, так моя мама незрелая, Она же вот здесь вот как ребенок поступает. Угу. И опять же, в другом легче заметить. Себе сложнее. И поэтому очень важно какие-то базовые вещи общечеловеческие посмотреть, они точно так же в христианской нашей жизни, потому что это взаимодействие в социуме, они проявляются. То есть это достаточно объективные вещи.
1: Один из признаков зрелости – это как раз умение посмотреть на себя.
0: Да.
1: Потому что
0: начало зрелости.
1: У других вообще нет проблем. То есть...
0: Это начало зрелости.
1: Оглянулся, посмотрел, тут...
0: Но не всегда так все очевидно, потому что есть неочевидные вещи, некоторые качества, которые кажутся проявлением какого-то такого зрелого действия, на самом деле под собой имеют такую абсолютную незрелость. Например, желание менять других – это вот самый первый показатель незрелости. То есть зрелый человек меняет себя. И вот даже в отношениях любой там консультант по семье вам скажет ту простую, понятную вещь, что если в семье что-то не ладится, начни работать с собой. Потому что меняя себя, ты поменяешь других. Вот это зрелый подход. Незрелый подход. Мне нужно поменять других, со мной все хорошо, я нормальный, я классный, мне надо поменять других.
1: А как же вот вначале мы как раз говорили о том, что у церкви есть задача.
0: Так.
1: Людей...
0: Чтобы люди менялись.
1: Да, чтобы люди менялись.
0: Смотрите, не церковь меняет людей, люди меняются под воздействием Духа Святого, под влиянием тех инструментов, которые церкви даны. Но это не задача, чтобы там совет церкви сел такой, брат Вася, здесь надо его подкорректировать в этом, и мы там... Это незрелый подход, хотя он, кстати, существует.
1: Существует,
0: и здесь тоже очень момент, знаете, что очень много привычной нашей жизни и даже опыта, оно оказывается продиктовано незрелыми такими поступками и установками. Кажется, что так надо, правильно.
1: А не надо, потому что, практика существующая, она все-таки о том, что когда виден явный грех у человека, то...
0: Он должен измениться, он должен решить
1: вопросы, а церковь, соответственно, должна на это как-то указать. То есть она не может молчать, то есть не может, не может спустить все на тормозах, как будто так все и должно быть.
0: Это справедливо, да. То есть здесь, конечно, речь не идет о том, что зрелость, когда мы не замечаем каких-то там недостатков других. Но смотрите, вопрос греха, он не так прост. Потому что часто мы грех – это человек, напился, подебоширил. Грех – это автономная жизнь без Бога. И дальше уже следствие. У всех разное. У кого-то жизнь без Бога приводит, к пьянству, а у кого-то жизнь без Бога приводит, к примеру, к авторитаризму в отношениях, к горделивости какой-то. Но за это не разбирают на советах. А какие-то такие социально вызывающие моменты уже только рассматривают. И поэтому не так часто, на самом деле, мы имеем дело с какими-то такими такими страшными проблемами, человек напился или подрался, а в реальной жизни с чем мы имеем значение? Встречаемся, да? Мы с равнодушием, сплетнями, завистью. И работать с этим методом некого обличения на самом деле сложно. Человек должен заметить в себе это и дать возможность Богу поработать.

0: вот довести вот до этой зрелости. Потому что, ну, думаю, что еще мы будем обсуждать, это сплетни, это тоже там часть некой такой агрессии незрелой.
1: Да, мне кажется, здесь, конечно, много параллельных тем. Тут и о гордости, и, ну, потому что желание менять других, это, в общем-то, тут проявляется несколько параллельных.
0: Ну, ну, вот просто даже, да, вот вспоминаем евангельское повествование, то есть есть такие персонажи, фарисеи, да, вот о них Писание говорит, что вот это пример, они хотят менять других, но себя не меняют, а делают просто некую личину. То есть внутри это люди, которые готовы убивать, готовы преследовать, готовы, жестокие, да, и они не считают нужным что-то поменять в своей жизни. Но они приходят к Иисусу, к ученикам, говорят, вот здесь вы не так, вот это не так, вот это не делайте. То есть вот это пример вот этого незрелости, духовной незрелости, человеческой незрелости.
1: Ну, а может быть и хотели бы что-то поменять? Но почему-то не получается поменять.
0: Потому что должна быть работа над своим сердцем. Вот 138-й псалом. «Испытай меня, Боже, узнай сердце мое, испытай меня, узнай мои помышления». Это Богу даже предлагается. Господи, вот узнай меня и расскажи мне. То есть зрелость, духовная зрелость, это когда человек работает все-таки в первую очередь с собой. Даже когда мы, ну, кажется, что нам окружающие приносят какой-то дискомфорт, и что-то происходит, ведь всегда, ну, мы не часто задаем вопрос правильный, а почему меня это цепляет? Да? Вот что-то они делают, а цепляет меня. И часто вопрос не в том, что они делают, а в том, что во мне есть что-то, что реагирует на какие-то вещи, которые другой человек не отреагирует.
1: Но ведь бывают ситуации, когда, ну, как бывают, я просто на своем опыте знаю, что бывают довольно часто, есть определенные люди, которые, ну, просто целью, задачей ставят своей, причем не обязательно это осознанно. Но они задачей ставят вот вывести человека из себя. То есть каким-то образом на него повлиять, чтобы он, ну, проявил какие-то свои нехорошие качества, негативные. Вот. И на фоне этого как-то самоутвердиться даже.
0: Вот здесь вот как бы сразу комплекс моментов, связанных с незрелостью, вы сказали. Вот незрелой личности нужно самоутверждение. Зрелый человек, он не нуждается в каких-то подпорках, мнениях других, потому что это ощущение понимания зрелости, оно как бы, ну, делает человека сбалансированным. Незрелый человек, он не уверен в себе. Ему нужно самоутвердиться. И часто это происходит за счет других. И незрелая личность, она будет манипулировать другими.
1: То есть, когда я замечаю, что кто-то пытается мной манипулировать, я понимаю, что этот человек незрелый.
0: Да, да, совершенно верно.
1: И парадокс, что тогда, когда я на это реагирую как-то, ну, то получается, что и я человек незрелый.
0: Ну, если да. Ну, мы люди, как бы, но все равно мы какие-то оценки делаем, да, внутренние. Мы все равно чувствуем эмоции, переживаем, да. И какой бы зрелый вы ни были, если вас там несправедливо обвинили, там, и что-то там, это неприятно, да. Но чем более зрелый человек, тем, скажем, менее он будет делать из этого трагедию.
1: То есть в данном случае зрелый человек – это не просто тот, который себя сдерживает.
0: Нет.
1: А тот, который к этому…
0: Понимаете, вот зрелый человек… Вот смотрите, просто проиллюстрируем. Взрослый ребенок. Ну, ребенок, не знаю, в приступе какого-то детского гнева нападает на взрослого, там, малыш 3 года, и колотит его ручками по коленке, да? Ну, взрослый обидится на это. Ну, это ребенок.
1: Ну, смотря какой взрослый.
0: Да, ну, нормально, ну, в среднем, да. Ну, это ребенок, ну, он там покричал, он даже постучал. Вот, и что-то происходит, когда в эмоциональной сфере между людьми, да. Вот, опять же, можно сделать из этого проблему, это незрелый подход. Зрелый – это понять, что человек, даже совершающий грех против тебя, да, вот внутреннее понимание, кто ты. А мы говорим, должны сразу проговорить, что зрелость – это не безгрешность, это не супер-пупер там какое-то совершенство. Зрелость – это понимание себя, в том числе, как и грешника. Когда ты понимаешь, что ты грешник, что ты тоже можешь где-то быть неправ, ты где-то не можешь что-то сказать не то, тогда ты терпимее будешь относиться к другим людям.
1: Ну, и в том числе понимая, что сейчас этот человек не прав, но...
0: Да, да. Но он такой же грешник, как и ты, и ему как-то надо помочь. Угу. То есть это зрелый подход. Незрелый подход, не знаю, пытаться доказать свою правоту, и вот тут же, чтобы вот он обязательно извинился, потому что положено извиняться.

0: И все это в бесконечность. Особенно в семьях такое происходит. Это просто бесконечное.
1: А в семьях это даже парадокс. Получается, что мы же люди мыслящие. Должны вроде бы как-то ситуацию в голове как-то анализировать и приходить к каким-то выводам. Ну, то есть, что вот здесь, у моей жены вот есть какие-то свойства.
0: Да.
1: Определенно есть хорошие свойства, есть не очень хорошие. Mm-hmm. Можно прямо сказать, что какие-то вещи, это грех.
0: Да.
1: Вот. И я бы, наверное, должен научиться тому, чтобы правильно воспринимать. Но парадоксально, все идет очень часто по одной и той же колее. То есть крючочки, за которые можно дернуть меня, вызвать определенную реакцию. И реакцию гнева, что ты же знаешь, что это меня обижает.
0: Смотрите, какие-то вещи. Это все, что происходит, мы можем посмотреть глобально обстоятельства. Обстоятельства жизни. То есть это характер жены, это работа, на которой ты работаешь, страна, в которой живешь. Это обстоятельства, и они никогда не бывают идеальные. И вот библейская одна картина. Израильтяне попадают в обстоятельства, библейская история пустыни, ропот, им тяжело, им все плохо. И есть другой пример, здоровой зрелости христианской, когда Павел говорит, научился быть довольным в тех обстоятельствах, в которых нахожусь. Вот послание филиппийцам, он пишет в тюрьме, и он говорит, я доволен. Плохие обстоятельства, тяжелые обстоятельства, но я доволен.
1: То есть я нахожу в этих обстоятельствах какую-то опору, в которой...
0: Это часть моей жизни. Mm-hmm. Я прохожу... здесь еще понимание промысла Божьего. Бог меня помещает на определенный путь. Он ведет меня, он управляет моей жизнью. И он допускает, что я прохожу иногда этим путем. Что в моей жизни появляется этот человек. И зрелость – это принять этого божественного руководства и не жить состоянием внутреннего бунта, который разрушает и который... это такая тоже духовная незрелость. Чуть что бунтовать, возмущаться, ропот... Не надо менять обстоятельства. Не надо бороться с обстоятельствами. Часто не надо, А надо уметь жить в согласии с этим промыслом Божьим, который в жизни Бог осуществляет.
1: Спасибо большое, Андрей Викторович. Дорогие друзья, мне кажется, у нас получилась интересная беседа, и мы будем ждать продолжения. Всего доброго. До свидания.

0: Вначале сотворил Бог небо и землю.
1: Бог – верховное существо с высшим разумом, сотворившее мир и управляющее им. Бог вечен, не имеет ни начала, ни конца. Он имеет жизнь в самом себе. Он вездесущ, всеведущ, всемогущ, премудр, неизменен, благостен, милостив, свят. Ему свойственны любовь, праведность и истина, беспредельное величие и неприступная слава. Божественная сущность открывается в трех ипостасях – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Они едины в мыслях, намерениях и воле. Бог превосходит материальный мир и не может быть представлен в образах, согласно 20 главе книги «Исход», 19 главе книги «Левит» и 4 главе книги «Второзакония». В то же время Бог всегда близок к своему творению. Бог достоин поклонения и служения. Знать Его и веровать в Него – великое благо для человека.
0: Господь – Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всеми силами твоими.

что произошло с Иисусом Христом после его смерти и воскресения, где Христос находится сейчас. В Библии написано, что Он воссел одесную Бога.

0: что это значит? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Рада Юлия. Вас приветствовать в нашей студии.
1: Тоже очень рад.
0: Итак, вот многие, я думаю, знают о том, что, ну, не только христиане, я имею в виду, но и люди, которые не очень хорошо с Библией знакомы, что Христос умер, что когда-то Он умер. Также люди знают, что Он воскрес. И в Библии мы читаем, что Он вознесся на небо, то есть, получается, Он сейчас на небесах. Вот что это значит? Где вообще Иисус на самом деле находится сейчас и чем Он занят?
1: Угу. Да, действительно, в Евангелии от Марка, в 16 главе, в 19-20 тексте мы можем с вами прочитать. «Итак, Господь, после беседования с ними, это уже имелось в виду после Его воскресения и беседы с учениками, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями». Таким образом, мы видим, что Он воссел одесную Бога. И, естественно, возникает вопрос. Уже 2000 лет Он там сидит справа от Своего Небесного Отца, и чем же Он занят? И Священное Писание отвечает на этот вопрос и раскрывает для нас с вами очень важную тему. Давайте откроем первое послание Коринфянам, 15 главу, 17 текст прочтем. Первое послание Коринфянам, 15 глава, текст 17. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Очень интересно, что апостол Павел здесь пишет, что смерти Христа для очищения от грехов было недостаточно. Если Он не воскрес, если предположить, да, что Христос просто умер за наши грехи на Голгофском кресте, пролил кровь и не воскресал, то этого недостаточно для очищения грехов. Он говорит, вы еще во грехах ваших. То есть не только смерть Христа спасительна, но и Его воскресение спасительно. Воскресению Христа нужно уделять не меньше внимания в своих размышлениях и проповедях, и при чтении Священного Писания, чем Его смерти. Римлянам, 5 главу, 10 текст, давайте прочтем. Послание к Римлянам, 5 глава, текст 10. «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его». Вот это очень важный текст. Мы примирились с смертью, а спасаемся жизнью.
0: А о какой жизни здесь идет?
1: Да, жизнью Его, да, сказано. Спасаемся жизнью Его. То есть жизнью после воскресения. То есть Его жизнь после воскресения, она продолжает нас спасать. Она продолжает нас спасать. То есть Он продолжает работать над нашим спасением уже после Своего воскресения. Таким образом, мы видим, что и спасение еще человечества не было завершено на Голгофском кресте.
0: А как же вот эти фразы, я не знаю, насколько они там в Библии отражены именно в таком виде, но часто люди говорят, смерть Христа решила все, на Голгофе совершилось наше спасение.
1: И это правда.
0: Что имеется в виду?
1: И это правда в том плане, что на Голгофе совершилось, и Христос сказал, совершилось.
0: Да,
1: без
0: сказал.
1: Этого дальнейшее спасение было бы невозможно, но оно не было закончено. То есть сама работа над спасением человеческого рода не была завершена на Голгофском кресте. Потому что в этом тексте, который мы только что с вами прочитали, сказано, что после воскресения жизнью Его мы продолжаем с вами спасаться. В 4 главе послания к Римлянам, в 25 тексте давайте прочтем, здесь на этой же странице сказано, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. То есть он воскрес для оправдания нашего. После своего воскресения он продолжает нас оправдывать. 8 глава Римлянам, текст 34. В этом же послании давайте посмотрим, как апостол Павел продолжает свою мысль. 8 глава, текст 34. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога

0: Он и ходатайствует за нас. Вот мы как раз добрались вот, с вами до того, что же он там одесную Бога делает. Он не просто сидит одесную Бога на престоле и 2000 лет, заняв такую важную позу, ничего не делает. Сказано, он ходатайствует за нас. То есть после его воскресения он приступил к следующей фазе своего служения, к ходатайству за верующих. Он продолжает это делать в течение всего времени, после воскресения.
1: То есть, получается, вот Христос умер, но если бы он не воскрес, его смерть была бы похожа на смерть всех людей, которые однажды умирают.
0: Либо кто-то, любого мученика какого-то.
1: Да, кто-то насильственной смертью, да, кто-то за веру умирает, Христос там, например, за свои убеждения поплатился, можно сказать, как человек, да, такой, несущий истину, и умер, и все. Умирают все. Вот, но... Потом он все-таки воскрес. И это идет, как бы, вот этот вот план спасения, он включает в себя и смерть, и воскресение, и, как вы говорите, еще и то, что Христос продолжает делать, находясь у престола Божьего. Это ходатайство, да? А в чем заключается вообще ходатайство Христа за нас на небе?
0: Да, это интересный вопрос. И на этот вопрос очень подробно отвечает автор послания к евреям. Он показывает очень красиво, что Христос на небе приступил к фазе своего священнического служения. На земле он не был священником, мы знаем. И Священное Писание говорит о том, что он и не мог быть земным священником во времена Ветхого Завета, потому что он родился не в том колене, да, не в колене Левия, а в колене Иуды. А из этого колена никто священником не становился. Но на в небесном святилище он, как священник, сказано, по чину Мелхиседека, то есть высшим чином священническим является это, и он совершает служение, похожее на то, что совершали земные священники.
1: Давайте прочитаем. Вот это очень интересно, потому что, во-первых, я думаю, что не очень понятно, как Христос может какое-то служение на небесах совершать. Оно напоминает полностью земное служение священника или чем-то отличается, и получается, что план спасения так во времени растянут. То есть это не только Голгофа и воскресение, это еще и некое ходатайство, которое растянуто в веках, в тысячелетиях, и зачем так долго?
0: Совершенно верно. Да. До самого своего второго пришествия на землю это служение, спасение будет продолжать совершаться. И давайте прочитаем послание к евреям в 8 главе, очень важные тексты. Послание к евреям, 8 глава. И автор послания здесь начинает этот отрывок с таких слов. Главное же в том, о чем говорим, обратите внимание, да, он говорит, что то, что сейчас он будет говорить, это очень важно. Он говорит, главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах, и есть священодействователь святилища из скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек. Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы сей также имел что принести. И если бы он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары, которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии. «Смотри, — сказано, — сделай все по образу, показанному тебе на горе». Но сей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Итак, мы видим с вами, что на небесах есть истинное и реальное святилище. Более того... Сказано, что земное святилище, которое было в свое время показано, как сделать его необходимо Моисею, да, и мы читаем об этом с вами в Торе, в Пятикнижии, оно было сделано по этому образу, который было показано, показан был Моисею на горе.
1: То есть, который служит образу и тени небес.
0: Да.
1: Да?
0: То есть, земное святилище, оно было лишь иллюстрацией, лишь вот намеком на то, что на самом деле... будет совершаться Христом после его воскресения и вознесения на небесах. И там сегодня истинно реальное святилище, где совершает служение Христос, наш истинный первосвященник. К сожалению, христиан

0: в определенный период своей истории свернуло с евангельского пути, о котором говорит Новый Завет, о котором говорит послание к евреям, о том, что описано в послании к евреям, на путь земного священства по ветхозаветному образцу. И сегодня, к сожалению, в традиционном христианстве продолжается совершаться земное служение священников, тогда как на небесах есть истинный первосвященник, который в истинном святилище совершает служение. И как мы прочитали в начале 8 главы послания к евреям, главное же в том, о чем говорим, что мы имеем такого первосвященника. Но вот это главное, к сожалению, сегодня почему-то большинством верующих людей из виду упускается.
1: Ой, это вообще такая сложная тема. Во-первых, я вот почитала евреям сейчас, ну, как бы освежила в памяти. Конечно, Павел сложно пишет, он просто не делает остановок, он продолжает, продолжает и продолжает. Да? И еще, значит, вот вы говорите, что Христос сейчас, да, продолжает совершать ходатайственное служение в небесной скинии, да, в небесном святилище. А люди как бы не думают про это, а больше сосредоточены на служении в земной церкви. Так я вас поняла, да? То есть, ну, служение в земных храмах, в земных церквях, оно что, получается, не имеет смысла? Или я не так поняла вас?
0: Конечно же, нет. В земных храмах и в земных церквах имеет смысл наставническое служение. У священников было несколько функций. И одна из функций священников было научение закону. Сказано, что закона ищут от уст священника. Поэтому проповедь Евангелия, общение верующих, совершение Евхаристии, да, причастия – все это важно. Но именно служение священника, который приносил жертвы в Ветхом Завете, мы говорим о ветхозаветном служении священника, да, который приносил жертвы в очищении грехов, оно сегодня на земле не совершается. Давайте вспомним, что произошло после того, как Христос воскликнул «совершилось» и умер на кресте. Завеса в храме разорвалась надвое, сверху донизу. И таким образом, сверхъестественным образом, Бог чудо совершил, и Он показал всем священникам и первосвященникам земным, что служение в земном храме более не нужно, оно утратило свой смысл. Потому что была принесена истинная жертва на Голгофском Христе, истинный агнец пролил кровь. И теперь больше крови козлов, тельцов, как пишет автор послания к евреям, не нужно для того, чтобы человеку исповедать и оставить свой грех. Давайте просто вспомним, как происходило служение в ветхозаветном святилище. Всякий раз, когда человек совершал поступок, который называется в Священном Писании греховным, когда он нарушал заповедь Божью, он должен был принести жертву, придя к святилищу, исповедать над этой жертвой свой грех, и дальше священник эту жертву заколал, и вместе с кровью жертвы этот грех символическим образом переносился в святилище. И в течение всего года грехи всего народа Божьего скапливались в этом месте, символическим образом, вместе с кровью жертв. И один раз в год совершался день очищения святилища, так называемый Йом-Кипур или Йом-Кипурим, когда святилище очищалось, и все грехи народа возлагались на козла отпущения, который потом был отпускаем в пустыню. И таким образом святилище очищалось раз в год.
1: Это все символические действия для наглядности.
0: Для наглядности. И все это, как мы уже прочли с вами, указывало на то, что будет совершаться в небесном святилище. Что Христос будет совершать в небесном святилище. То есть после того, как завеса в храме раздралась, больше этого земного служения необходимость в нем отпала. Но возникла необходимость в том, чтобы Христос совершал ходатайственное служение за нас. В первом послании Иоанна, в первой главе, очень хорошо сказано о том, как это служение продолжает совершаться. Оно очень похоже на то, что было в Ветхом Завете во времена тогда, в те времена, когда приносились жертвы, только жертвы больше не приносятся, а апеллируют верующие люди, исповедуя свои грехи, к истинной жертве, которая принесена на Голгофском кресте. Давайте прочитаем первое послание Иоанна, первую главу с 8 текста. «Если говорим, что не имеем греха,

0: обманываем самих себя, и истины нет в нас. Давайте остановимся.
1: Угу.
0: Да, жертва Христа на Голгофе произошла. Но после этого сколько поколений людей было рождено на земле? 2000 лет прошло.
1: Угу.
0: И у каждого человека в жизни бывают промахи, ошибки, которые верующий человек хотел бы оставить, исповедать, угу, чтобы грех этот был очищен.
1: Угу.
0: В Ветхом Завете мы знаем, вот недавно, сейчас мы вспомнили с вами, угу, как происходило это, да?
1: Угу.
0: То есть был целый механизм. В Новом Завете, после того, как завеса в храме разодралась, как это должно происходить? Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя. То есть человек все еще нуждается в очищении, угу, греха.
1: Простите, завеса-то разодралась,
0: да,
1: то есть служение жертвоприношения в земном храме уже не нужно. Но человек продолжает грешить.
0: Верно.
1: И что делать?
0: И что делать?
1: Да.
0: И вот дальше, ага, сказано. Если исповедуем грехи наши, то он, речь идет о Боге, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Угу.
0: Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Таким образом, исповедь греха, она остается. Необходимость, точнее, в исповедовании греха, она остается. Человек всякий раз, когда он чувствует вину за нарушение воли Божией, какой-то заповеди закона Божьего, поступил он неправильно, он чувствует необходимость покаяться. И покаяние – это внутренний процесс, когда человек осознает вину. Но, угу, этого мало. После того, как человек осознал, что он неправ, необходимо исповедать грех. Так же, как это происходило в земном святилище. Только теперь мы апеллируем не к земному святилищу, не, угу, к жертвам, угу, козлов и тельцов и не пролитой крови животных, а к пролитой крови истинного Агнца, на которого и указывали все эти жертвы в течение многих, угу, столетий, приносимые в земном святилище. Мы верим, что на Голгофе Христос пролил свою кровь. И теперь, благодаря этой пролитой крови, каждый верующий, после того, как он покаялся, будучи обличаем, угу, Духом Святым, может исповедать свой грех. И вот как раз этим и занят сейчас Христос в небесном, угу, святилище. Он эти грехи наши выслушивает, принимает как священник, угу, и символическим образом своей кровью очищает, угу, наш грех.
1: Ой, это я вот вижу, эта тема, она прям цепляет за собой новые и новые темы. Тема служения Христа, да, как бы где он сейчас. То есть получается, что в Ветхом Завете человек, согрешивший, он тоже, конечно же, должен был осознать свой грех и раскаяться.
0: Угу.
1: Вот. Принести жертву в храме, в этом участвовал и священник. После смерти Иисуса Христа необходимость в жертвах отпала, но также мы нуждаемся в покаянии. И вот если сейчас мы, ну там христиане, да, допустим, каются, и они как должны принести свой грех Иисусу? Просто помолиться и в молитве сказать: «Господи, прости», что они должны, какое действие совершить?
0: Ну, то, что вы сейчас сказали, это самое простое и необходимое,
1: ага,
0: действие, без него невозможно. Даже если человек ничего не знает о небесном святилище, даже, угу, если человек не представляет себе, как там Христос что делает и совершает, сказать: «Господи, прости», для искреннего, угу, верующего сердца это уже достаточно. Но Священное Писание не зря описывает нам, что происходит в небесном святилище.
1: Угу.
0: И для любого человека, верующего, было бы интересно все-таки до конца понять этот механизм, процесс. Конечно, до конца, может быть, невозможно, да, угу, человеческим умом все это охватить, но все-таки насколько открыто, насколько это написано в Священном Писании, мы можем, угу, прочитать. Давайте почитаем эти тексты.
1: Угу.
0: Послание к евреям, 9 глава, тексты 13 и 15 прочтем. Послание к евреям, 9 глава, тексты 13 и 15. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вы видите, снова сравнивается ветхозаветний ритуал,
1: угу,
0: который был образом, который был только иллюстрацией того, что совершает сейчас Христос.

0: Христос в небесном святилище, в небесном храме. И сказано, что кровь Христа намного больше, да, коль ми паче кровь Христа может очистить, да, нас и совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. То есть, когда мы исповедуем грех, кровь Христа очищает нашу совесть. Вот такой символ, да? Представьте себе, как это красиво описано в послании к евреям. И, к сожалению, мало-мало уделяется этому вниманию в современном христианстве. Об этом надо чаще говорить, чтобы люди понимали, кому они должны приходить на исповедь, кому они должны исповедовать свои грехи.
1: Только Богу?
0: Ну, конечно,
1: получается,
0: Христу.
1: Да, ну, да, как бы Христу. Без посредников.
0: Нет, сказано, что мы и друг другу можем исповедовать свои грехи. То есть, если человек в чем-то виноват не только перед Богом, но и перед человеком, он должен попросить прощения, да, это тоже называется исповеданием, да, то есть пойти, попросить прощения и получить от этого человека, можно сказать, тоже сказать, отпущение грехов, в кавычках, да, то есть этот человек может также ему простить, и совесть человека будет чиста.
1: Но... И, извините, еще... Я так понимаю, это в какой-то степени и упрощает этот процесс покаяния, что ли, исповедания. Потому что мы знаем, что так, как Христос за нас умер, и если мы искренне раскаиваемся, Он нас обязательно простит. Потому что сколько людей, и даже верующих людей, годами живут с чувством вины за какой-то проступок. Они не уверены в том, что... Бог их любит, Бог их принимает. Они не уверены, что они достойны любви. А вот эти тексты говорят о том, что кровь Иисуса Христа, она очищает вашу совесть. То есть мы все-таки должны быть уверены.
0: Конечно. Автор послания к евреям, он даже призыв, да, звучит призыв входить в небесное святилище. Для нас. То есть мы можем сегодня в молитве образно, мысленно входить в небесное святилище. Давайте прочитаем послание к евреям в 10 главе, тексты с 19 по 23. 10 главе, тексты с 19 по 23. «Итак, братья, имея дерзновение или уверенность входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и, имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Видите, то есть... Снова используется символика служения в Ветхозаветном святилище для того, чтобы показать красоту и истинность служения Христа в небесном святилище. Кропление, очистить совесть и так далее.
1: То или есть все, что... завесы – это плоть
0: да,
1: его,
0: да, да,
1: это
0: да,
1: же
0: да,
1: к евреям написано.
0: Совершенно верно, да. Еще несколько текстов прочтем. Евреям 4 глава, текст 14 по 16. Евреям 4 глава, текст с 14 по 16. Тоже очень важные тексты, которые говорят о том, что Христос является нашим первосвященником в небесном святилище. Евреям 4 глава, с 14 текста. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вот о чем этот текст в первую очередь для вас говорит? «Имея такого первосвященника, будем твердо держаться исповедания нашего, потому что наш первосвященник, он не такой, который не мог бы нам сострадать в немощах
1: наших». Да, вот это вот то, что он, во-первых, может сострадать нам, он понимает нас,
0: а
1: потому
0: почему?
1: Что сам жил на земле.
0: Вот,
1: и
0: вот
1: перенес тяготы земной жизни, кроме греха. И с дерзновением к престолу благодати, вот это просто... Очень мощные мысли, мы с дерзновением, мы не где-то в уголке сидим, закрывшись какой-то, я не знаю, пыльной тряпкой, простите. Мы входим в зал благодати, как будто к самому небесному царю.
0: И

0: Нас приглашают к этому. Это не просто мы хотим, нас не пускают. Нас приглашают к этому.
1: Инициатива от Бога.
0: Да, но самое важное, конечно, что наш первосвященник, он, правильно вы сказали, может сострадать нам в немощах наших. Что такое немощи? Слабости наши.
1: Склонность к греху.
0: Склонность к греху. Иногда то, что мы спотыкаемся, не потому, что вот нам уж так этого хотелось бы. Умом, сердцем мы понимаем, что воля Божья – это тот выбор, который мы сделали как христиане и хотим жить в соответствии с ним. Но, к сожалению, бывает иногда такое, что наша склонность к греху подталкивает нас к этому. Лукавый еще порой также искушает. Так вот, наш первосвященник все это понимает. Все наши немощи ему не безразличны. Он делает на это не то чтобы скидку, а он учитывает это, когда принимает нашу исповедь. И вот мне хотелось бы также еще прочитать один текст. Послание к евреям, 12 главу, текст 4. Послание к евреям, 12 глава, текст 4. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Тоже очень важный текст. Сказано о том, что мало нам исповедовать грехи, мало нам просто апеллировать к своим немощам. Говорит, Господи, ну что с меня взять с немощного? Вот такой уж я юродивый, ты уж меня прости. Нет, сказано, что и бороться с грехом тоже надо. И борьба с грехом – это и наша с вами обязанность. «Вы еще, говорит, не до крови сражались». Подвязаясь против греха. То есть мало еще усилий-то приложили. А вы попробуйте-ка немножко, да, посильнее, да, может и получится. Есть такое удивительное стихотворение христианской поэтессы Натальи Ильиничны Щегловой, которая показывает вот красоту слов, описанных здесь в 12 главе, 4 тексте послания к евреям. Послушайте, пожалуйста. «Гореть, страдать, болеть борьбою, всю силу духа сжать в комок, дрожать натянутой стрелою, но не переступить порог. Почти забыть о всем заветном, но у соблазна на краю не протянуть руки к запретному, как Ева некогда в раю. И не вкусить познания ложного, смирив кипение в крови. Не просто ради страха Божьего, а ради Божьей любви».
1: Очень трогательное стихотворение, очень. Но я хочу сказать, мы, к сожалению, протягиваем руку к запретному в нашей жизни.
2: Порой бывает.
1: И не раз. И слава Богу, что вот у нас есть эти тексты из Писания, которыми мы можем утешаться, что у нас есть истинный первосвященник, который нам сострадает в немощах. Спасибо большое, Алексей Александрович, за участие в нашей программе. Конечно, еще очень много вопросов у меня лично, например, вокруг служения Христа. Как вообще это ходатайство технически происходит? Как оно может длиться круглосуточно? Ну, то есть просто... Ну, я думаю, что это Божья тайна. Это Божья тайна, мы очень многого не знаем о том, как это происходит на самом деле. Но самое важное для нас все-таки открыто в Писании. Итак, еще раз благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находится под землей.

вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу –

В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли.

производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана –

Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть два театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города.

Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная двухэтажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно

прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи. Мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещение какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот, скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей, либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас

имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею, бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна. В ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

«Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Господь, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».

Цикл передач «Выбирай. Эмоциональный интеллект. Какая от него польза?» Всем привет! Думаю, последнее время мы все чаще слышим такой термин, как «эмоциональный интеллект». А что это за зверь такой и почему о нем столько разговоров? Сейчас

Сейчас я вам все подробно расскажу. Меня зовут Айгуль, я психолог, тренер личностного роста уже более 20 лет и знаю все о яркой жизни. А в конце этого видео будет очень полезное упражнение на развитие эмоционального интеллекта, не пропусти. Выражение IQ уже давно известно, так как на основе тестов на IQ мы судим об уровне интеллекта человека. Очень популярная тема нынче говорить о какой-то известной личности и упоминать уровень IQ. И поэтому может показаться, что именно интеллектуальное развитие человека является важным показателем успеха. Но с некоторых пор ученые обратили внимание, что это не совсем верно. Ведь есть много людей, которые отличаются высоким уровнем интеллекта, обладают какими-то особенными компетенциями в различных сферах, но при этом в силу своего характера не могут реализовать себя в социуме, страдают от неправильно выстроенных отношений и даже по итогу оказываются в неблагоприятных жизненных обстоятельствах, несмотря на весь свой ум. Льюис Терман из Стэнфордского университета, проводивший исследование на тему интеллектуальной одаренности у детей, обратил внимание, что высокий IQ – это важно, но еще не все. Его коллега Малькольм Гдаугал, один из первых исследователей особенностей детей-вундеркиндов, сказал: «Успешный взрослый гений – это продукт привычек и личности. И если не по годам развитые дети не проявляют любопытство, упорство и решительность, они могут никогда не реализовать весь потенциал своего интеллекта. Следовательно, фишка успешного человека – это не про интеллект, а про характер. А что же такое характер? Опять-таки, Оксфордский словарь определяет термин «характер» как совокупность всех психических и духовных свойств человека, обнаруживающихся в его поведении. Обратили внимание? Совокупность психических и духовных свойств. И вот здесь мы с вами и приходим к тому, что духовная составляющая личности – это один из важнейших элементов активной, плодотворной, эффективной и яркой жизни. Мы зачастую думаем, что духовность – это что-то про, не знаю, чтение Библии, выполнение ритуалов, связанных с религиозной жизнью и так далее. Но на самом деле эти действия всего лишь внешнее проявление наших принципов и нашего выбора. А для того, чтобы мы более четко осознавали, на чем же мы строим свой выбор, как раз и нужен развитый эмоциональный интеллект. И если уровень IQ – это более-менее постоянная величина, то уровень эмоционального интеллекта легко поддается коррекции. И как это сделать, я вам как раз и расскажу на этом курсе. Выбирай лучшее. Лучшее из того, что есть в тебе самом. Ведь в нас заложен невероятный потенциал. Представь, что Бог изначально сотворил тебя для вечности. То есть в тебе уже есть все необходимые качества, чтобы в течение безграничного количества времени ты мог развиваться, наслаждаться полноценной жизнью, творить нечто новое, важное, интересное. Но для этого необходимо работать над своим характером уже здесь. Как же это сделать? Немного теории. Эмоциональный интеллект – это сумма навыков и способностей человека распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желания других людей и свои собственные, а также способность управлять своими эмоциями и состояниями в целях решения практических задач. Эмоциональный интеллект относится к гибким навыкам, то есть связан с личностными качествами. Из чего же состоит эмоциональный интеллект? Есть всего 4 основных компонента. Первое – восприятие эмоций, то есть умение понимать свои и чужие эмоциональные реакции. Второе – использование эмоций, способность признавать свой эмоциональный мир в качестве инструмента саморегуляции. Третье – это понимание эмоций, способность определять причину, распознавать связь, определять переход от одной эмоции к другой, предсказывать развитие, а также интерпретировать эмоции во взаимоотношениях и также понимать сложные или амбивалентные неоднозначные чувства. И последний, четвертый компонент – это управление эмоциями, способность укрощать, пробуждать и направлять свои эмоции и эмоции других людей для достижения поставленных целей. А знаете, какие признаки низкого эмоционального интеллекта выделяют ученые? Это неуверенность в собственных силах, нерешительность, закомплексованность, замкнутость, трудность в общении с другими людьми, зависть, склонность к осуждению и критике, негативное мышление и так далее.
Я не думаю, что вам это надо. Значит, пора заняться развитием своего эмоционального.

эмоционального интеллекта. Так как наш курс носит чисто практический характер, в конце каждого видео я буду давать вам упражнения на развитие эмоционального интеллекта. Каждое из этих упражнений научно подтверждено в своей эффективности и направлено на проработку различных компонентов эмоционального интеллекта. Уверяю вас, если вы потратите 5-10 минут на выполнение этих заданий, то уже через неделю ваш мозг сможет более уверенно реализовывать связи между вашим эмоциональным состоянием и поведением. Ведь основа развития эмоций – это ваш навык внимания к себе, регуляция отношения к самому себе и понимание своего потенциала. Итак, сегодня я предлагаю наше первое упражнение. Оно направлено на формирование плотного контакта с самим собой и формулирование собственных ценностей. Для его выполнения нам понадобится твоя рука. Твоя рука, лист бумаги, ручка и карандаш. Что нужно сделать? Обведи свою руку на листке бумаги. Затем подпиши каждый палец. На большом пальце напиши три качества, которые тебе нравятся в самом себе. На указательном пальце напиши три примера из жизни, за которые ты себе благодарен. На среднем пальце напиши два комплимента для себя. На безымянном пальце напиши дело, которое тебя радует. А на мизинце напиши, какое качество ты хотел бы в себе развить. А на основной части руки напиши благодарность Богу за то, что ты узнал нового о себе благодаря этому упражнению. Как ты думаешь, что может дать лично тебе это упражнение? И какому навыку может тебя научить из тех описанных мною ранее компонентов эмоционального интеллекта? Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. А впереди вас ждут новые видео, в которых я расскажу вам о базовых эмоциях и о том, как можно их использовать для более яркой жизни. Выбирай лучшее! С вами была Айгуль, до новых встреч!

0: На самом деле, внутренне любая женщина хочет ребенка. У нас сейчас не воспитывают женщин в том нормальном ключе, когда во главе угла семья и ребенок. Поэтому нам всем приходится до 30 лет биться головой об стену и думать, за что и почему. И потом к 30 годам мы вдруг понимаем, что все очень просто. Сначала семья и ребенок, а потом все остальное. И жизнь налаживается, и получается все гармонично и хорошо, и комфортно.
1: Готов ли я к браку? Да и что вообще такое брак? И можно ли к нему подготовиться? Или все происходит само, ведь мы любим друг друга? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: Ча-ча-ча-ча-ча, с чашечкой чая, с чашечкой чая мне все по плечу. Чу-чу-чу-чу.
1: Спасибо, Ирина.
2: Когда мы говорим о готовности к браку, чаще всего люди думают о внешних признаках. Там, возраст, стабильность, наличие любимого человека, какие-то обстоятельства. Кто-то скажет: я верю, что если человек мой, то все сложится. Но если посмотреть с психологической стороны, сложится у тех, кто умеет складывать, кто умеет говорить, уточнять, слушать, прощать, проговаривать боль, ну и уважительно относиться. Ведь брак – это не просто продолжение красивых отношений. Я бы сказала, что это новая форма жизни. Это союз, в котором чувство – лишь один из элементов, а все остальное строится на способности к сотрудничеству, к ответственности, к терпению. И прежде чем задать вопрос, готов ли я к браку, важно не пытаться найти какой-то правильный ответ, а остановиться и по-настоящему посмотреть на себя – честно посмотреть. И это нормально, если ответ на этот вопрос будет «нет». 14 лет, перечитав все главные книги о браке, я была уверена, что готова. Я же уже все знаю, я все прочитала. Там быть помощницей, смиренной, красивой, поддерживающей, ну и так далее. Но в 18 лет я поняла, что я вообще не готова. После отношений, в которых... ну, об меня, можно сказать, вытирали ноги, я поняла, что что-то не так в моей готовности к браку. Кажется, я совсем не готова. И вот с этого осознания и начался мой путь подготовки. И я поняла, что мне нужно действительно ого-го, над чем еще работать. Над характером, над поведением. И вот чтобы нам сейчас разобраться в этой теме, давайте сначала попробуем понять, а что такое вообще брак? К чему именно нужно быть готовой или готовым? Сергей, вот что такое брак по замыслу Бога?
1: Спасибо, Ирина, хороший вопрос. Интересная история, которую вы рассказали. Я хотел бы для начала открыть Библию и прочитать, наверное, основной текст. И брак начинается... в начале истории нашей земли, когда Господь сотворил мир, Он сотворил человека, Он сотворил брак. Это Бытие, 2 глава, с 21 по 25 текст. Прочитаем. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, это был Адам, мужчина, он взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». А вот история, с которой начинается брак. Исходя из этих текстов, что можно сказать? Брак – это союз мужчины и женщины. Определенно точно сказано, что мужчина создал женщину для мужчины. Написано: «И стали двое одна плоть, и прилепятся один к другому, станут одно, одно целое». И я бы сказал, что Бог сотворил и предусмотрел, чтобы брак – это было, это когда два человека соединяются в одно, заключают союз, завет, и вместе физически, на физическом, на эмоциональном, на духовном уровнях они объединяются в одно целое. И вот живут уже вот так вот, вот таком, в таком союзе.
2: Сергей, а чем завет отличается от чувств?
1: Завет – это как договор, это обещание, это решение. Когда я решил для себя соединить жизнь с этим человеком, я пообещал ему, что несмотря ни на что, несмотря на мои чувства, эмоции, мое настроение, погоду на улице, я... буду делать вот это. Ну и там зависит, конечно, уже как бы, что мы друг другу обещаем, на каких условиях мы идем в этот завет. Вот. А чувства – это все-таки что-то неосновательное, такое, которое сегодня они есть, завтра их нету, завтра поменялись чувства, настроение поменялось.

0: Вот. И так, если сравнивать, чем отличается, то завет – это основательное решение, осознанное, а чувство – это что-то нестабильное, которое, ну, может прийти, может уйти. Вот. Поэтому все-таки брак – это завет, основанный на решении, на принятии решения. Там, где есть и чувства, но когда чувств нет, работают четкие обязательства и договоренности.
1: Спасибо. Спасибо большое. А кто вот точно не готов к браку с библейской точки зрения? Кому это, можно сказать, даже противопоказано?
0: Хороший вопрос. Вообще сложно найти в Библии где-то тексты, которые говорят, что вот этот человек не готов к браку. Можно сказать, что Библия точно говорит о том, ну, исходя из того, что такое брак, можно сделать вывод, как к нему подготовиться. Наверное, тот, кто не готов к ответственности. Это очень важно. Потому что Библия показывает, что завет – это, ну, как я уже сказал, это договор, и который за собой влечет какую-то ответственность обоих сторон. И если ты не готов к этой ответственности, если ты не готов сказать и выполнить, ну, то есть это зрелость, наверное, должно быть, осознанность, решение, ну, тогда пока тебе лучше туда не идти. То есть ты должен быть готовым выполнять то, что ты подписываешь. Так же, когда любой договор мы подписываем, даже самый простой. Да, точно ли этого хочу? Если нет, тогда отложи ручку, тогда подожди, подумай, готов ли ты с этим человеком идти. Вот, наверное, Библия и Господь Бог хочет от двоих именно вот этого.
1: А как человеку понять, что вот он внутренне готов? Вот ему, что вот, вот да, теперь я действительно готов. Вот может такое вообще быть?
0: Есть определенные намеки, есть определенные такие маяки, как человеку понимать, что он готов. Ну и вообще, как Соломон пишет, всему свое время. И действительно и для брака есть определенное время. Я считаю, что когда человек созревает физически, и не только физически, а душевно, духовно, ментально, а у парней это происходит где-то мужчин 23, 24, 25, у девушек чуть раньше. И вот в этом возрасте, если говорить уж о каких-то таких вот основаниях, в этом возрасте, наверное, можно уже думать о браке. Вот. А другое дело насчет твоего, ну, духовного состояния, насчет твоего понимания себя. А вообще я, в принципе, считаю, что вступать в отношения с противоположным полом, в серьезные отношения, парень или девушка, они могут только, когда они разобрались с собой, вообще поняли, кто он, кто она, что Господь желает от них, какое-то призвание в жизни. Вообще ощутить любовь Божию и принять себя, как Господь тебя принимает. Вот в Евангелии от Матфея, 22 главе, Иисус отвечает юноше: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим», когда тот спрашивает, какие две главные, ну вообще, какие заповеди. «И всей душою твою, всем разумением твоим, сия есть первая наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». И Господь, и Христос, Он очень много говорит о том, что значит возлюбить ближнего, возлюбить себя. Конечно, себя мы, наверное, любим априори, да. Но когда говорит Христос о любви к себе, Он имеет в виду, что я, как Господь, я вас люблю всех, такие, какие вы есть. Да, мы грешные, да, мы несовершенные, но Господь нас уже такими любит. И когда мы идем в отношения с человеком, многие идут из-за неправильных мотивов. Они идут туда, потому что, может быть, им не хватило любви в семье. Они чувствуют себя одиноко, и они хотят за счет кого-то восполнить вот эти вот потребности. Восполнить любовь внутри, которой не хватает. Восполнить какую-то свою самооценку заниженную, они хотят за счет кого-то возвысить. Когда меня будут любить, мне будут дарить подарки, я буду себя чувствовать лучше. Все, мне надо срочно кого-то найти, кто будет это делать, кто будет это восполнять. Это неправильные мотивы. Я когда говорю о любви к себе, то есть я должен себя принять, что Господь меня любит. Я должен быть уже счастливым человеком, и только я, когда буду счастливым, когда я буду знать, что Господь меня любит, принимает уже самодостаточным, тогда я смогу адекватно и правильно воспринимать другого человека и не требовать от него в отношениях то, что Господь мне уже дал. Я буду уже готовым не только просить, а больше отдавать. Отдавать вот эту любовь. Потому что я уже ее имею. Господь мне ее дал. Вот, наверное, вот это что-то о том, как внутри понять, что я уже готов.
1: Правильно я понимаю, что вы говорите не про то, что мне нужно сначала полюбить себя для того,

0: чтобы любить другого?
1: Вот именно вы сказали, правильно понимать это, что значит любить себя с библейской точки зрения. Mm-hmm. Когда Христос говорит, если вас обижают, не обижайте в ответ, если вас сквернословят, не сквернословьте, ударили тебя по правой щеке, по левой. Многие не понимают этот текст. Mm-hmm. Почему это? Что теперь тебе терпеть все унижения вокруг? А он говорит из-за твоего, он говорит о состоянии сердца человека. Если ты, ну, понимаешь, осознаешь, что Господь тебя любит или что у тебя есть все, тебе не будет нужно вот это доказывать всем вокруг. Если кто-то на тебя со стороны будет там как-то унижать, пытаться тебя вывести на какой-то конфликт, тебе не нужно будет этого. Ты достаточно чувствуешь, что Господь тебя принимает, Он тебя любит. Не нужно никому ничего доказывать. И вот это вот любовь в себе истинная, о которой Господь говорит. Любить людей и любить, принимать себя, как Господь тебя принимает. Вот, как-то так.
0: Смотреть на себя глазами Бога.
1: Да.
0: А вот из вашей практики, как священнослужителя, какие признаки зрелости вы видите у людей, которые готовы к браку?
1: Очень тяжело это увидеть сразу. Здесь нужно общение близкое с людьми. Были ситуации, когда я думал, что люди готовы. И даже благословлял их на это, молился за них, общался. А потом, когда люди вступили в брак, я увидел, что они вообще не готовы. Ну, конечно, я тоже учился, я тоже учусь, я тоже в процессе осознания. Я могу оценивать свою семейную жизнь, тоже понимать, когда я готов, когда... То есть, когда, ну, что нужно было бы сделать, конечно, до брака. Я помню свой опыт. Я вижу ребят, которые заключают сегодня браки, заветы, да, друг с другом. Во-первых, я думаю, что если говорить о духовной готовности, опять же, отношения с Господом, когда ты читаешь Священное Писание, когда ты понимаешь волю Божью обо всем в принципе, и когда ты живешь по Божьим принципам, вот, когда ты утвердил их в своей жизни, и ты понял, что я хочу выбрать именно эту дорогу, это очень большая часть готовности к браку, в принципе, вообще ко всей жизни взрослой и в браку, в принципе. Потому что, когда человек понимает, что он хочет и что он выбрал для себя ориентирами в жизни, основы свои какие-то духовные, то есть строить бизнес без обмана, уважать людей, ценить людей и их ценности, да, любить и принимать их такими, какие они есть, в принципе, во всем, тогда и в браке у него эти законы будут действовать, работать, и это уже большая часть, ну, то есть он во многом готов. Другое дело, есть бытовые вещи, в которых человек, может быть, в духовных как бы разобрался, в бытовых он вообще еще не готов, и здесь нужно просто начать, например, жить самостоятельно. Для мужчин это очень важно. Оторваться от своих родителей. Написано, отлепятся, да, от родителей и будут жить вдвоем. Есть много проблем сегодня, когда и молодые люди, и девушки не могут оторваться от родителей, и они идут в брак, и родители с ними в этом браке. Вот. Это другая проблема. Да? Здесь уже нужна консультация, нужно общение, нужно обучение наставников, люди, которые с опытом могут подсказать, помочь, и нужно принять решение, то есть родители. Второй момент, третий момент – это какие-то бытовые вопросы. Нужно понять вообще, как воспитана девушка, если я, да, с ней, и в чем воспитан я. И нужно об этом разговаривать. И разговоры должны быть до брака, вот, об этих всех вопросах. Как я смотрю на воспитание детей? Как я смотрю на, ну, на уборку дома? Кто должен вот это делать, кто вот это? Конечно, об этом нужно всем говорить. И когда эти вопросы бытовые, духовные, такие вот воспитания с родителями, отношения с родителями, они примерно понятны, когда ты уже адекватно смотришь на человека, что он будет вот таким, что он будет вот так себя вести, вот как он ведет себя с родителями, тогда, в принципе, я думаю, что вы уже готовы.
0: Спасибо. А где же вот эта граница между верой и наивностью, когда Бог все устроит, становится даже каким-то уходом от ответственности?
1: Здесь, когда мы строим отношения с парнем или с девушкой и идем к браку, здесь как бы и есть ответственность моя личная, есть воля Божья. Лично я, когда перед браком готовился, я очень много просил: «Господи, помоги, подскажи мне». И я убежден, что, может быть, кому-то это было, но чаще всего Господь не показывает тебе: «Да, это она, иди в брак, да, да, это он, это твой человек». потому что у Господа

0: нет предопределения. Он тебе предоставляет выбор. Угу. В этом заключается его любовь во всем. То есть он предоставляет выбор человеку, в том числе и в браке. И Господь может благословить, я считаю, Он может благословить любой брак. Но, конечно, Он тебе показывает, и Он знает, с кем тебе будет лучше. Он знает, с кем тебе будет не то, что лучше. У него есть определенный план для каждого человека, я в это верю, и призвание. И он знает, с каким человеком тебе будет лучше благословение нести это призвание и совершить его. Вот. Конечно, его воля в том, чтобы мы строили отношения с нашими единоверцами, то есть и так далее. Но когда ты просишь об этом, ты должен сам дальше думать и действовать. Окей, Господи, пошли мне жену. Ты просишь об этом, но ты ничего для этого не делаешь. Господь за тебя не приведет себе вот так вот домой девушку. Тебе нужно молиться об этом и действовать. Искать человека, общаться, смотреть, присматриваться, идти на какие-то решения. Сегодня вот как раз это большая проблема, что парни не решаются сделать что-то для того, чтобы построить брак. И девушки ждут, но как бы вроде все-таки они должны как бы вторую роль выполнять. Они ждут, ожидают, в активном ожидании. Они могут... Они уже, девушки сегодня уже начинают не ждать, а уже сами действовать, потому что парни не решаются, это проблема.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно и молиться, но и действовать. Вот. Наивно ожидать, что Господь тебе с неба спустит ангела, девочку, девочку идеальную для тебя. Нужно работать.
1: Да. Да, согласна, согласна. И если вот так, да, подытожить, вот, можно сказать, по пунктикам, как с библейской точки зрения готовить себя к браку? Вот, с чего начинаем, да, и как вот идем?
0: Ой, сложно алгоритм построить. Там здесь первый пункт, второй пункт, третий. Ну, вообще, основание – это, конечно же, отношения с Господом. Строить отношения с Богом. Потому что, вы знаете, это как… у тебя есть учебник, но рядом сидит преподаватель, который написал этот учебник, автор учебника. И где лучше узнать информацию, где лучше получить опыт? Ты, конечно, можешь почитать учебник, но когда у тебя есть отношения с автором, да, его Божье слово, оно записано здесь, там, в принципе, записано почти все, что нужно знать нам, если мы хотя бы это будем знать. Но когда ты строишь отношения с Богом, ты молишься, ты общаешься с Ним, ты интуитивно начинаешь понимать, что, чего бы он хотел, чего бы не хотел. Ты молишься, идешь дальше, двигаешься, поступаешь, действуешь, и ты чувствуешь, что Господь, наверное, вот этого бы не хотел. Ну, то есть, и вот, наверное, Господь бы не хотел, чтобы я строил отношения с той девушкой или дружил. Он тебе подскажет через Духа Святого, через Слово Его. То есть параллельно ты общаешься, смотришь и читаешь Слово, и Бог может тебе подсказать через Библию, через людей. Вот. Надо просто прислушиваться, быть готовым слушать. Это вот как бы духовный вопрос, как подготовиться к браку, да? Ну и следующий вопрос. Есть много историй в Библии, патриархов, там, где они тоже с Богом общались. Бог говорит, возьми из народа твоего девушку, не бери из другого народа. То есть посмотри на нее, то есть возьми ответственность за это. Вы давали выкуп за невесту, должны быть готовы были содержать семью, детей. Вот, столько Яков работал за то, чтобы у него было все, то есть и за невесту, за жену свою, и за то, чтобы их содержать, столько детей. Поэтому здесь эти моменты очень важны. Библия об этом говорит, что ты должен подготовиться и с духовной точки зрения, и с бытовой, и во всем быть готовым.
1: Спасибо огромное, спасибо. Мы надеемся, что вам было полезно и стало понятно, что готовность к браку не про идеальных людей, а про людей, которые созрели для завета. Да, готовность к браку – это не отсутствие проблем, а наличие опор, зрелая личность, общие ценности, умение договариваться и духовная ответственность. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости в выборе.

Как вернуться к нормальной сексуальности? Как перестать испытывать негативные последствия сексуализированной травмы? Как получать удовольствие от этой прекрасной части и сферы нашей жизни? Об этом мы поговорим в этом видео.

Конечно, друзья, именно эту психотравму, сексуализированную психотравму, я рекомендую вам прорабатывать со специалистом, который специализируется на проработке именно таких проблем. Все дело в том, что сексуализированная травма очень глубокая. Она затрагивает все аспекты личности человека и делает это достаточно глубоко. Весь организм человека вовлекается в последствия этой травмы, потому что сексуализированное насилие касается наших эмоций, касается наших чувств, касается нашего тела и касается крушения картины мира. Поэтому лучше всего и проще всего работать над этой проблемой вместе со специалистом. Но, конечно, я совершенно отдаю себе отчет в том, что далеко не каждый человек сразу обратится к специалисту для того, чтобы получить квалифицированную помощь. И поэтому в этом видео я расскажу о некоторых таких простых шагах, которые позволят вам поддержать себя, помочь себе, помочь справиться с последствиями, негативными последствиями сексуализированной травмы. И прежде всего, с чего стоит вообще начать такую самореабилитацию или самопомощь, начните об этом говорить. Начните говорить о своем негативном травмирующем опыте. Как ни странно, но именно здесь кроется начало исцеления. Попытайтесь прежде всего найти безопасного человека, то есть человека, которому вы доверяете. Человек, который не вызывает у вас каких-то негативных эмоций, типа страха, стыда, может быть, скованности какой-то, не вызывает чувства вины, а просто человек, которому вы целиком и полностью можете довериться, или как минимум вы не испытываете в присутствии этого человека каких-то негативных эмоций. Если вы женщина и пережили сексуализированное насилие, ну, может быть, вам будет лучше найти в качестве безопасного человека именно женщину, потому что с мужчинами у вас, скорее всего, будут связаны какие-то негативные эмоции. Если вы мужчина, над которым надругался, допустим, какой-то другой мужчина, то, наверное, будет лучше в качестве безопасного человека выбрать женщину. Если вы испытали насилие со стороны женщины, то, наверное, безопасный человек – это скорее мужчина. Главное, чтобы в присутствии него вы испытывали расслабленность и достаточный уровень комфорта, достаточный уровень доверия. Начните говорить о своей истории, не молчите. Начните вспоминать мельчайшие детали. Раз за разом, когда вы будете вспоминать эту печальную, трагическую ситуацию в вашей жизни, ваша память, ваш мозг начнет постепенно возвращать болезненные ощущения, болезненные воспоминания. И вот когда вы вспоминаете, очень важно, чтобы вы не просто восстановили картину, то есть события, людей, может быть, локацию, звуки, запахи, а чтобы вы вспомнили ощущения, чувства, которые вы испытывали в этот момент. Это очень важно. Это очень важно, потому что эти чувства нужно прожить. Нужно погоревать, нужно научиться с этими эмоциями встретиться, их прожить, проговорить и отреагировать. Это значительно снизит уровень внутреннего напряжения у вас. Конечно, в качестве безопасного человека нужно выбирать такого, который не испугается вашей истории, который будет достаточно стабилен для того, чтобы с вами общаться безоценочно, чтобы он не давал каких-то комментариев по поводу того, что, ну, типа, вы сами виноваты, ну, или что-то в этом роде. Это должен быть человек достаточно уравновешенный, достаточно спокойный. Человек, который способен проявить к вам настоящее сочувствие, проявить эмпатию, чтобы вы, рассказывая свою историю, не получили повторный травматичный опыт. Ну, конечно, далеко не всегда просто найти человека безопасного, соответствующего вот тем критериям, о которых я сказал чуть выше. Вы знаете, в этой связи, если вы верующий человек, вам может помочь молитва. Именно разговорная молитва, то есть попытка открыть Богу свое сердце, рассказать Богу свою историю. И сделать это достаточно просто. Найдите тихое, уединенное,
комфортное исполнение.

спокойное для вас место. Займите удобную для вас позу. Вы можете сидеть, можете стоять, можете опуститься на колени. Все зависит от того, как комфортнее, как лучше вам излить свою боль перед Богом. И начните Богу рассказывать то, что с вами произошло. Вы знаете, когда я читаю Священное Писание, то я сталкиваюсь там неоднократно с такими местами, с такими отрывками, где люди изливают Богу как раз-таки травматичное событие. И одно из таких мест, один из таких отрывков мне хочется прочитать вам сейчас. Это 136-й псалом, вот как он звучит. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Но как нам петь песни Господню в земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прильпни язык мой к гортани моей, если я не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья своего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до основания его. Дочь Вавилона – опустошительница. Блажен, кто воздаст тебе за это, что ты сделала с нами. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Вы знаете, эти слова кажутся, на первый взгляд, довольно страшными, потому что разбить младенцев о камень, ну, согласитесь, это довольно серьезное проявление ответной агрессии. Но тем не менее, давайте попробуем понять. В этом псалме автор вспоминает трагические события, которые произошли с его народом. И когда мы окунаемся в историю этого повествования, то мы с вами увидим, что в этот момент вавилонские захватчики пленяют Иерусалим, порабощают огромное количество людей, в том числе священников, тех, которые прославляли Бога в храме. И когда их вели этапом, их переселяли в совершенно незнакомое место, чужое место, от них их мучители требовали веселья. Они должны были петь песни, которые обычно пели для Бога в храме. И, конечно, для них это был очень травмирующий опыт. И обратите внимание, как откровенно рассказывает об этом автор этого псалма. Это говорит о том, что автор пережил серьезное потрясение, серьезную психологическую травму. И, возможно, у него был посттравматический стрессовый синдром. Мы не знаем дальнейшей истории жизни этого человека. Но факт остается фактом, что он использовал этот метод самопомощи. Он обращался к Богу, он изливал в молитве. А потом эта молитва была положена и на музыкальную, на музыку. И стала песней. И поэтому, дорогие друзья, если вы пока не нашли какого-то такого безопасного человека, о котором я выше говорил, попробуйте помолиться. Даже если вы человек неверующий, может быть, вы атеист, попробуйте. В любом случае, вам этот опыт не помешает. Он в любом случае окажет на вас терапевтическое воздействие, потому что вы заговорите о том, что с вами произошло. Следующий момент, который очень важно сделать в своей жизни. Признайте, что вы невиновны в акте насилия над вами или в попытке насилия над вами. Жертва никогда, я подчеркиваю, никогда не виновата в том, что с ней сделал автор насилия. Вы знаете, бытует такое мнение, что жертва сама виновата, дескать, оделась не так, прошла не там и не в то время. Но я хочу поделиться с вами любопытным исследованием. Оказывается, 23% случаев сексуализированного насилия происходило именно на улице, то есть за пределами дома или какого-то помещения. И 17% из этих 23% происходило днем. Что, естественно, развеивает миф о том, что в темное время суток,

сказать, нечего ходить по улице. Поэтому, дорогие друзья, очень важно признать, что вы не виноваты в этой ситуации. Даже если вы испытывали, даже если в процессе насилия вы испытали какое-то сексуальное возбуждение, или вы испытали сексуальное удовлетворение от акта насилия, это не делает вас виноватым. Это всего лишь ваша физиология, которая таким образом отреагировала. Вы попали в крайне чудовищную ситуацию, которая вызвала именно такую противоречивую реакцию вашего тела, души и духа. Поэтому признайте, что вы не виноваты в этих обстоятельствах. Следующий элемент самопомощи – постарайтесь переосмыслить свою картину мира. Постарайтесь избавиться от ложных убеждений. Для начала их, конечно же, нужно написать. Возьмите лист бумаги, сядьте в спокойное, удобное место, возьмите ручку и начните писать любые убеждения, которые у вас имеются по поводу сексуальной жизни. Вы наверняка обнаружите очень много убеждений, которые нужно подвергнуть критике. Я приведу лишь некоторые примеры. Очень часто жертвы сексуализированного насилия убеждены в том, что это с ними что-то не так. С ними что-то не в порядке. Это не насильник, не с насильником что-то не в порядке, а это с ними что-то не так. Так вот, это ложное убеждение. Именно автор насилия несет ответственность за это насилие, а вы как жертва. Нет. Еще одно довольно частое убеждение, суть его сводится к тому, что если женщина сама не захочет сексуальной близости, то мужчина никогда этого не сделает с ней. Отсюда следует, если тебя изнасиловали, значит, ты сама этого хотела. Тайна где-то там в душе, внутри. И часто, кстати, люди не очень адекватные из нашего окружения, они подкрепляют эту теорию и говорят, наверное, ты там что-то в себе должна вот поискать, что-то ты, наверное, как-то хотела этого, хотела секса, поэтому ты привлекла это в свою жизнь. Друзья, ничего общего с реальностью это не имеет. Поэтому просто попытайтесь критически осмыслить это ложное убеждение. Жертва насилия не виновата. Именно автор насилия несет ответственность за то, что он сделал. Или еще, допустим, одно убеждение. Мужчинам от меня нужен только секс. Это тоже неправда, потому что наверняка в вашей жизни есть или точно будет мужчина, или женщина, если вы парень или мужчина. Вас будут обязательно в вашей жизни те люди, те близкие люди, муж или жена, которые обязательно вас будут ценить, которые обязательно вас будут любить. Любить не только за вашу сексуальность, не только за вашу привлекательность, а любить вас целиком. Наверняка это будет в вашей жизни, ведь вы уже начали путь к исцелению. Я в этом убежден. Следующий такой элемент самопомощи. Постарайтесь признать вину насильника. Это очень важно сделать. Почему? Потому что иногда жертвы насилия начинают мыслить следующим образом. Не все же в этом человеке плохо. Есть же что-то и хорошее. И у жертвы возникает какая-то такая, знаете, спутанность сознания. То есть, с одной стороны, человек вроде бы хороший. И, кстати, жертва об этом довольно хорошо может знать, потому что 50% всего сексуализированного насилия совершается близкими родственниками. Это братья, это сестры, это дяди, тети, это друзья семьи, и иногда это даже родители. Поэтому, друзья, 50% – это сумасшедший просто процент, это огромный процент, который говорит о масштабе бедствия. Поэтому, когда жертва знает своего насильника, ей нужно отделить человека от преступления. Преступник есть преступник, и он должен быть наказан. Вы должны относиться к нему как к преступнику. К его действиям нужно относиться именно таким образом. Следующий важный момент. Постарайтесь пожалеть себя. Дело в том, что каждый человек, столкнувшись с каким-то экстраординарным событием в своей жизни, нуждается в поддержке социума, нуждается в поддержке людей.
Мы, кстати,

Кстати, прежде всего, чтобы справиться с какой-то бедой, зовем на помощь. И очень важно, чтобы вы окружили себя человеком, ну, или людьми, которые могут оказать вам эту эмоциональную, психологическую поддержку, которые могут которые будут принимать вас, заботиться о вас. Вы даже можете просить их о том, чтобы они проявляли по отношению к вам какую-то заботу. Это очень важно. Конечно, это далеко не единственный способ, как получить эту заботу, как пожалеть себя. Мы о других способах расскажем более подробно в следующих наших программах. Но следующий элемент, который вы можете использовать, это попробовать отреагировать на те воспоминания, на те события, на те эмоции, которые вы испытали в момент насилия. Для этого можно сделать следующее. Возьмите стопку бумаги, предположим, А4, и вспоминая свои эмоции, вспоминая пережитое, постарайтесь просто взять и скомкать эту бумагу и бросать ее, допустим, в мусорную корзину или в какую-то часть стены. Постарайтесь, чтобы ваше тело максимально отреагировало, физически отреагировало, как бы оттолкнуло насильника. Вот подобного рода физические действия, которые человек совершает в момент, когда переживает травматичное воспоминание, порой оказываются очень целительными. Последнее. Можно попробовать написать терапевтическое письмо. Возьмите лист бумаги и на сей раз постарайтесь написать все, что вы думаете, все, что вы чувствуете, все, что вы хотите сказать насильнику, напишите в этом письме. Вам не нужно будет его никому отправлять, не нужно будет его давать кому-то читать, но оно иногда очень помогает, когда сложно с кем-то поговорить. Поэтому терапевтическое письмо и многие другие методы, которыми я с вами поделился сейчас, могут помочь облегчить ваши страдания. Но, пожалуйста, друзья, помните, что самый быстрый способ исцеления – это способ исцеления, способ работы вместе со специалистом. Используйте именно его, и вы пойдете быстрее к своему здоровью.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: Какого человека можно назвать свободным? А что это значит быть свободным во Христе? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады приветствовать вас на новой встрече из цикла «Что есть Евангелие?». Мы с вами рассуждаем о том, что Евангелие актуально, современно, и что Евангелие действует. Оно действует в нашей жизни. И говорим мы об этом на примере «Деяний апостолов». Мы добрались, Лена, до 15 главы, по-моему, да? Вот ты ощущаешь себя свободным человеком? На эту тему сегодня мы говорим.
1: Ну, вопрос очень сложный. Вот мне кажется, что когда я стала читать Священное Писание и поняла, что Бог есть любовь, и Он любит меня, то вот свободы больше ощущается. Но в то же время я понимаю, что я не свободна от мнения окружающих людей. Вот как бы оно все равно, ну, мы же живем в обществе, и поэтому все-таки часто ты чувствуешь, что ты не свободен от мнения и суждения, или еще что-то.